Добрый вечер, наши уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады, что сегодня пятница, и, как всегда, мы гости. Потому примите наше приветствие. Мир вам, мир дому вашему. Дорогие друзья, надеемся, прошлые наши программы заставили вас немного поразмышлять над собственной жизнью. Ну а теперь, как всегда, в начале нашей программы мы напоминаем, что мы выходим в эфир на канале 2000 FM на волне 98,5 МГц каждую пятницу с 21 до 22 часов. Телефон в радиостудии 97-47-05-77. Как всегда, вы можете звонить нам в течение эфирного времени. И начнем мы нашу программу, конечно, песней.

0: Уважаемые наши радиослушатели, на свете так много религий, и почти в каждой именно человек пытается представить себе Бога и также пытается найти способ поклонения Ему. Но только Бог Библии открывает себя человеку и говорит, какое поклонение он может принять от человека. Мало того, он сам за тысячелетия и более предсказывал историю человечества. Отсюда понятно, что он и творит эту историю, и все происходит по его воле, и он никогда не оставлял человека. Он указал человеку два пути, дал сделать ему выбор. Уже это говорит о том, что он хочет, чтобы человек искал Бога и достиг того, что приготовлено Богом. Тема, о которой мы будем сейчас говорить, очень неоднозначна и, возможно, многим еще не очень известна. Дело в том, что Бог много раз вступал в завет с человечеством через определенных лиц и даже целый народ. Завет – это договор между двумя, в данном случае между Богом и человеком. И всегда эти заветы нарушала человеческая сторона. И вот Бог заключает последний, новый завет – в лице своего Сына Иисуса Христа, в котором оправдается каждый человек по вере в искупительную жертву Иисуса Христа. Мы продолжаем жить с вами во времена этого завета, когда каждый рожденный после искупительной жертвы Иисуса Христа может войти с Ним в завет. Сегодня мы будем говорить о завершающем завете Бога с человеком.
1: Ну что ж, дорогие друзья, давайте мы сегодня постараемся обратиться к Слову Божьему. Я хочу, чтобы мы раскрыли книгу Псалмов. Псалом 24, стих из 12. «Кто из человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня боящимся его, и завет свой он открывает им». Итак, я и назвал сегодняшнюю проповедь словами «Тайна Завета». Но прежде мы вспомним, что имеет в виду Бог, когда Он упоминает о Завете. Я думаю, что большинство из нас знает, что Завет означает «соглашение». Или, говоря сегодняшним языком, договор между двумя сторонами или более сторон. Мы часто используем эти слова. У нас есть в обиходе понятие «договор», или в бизнесе есть такое понятие «контракт». И вот таким же образом завет содержит условия или обязательства, которые на себя берет каждая из сторон для того, чтобы выполнить это соглашение. И эти договоры имеют силу определенную, и после их заключения стороны могут быть наказаны, если не исполнятся соответствующие условия. Так вот, в христианстве слово «завет» является неотъемлемым христианской веры. И мы знаем, что Библия, которую мы с вами читаем, разделяется на Новый Завет и предшествующий ему Ветхий Завет. В Писании сказано, что Ветхий Завет является детоводителем ко Христу. Для чего был предназначен Ветхий Завет? Его цель была очень высока и значима, чтобы порабощенный грехом человек мог понять, как велик Бог, как свят Бог. Он мог любить Бога, к примеру, творить добрые дела, быть верным супругом. Вспомните 10 заповедей. Они дают картину того, что люди называют нравственным законом. Когда Бог дал человеку заповеди, Он повелел ему, чтобы человек абсолютно повиновался. И сказано было, что если человек нарушает хоть одну заповедь, он становится виновным в нарушении всего закона. И в этом сущность и природа Бога, Его святости, чистоты, высокий стандарт. Мы можем недоумевать сказать, зачем Богу было заключать завет, зная, что никто не мог его исполнить. Попросту говоря, это был единственный путь, которым Бог мог привести человека к признанию своей неспособности, несостоятельности, дать ему увидеть тщетность опоры на свои собственные силы, чтобы сделаться святым. Вот почему апостол Павел назвал Ветхий Завет особым термином – «служение смерти». Другими словами, сущность заключалась в том, что все мы должны умереть для попыток утвердить свою собственную праведность и для мысли, что мы сами можем избавиться от греховных привычек. Итак, нравственный закон предназначен, чтобы человек мог увидеть свою виновность. Помните, написано: «Законом познается грех». И все это время мы подвержены действию смерти. То греховное начало слишком могущественно, и оковы тяжелы. И тогда человек начинает понимать, что он нуждается в чуде. И тогда он действительно начинает осознавать, что ему нужен помощник. И тогда единственное, что он может делать, это вопиять: «Аве, Отче». Друзья мои, удивительный Божий замысел, но он именно таков – привести нас к вот этому смертному состоянию. Кто является участником Нового Завета? Кто включен в этот договор? С кем заключил Бог свой завет? Вот я задаю вам этот вопрос не риторически, а напрямую, и убежден, что немногие готовы на него ответить. С кем Бог заключил Новый Завет? С человечеством, с боящимися Господа. На самом деле эти замечательные выкладки изначально неверны, потому что свой завет Бог заключил с Иисусом Христом. Этот завет был официальным соглашением между божественностью действительно и человечностью, между Отцом и Сыном. И сегодня мы верою становимся причастниками этого завета, когда мы приняли, уверовав Иисуса Христа как Господа. Вера во Христа вводит нас в Божий клятвенный завет охранять нас так же верно, как Он охранял Своего Сына. Был ли Бог верен Своей части завета с Ним? Действительно, мы видим, что руководил ли Дух Божий Иисусом Христом, как обещал? Да, это было так. Наделил ли Дух силою Иисуса Христа, Сына Божьего, даруя Ему и ободрение, и утешение? Провел ли Он Его через все искушения и испытания и страдания? Привел ли Он Его в славу с победой? Да, абсолютно. Так вот, друзья, и Бог, который исполнил свои заветные обещания в отношении Сына, клятвенно обещал сделать то же самое и для нас. Я прочту Иоанна 17 главу. «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едины, Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». Это удивительная констатация факта. Не возлюбишь их, а утверждение. Да познает мир, что Ты возлюбил их. Это слова Иисуса Христа о нас, как Ты возлюбил Меня. Так вот, Христос включил нас в этот завет, и теперь Он как бы заявляет, что в Его лице, в человечности Христа, мы представляем как бы одно целое, как бы единое «Я в них, и они во Мне». Мы составляем одно в Иисусе Христе, единый завет с Богом. Я думаю, что эта мысль вам немножко становится понятной и важной. Для нас она особенно важна, это основание, потому что верой мы входим в тот завет, который есть у Сына Божьего. Друзья мои, Бог хочет удалить от нас всякое сомнение, которое может быть у нас в отношении Его способности охранять нас. Он как бы говорит: «Я дал вам такую сильную клятву, что у вас нет другого выбора, как только веровать в Меня и доверять Мне». Мы знаем, что мы должны оставаться во Христе, зависеть от Него, доверять Ему. Помните эти замечательные слова: «Могущему соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости». Это послание Иуды, 24 стих. Так вот, я думаю, что не всегда мы имеем понимание Нового Завета. Но для нас оно так важно, потому что времена тяжкие, и еще более тяжкие времена придут. И сатана будет изливать, как говорит нам Слово Божие, на землю свою ярость великую, потому что он знает, что его время коротко. Поэтому Божий народ как никогда сегодня должен быть уверен в незыблемости завета, непоколебимости этого договора. В сегодняшние дни, друзья мои, церковь испытывает острейшую нужду в том, чтобы иметь ясное представление о завете с Богом. Мы нуждаемся в этом, потому что наше поколение живет во время особых демонических обольщений. Господь сам предупреждал, что настанут времена, такие дни, когда сатана будет испытывать людей, точнее, будет прельщать, будет разрушать, и, как написано, даже избранных Божьим. И сегодня мы видим, как эти предсказания исполняются. Поток искушений на человеческий род неудержим. И я должен вам сказать, что тех искушений, которые мы имеем в этом поколении, не было раньше в других поколениях. Это можно видеть из разных источников, в том числе и с экранов телевизоров, да и, в общем-то, с других информационных систем. Мы живем в особое тяжелое время. Я бы уже сказал, из нас, обобщая всех нас вместе, вынуждены бороться за то, и лишь только за то, чтобы хотя бы душу свою спасти. Но мое слово направлено к определенным людям. Если вы все еще испытываете скорбь, то есть скорбь вас не перестала быть по причине, может быть, каких-то рабских зависимостей от укоренившейся похоти. Если вы взываете к Господу, чтобы Он освободил вас, вывел из этих уловок сатаны. Если вы чувствуете себя беспомощным, слабым, подавленным, потому что нет сил. Но кто-то скажет: «Нет, во мне такого нет, у меня совсем другие ощущения. Я вообще не подвержен Ветхому Завету, а живу по-новому». Я хочу предложить вам тест. Вы идете в молитвенную комнату и начинаете говорить: «Господи, Отец Небесный, я обещаю больше никогда этого не делать». Ну, может быть, у кого-то по-другому: «Господи, где же ты был, когда я нуждался в тебе? Почему ты не дал мне силы противостоять этому? Почему ты не поддержал меня?» У кого-то, может быть, так было. Потому что порой наш вопль исходит непосредственно от нашей плоти. А наша плоть испытывает печаль о себе, потому что никак не может доказать и достичь. И она просит еще дать ей одну возможность, умоляя Бога: «Останься со мной, я еще раз попробую. Испытай меня еще раз». Вы знаете, может быть, это необычно звучит, но это является нашей большой проблемой. Мы порой думаем, что действительно Дух Святой, Он просто усилитель, который усиливает особенности плоти и придает этой человеческой плоти какие-то возможности. Мы надеемся, что Он усилит наш характер, что мы в следующий раз устоим в искушении. Мы взываем, даже говоря: «Господи, сделай меня сильным». Но Бог знает, что сделать нашу плоть сильнее – это сделать ее еще более сильной к способности хвалиться. Я хочу спросить у многих: наслаждаемся ли мы действительно постоянной свободой, или все-таки по-прежнему случается, возвращаемся к греху? И не замечали ли, что во время очередного покаяния, когда было огромное количество слез, еще более громкие вопли и глубокое отчаяние, все равно признаков избавления от рабства было не видно? Дело в том, что если Ветхий Завет совершил свою работу в нас, мы бы уже были мертвыми. Вы знаете, о чем я говорю? Это когда у человека уже не остается доверия к собственной плоти. Истина в том, что большинство наших слез, мольбы и усилий исходят от нашего постоянного ожидания, что наша человеческая природа все равно способна что-то доброе принести, чтобы Господу предложить. Для многих нужны годы, чтобы понять, этого никогда не случится. Но вот что делает Бог. Он приводит нас к полной капитуляции. Я знаю, что для многих настал такой этап в жизни, когда наступает полная капитуляция, когда мы уже ничего не можем сделать и уже готовы полностью отдать всю свою борьбу в Божьи руки. Как совершает Бог в человеке эти дела? Он дает увидеть связанному крайнюю свою греховность и приводит его к такой ситуации, когда человек осознает: «Я не в силах больше бороться. Господи, я сознаю, что мое единственное избавление – это Твоя сила. Я верою прихожу к Тебе. Яви мне благословение Нового Завета. Я нуждаюсь начать все сначала. Так вот, одним из первых шагов к пониманию Нового Завета является то, что мы должны признать одну очень важную вещь. Сегодня не модно об этом говорить, но это основание, это одна из граней тайны Завета, что мы сами не в силах избавиться от власти греха, что просто никому из нас практически невозможно освободиться от господства греха, потому что это может быть совершено только благодаря силе Божией. Однако есть большая проблема, точнее, можно сказать, двойная проблема. Прежде чем Бог сможет избавить нас от запинающих грехов, а многие сегодня находятся в этих трудных обстоятельствах, и грехи самые различные, может быть, для каждого они свои, но человек знает, Бог совершает две важные вещи в каждом из нас. Во-первых, Бог должен, можно сказать таким словом даже, заставить связанного грехом человека быть свободным. Вы знаете, что по своей природе человек не хочет быть избавленным от собственного греха. Он просто не желает этого. Поэтому удивительно, что Бог в своем замысле осуществляет некоторый план, который позволяет человеку увидеть его чрезвычайную греховность и увидеть чрезвычайную разрушительную силу его греха. Человек как бы становится больным от греха, осознавая, насколько крайне грешным и опустошительным является это в его жизни, и он начинает жаждать освобождения. Бог допускает в жизни людей такие ситуации, когда они заходят в тупик, где они видят, что грех начинает разрушать их, беспомощных, несчастных, опустошенных, запутавшихся, обремененных виной и полностью обманутых. Вспомните книгу пророка Осии. Там очень ясно говорилось о том, как Бог избрал такой путь. Он сказал: «Я приведу тебя в пустыню, и там буду говорить к твоему сердцу». Итак, первое, о чем я сказал, Бог желает заставить человека, связанного грехом, захотеть быть свободным. Во-вторых, Богу нужно дать связанным грехом человеку увидеть тщетность собственных его усилий освободиться. Вы знаете, это даже более трудное для нас. Если многие из нас приходят к осознанию грехов еще до принятия Христа или под воздействием благой вести, то второе действие, оно очень трудно для человека – увидеть тщетность собственных усилий. Человек долгие годы, даже являясь христианином, продолжает быть убежденным, что он может порвать сам все оковы. И по этому поводу сказано немало предложений в проповедях и в книгах, что если ты будешь достаточно усердно бороться, ты будешь делать те или иные вещи, или выработаешь правильный подход, метод, ты сможешь освободиться от цепкой хватки сатаны. Я думаю, что у меня есть добрая весть. Нам нужно познать откровение Нового Завета, которое даст нам свободу. Потому что наш Господь сделал для нас возможным не только прощение греха. Мы часто так думаем, что этим ограничен Новый Завет. Только лишь прощение греха и снятие вины. Как вы можете узнать, совершена ли у вас вот эта работа ветхозаветного закона? И готовы ли вы войти в Новый Завет действительно? Простые вопросы. Какова ваша реакция, когда вы падаете? Или когда вы подскользнулись, или когда вы снова и снова возвращаете свои старые греховные привычки или похоти. Что происходит с вами? Ну, согласно Нового Завета, мы можем иметь свободу от всякого рабства и господства греха в нашей жизни. И эти чудесные вещи будут доступны для нас через откровение, через обетование Нового Завета. Существует истинное понимание Завета, и нам нужно познать эту тайну Завета, которая является единственной истиной, и только она может нас освободить. И только она может высвободить Божью силу для того, чтобы стать побеждающим человеком в последние дни.

0: Уважаемые наши радиослушатели, в прошлой программе мы передавали обращение пастора церкви Александра Минченко о проведении объединенного молитвенного служения о мире и Божьей защите над невинно страдающими, а также чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе. Некоторые наши радиослушатели, вероятно, не совсем правильно поняли это обращение. Уважаемые наши радиослушатели, это не траурное и не похоронное служение. Мы просим вас еще раз внимательно послушать это обращение. А также просьба ко всем радиослушателям. За всей информацией звонить только по указанному телефону. Благодарим за понимание.
1: Дорогие соотечественники, друзья! Трагедия, произошедшая с самолетом малазийских авиалиний, унесшей жизни 37 наших граждан, особой болью отозвалась в наших сердцах. Мы скорбим обо всех невинно пострадавших. В нашей церкви есть люди разных национальностей – русские, украинцы, поляки, евреи, и мы все как одна семья. Для нас, верующих, не важна национальность, так как Бог создал все человечество из одной крови, и все мы, как Божье творение, братья друг другу. Но мир погрязает во зле и ненависти. Как и предсказано Иисусом Христом, брат восстанет на брата, дети на родителей и родители на детей. Кто же возбуждает эту вражду? Тот, кто от начала воспротивился Богу и обольстил людей. Имя ему – дьявол и сатана. Бог дал нам сильное оружие, друзья, не физическое, а духовное. Это молитва и вера в Его Слово. Господь Иисус Христос сказал: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Или в другом месте Он говорит: «И во Мне вы будете иметь мир». Настало время противостоять всему злу, объединив наши сердца в молитве к Богу о мире на нашей многострадальной земле, о приходе Его Царства на землю, как и все мы молимся: «Отче наш, сущий на небесах, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Мы допускаем также и то, что Бог стучит в наши сердца.

сердца через те трагедии, которые происходят в этом мире, по всей земле, чтобы люди обратились к Нему за помощью. Библия описывает много примеров, когда Бог миловал даже языческие народы, когда они каялись и взывали о милости. На нашей земле, Австралии, нет войны, но чья-то ненависть достигла и наших граждан. Любой из нас завтра может также оказаться на их месте, потому что зло не знает ни границ, ни национальностей, оно не щадит ни стариков, ни женщин, ни детей. Конечно, мы понимаем, что особенно сейчас у многих возникает вопрос, почему Бог допускает гибель невинных душ, тем более детей и даже верующих в Него. Мы дадим слово самому Богу из Его святых писаний, и вы узнаете, что и сам Бог скорбит о погибающих невинно. Дорогие, мы приглашаем всех, кому дорог мир, кому дорога покинутая Родина, Украина ли, Россия, Израиль или любая другая страна. Объединенное служение, независимо от деноминации, приглашает всех христиан города Сиднея объединиться в молитве о мире и Божьей защите, а также почтить память невинно погибших. Объединенное служение в молитве о мире состоится 3 августа в 10 часов утра в помещении Славянской Церкви Христиан Евангельской Веры по адресу 5 Matthew Road, Литка. Также вы можете получить информацию по телефону 97-02-27-29. Говорил пастор Александр Минченко.

0: Уважаемые наши радиослушатели, и мы продолжаем тему «Когда это будет?». В прошлых двух программах мы говорили о политической и экономической системе нового мирового порядка, который должен прийти на Землю. Сегодня мы поговорим о третьей составляющей этот мировой порядок, о единой мировой религии. Мы немного посмотрим на историю возникновения идеи о мировом порядке, а также на то, какую роль в этом сыграла одна из самых многочисленных ветвей христианства – католическая религия, и ее роль в этом образовании.
1: Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Библия предсказывает, что в последнее время на Земле будет единая политическая, религиозная и экономическая система. Сегодня мы будем рассматривать тему всемирной религии. Нам нужно определить, какую позицию занимает влиятельная организация под названием Римско-католическая церковь. Высказывания последних нескольких понтификов дают нам четкое понимание того, какую роль в установлении предсказанного мирового правительства играет католичество. Папы римские представляют 1 миллиард человек, которые причисляют себя к католической церкви. Некоторые считают, что голос понтифика, кроме всего прочего, отражает еще и мнение протестантов, которых на сегодняшний день 1 миллиард 100 миллионов человек. Если сложить протестантов и католиков, то получится 1/3 населения всей Земли. Мы должны разобраться в том, что именно отстаивает и продвигает католическая церковь. Давайте рассмотрим высказывания последних 5 понтификов и разберемся с их отношением к мировому правительству. Папа Пий XII возглавлял церковь во время Второй мировой войны и во время образования Организации Объединенных Наций. Следующая цитата взята из публикации «Главные речи современности», записана 15 декабря 1959 года. В этой статье, посвященной мировому федерализму или всемирному правительству, Пий призывает работать над достижением мира на 3 уровнях. Во-первых, он подчеркивает необходимость наднационального мирового порядка. Наднациональный — это тот порядок, который превосходит национальные границы. Во-вторых, он одобряет образование ООН и призывает к активным усилиям по ее упрочнению. В-третьих, он рекомендует тесное сотрудничество с любой организацией, которая выступает за дружественное отношение между государствами. Во время чтения этой статьи сразу становится ясно, что Пий был сторонником интернационализма. Если общественный деятель или духовный лидер ведет себя как сторонник глобализма, значит, он поддерживает образование мирового правительства. Пий страстно желал образования мировой политической организации, которая будет предана принципам федерализма. Вот слова самого Пия XII. «Прежде всего, католики должны понять, что им необходимо преодолеть все остатки националистической недалекости». Обратите внимание на фразу «националистическая недалекость». Она несет отрицательную нагрузку, не так ли? Она подразумевает узость взглядов, фанатизм и предрассудки. Дальше он сказал, «Католики обязаны настаивать на ратификации Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него». Спрашивается, что это за конвенция о геноциде? Нам известно, что геноцид — это причинение физического или умственного вреда какому-то меньшинству, расовому, религиозному или сексуальному. Спрашивается, почему Папа Римский Пий XII настаивал на том, чтобы все католики поддерживали Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказания за него? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно определиться с понятием «геноцид». Большинство из нас считает, что геноцид — это попытка уничтожить представителей определенной религии, расы или сексуальной ориентации. мы все согласны с тем, что никто не должен убивать других людей. Но тут есть один подвох. Британская энциклопедия дает этому термину интересное определение, которое и используется в конвенции. Геноцид — это когда членам меньшинства причиняются серьезные телесные повреждения или умственное расстройство. Интересно, а как причиняется умственное расстройство? Может быть, выступлениями в устной или письменной формах? Позвольте привести вам современный пример. Все мы знаем о защите прав гомосексуалистов. В 2009 году американское правительство приняло закон о преступлении на почве ненависти. Этот закон встал на сторону гомосексуалистов. Теперь, если вы против них что-то скажете, вас могут обвинить в геноциде, потому что вы причинили им умственное расстройство. Если вам кажется, что я преувеличиваю, тогда посмотрите на Канаду, где за высказывание против гомосексуализма можно на 5 лет угодить за решетку. В наше время человека могут обвинить в преступлении на почве ненависти, при всем том, что он никому не сделал больно. Достаточно всего лишь сказать что-то не то. Не так давно в Европе арестовали и посадили в тюрьму одного проповедника, который в своей проповеди высказался против гомосексуализма. В американском законе о преступлении на почве ненависти исключением считается только тот случай, когда человек возражает против гомосексуализма по религиозным причинам. Однако в действительности это исключение распространяется на единичные случаи. Так что конвенция о геноциде — это не что иное, как попытка установить контроль над тем, что вы думаете, что вы говорите и во что вы верите. А что же делать со свободой слова? Ее придется урезать во имя всеобщего блага. Давайте посмотрим, как мир уже сегодня борется с религиозной исключительностью. 28 июня 2000 года газета «Вашингтон Таймс» рассказала о том, как Франция борется с прозелитизмом. Если вы старались обратить кого-то в свою веру и оказали на него чрезмерное давление, власти могут посадить вас в тюрьму аж до 2 лет. Спрашивается, а как понять чрезмерное давление? Можно ли, например, один раз пригласить человека в церковь? А что будет, если вы пригласите его 2 или 3 раза? Сторонник таких мер сказал мне однажды, вполне допустимо один раз пригласить человека в церковь. Если же он отказался пойти, а ты приглашаешь его во 2-й раз, то это уже чрезмерное давление. Итак, во Франции за преступление оказания чрезмерного давления в попытках обратить кого-то в свою веру можно на 2 года сесть в тюрьму. Подобные антипрозелитские законы уже давно действуют в большинстве мусульманских стран. Давайте вернемся к высказываниям понтификов о мировом правительстве. Мы уже познакомились с позицией Пия XII, которого в 1958 году сменил папа Иоанн XXIII. Папа Иоанн XXIII пользовался всеобщим уважением. 2 июля 1963 года на страницах журнала «Лук» было опубликовано его окружное послание ко всем католикам. В этом официальном послании, которое называлось «Мир на земле», понтифик призывал ООН к более эффективной деятельности, указывал на необходимость установления всемирного правительства и приводил доводы в пользу существования Бога. Позвольте прочитать вам цитату из журнала «Лук». «Послание «Мир на земле» называет мировое правительство органом государственной власти, но наделяет его всемирной политической властью и полномочиями делать все необходимое для общего блага». Понтифик утверждал, что подобная форма правления является необходимой, потому что все страны стали взаимозависимыми. С 1958 по 1963 год Папа Иоанн 23 громко призвал нас к единому мировому правительству. Позвольте напомнить, что я сейчас привожу доказательства того, что все понтифики современности активно выступали за создание всемирного правительства, которое будет представлять собой союз политики и религии. Независимо от того, что вы думаете на этот счет, я хочу, чтобы вы просто знали, какую позицию занимает эта влиятельная организация — Римско-католическая церковь. В 1961 году папа Иоанн XXIII поручил Агастино Казароли построение дружеских отношений с коммунистическим миром. При виде массивной красной волны, которая накрывала собой весь мир, папа Иоанн XXIII стоял на раздорожье. Стоит ли церкви выступать против наступления коммунизма? Или это бессмысленно? А может быть, с коммунизмом нужно образовать альянс? Церковь более тяготела к социалистическому типу экономики, чем к системе свободного предпринимательства. Свою политику церковь называла социальной справедливостью и считала, что в некоторых случаях перераспределение богатства допустимо, что по сути является синонимом социализма. Похоже, что он в этом преуспел. Вы удивитесь, когда узнаете, на какой стадии образования находится этот союз. Перейдем к следующему понтифику, папе Павлу VI. Его послание называлось «Развитие человечества». Оно было опубликовано 26 марта 1967 года. Вот что он сказал. «Разве еще остался такой человек, который не видит необходимости и важности постепенного утверждения всемирной силы, которая сможет эффективно действовать как в юридическом, так и в политическом измерениях? Делегаты международных организаций, государственные чиновники, представители средств массовой информации, учителя и педагоги, все вы должны понять, что каждый из нас играет свою роль в создании нового мирового порядка». Это слова папы Павла VI, который оставил пост понтифика в 1978 году. Папа Павел VI умер в 1978 году. После его смерти я внимательно следил за процессом избрания нового папы. Мне хотелось знать, или это будет человек, который очистит церковь от коррупции и вернет ее к духовному призванию, или же это будет человек, поддерживающий коммунистическую идею. Кардиналы провели совещание и выбрали нового папу римского. Им стал папа Иоанн Павел I, но он скончался через 33 дня после своего избрания. Его смерть была овеяна тайной. Ему было всего лишь 65 лет. Он был в добром здравии, и у него никогда не было жалоб на сердце. По официальному ватиканскому сообщению, внезапная смерть папы наступила от инфаркта миокарда. Я не знал, как относиться к этому сообщению. Похоже, что папа Иоанн Павел I был тем понтификом, который намеревался очистить церковь от коррупции. Однако он столкнулся с сопротивлением со стороны тех, кто не хотел потерять контроль над церковью и не собирался мириться с его курсом на очищение церкви. Как-то я путешествовал городом Чикаго и настроился на волну радио WBBM. Там как раз транслировали интервью с Малахией Мартином, который недавно написал книгу «Последний совет кардиналов». Меня это название заинтриговало, потому что я знал, что понтифик избирается именно на совете кардиналов. Я продолжал слушать это интервью и выяснил, что Малахия Мартин был иезуитским священником. Как я позже узнал, он оставался католическим священником до дня своей смерти. Он был своим человеком в высших кругах католичества. По его словам, некоторые в церковных верхах считали, что следующий понтифик должен быть коммунистом. Однако Мартин был уверен, что если следующий понтифик будет коммунистом, и коммунизм завоюет церковь, тогда он получит контроль над всем миром. В конечном итоге уничтожит церковь. Наступила пора избирать нового папу. высокопоставленные духовные лица снова собрались в Риме, в Сикстинской капелле. Из печной трубы над Сикстинской капеллой взвился белый дым и оповестил всех об избрании нового папы римского, Кароля Войтылы из Польши. И все спросили, а кто это? Со временем он принял имя Иоанн Павел II, один из самых знаменитых и любимых понтификов современности. Он был одним из самых молодых понтификов в истории и первым римским папой неитальянского происхождения, избранным за последние 455 лет. Это было революционное избрание, потому что традиционно понтифики имели итальянские корни. И не случайно, ведь они представляют римско-католическую церковь. Однако он стал первым понтификом неитальянского происхождения, избранным за последние 455 лет. Как вы думаете, чем занимался Войтыла в то время, как на совещании кардиналов происходил утомительный процесс подсчета голосов? Он читал «Обозрение мирового марксизма», официальное коммунистическое издание. Потрясающе, правда? Он читал «Обозрение мирового марксизма». Но вот что самое важное. За всю историю римско-католической церкви он был первым папой, выходцем из коммунистической страны, из Польши. Во время первого года своего правления он выступил с обращением перед Организацией Объединенных Наций. В своем обращении он призвал к массивному перераспределению богатства, что по сути было чисто коммунистическим призывом. Со стороны казалось, что если сам Папа Римский и не был коммунистом, он готов был с ними сотрудничать. Получается, что перед миром поставили социалистические цели. В 1979 году папа Иоанн Павел II назначил Агастино Казароли министром иностранных дел Ватикана. Человеку, который специализировался на построении альянса между коммунизмом и католицизмом, было доверено управление внешней политикой Римско-католической церкви. Интересное назначение. Это произошло в 1979 году. А в то время в Советском Союзе появился новый, молодой и энергичный лидер по имени Михаил Горбачев. В начале 80-х он уверенно шел к власти и становился все более и более влиятельным. А уже в 1985 году его избрали главой КПСС и Советского Союза. На нем было сосредоточено внимание всего мира. Он говорил о свободе для всех людей. Изучая тему всемирной религии, мы не можем обойти стороной секретную встречу Михаила Горбачева и Папы Римского Иоанна Павла II, на которой они планировали снесение Берлинской стены и рождение нового мирового порядка. Я обещаю поделиться с вами только лишь документированными фактами. Папа Иоанн Павел II и Михаил Горбачев встречались и составляли план, который осуществился 9 ноября 1989 года. В период с 1985 по 1989 год в Советском Союзе и по всему миру происходило множество перемен. Михаил Горбачев не уставал говорить о свободе слова и свободе вероисповедания. Никто тогда не знал, можно ему верить или нет. Одно было очевидно. Он был совершенно нестандартным советским лидером. Не забывайте, что все это время Агастино Казароли за кулисами занимался порученной ему работой. Будучи министром иностранных дел Ватикана, он по-прежнему налаживал дружеские отношения с коммунистическим миром. В 1989 году в Польше была узаконена политическая партия «Солидарность», которой позволили участвовать в выборах. Его возглавил Лех Валенца. Он был активистом, защитником прав человека и преданным католиком. «Солидарность» одержала на выборах уверенную победу. Имейте в виду, что раньше все реформы в странах соцблока подавлялись танками. Вспомните Венгрию 1956 года или Чехословакию 1968. всякое антисоветское движение останавливалось танками. Когда разнеслась весть о том, что «Солидарность» победила на выборах в Польше, весь мир затаил дыхание и начал ждать танков. Однако танки не приехали. СССР не вторгся в Польшу, в результате чего революционная волна быстро накрыла и другие страны социалистического блока. Страна за страной начали свергать свои марксистские режимы и выбирать более либеральное правительство. Это была так называемая «бархатная революция». 1989 год был насыщен множеством поворотных событий. После того, как по Восточной Европе пронеслась бархатная революция, Михаил Горбачев отправился в гущу событий, к Берлинской стене. В ГДР он встретился с канцлером Эрихом Хонекером и дал ему следующий совет: «Не сопротивляйся революции, иначе она тебя раздавит». В результате бархатной революции 9 ноября 1989 года была разрушена Берлинская стена. Создавалось такое впечатление, что он был причастен ко всему, что происходило. А через 20 дней после падения стены между Михаилом Горбачевым, Джорджем Бушем-старшим и папой Иоанном Павлом II состоялась серия встреч, после которых они объявили о рождении нового мирового порядка. А знаете, кто представил Горбачева папе Римскому? Кому выпала честь познакомить Горбачева и папу? Вы, наверное, догадались. Агостино Казароли. В 1961 году ему было поручено наладить отношения между католичеством и коммунизмом. А теперь он стоит и с гордостью представляет папу Иоанна Павла II Михаилу Горбачеву. Дело сделано. На первой полосе выпуска газеты USA Today за 30 ноября 1989 года была помещена фотография папы Иоанна Павла II и Михаила Горбачева. Впервые за всю историю лидер коммунистического мира прибыл в Ватикан для встречи с понтификом. Между католичеством и коммунизмом образовался альянс, целью которого стало построение нового мирового порядка. Всемирная интеграция, мировое правительство, мировая торговля, Всемирный банк, Международный суд. Именно из этих кусочков складывается система мирового правительства. Прямо у нас на глазах. 2 января 2004 года пресса Ватикана опубликовала следующую информацию, которая впоследствии была передана через канал CNN. В своем новогоднем обращении папа Иоанн Павел II призвал к миру на Ближнем Востоке и в Африке и к созданию нового мирового порядка, основанного на уважении к человеческому достоинству и на равенстве наций. В этом году мысли Иоанна Павла заняты непрекращающимися конфликтами в разных частях мира. Он подчеркнул, что для достижения мира понадобится новое уважение к международному закону и создание нового международного порядка, основанного на целях Организации Объединенных Наций. Обратите внимание, что все всегда вращается вокруг ООН, потому что понтифики всегда поддерживали ООН и с самого начала выступали за ее образование. Несколько лет назад папа Иоанн Павел II скончался, а его место занял папа Бенедикт XVI. Как и его предшественники, он тоже выступал за новый мировой порядок. В 2009 году он издал свое послание, в котором рассказал миру о том, что, по его мнению, является самым главным. Его окружное послание называлось «Милосердие в истине». Вот что там написано. «В то время как мы наблюдаем неослабевающий рост глобального взаимодействия, мы остро ощущаем необходимость в реформации Организации Объединенных Наций. Как видите, папа Бенедикт XVI любит ООН, но хочет ее преобразовать». Вот что он сказал дальше. «Реформация также необходима международным финансовым учреждениям, чтобы у концепции семьи наций появились коренные зубы. Зачем нужны зубы? Зубы нужны для давления, чтобы она была в силах оказывать на мир необходимое давление и навязывать ему свою волю. В его понимании роль ООН заключается в том, чтобы управлять всемирной экономикой и вывести ее из состояния кризиса, быть катализатором полного разоружения и обеспечить человечество пищей, безопасностью и миром. Далее в своем обращении Папа Бенедикт сказал следующее. «Для того, чтобы гарантировать охрану окружающей среды и регулировать миграцию, для всего этого мы срочно нуждаемся в истинной мировой политической власти. Давайте постараемся все это переварить». По его словам, мировое правительство необходимо по нескольким причинам. Первое — это управление глобальной экономикой. Папа Бенедикт XVI говорит о необходимости преобразования ООН. Роль ООН заключается в том, чтобы управлять всемирной экономикой и вывести ее из состояния кризиса. Вторая — полное разоружение. На этом же настаивает ООН, которая считает, что для уничтожения войны нужно уничтожить оружие. По их словам, только ООН должна иметь армию. И тут возникает вопрос — а что произойдет, если все страны разоружатся, и оружие будет только у ООН? Что будет, если во главе мирового правительства и всемирной армии окажется второй Гитлер? Если все остались без оружия, то никто не сможет противостоять его режиму. Итак, разоружение, безопасность, пища. Защита окружающей среды. Вы, наверное, заметили, как много конференций в последнее время посвящены теме охраны окружающей среды. Еще одной задачей мирового правительства, по словам понтифика, является решение проблемы иммиграции. Он считает, что с этой огромной проблемой может справиться только Организация Объединенных Наций. Он говорит, что мы срочно нуждаемся в истинной мировой политической власти. Другими словами, мы нуждаемся во всемирном правительстве. Пьер Бойлан, епископ французского города Верден, выразил позицию католической церкви в самой ясной и искренней форме. «Посему мы должны подчеркнуть, что на международный орган возложена огромная моральная ответственность предотвратить войну. Весь мир должен понять, что для того, чтобы ООН стала эффективной, каждая нация должна отказаться от своего суверенитета в пользу универсальной власти. Как вам такое предложение? Все нации, откажитесь от своего суверенитета. У нас теперь одно правительство для всех. Отказ от суверенитета является обязательным. В противном случае войны не избежать». А вот выдержка из выпуска журнала «Time» за 11 декабря 1989 года. На прошлой неделе в Ватикане встретились наместник бывшей империи зла и наместник Христа. То, что Горбачев сказал о религии, Ленин и все его последователи расценили бы как идеологическую ересь. На следующем занятии мы также рассмотрим, к чему в конце концов приведет союз религии и социализма.
0: Вы слышали программу
1: «Кажи нам, когда это будет?»
0: Ну вот и все на сегодня, наши уважаемые радиослушатели. Как всегда, мы благодарим всех, кто был с нами, и напоминаем также, что вы можете получить любую понравившуюся вам программу на CD-диске. Для этого вы можете позвонить нам по телефону, который мы указываем в начале нашей программы. Прощаясь, мы надеемся встретиться в следующую пятницу. Да хранит вас Господь! Всего вам доброго! До свидания!
2: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
3: В эфире радио «На пути».
2: В Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас послушать детскую передачу «Христианочка». После нее слушайте музыкальную программу «Душа и песня». Затем выйдет в эфир беседа Николая Водневского. И за 15 минут до окончания часа программа под заголовком «Грань».

0: Дорогие ребята, вы слушаете детскую радиопрограмму «Христианочка».
1: Здравствуйте, мальчики и девочки! Я рада, что вы снова у своих радиоприемников, чтобы слушать нашу передачу. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую тему – чистота.
2: В Библии говорится что-то о чистоте?
1: Конечно, говорится. И эти слова записаны в послании к Титу во 2 главе с 3 по 5 стих. Но я прочитаю их в сокращении. «Чтобы старицы вразумляли молодых быть чистыми». Я думаю, ребята, все вы любите чистоту своего дома, тела и одежды. Да и каждый из вас может процитировать наизусть всеми любимый золотой стих. А записан он в Евангелии от Матфея в 5 главе 8 стихом. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Для того, чтобы полнее понять слово «чистота», обратимся к словарю Ожогова. Первое значение – «чистый», то есть освобожденный от грязи. Второе – «нравственно безупречный», «честный», «правдивый», «беспорочный». И еще одно значение этого слова – «свободный от посторонних примесей». Евангелие определяет это слово так – «чистое сердце», «чистое око», «чистая совесть», «чистая мудрость» и «чистые руки». И сейчас, ребята, я предлагаю вам провести урок чистоты, а именно в наиболее загрязняющемся месте – в кухне.
0: Почему?
1: Потому что грязь на кухне – это причина недомоганий и болезней. Болезнетворные микроорганизмы наиболее активно размножаются в грязных местах. Очень важно уничтожить их как можно больше или хотя бы остановить их размножение. Каждый уголок кухни должен содержаться в чистоте. Плита, холодильник, раковина, шкафчики, полочки для посуды и чашек, стены и пол. Липкие пятна на столе или на полу привлекают насекомых. В летнее время года муравьи активно ищут что-нибудь сладкое. Если хотя бы один муравей обнаружит на полу сладкое пятно, об этом вскоре узнают все остальные члены его колонии, и вскоре ваша кухня превратится чуть ли не в муравейник. Не менее важно содержать в чистоте посуду, тарелки, столовые приборы и остальную кухонную утварь. Для мытья посуды используйте чистую тряпку и горячую мыльную воду. Не ленитесь менять воду, если она остыла или стала слишком маслянистой. Такая вода не сделает вашу посуду чище и не избавит ее от микробов. Многие микроорганизмы не переносят очень горячую воду, поэтому кухонную посуду следует прополаскивать в воде, которая почти обжигает руки. Много лет назад эпидемии брюшного тифа, гриппа и других болезней уносили тысячи человеческих жизней. Одной из причин возникновения таких эпидемий была грязная пища и вода. Даже если в вашей местности вода действительно чистая, чистота вашей пищи в основном зависит от аккуратности человека, который ее готовит. Перед тем, как приняться за еду, следует вымыть руки с мылом в теплой воде. Разные микробы могут легко попасть на ваши руки, а потом и на еду, которую вы берете руками. Следует тщательно мыть фрукты и овощи, особенно если вам хочется съесть их в сыром виде. Весьма важно не использовать одну и ту же доску для нарезания фруктов или овощей и разделывания мяса, предварительно не вымыв ее. Еще одним важным условием сохранения чистоты на кухне является уборка стола после приема пищи. Когда все встали из-за стола, в первую очередь уберите в холодильник остатки еды, чтобы она сохранилась к следующему разу. Более того, если она будет долго стоять на столе, то может привлечь внимание насекомых. В 1665 году эпидемия чумы едва не опустошила Лондон. Эта непонятная по своему происхождению болезнь повторилась через 200 лет в Индии и унесла 3 миллиона жизней. В 1900 году она объявилась в Сан-Франциско. Ученые в конце концов выяснили причину этой ужасной болезни, которую назвали бубонной чумой. Ее вызывали бактерии, переносчиками которых являлись блохи. Из-за ужасающих санитарных условий блохи расплодились в огромных количествах. Чтобы обезопасить себя от бубонной чумы, люди должны были соблюдать правила санитарии и содержать свои кухни в чистоте. Не менее опасными переносчиками болезней являются мухи и тараканы. Они летают и ползают туда, куда им вздумается, ничего не желая знать о правилах санитарии. Они могут заявиться к вам прямо на кухню из сарая или из мусорной кучи. На своих волосках и лапках они приносят прилипшие к ним болезнетворные микробы. Я думаю, ребята, вам не хочется, чтобы они прогулялись по вашей еде, не так ли? А для того, чтобы работа на кухне доставляла вам удовольствие, я предлагаю всем вам выучить этот стих. Он записан в послании к Колоссянам в 3 главе 23 стихом. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков».

Делай лучшее, что можешь, труд любви свершай. Делай, Бог тебе поможет, время не теряй. Дело свято и все сердце к делу прилагай, отдохнешь краю заветном, время не теряй. Делай прочно, о награде меньше рассуждай, Бог воздаст в небесном граде, время не теряй. Делай искренно и к Богу грешных призывай, в небо укажи дорогу, время не теряй. Делай и учись смирение, как преуспевать, Бог дает на повеление время не терять.

0: А теперь, ребята, я предлагаю вам прослушать одну историю, в которой говорится тоже о чистоте. После занятий в воскресной школе Том проводил свободное время с друзьями в парке. Все принесли с собой обеды, и, поиграв в пятнашки и другие веселые игры, ребята расположились под прекрасным дубом, чтобы полакомиться тем, что приготовили им мамы. Насытившись и не зная, чем еще заняться, они начали швыряться банановой и апельсиновой кожурой и разбрасывать всюду бумагу, в которую были завернуты их обеды. Неожиданно из-за дуба появился старичок. Он хотел было пройти мимо мальчиков, но, наступив на банановую кожуру, тяжело упал на землю. Том тут же подбежал к нему и помог ему встать на ноги.
1: «Надеюсь, вы не ушиблись, дедушка?» — спросил он.
2: «Кажется, нет», — ответил старичок. «Легкий ушиб. Я передохну немного на скамье. Мне нужно прийти в себя».
0: Том помог ему дойти до скамейки, а остальные ребята столпились вокруг, желая узнать, как чувствует себя старичок. Мужчина осторожно присел на лавочку.
2: «Думаю, что все в порядке», — сказал он. «Но я старею, и подобное падение может оказаться опасным в моем возрасте. Как плохо, что люди так неаккуратны с банановой кожурой, правда?»
1: «Да»,
0: — согласился Том, виновато взглянув на остальных мальчиков.
2: «Я надеюсь, что вы, ребята, никогда не разбрасываете кожуру».
1: «Угу»,
0: — ответил Том, слегка покраснев.
2: «Это так некрасиво», — продолжал пожилой человек.
1: «Думаю, что да»,
0: — согласился Том.
2: «Ах, если бы только люди задумывались, какую боль они могут причинить другим! Они, я уверен, никогда этого не сделали бы».
1: «Да»,
0: — кивнул Том.
2: «А посмотрите на эту бумагу вокруг»,
0: — сказал пожилой человек.
2: «Должно быть, недавно здесь побывали ленивые люди, неряшливые».
1: «Да»,
0: — снова согласился Том, потому что больше сказать было нечего.
2: «Если бы только люди остановились и подумали о других», — продолжал старик, — «они бы никогда не оставили после себя такой мусор, правда?»
1: «Да»,
0: — согласился Том, чувствуя себя очень неловко.
2: «Знаете,
0: — сказал старичок,
2: — это прекрасный парк, но если каждый будет вот так мусорить, сюда невозможно будет войти. Если бы весь парк был в грязной бумаге, апельсиновой и банановой кожуре, вы, ребята, не играли бы здесь, правда?»
1: «Да!
0: — хором ответили мальчики.
2: «Ну, хорошо, ребята. Теперь я чувствую себя гораздо лучше. Спасибо вам за помощь. Думаю, я смогу идти дальше. А вот это для тебя, сынок. Купи себе конфет».
0: Сказав это, старик, к изумлению Тома, вручил ему монету в 25 центов и ушел. Мальчики молча переглядывались.
1: «Я думал, он собирается отругать нас», — наконец сказал один из них. «Он не видел нас», — сказал другой. «Как ты считаешь, Том?»
2: «Я уверен, он видел все, что мы делали. Тем не менее, он очень хороший».
1: «Мне понравилось, что он сказал», — промолвил один из мальчиков. «Ты прав», — согласился кто-то из ребят. «Я больше никогда не буду мусорить здесь».
2: «Я тоже»,
0: — сказал Том. И он начал подбирать мусор, который совсем недавно так бездумно разбрасывал. Это было довольно неожиданно. Но тут же и другие мальчики последовали его примеру. Они молча, дружно работали. И через несколько минут всю банановую и апельсиновую кожуру, всю бумагу подобрали и сложили в урны.
2: «Итак,
0: — сказал Том, идя с друзьями расходовать 25 центов,
2: — Я не думаю, что мы снова станем мусорить здесь».
3: «Конечно, нет!»
0: — хором отозвались ребята. И они сдержали свое слово.

Дорогие ребята, сегодня в этой передаче мы провели с вами урок чистоты. И я надеюсь, что эта радиопрограмма поможет вам содержать ваш дом в чистоте и порядке. Бог вам в этом в помощь. И еще я хочу попрощаться с вами, пожелать вам всего самого доброго и сказать вам до следующей встречи в радиопрограмме «Христианочка».

0: В эфире «Радио на пути». Далее в нашей программе передача «Душа и песня». После этого беседа Николая Водневского, и в конце часа слушайте 15-минутную программу под названием «Грань».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

0: Вы находитесь на волне круглосуточного христианского радио «На пути». Звучит беседа, подготовленная Николаем Водневским. После нее слушайте передачу «Грань».
1: Уважаемые радиослушатели, сегодня мы имеем беседу о драгоценном мире Марии. В Евангелии есть очень много общеизвестных мест, которые верующие знают наизусть. В Евангелии есть много событий, прочитав которые, верующие не забывают их всю жизнь, но часто забывают их уроки. И вот одно из таких событий описал апостол Иоанн в таких словах. «Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира». Это событие записано евангелистом Иоанном в 12 главе, стих 3. Разве описание этого события не умиляет наши сердца? Разве оно не покоряет нас своей красотой? Разве оно не поучительно? То, что сделала Мария для Иисуса, не забудется ни в веке сем, ни в будущем. Ее любовь к Иисусу была превыше всего на свете. Другие женщины с любовью готовили ужин для Иисуса, другие гости с любовью слушали Его за столом, но то, что сделала Мария, было больше всего на свете, больше всего вместе взятого. Она сидела у ног Иисуса и слушала Его слова. Она мало говорила, но много думала, рассматривала, взвешивала и благоговейно поклонялась. Любовь Марии к Иисусу не была плотской, притворной, была святой, благоговейной. Мария в некотором смысле была похожа на Иоанна, который любил возлежать у груди Иисуса. После воскресения любимого брата Лазаря Мария предугадала в Иисусе Мессию, Господа предугадала. Ей хотелось чем-то отблагодарить Иисуса, сделать для Него самое лучшее, принести для Него самое дорогое, самое лучшее, что она имела. Что она имела? Фунт драгоценных ароматов. Называется миро. Как Мария приобрела эту драгоценность, мы не знаем. Возможно, что она, задумав сделать для Иисуса нечто особенное, продала все, что имела от родителей для приданного, или обменяла все, что имела, обменяла на этот фунт мира и бережно принесла его в сосуде в дом, где был Иисус, и вылила на его ноги, вылила все, все без остатка. Мария, конечно, могла бы вылить на ноги Иисуса только полфунта, а полфунта оставила бы в запасе. Благоухание все равно наполнило бы комнату. Но тогда это было бы дело половинчатое. Это все равно, что отдать Христу половину сердца, половину способностей, половину сил, а половину оставить для себя, для дел этого мира. Это дар недостойный. Христос нам отдал все. Отдал кровь свою, каплю за каплей, до последней капли, и Он от нас ожидает все. Мария вылила на ноги Иисуса все мира до последней капли. Не побоялась косых взглядов Иуды. Она не думала ни о Марфе, ни о Лазаре, ни о ком другом. Все миро было для Иисуса. Как часто мы ошибаемся, советуясь с плотью и кровью, так сказать. Если бы Мария обратилась за советом к ученикам Иисуса, вряд ли бы они посоветовали пойти на такую трату. Как вы думаете? Вряд ли. А Иуда не постеснялся публично осудить поступок Марии. И сестра ее, Марфа, вряд ли бы Марфа посоветовала сделать это. По крайней мере, она могла бы сказать, ну, полфунта ты все-таки оставь для себя. Полфунта мира можешь вылить. Но горячая любовь к Господу говорила другое. Горячая любовь к Господу говорила, делай, не спрашивай ни у кого, не советуйся на доброе дело. И она сделала, подчиняясь велению своего сердца. Никто из присутствующих в комнате не одобрил поступок Марии. Никто не сказал: «О, Мария, да, ты сделала великое дело». Да ведь она же и не искала одобрения у людей. Не искала, она рада была, что ее поступок не осудил Господь Иисус Христос. Господь одобрил. Это было достаточно для нее. Это была самая великая награда. Большей награды она не ожидала. Господь сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего». Эти слова Господа ее утешали. Если Иисус доволен, то она получила все, что искала, все, что ей было нужно. И тут же дом наполнился благоуханием от мира. Об этом благоухании Мария не думала. Она не бегала из комнаты в комнату, не брызгала миром на стены, на пол. Она хотела только помазать Господа. В этом была ее цель. Она не рассказывала каждому, что у нее в запасе есть мира. Никому не хвалилась, что вот я, Мария, на столько-то динариев вылила мира на ноги Иисуса. Друзья мои, любовь не подсчитывает. Истинное благоухание не нуждается в рекламе. Когда бывает много разговоров о святости, о жертвенности, там мало и святости, мало жертвенности. Где много шуму, там мало толку. Я думаю, вы согласны с этим. Почему мира Марии, вылитая на ноги Иисуса, наполнила благоуханием весь дом? Потому что оно было истинным. Мира было настоящим, неподдельным, не фальшивым. В наше время очень высоко стоит химия, и потому много продается искусственной парфюмерии. Может быть, вы и пользуетесь. Иногда я пользуюсь. Искусственные цветы можно сделать похожими на настоящие, но они не дают запаха. Сладкий аромат любви и благодати мы чувствуем сразу, как и сухое законничество чувствуем. Во всем хорошем, во всем полезном, во всем красивом действует Бог, ибо все истинное, настоящее благоухает. Достаточно одной капли розовой эссенции, чтобы пропитать этим запахом комнату на несколько дней. Истинная святость – сильная и могущественная эссенция. Кто ее имеет, тому не надо подделываться под верующего. Божий Дух живет в каждом ласковом слове, в каждой благочестивой мысли, в каждом добром, даже маленьком деле. Чашка холодной воды, стакан холодной воды от сердца сделанный, поданный. Это уже благоухание любви. А там, где зависть, там, где зло, коварные мысли, там пахнет грехом, а не миром. Пахнет чеснок, а не мир. Да поможет нам Господь взять урок от Марии. Очень хороший урок. Фарисейское притворство больше вредит делу Евангелия, нежели безбожники. Дурной запах греха скрыть невозможно. Друзья мои, есть один путь избавления от власти греха. Это покаяние у ног Иисуса, у тех ног, которые омыла слезами Мария, и она также омыла миром. Благословенная Мария, она дает нам замечательный пример. Пример для меня, для вас, брат, для вас, дорогая сестра. Да поможет Господь нам всем подражать Марии. Склоним наши головы для краткой молитвы. Отче Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты дал нам чудный пример в лице Марии, которая возлюбила Тебя всем сердцем. Помоги нам любить Тебя больше, искреннее, чище, горячее. Ты достоин любви, ибо Ты отдал жизнь свою, кровь свою до последней капли ради нашего спасения. Помоги нам в этом. Аминь. вел беседу Николай Водневский. До свидания, друзья, до новой встречи в эфире.

0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Звучит 15-минутная программа «Грань».
1: Один известный писатель как-то сказал: «Преклонение перед чужим авторитетом сводит человека на нет. Как, проявляя уважение к человеку, сохранить самоуважение? Как научиться, отдавая должное достоинствам человека, сохранить собственное достоинство?»
2: Где грань между добром и злом? Между созиданием и разрушением? Между добродетелью и пороком? Ответы на все эти вопросы в программе «Грань». Добрый день.
3: Добрый день, друзья дорогие.
2: У нас в студии Алексей Васильевич Смирнов, который является пастором Дедовской церкви Московской области, а также экс-председателем Российского союза евангельских христиан-баптистов. Алексей Васильевич, где грань между уважением и преклонением?
3: Каждый человек внутри себя, прежде всего, должен учиться разделять эти два понятия, чтобы не оказаться заложником чего-то неправильного. Чаще всего уважение заслуживают люди, которые так или иначе совершили что-то для общества полезного, там, для какого-то, может быть, даже локального общества, семья или близкие люди какие-то. Но он становится известным. Уважение возникает от делания чего-то, от известности. Возможно, что уважение даже формируется независимо от эмоций. То есть вы можете эмоционально абсолютно быть непривязанным к человеку. Даже есть, может быть, враждебные отношения могут быть. То есть это ваш оппонент там, или даже недруг. Но вы уважаете его за его жизненную позицию, за его действия, за его поступки, за честность, за принципиальность уважаете и так далее. А вот преклонение – это совсем другая внутренняя позиция. То есть человек преклоняется перед кем-то. Возможно, тоже, может быть, кто-то что-то сделал, но это внутренняя другая позиция. То есть вы не делаете предмет поклонения Богом, когда вы уважаете. Когда же вы преклоняетесь, фактически вы воздаете ему почести какие-то. На самом деле Библия учит, что мы не должны ни перед кем преклоняться и поклоняться, только Богу. Человек никогда не должен занимать это место. Никакой человек, даже самый-самый-самый лучший и самый близкий к нам, не должен занимать место в нашем сердце, когда мы ему поклоняемся. Преклонение граничит с раболепством, таким, с угодничеством, а это неправильная позиция. То есть человек сам себя начинает унижать, он возвышает другого настолько, что на его фоне сам он себя считает ничем, никем, искусно создает такое очевидное превосходство перед другим. Например, вот это преклонение можно проиллюстрировать поклонением фанатов. Когда люди уважают каким-то образом, или поклоняются, или преклоняются перед певцами, музыкантами, преклоняются перед спортсменами. То есть они делают человека, возводят его в неестественное для человека позицию, положение. Они делают его чем-то, что является почти для них Богом, как я уже сказал. Это неправильно. Поэтому уважение – это реакция на заслуги, на человека, на характер. А преклонение – это, наоборот, состояние души. Это неправильное состояние того, кто делает предметом преклонения человека. Это неправильное положение. Человек должен всегда оставаться человеком. Он не должен ни перед кем преклоняться. Как я уже сказал, что он должен уважать, но и должен иметь границы. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Да? Вот когда человек преклоняется, то он начинает демонстрировать искусственно, неестественно вот это свое отношение к этому человеку. И чаще всего разумный человек, перед которым преклоняется, он это видит, и это для нормального человека неестественно, и вряд ли у него комфорт появляется от этого. Я помню, работал водителем, мой начальник говорил: ну что, ты не мог гаишнику сказать капитан, если он лейтенант? Я говорю: а зачем? Он говорит: ну как, ему понравится, и вот ты, как бы он тебя отпустит. Я говорю: ну вы знаете, я не готов так плохо думать об инспекторах ГАИ. Искусственно создаваемое отношение угодничества, оно не угодно Богу и, скорее всего, разумным людям не может нравиться.
2: В преклонении есть элемент лести.
3: Конечно, конечно.
2: А если человек искренне считает, что вот такой-то человек по своим заслугам, реальным заслугам, достоин вот какого-то такого особого уважения?
3: Я считаю, что даже если это тем более пастор церкви, он должен развенчивать мифы, придуманные людьми вокруг него. Он должен объяснять людям, что он тоже человек, что 100% перед ним не надо преклоняться, его надо уважать, пастырь надо слушаться, но делать из него предмет поклонения 100% не стоит. Я уже сказал, что это граничит с нарушением заповеди, а поклонение только Богу. Тот, кто сильно уважает кого-то, не должен создавать дискомфорт для объекта своего уважения. Потому что если вы будете там лебезить перед ним, искусственно превозносить его где-то там, демонстрировать свое самоуничижение, то человеку нормально будет некомфортно от такого почтения.
2: И есть люди, которые это воспринимают как нечто само собой разумеющееся, такое отношение.
3: Я думаю, что человек, боящийся Бога, хотя бы маломальски знакомый с заповедями Бога, не будет сам себя обманывать, сам себе льстить из-за того, что кто-то пытается его превозносить каким-то образом. Разумный человек должен, наоборот, развенчивать вот это даже мнение о нем самом. Он должен спокойно ставить все на свои места.
2: Ну, а при этом развенчивание нельзя ли потерять и уважение? Не разрушит ли он свой имидж?
3: Я думаю, человек, который так вот готов принимать льстивое почитание, это человек морально не очень высокого свойства. Во-первых. Во-вторых, он не понимает, что такое страх Божий. Для служителя важны две вещи. Это страх Божий, общение с Богом, и авторитет, обусловленный именно этими отношениями с Богом. Если у служителя есть отношения с Богом, то он не будет развенчивать свой настоящий духовный авторитет, но он не будет позволять на человеческом уровне возводить его в ранг, в предмет какого-то суперпочитания. Это все сбалансировано. Человек, боящийся Бога, он умеет правильно построить свое отношение с Богом и с людьми. И вот в этих отношениях авторитет – это естественное, заслуженное отношение окружающих людей. Настоящее уважение не должно перетекать вот это поклонение чрезмерное.
2: Какое бы вы дали определение понятию уважения в христианском сообществе?
3: Уважение – это почтительное отношение к тому, кто этого заслуживает. В силу ли того, кем он является, в силу его положения, в силу его образа жизни, действий, поступков. То есть уважение обусловлено позицией личностной или позицией, которую он занимает в обществе, потому что избран, поставлен, назначен и так далее. А личное, внутреннее уважение может быть обусловлено чем угодно. Например, кому-то просто нравится этот человек, потому что ему импонирует образ мыслей, его ответы, может быть, рассуждения и так далее. Но в любом случае мы не должны отдавать то, что принадлежит Богу, никакому человеку. Вот эту грань мы перешагивать не должны, даже внутри себя. Мы не должны боготворить человека вообще ни при каких условиях и обстоятельствах. То есть в миру встречаются ситуации совершенно аномальные, когда фанаты готовы там себя сжечь, броситься там с 9-го этажа и так далее, и так далее. То есть у них абсолютно неадекватная самооценка и неадекватная оценка предмета почитания. Вот сюда христианин перешагивать точно не должен.
2: Спасибо большое за интересную дискуссию, за интересную беседу. До свидания.
3: До свидания. Пусть Господь будет вашим Господом.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в программе этого часа передачи «Утренние размышления», «Детская история», затем радиожурнал «Истина сегодня» и в конце часа передача «Толкование Евангелий».
2: Мир вам, дорогие друзья! Древний Коринф считался не только местом бурной торговли, чему способствовали две гавани, но и самым безнравственным городом Греции. Именно поэтому материализм и все, что связано с ним, и аморальность – темы, разбираемые апостолом в послании к церкви этого города. Как жить полной жизнью Христовой в наше время, когда упомянутые пороки по-прежнему угрожают духовной жизни христиан? Апостол Павел указывает на духовный закон. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». 2 Коринфянам 4:10. На этом тексте мы и остановились. Что носим в теле? Мертвость. Чью? Иисуса. Как часто? Всегда. Чья это обязанность? Наша. Как результат? Жизнь Иисусова открывается в нашем теле. Нам не нужно придумывать эту смерть, нам нужно принять верою смерть Иисуса. Что означает фраза «носить мертвость Иисуса в теле»? Давайте сперва определим, что такое смерть вообще. Это граница, отделяющая земную жизнь от вечной. Это остановка жизнедеятельности земного тела. Смерть не позволяет функционировать телу с момента своего прихода. Касательно нашего Господа, смерть на кресте остановила его жизнь в теле. Библия учит, что мы умерли для себя, для мира, для греха и для закона. Демаркируются границы, отделяющие плотскую жизнь христианина от духовной, скудную от полной, несчастную от блаженной. Ты не живешь в сфере греха или мирских наслаждений, не идешь на поводу самого себя и не стараешься жить по букве закона. Эти зоны действий заблокированы смертью Иисуса для верующих в Его жизнь. Они чужды Ему, и поэтому они чужды нам. И это мое личное понимание, а не просто знакомая тема. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, злую похоть, любостяжание, Колоссянам 3:5. Это значит, лишите их права присутствовать в вашей жизни силою смерти Иисуса. Решительно откажитесь от них, опираясь на факт разрушения власти греха и смерти, то есть смерть Иисуса. И только в этом случае открывается источник его жизни, открывается как ответ на действие смерти Христовой по отношению к тому, что должно быть охвачено этой смертью. Нет смерти – нет жизни. Носить в теле мертвости Иисуса нужно нам, а Он дает нам жизнь как благословение. Хорошо ли защищены границы нашей жизни, отделяющие нас от влияния мира, греха, нашего эго и мертвой религии? Приняли ли мы смерть Христову для себя как действие, удаляющее нас от всего того, к чему мы не должны быть причастны? Смерть Христова обладает действием, разрушающим действие греха. Там, где действует смерть Христова, непременно будет действовать и жизнь, великая и непреодолимая. Слава нашему Господу!

0: Доброе утро! Я вас очень рада видеть. Детки, у меня есть такой вопрос. Вы знаете, что папа и мама вас любят? Знаете, да? А почему это видно? Как это видно, что они вас любят? Да, папа что-то с мамой разрешают, а что-то нет. А еще как вы узнаете, что они вас любят?
1: Любовью.
0: Любовью любят, точно. А как они вот это проявляют, что они вас любят?
2: Как они показывают?
0: Как они показывают, что они вас любят? А? О, игрушки, одежду, кушать, да? Готовят вам, чтобы вы не... Шапочку Насте купили. Тоже, видите, проявление любви. Ой, Милене купили шапочку. Видите, как хорошо. Детки, а вы знаете, что Бог вас любит? А как Он показывает, что Он вас любит? Ой, как сложно, да? Ты хочешь, Катюша, сказать? Нет? Так. Скажите, а вот то, что Бог дает солнышко, плоды всякие вкусные растут, это Божий подарок? Проявление Его любви, да? Да, Бог показывает, что Он...
1: Посадил мои
0: любимые солодки
1: сливы.
0: Сливы посадил, да? А Бог даст им рост, они созреют, и Настя будет кушать, да? Видите, Бог заботится. А знаете, Бог еще научил не только людей быть заботливыми и любящими, Он еще научил животных тоже заботиться друг о дружке. Вы знаете такую букашечку паучка? Да, знаете? У вас в доме бывают?
1: Да.
0: Да, где они любят жить?
1: У меня точно.
0: А, у Насти не бывает. Красота. Но а на улице вы видели таких, да? Да, есть. А вы знаете, сколько у них ножек? Кто посчитал? Сколько? 6 ножек? 8. А ну, взрослые, сколько у пауков ножек? 6, 8. Видите, мнения ученых разделились. Так? Ну, я вам скажу, что 8. А вы знаете, как паучки своих малышей оберегают? Защищают. Как их?
1: Они, когда кто-то не приближается и хочет его убрать, мама его оп и кисло на ручках.
0: На ручках держит. Вот я вам покажу. Вот яички с маленькими паучатами мама прячет в такой... шарик, который она сплетает с ниточек. Вот здесь вы видите такой большой шарик, да, это такая елочная игрушка, но очень похож паучий шарик на вот такой. С ниточек мама сплетает его и носит этот шарик всегда с собой, чтобы маленьких паучат никто не обидел, не украл, не съел. Она этот шарик вешает себе на животик. И даже когда она охотится, когда она добывает пищу, она все равно не бросает их. Она их прячет где-нибудь под листиком, прикрепляет там на ниточку, покушала и потом снова забрала и понесла с собой. Когда тепло и хорошая погода, она наверх на листик ложит этот шарик, чтобы они погрелись и там быстрее росли. А если холодно, она прячет под листиком, чтобы на них не капал дождик, чтобы они не размокли, там не замерзли. Видите, какая мудрость Богом дана даже маленьким паучкам. Но это наша не основная сегодня история. Я вам расскажу историю, как Бог позаботился о маленькой девочке и всей ее семье. Это случилось очень давно. Ну, для взрослых скажу, что это было... в 1939 году в далекой стране Африки. Там служил один пастор И жил он там вместе со своей семьей, служили они людям, которые были бедны, которые не знали Иисуса. Они помогали им, и одежду привозили, и кушать привозили, потому что эта страна была очень-очень бедной, и там детки даже не имели что кушать. И вот в этот год случилась засуха в стране. А что это значит засуха? Ничего нету, все засыхает, растения расти не могут без водички. И вот была сильная-сильная засуха, так что даже в доме пастора и его семьи постепенно-постепенно закончились все продукты. И не то чтобы еще кому-то давать, им даже самим нечего было кушать. В тот период пастора дома не было, он где-то уехал по делам, а осталась в доме его жена и дочь. Звали ее Мэри. И вот когда уже видно было, что наступает такой период, кушать нечего, и даже они могут умереть все от голоду, мама собрала всю семью, собрала всех, кто помогали им служить другим людям, и они стали молиться. Как вы думаете, о чем они молились? О дожде? Или о еде? Да, кто-то, наверное, молился и о дожде. Хорошо. И вот они действительно молились, кто-то о еде, кто-то о дожде. Но все они просили, чтобы Господь как-то накормил их, правда? И вот после того, как закончилось служение, они помолились, Мэри вышла на улицу. И она увидела троих человек. Они были белокожие, в отличие от всех людей, которые жили в той местности. А в Африке какого цвета люди живут? Да, они темненькие, да? И вот она увидела этих троих незнакомых белых людей. И один из них сказал: «Мэри, посмотри вокруг себя». Она оглянулась и увидела на земле много-много белой такой крупы. Они говорят: «Это манна. Ее можно кушать. Бери сама, кушай и отнеси своим родным». Как вы думаете, она послушалась или нет? Она решила попробовать. Она набрала горсть, попробовала. Оно такое вкусное было, сладкое, как мед. И она, конечно, набрала в обе горсти и побежала домой. Принесла. И все кушали, все радовались. Помните, еще мы когда-то в Библии с вами читали, что была манна дана кому? Израильскому народу в пустыне. Вот видите, какой Бог чудо создал? Даже, уже не в древнем Израиле, а уже ближе к нашему времени. И когда Мэри и ее семья рассказывали об этом чуде, которое Бог сделал, многие люди не верили. Говорят: «Да, ладно, какая там манна? Мы знаем, что это эвкалиптовые деревья производят вот такую крупу, которую можно кушать». Но это были не эвкалиптовые деревья, потому что в той местности росли только одни апельсиновые деревья, и никаких эвкалиптовых деревьев там не было. Они набрали эту манну в баночку и отправили в Америку, туда, где папа их в то время был. И эта манна, в отличие от той, которая была дана в пустыне израильскому народу, не портилась. Помните, там можно было собирать на сколько дней манну только? На один день. А здесь она не портилась вообще. И они насобирали ее много, они раздавали ее людям. И самое интересное, что эта манна выпадала только на земле, которая принадлежала семье пастора, на которой выращивали продукты для бедных людей. А больше нигде она не выпадала. И так многие люди узнали, что Бог позаботился не только о маленькой девочке и ее семье, но эту манну получили многие люди, которые не имели в той местности чего кушать. Слава Господу за то, что Он так чудесно заботится о нас. Он дал нам папу и маму, Он дает нам все необходимое для того, чтобы мы жили и славили Его. Пусть Господь благословит вас помнить всегда о том, что Он милостив и любящ. И будьте всегда Ему благодарны. Садитесь на свои места.

Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По окончании этой передачи слушайте программу «Толкование Библии». Продолжаем наши беседы, посвященные теме о Святом Духе. Среди всех Божьих творений человек занимает совершенно особое место. Подобно земным животным, он наделен материальным телом, а подобно ангелам небесным – бессмертным духом. Дух человека был сотворен для любви и общения со своим Создателем, но непрощенный грех воздвигает духовный барьер между Духом человека и Божьим Святым Духом. Павел описывает это состояние как смерть по преступлениям и грехам. Быть мертвым в грехе означает быть рабом Духа, действующего ныне в сынах противления, как сказано во второй главе книги послания Ефесянам, 1 и 2 стихи, и в послании Римлянам 6:17. Невидимый барьер греха, отделяющий дух человека от Святого Духа Божьего, может быть устранен только кровью Иисуса Христа. Грех является таким серьезным оскорблением нашему святому Богу, что без пролития крови не бывает прощения. Евреям 9:22. Единственная надежда человека на спасение должна прийти от Иисуса Христа и притом распятого. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, стих 2. Иисус – это Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Евангелие от Иоанна 1:29. Подготовка души к очищению кровью Иисуса начинается с того момента, когда Святой Дух соприкасается с сердцем грешника через Слово Божье. И когда Слово Божье принимается в кротости, как сказано у Иакова в 1 главе в 21 стихе, результаты просто поражают. У грешника коренным образом меняются умонастроение, сердце и дух. Через весть истины Святой Дух побуждает грешника к новой вере в то, что Иисус – это Сын Божий. В послании к Римлянам 10:17 мы читаем: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Если сердце обличается, познав грех, правду и суд, печаль ради Бога охватывает его». Мы читаем об этом во втором послании к Коринфянам, 7 глава, 10 стих, потому что тогда он приходит к искреннему покаянию. Это мощное воздействие Святого Духа через Слово Божье приводит человека к покаянию и крещению для прощения грехов, как сказано в Деяниях 2 главе 38 стихе. Святой Дух не врывается в сердце грешника напрямик каким-то чудодейственным способом, которого не выразить словами. Он не действует какой-то неотразимой силой, чтобы привести грешника к спасению против его собственной воли. Бог не завладевает грешными сердцами с помощью таких силовых мистических методик. К тем сердцам, которые жаждут такого ощущения, найдет дорогу дьявол. Единственный контакт, который непрощенный грешник может иметь со своим Создателем, в познании Божьего Слова истины. Христианство – это религия, требующая изучения, и души должны испытывать желание научиться от Иисуса. В Евангелии от Матфея 11:29 мы читаем: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Те, кто жаждет получить Его Слово истины, позволит Святому Духу начать Божью работу в своей жизни, и в их сердцах взойдет утренняя звезда веры, как сказано во втором послании Петра 1:19. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Слово Божье – это меч духовный, как сказано в Ефесянам 6:17. Как нельзя отделить работу, производимую бойцом, от работы его меча, так нельзя отделить Святого Духа от его слова истины. Какую бы задачу ни выполнял Святой Дух, он делает это через откровение своего слова истины. Вот некоторые ссылки из Священного Писания, которые ярко это иллюстрируют. Послание к Ефесянам, 6 глава, 17 стих.
и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Второе послание к Тимофею, 3 глава, 16 и 17 стих. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Книга Деяний, 20 глава, 20 стих. «Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». Книга послания Иакова, 1 глава, 21 стих. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Искренне изучающим Библию должно быть ясно, что Святой Дух всегда работает в гармонии и в союзе со Своим Словом истины. Подобно мечу и бойцу, действующим как одно целое во время сражения, Святой Дух и Слово истины действуют заодно в духовной борьбе, как мы прочли в Ефесянам 6:17. Это значит не то, что между Святым Духом и Словом Божьим можно поставить знак равенства, а то, что Святой Дух не сможет никак воздействовать на нашу жизнь до тех пор, пока мы сами не захотим открыть наши сердца вере и послушанию Божьему Слову истины. Это также значит, что вера в Иисуса Христа, как в Сына Божия, невозможна там, где никогда не возвещалась истина Божьего Слова. Многие люди сегодня верят, что Бог ведет их, основываясь на своих собственных побуждениях и чувствах. Они утверждают, что спасены, потому что чувствуют это глубоко в себе. И если это так, то здесь кроется большая опасность, потому что сатана, лукавый дух, тоже имеет доступ к человеческому духу. Нас предупреждают, что с помощью лжи он может ослепить умы неверующих, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, стих 4. Бог знает, какое влияние сатана со своим воинством может оказывать на наши сердца. Он предупреждает: «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено». Иеремия, 17 глава, стих 9. Полагаться только на ощущения и внутренние впечатления нашего сердца равносильно совершению духовного самоубийства. Мы можем узнать, истинны ли мысли в наших сердцах, только если будем сверять их со Словом Божьим. Слово Господне — единственный стандарт, которому мы можем доверять, если хотим судить помышления и намерения сердечные, как сказано в Евреям 4:12. Давайте им поверять как учение людей, так и ощущения и впечатления наших сердец. Прочитаем первое послание Иоанна, 4 главу, 1 стих. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Как необходимо для нашего духовного здоровья искренне и преданно изучать Божье Слово». Прежде чем углубиться в изучение Святого Духа, нам следует уяснить,

Точка зрения номер два. Святой Дух обитает в христианах только через Слово Божье. Этот взгляд исходит из предположения, что Слово Господне в нас является представителем Отца, Сына и Святого Духа. Приверженцы этой точки зрения полагают, что не сам Святой Дух, а Слово Божье обитает в них. Одно время я сам придерживался этого мнения. Последователи этого взгляда часто цитируют Иисуса из Иоанна 6:63. «Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Но имел ли Иисус в виду, что его слова буквально есть Святой Дух, или же он говорил о том, что его слова — это духовные слова жизни? Может, Иисус просто учил, что не существует духовной жизни вне его слова истины? Точка зрения номер три. Святой Дух лично обитает в христианине в союзе и вместе со Словом Божьим. Слова Иисуса из Иоанна 14 главы 23 стиха иллюстрируют эту точку зрения. «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Иисус обещал, что Святой Дух изберет своим местом обитания и пребывания только тех, кто любит Его Слово и повинуется Ему. Если Дух активен в жизни христиан, мы можем с уверенностью сказать, что они познали Слово Божье и повиновались Ему, и что они почитают Его как единственный авторитетный источник. К этому заключению нас приводит внимательное изучение Писаний. В стихе Иоанна 6:63 в первой его части Иисус провозглашает истину: «Дух животворит, плоть не пользует немало». Другими словами, там, где лично присутствует Божий Дух, существует духовная вечная жизнь. Где Его нет, там духовная смерть. Можно заучить все Слово Божье наизусть, но если в сердце нет веры и послушания, там не будет места для Святого Духа, там не будет жизни. Ветхозаветный пророк Иезекииль предрекал в отношении Нового Завета нашего Господа: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Иезекииля 36 глава 26 и 27 стихи. Это пророчество содержит двойное обетование. Во-первых, вначале Бог даст новый дух людям, которые будут жить по Новому Завету. Во-вторых, Бог вложит свой собственный дух в своих детей. Прежде чем грешник сможет получить Божий дух, его сердце и его дух должны измениться. Это изменение возможно через Слово Божье, так как оно приводит грешника к осознанию своего греха и ведет его к покаянию. Во время своего служения Иисус говорил своим ученикам: «Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам». Иоанна 15 глава 3 стих. Святой Дух через живое Слово Божье изменил и обновил сердца и души учеников Иисуса. Их грешный дух смягчился и раскаялся, сделав их Его добровольными и смиренными учениками. И Иезекииль предрекал и второе благословение — дар Святого Духа. Это обетование могло исполниться только после того, как Иисус был прославлен. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, 7 глава, 39 стих. «Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Нет более значительного обетования, чем то, которое мы находим в книге пророка Иезекииля в 36 главе, в 26 и 27 стихах. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Живое и могущественное Слово Божье рождает чувство покаяния и смирения по отношению к Богу, тем самым готовя сердце и дух ученика к принятию самого Святого Духа. Результатом покаяния, крещения в Иисуса Христа становится прощение грехов и дар Святого Духа. От воды и духа рождается новое творение, о котором Иисус говорит в Иоанна 3 главе 5 стихе. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье».

Если мы заявляем, что в нас дух, а слово игнорируем, то этим самым мы ставим себя в крайнюю позицию, которая отвергает авторитет слова и ведет к субъективной религии, сосредоточенной на собственных ощущениях и эмоциях. С другой стороны, если мы заявляем, что в нас только слово, но не сам дух, мы противоречим многим местам Библии, которые учат, что Святой Дух обитает в Божьих чадах. Единство в братстве возможно, даже если мы не понимаем, как именно Святой Дух живет в нас. Все мы должны согласиться, что Святой Дух действительно всей своей мощью воздействует на жизнь тех, кто обрел спасение. С этой основополагающей верой давайте сохранять единство Духа в союзе мира, как сказано в Ефесянам 4 глава 3 стих, и продолжим изучение Слова Божьего, веруя в то, что оно приведет нас к здравому и не противоречащему учению Христа выводу по этому важному вопросу.

С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он что нужно для совершения ее? Дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить». Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостоять идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пришлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Евангелие от Луки, 14 глава, с 25 по 33 стих. Иисус Христос произнес эти слова, следуя в Иерусалим. Он знал, что находится на пути к распятию. Шедшие за ним полагали, что он скоро воссядет на царском престоле. Вот почему Иисус ясно говорил, что человека, следующего за ним, ожидают не власть и слава, а готовность доказать свою верность ему. Порой придется пожертвовать всем, что дорого в жизни. Надо быть готовым к страданиям, сравнимым с агонией распятого на кресте. Восточные языки чрезвычайно образны. Они понятны и доступны уму простого человека. Говоря, что мы должны возненавидеть наших ближних, Иисус Христос имеет в виду, что любовь, которую мы должны питать к Нему, несравнима ни с какой другой. Этими словами Он ставит перед нами, христианами, самые важные и бескомпромиссные требования. Во-первых, Иисус Христос предлагает выбор. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Семейные узы не должны оказаться сильнее любви к Господу. Джон Буньян испытал это на себе. Он провел около 12 лет в тюрьме за нарушение закона, запрещавшего людям, не имеющим официального священнического сана, проповедовать и проводить христианские богослужения. Больше всего его мучили вопросы: какое воздействие окажет его заключение на жену и детей? Что случится с ними без его поддержки? Перед подобным выбором в свое время стояли в нашей стране многие тысячи учеников и учениц Иисуса Христа. Одна сестра рассказывала: за Слово Божье арестовали ее мужа, через несколько дней арестовали и ее, а их единственного малолетнего сына забрали к себе ее родственники. Через несколько дней ее вызвали на допрос, привели сына, и следователь сказал: «Если вы сейчас отречетесь от своего Бога, мы вас отпускаем домой вместе с сыном». Какое испытание веры! Сестра избрала Господа. Сюда же пригласили родственников, и мальчика передали им. Сама же сестра много лет прожила в лагерях Магаданской области. Абсолютное большинство таких же страдальцев остались верны Господу. Верность Иисусу Христу и Его Слову стоит выше всякой другой. Библия говорит: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтоб искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Книга Откровений, 2 глава, 10 стих. Будем же всегда верны Иисусу Христу.
Во-вторых, Иисус Христос говорит: «И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником». А евангелист Марк пишет: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Евангелие от Марка, 8 глава, 34 стих. Господь дал человеку свободу выбора, следовать за Ним или нет. Но те, которые пошли за Ним, должны взять и нести свой крест. Для многих отвержение себя является туманным понятием. Библия же включает в него совершенно определенный смысл. Наше «я» должно стать нам чуждым, а целью жизни должен быть Иисус Христос. «Для меня жизнь Христос» – послание филиппийцам, 1 глава, 21 стих, говорит апостол Павел. Отвержение себя, самоотречение, есть отдача себя на служение Христу. Те, для кого целью жизни остается служение себе, не могут быть последователями Господа Иисуса. Это условие было и остается обязательным для желающих стать учениками Христа. Спаситель не произносил напрасных слов. Что означает крест? Это тайна Иисуса Христа. Только Он один знает высшее значение креста. Казненных на кресте до Него было много, но ничей крест не имеет такого значения, как Его. Ни Каиафа, ни Пилат, ни ученики не могли понять значение креста. Только Он один понимал это. Он знал, что посредством креста будет заключен новый завет между небом и землей, благодаря которому откроется путь в Царство Небесное. Иисус Христос подразумевал под крестом добровольный отказ от собственного благополучия с целью спасения многих. Это самоотречение в интересах Царства Божьего и одновременно для блага ближнего. Без самоотречения и несения креста невозможно следовать за Иисусом Христом. Единственной силой, побуждающей христиан к такому отказу, является любовь Божья. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 14 стих. Джордж Фокс писал после суда: «Чиновники постоянно грозили повесить меня на стене, а я сказал им: если они этого очень хотят и если им это позволено, я готов». Когда Джона Буньяна поставили перед судьей, он сказал: «Сэр, закон Христов предусматривает два вида послушания. Один – делать то, что в сознании моем я считаю, что должен делать. А там, где я физически не могу повиноваться этому, я готов лечь и выстрадать все, что сделают мне». В христианстве всегда нужно нести крест, потому что оно является путем креста. Будем же в полном послушании Иисусу Христу нести свой крест. В-третьих, Иисус Христос говорит: «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: „Этот человек начал строить и не мог окончить“. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостоять идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире». Господь Иисус признает своими учениками только тех, кто способен на всякое самопожертвование, какого требует следование за Ним.
Это он объясняет на примере человека, который, желая построить башню, рассчитывает, хватит ли у него средств на это дело, чтобы не оказаться в неловком положении, когда, заложив основание башни, он не найдет средств закончить дело. И если такое случится, то видящие станут насмехаться над ним, видя хорошее начало и бесславный конец. Другой поучительный пример – Господь Иисус дает в лице царя. Царь, идя на войну против численно превосходящей армии, должен тщательно взвесить, сможет ли он с меньшими силами одержать победу или лучше просить о мире. Так и в жизни учеников Господа не должно быть полумер. К половинчатым христианам мир относится с презрением. «Да не будет этого ни с кем из нас». В-четвертых, Иисус Христос говорит, «Так всякий из вас, кто не отречется от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Эти слова Господа не оставляют никакого обходного пути. Он хочет иметь учеников и учениц, которые будут любить Его превыше всего другого. Человек, желающий себе блага, тот, кто отказывается от всего во имя Иисуса Христа. Он выбирает в этой жизни лучшую долю, несколько лет несет крест, а в грядущем веке обретает вечную жизнь. Он приобретает самое лучшее имущество, забирая свое богатство в вечные небесные обители. Он богат благодатью здесь и будет во славе в будущем. И что лучше всего, поверив во Христа, он приобретает то, чего никогда не потеряет – добрую часть, которая никогда у него не отнимется. Будем же верными учениками и ученицами Иисуса Христа».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Возлюбленные, пишет апостол Петр в первом послании в 4 главе с 12 стиха. Огненного искушения и для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. А апостол Павел во втором послании в Тимофея во второй главе говорит: «Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Этот же апостол, обращаясь к церкви, в Коринфе говорит: «Кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Как видно из прочитанных стихов, страдания благоугодны Богу по учению Священного Писания. Но оглядываясь назад, мы заметим, что человечество во все времена и прежде всего медики всегда искали средства освобождения человека от физической боли и страданий. Точно так и политические руководители всегда объявляли народу, что они строят счастливое будущее для своего народа или даже для всего человечества. Поиски освобождения от страданий и строительство счастливого будущего ведутся уже тысячелетия. Человечество не только освобождается, но все более утопает в страданиях, голода, холода, жары, безработицы и так далее. И счастливую жизнь также никто построить не смог. Напротив, даже люди, как прежние дикари, продолжают убивать друг друга, но только еще в более крупных битвах, точнее, войны уже ведутся глобальными масштабами. Может быть, страдания рода человеческого имеют какое-нибудь отношение к ранее перечисленным стихам? Нет, конечно. Все три цитаты из Священного Писания относятся исключительно к последователям Христа. Писание резко разделяет страдания за веру от страданий, в которых находится весь мир. Так и написано. Читаем первое послание апостола Петра 4:15. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или посягающий на чужое». Вот причина страданий всего человечества. «Что за похвала, — говорит апостол Петр, — если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если делать добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Страдать за добро — вот к этим страданиям мы призваны. Потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример. Дабы мы шли по следам Его, страдающий, как христианин, не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ибо как вы, участвующие в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. За одно только претерпение злословия за имя Христово верующий уже имеет обетование блаженства, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Многие христиане в течение веков пострадали безмерно за верность Христу. Об этих святых страдальцах и апостол Павел писал в послании к евреям в 11 главе. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням, по пещерам и ущельям земли.

жуткие страдания, как поругания, побои, или как о некоторых заживо перепили вали палачи, или как иных сжигали на медленном огне, чтобы увеличить боль страданий. Страдания святых через тысячелетия настолько велики, что Бог говорит церкви через пророка Исаию 54:11. «Бедная, бросаемая бурею, безутешная». Апостол Павел, который до избытка испытал различные страдания на теле своем, вдруг говорит следующее во втором послании Коринфянам 4:16-17. «Мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Удивительно, как мог апостол Павел продолжительные и страшные страдания называть кратковременными и легкими. Но через чтение последующего 18 стиха открывается тайна данного определения. «Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, то есть на вечное, на небесное, на воздаяние Божие, тогда многолетние страдания в тюрьмах и гонениях становятся сравнительно с вечностью кратковременными. И когда мы смотрим на будущее, вечное страдание обреченных грешников, тогда настоящие страдания за имя Христово становятся легкими и кратковременными. К тому же стоит вспомнить, что даже вся земная жизнь человека сравнивается с паром, появляющимся на малое время и затем исчезающим. А в послании к Римлянам 8:18 Павел говорит: «Нынешнее временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Настолько велика слава, приготовленная Богом для страдающих за имя Христово». Многие бессердечные палачи удивлялись стойкости и верности христиан. Но разве эти убийцы могли видеть то, что видели христиане? Для них сокрыто было то великое воздаяние от Бога, на которое взирали христиане. Такой же случай произошел и при убийстве Стефана, когда убийцы скрежетали на него зубами и единодушно повели за город, чтобы побить его камнями. Он, Стефан, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего десную Бога. При этом Стефан сказал: «Я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего десную Бога». Последними словами Стефана было не проклятие, а молитва за убийц. Он просил: «Господи, не вмени им греха сего», и, сказав сие, почил. При обречении на смерть Стефан уже на земле увидел, как Господь встал с трона, чтобы встретить своего верного раба, чтобы взять его в славу свою, как и Господь обещал всем верным своим. Господь наш, будучи на земле, первым прошел узкий, тернистый, изобилующий многими страданиями путь, ведущий ко спасению и жизни вечной. И мы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. По следам Его означает идти тем же крестным путем страданий. А это значит быть осмеянным, обруганным, презренным и отвергнутым всеми. Но при этом христианин всегда располагает возможностью взирать на конечную цель, ту, которую видел Стефан.

Уже вначале мы прочитали, что переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. И огненного искушения для вас посылаемого не чуждайтесь. Наш путь не украшен богатством тленным, ни властью земной, ни престолами и дворцами, ни славой приходящей. Но путь христианский, путь Христов, облит слезами и кровью. Он изобилует страданиями. По нему идут измученные и уставшие, и притом каждый несет крест свой. Страдания – не инородные качества для святых, а родное и даже обетованные Богом. Поэтому и сказано: «Не чуждайтесь». И чтобы никто не изнемог и не упал по тяжести страданий, и чтобы у каждого хватило силы до конечной желанной цели, Писание учит нас. Как нам и чем страдать? Молодого служителя Тимофея Павел наставлял: «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога».

В страданиях заложены два условия для имения успеха. Первое – страдать с благовестием. Второе – страдать не своей силой, а силой Бога. Она и есть та сила, которую имели миллионы христиан во всех временах, отдавая жизнь свою за имя Христово. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. И живущие благочестиво во Христе Иисусе гонимы. Неважно, от кого исходят эти гонения, преследуют ли правительство страны или народ, соседи или домашние. Но благочестивые, не отступающие от заповедей Господних, всегда подвержены искушениям огненным и гонениям, как это было и со Стефаном. И поэтому апостолы повсюду всегда утверждали души учеников и учили, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие.

радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. И так страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Аминь.

направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Дорогие друзья, сейчас вы услышите записи христианского пения прошлых лет. После нее, этой программы, через 15 минут вы услышите передачу «Светильник» для маленьких радиослушателей.

0: Говорит радио «На пути».
1: В эфире радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Светильник».

Предлагаем вашему вниманию журнал «Светильник». «Господь – свет для меня». Михея, глава 7, стих 8.

0: Два светловолосых мальчика медленно брели по узенькой тропинке, усыпанной шуршащими листьями. По-осеннему теплый ветерок весело трепал их волосы, а солнечные лучики переливались яркими бликами, отражаясь на светлых прядях. Вася и Сережа Осокины возвращались домой из школы. Каждый прохожий без труда определил бы их по лицам, что школьников волнует какой-то серьезный вопрос. Ярко-желтый кленовый лист, медленно кружась, опустился прямо перед Васей. Мальчик сердито пнул его. «Не понимаю, почему папа с мамой не разрешают играть в войнушку? Они постоянно видят какие-то опасности. Мы же не на самом деле стреляем, просто играем и по-настоящему никого не убиваем». Возмущенный Вася перевел дух. Они с Сережей обсуждали вчерашний разговор с родителями. Папа увидел, как ребята играли с соседскими детьми в войну. Он сразу же позвал их домой и строго-настрого запретил эту игру. Мальчики вспоминали, как перед вечерней молитвой папа, объясняя свой запрет, говорил: «Дети, играть в войну – грех. То, во что мы играем, занимает наши мысли, разум и входит в сердце. Плохие игры учат быть жестокими и быстро прививают плохие привычки. А плохие привычки никогда не приведут к добру. Поэтому убивать, даже играя, нельзя. Так поступают убийцы, а я не хочу видеть вас такими». Васе больше всего нравилась эта игра. Играя в войну, он чувствовал себя необыкновенно сильным и смелым, ловким и находчивым. Васин одноклассник Витя всегда звал его играть в войну и даже дал Васе на время игры свое игрушечное ружье. «Тра-та-та-та-та-та-та!» — звучали выстрелы. «Пли! Огонь! Падай! Я тебя убил!» — возбужденно кричал Вася, празднуя свою победу. Бывало, и его убивали и ранили, но ведь это было не по-настоящему. Он просто выбывал из игры, а потом снова начинал играть. Игра в войну настолько увлекала Васю, что он даже хотел попросить, чтобы ему купили на день рождения автомат. Но категорический запрет родителей играть в войну делал мечту о подарке несбыточной. Мальчик снова подошел к папе с вопросом: «Ну а во что же нам играть? Все мальчишки играют в войну, и нас с Сережей приглашают. Интересно ведь?» — не унимался Вася. «Сынок», — ласково ответил папа, — «у нас большая семья, только школьников 5 человек. Вы бы и сами могли играть в разные игры. Помнишь, я вас учил и играл вместе с вами в лапту, городки, знамя. А еще есть много разных интересных игр с мячом. Лучше приглашайте к себе соседей и одноклассников, чтобы они играли вместе с вами». Голос папы стал серьезным, лицо — печальным. «А в такую игру, как война, вообще нельзя играть. Васенька, ты ведь совсем не представляешь, что такое война. Мне дед Миша и бабушка Валя много рассказывали о войне. Они никогда не забудут, как страшно и трудно им тогда жилось. Сколько детей в поселке остались сиротами, а женщин — вдовами. На войне нет ничего интересного, только смерть, горе и голод. Дай Бог нам никогда этого не увидеть». Папа говорил убедительно и понятно, но Вася не хотел соглашаться с ним, считая, что папа преувеличивает. «Ведь это была только игра». На следующий день соседские ребята снова позвали Васю и Сережу играть в войну. «Эй, Осокины, пойдемте скорее, без вас будет неинтересно», — зазывал мальчиков Никита, одноклассник Сережи. «Нет, мы не пойдем, это плохая игра», — уверенно сказал Сережа. А Вася, слегка нахмурившись, добавил: «Нам родители не разрешают». «Ну, как знаете», — махнул рукой Витя, соседский мальчик. «А мы придумали новые правила в игре. У нас теперь есть мины и гранаты. Знаете, как интересно?» На следующий день, возвращаясь из школы, Витя увлеченно рассказывал Васе: «Ты не представляешь, как мы вчера интересно играли. Мы патроны взрывали. Мы костер разожгли и туда их. А они нагрелись, да как бабахнут! Вот смотри, какие пульки!» Витя вытащил из портфеля небольшой мешочек и показал Васе. «Это я на стройке нашел. Правда, они не военные, а строительные, но взрываются, как настоящие на войне. Ну и канонада была. Знаешь, как интересно? Надо только всем подальше отойти и спрятаться, чтобы они никого не поранили. Мало ли что. Хотя это совсем не опасно. Очень весело было. Возьми, это я тебе принес. Вот, попробуй».
1: Вася с любопытством смотрел на Витю и думал, какой он смелый. Постоянно придумывает что-то новое. «Я возьму пульки. Мы только посмотрим, как они взрываются. Конечно, папа не одобрит, но я не буду говорить ему об этом». Вечером Вася рассказал Сереже и своим сестрам, Наде и Любе, о новой игре. Они с недоверием и опаской отнеслись к этой затее. Вася убежденно и увлекательно рисовал картины канонады, доказывал, что игра совсем безобидна. Если отойти на безопасное расстояние, то ничего не случится. Этими пульками пользуются не солдаты на войне, а всего лишь строители. «Мы в войну, как неверующие мальчики, играть не будем. Только посмотрим, как они взрываются», — заключил Вася. После этих слов все согласились с предложением старшего брата. В конце концов и Сережа, даже Надя с Любой очень хотели увидеть необычное зрелище. Обсудив детали, дети легли спать в предвкушении интересного события. Утро нового дня встретило ребят ярким, приветливым солнышком. Оно словно манило вдаль, тянуло на какие-то новые, неизведанные подвиги. Жаль, что нужно было спешить в школу. «Скорее бы закончились уроки», — думал Вася. «Интересно, громко они взрываются или нет? Лучше найти место подальше от дома, чтобы никто не услышал». Прибежав из школы, наскоро пообедав и выполнив домашнее задание, дети принялись за дело. Местом для необычного эксперимента был выбран дальний угол сада. Целых полчаса они готовились, набрали и сложили кучу веток и дров, тайком от мамы вынесли из дома спички, затем разожгли костер и бросили в него таинственные пульки. Отбежав на небольшое расстояние, дети спрятались за густые кусты смородины и стали ждать. Костер уже сильно разгорелся, и вот-вот должны были начать взрываться пульки. Все притихли, ожидая чего-то особенного. Вдруг Сережа толкнул Васю в бок. «Смотри, бабушка нас заметила. Она идет прямо к костру». В одном доме с Осокинами жила бабушка Ариша. Пожилой женщине трудно было привыкнуть к детским проказам. Ей казалось, что дети нарочно стараются побольше шуметь и не слушаться ее. Она была очень старенькой и часто болела, поэтому ходила с трудом и опиралась на палку. Бабушка Ариша еще со двора увидела, что дети разожгли костер недалеко от деревьев. А ведь детям запрещено было жечь костры в саду, чтобы не повредить ветки. Опираясь на палку, старушка, насколько позволяли ей силы, поспешила тушить костер. «Что же вы делаете? Зачем разожгли костер? Ну почему вы не слушаетесь?» — причитала бабушка.
2: «Бабушка, беги, прячься! Сейчас будет стрелять!» — отчаянно закричал Вася, но было поздно. Да и бабушка Ариша ничего не успела понять. Старушка принялась своей палкой разгребать костер, чтобы потушить его. В этот момент раскаленные пульки начали взрываться одна за другой.
3: «Ой, ой, что это? Как больно! Как же это так?» — испугалась бабушка.
1: Она не могла понять, отчего так сильно заболели ее руки, и поднесла их к лицу. Палка выпала из рук, и бабушка Ариша чуть не упала, лишившись опоры. Вася подбежал к бабушке, подхватил ее под руку и, заслонив собой от костра, стал уводить в сторону.
3: «Ой, ой, — стонала бабушка. «Как больно!»
1: Вася только сейчас увидел, что с бабушкиных рук капает кровь. Пульки все-таки ранили бабушку. Все дети выбежали из своего укрытия и обступили ее.
3: «Ужас! Что же мы натворили?» «Бедная бабушка! У нее течет кровь!» «Бабушка! Прости нас! Мы не хотели!» «Бабулечка! Мы больше не будем!»
1: слышалось со всех сторон. Надя с Любой даже расплакались от жалости к бабушке.
0: «Вот, Вася, твоя канонада! Интересно, да?» упрекнул брата Сережа.
1: Вася и сам видел свою вину в том, что произошло. Он побледнел, его губы дрожали. Упав перед бабушкой на колени, он простонал.
3: «Бабулечка, миленькая, прости! Прости, пожалуйста, это я виноват! Только не рассказывай папе с мамой! Я больше не буду!»
1: Но бабушке и не пришлось ничего рассказывать. Мама услышала шум и теперь спешила к детям. Увидев плачущую бабушку, она сняла со своей головы платок и быстро перевязала бабушкины руки, чтобы остановить кровь. Что происходило потом, Вася вспоминал, как во сне. Мама промывала раны на руках у бабушки, смазывала какой-то мазью, бережно бинтовала каждый палец. Дети шепотом переговаривались между собой, а с Васей никто не хотел разговаривать, считая его виновным в этом несчастье. Чувство вины тяжким грузом легло ему на сердце, и мальчику стало так плохо, что даже разболелась голова. Вечером домой с работы вернулся папа. По невеселым лицам притихших детей он сразу догадался, что произошло что-то серьезное. «Мир вам, милые мои», — сказал он с приветливой улыбкой. «А что у вас случилось? Почему вы такие грустные?»
3: «Бабушка Ариша», — начал Сережа.
0: «Ведь она же старенькая, ее надо уважать. Что вы, опять ее не слушали? Огорчили ее чем-то?»
3: «Хуже, папа. Ее ранили»,
1: — с горечью призналась Надя. Дети, дополняя друг друга, смущенно рассказывали папе обо всем. И об интересной игре, и о пульках, и о костре. Вася молча стоял в стороне, опустив голову.
4: «Вася, ты все-таки не послушался меня?» — строго спросил папа.
3: «Прости, папа, я все понял. Раны, кровь. Как это ужасно!» — едва сдерживая слезы, проговорил Вася.
0: «Я не хочу и не буду никогда даже чуть-чуть играть в войну!»
3: «Это очень, очень плохо!» — еле слышно закончил мальчик.
1: Тихо стало в гостиной. Слезы раскаяния, подступившие глаза мальчика, уже готовы были пролиться. Дети едва дышали. Каждый осознавал и свою долю вины в том, что случилось сегодня в саду. А за окном грустно моросил осенний дождь, словно и он огорчился до слез. Большие, тяжелые от его капель листья отрывались от веток и обреченно летели к холодной земле, где их принимала постаревшая, пожухлая трава. Папа привлек своих непослушных, но бесконечно дорогих деток к себе. Он напомнил им слова Священного Писания о том, что дети должны повиноваться своим родителям, и о том, что непокорность — грех. «Дети, мне очень жаль, что вы не послушались меня. Видите, к чему это привело? Конечно, больше всех виноват Вася, но ведь каждый из вас согласился участвовать в игре, смотреть на взрывы пулек. Слава Богу, что он сохранил вас, и пострадали только бабушкины руки. А ведь могло быть и хуже. Этими взрывами могло кого-то ослепить или даже убить. Ваше непослушание стало причиной ран бедной бабушки Ариши, а еще вы очень огорчили Бога и меня». Все склонили колени для молитвы. Дети горячо просили прощения у Бога за свой поступок. Они молились о том, чтобы Бог дал силы быть послушными и не делать греха. Уже лежа в постели, Вася долго не мог уснуть. Вновь и вновь перед его глазами, как наяву, представали окровавленные бабушкины руки. А в ушах не смолкали звуки выстрелов. Горько было Васе, что только после случившейся беды ему стал понятен запрет отца. Теперь взрывы и канонада уже не казались ему интересными. Игра в войну совсем не казалась заманчивой, и вспоминал о ней Вася не иначе, как с отвращением. Мальчик, переживший так много за один вечер, еще раз встал на колени и попросил Господа: «Прости меня, дорогой Иисус, исцели и благослови бабушку Аришу, чтобы ей не было больно, а меня научи быть послушным родителем. И еще, Господи, помоги мне не возмущаться, если они мне что-то запрещают. Ведь папа и мама не будут запрещать зря, они лучше знают. Господи, какая же плохая и страшная эта война. Благодарю Тебя за то, что Ты хранишь нас. Аминь». Последние листья успели облететь с деревьев и заснуть вечным сном под пушистым снежным покрывалом, прежде чем раны на руках у бабушки Ариши зажили. Но маленькие синие пятнышки, следы, оставшиеся от ран, всегда напоминали Васе о том, какой опасной может быть игра. А еще мальчик помнил, что непослушание никогда не было

0: Сиэтле 9 вечера.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

В начале нашей беседы я хочу спросить вас. Вот как вам кажется, есть ли в нашем народе какой-нибудь общепринятый или проверенный способ, применив который любой человек раз и навсегда, на всю оставшуюся жизнь, защищает себя и своих маленьких детей или внуков от сглаза, от болезни, от несчастных случаев, ну, словом, от всего неприятного? Вот есть ли какой-нибудь способ, который применил один раз и на всю оставшуюся жизнь? Что обычно делают люди с детьми, чтобы те не болели, чтобы с ними не происходило никаких несчастий? Их крестят. Самым распространенным способом является крещение. Чтобы с ребенком все было в порядке, его нужно обязательно крестить. Иными словами, особый человек в особом месте должен совершить над ними особые действия и сказать особые слова. И после этого включаются какие-то потусторонние механизмы, оберегающие каждое дитя. Так же верят большинство белорусов, когда крестят своих детей и внуков. Так. Но знаете, во всех этих рассуждениях есть одно очень серьезное «но». Дело в том, что толковый словарь Ожегова, объясняя одно очень важное понятие, говорит о нем следующее. «Совокупность действий и слов, обладающая чудодейственными свойствами, способная подчинять и управлять потусторонними силами по желанию человека». Как вы думаете, о чем это говорит толковый словарь? Какое слово скрыто за этим определением? «Совокупность действий и слов, обладающая чудодейственными свойствами, способная подчинять и управлять потусторонними силами по желанию человека». Это магия. Магия – это действия и слова, которые способны подчинить и управлять потусторонними силами так, как желает человек. Вам не кажется это странным? Вам не кажется странным, что большинство белорусов называют крещением то, что языковед Ожегов называет магией? Похоже, что кто-то ошибается. Или большинство белорусов, или Ожегов. И вот сегодня, к счастью, у нас есть возможность раз и навсегда разобраться с этим вопросом, взяв в качестве эталона крещение не кого-нибудь, а Иисуса Христа. Ведь уж кто-кто, а Иисус наверняка крестился правильно. Уж Иисус-то, наверное, вкладывал в крещение истинный, божественный смысл. В основании нашего разговора давайте прочитаем отрывок из Евангелия, отрывок, который рассказывает о том, как крестился Иисус Христос. Этот отрывок записан в Евангелии от Матфея, в 3 главе. Я буду читать с 1 стиха. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное“. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: „Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему“». Далее 5 стих. «Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к Иоанну Крестителю и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Далее 13 стих. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал Иисуса и говорил: „Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?“ Но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“. Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И се глас небес глаголящий: „Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“». Давайте сейчас внимательно посмотрим на этот текст и поразмышляем над ним. В 13 стихе мы читаем: «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него». Иисус приходит. Как вам кажется, есть ли в этих словах нечто важное, нечто особенное? Иисус приходит. Да. Иисус приходит на своих ногах. Иисус приходит сам. Его не приносят, его не привозят, его не ведут за ручку, его не волокут на привязи. Иисус приходит сам. Почему он приходит сам? Да потому что он уже взрослый человек, ему 30 лет. Возможно, у вас возник вопрос: а с чего это ты, собственно, взял, что Иисусу 30 лет? Что он взрослый человек? Здесь об этом ничего не написано. Да, конкретно в этом отрывке об этом не написано. Но об этом написано в другом Евангелии, в Евангелии от Луки. Евангелист Лука тоже описывает крещение Иисуса Христа и заканчивает описание крещения такими словами: «Иисус, начиная свое служение, был лет 30».
В течение 30 лет Иисус жил в своем маленьком родном городе Назарет и добросовестно исполнял все свои обязанности по дому. Но все это время он знал, что мир нуждается в нем, и он терпеливо ждал своего часа. Он внимательно следил и анализировал за всем, что происходило вокруг него и в нем самом. И поэтому, как только появился Иоанн Креститель, тотчас и Иисус начал свое служение. Что же это значит для нас? Это значит, что креститься может далеко не всякий человек, а только взрослый человек. Тот, кого не нужно приносить на руках, завернутого в пеленки. Тот, которого не нужно вести за ручку и тащить на привязи, потому что человек уже сам способен принимать жизненно важные решения. Точно так же, как это сделал Иисус. Эту же мысль подтверждают и все остальные библейские отрывки, в которых речь идет о крещениях. Во всех остальных библейских отрывках крестятся только взрослые люди. Взрослые люди, которые приняли самостоятельное решение креститься. Поэтому первый важный вывод, который мы можем сделать, состоит в том, что крестить можно только взрослого человека, который, будучи в здравом уме, сам принял сознательное решение креститься. Давайте пойдем дальше. Написано в 13 стихе: Иисус приходит. Приходит не куда-нибудь, а на Иордан. Возникает вопрос, почему Иисус пришел на Иордан? Потому что там крестил Иоанн Креститель. А почему Иоанн Креститель крестил именно в Иордане? А потому что Иордан был единственным местом в пустыне иудейской, где было много воды. Таким образом, второй важный вывод касается количества воды. Воды для крещения должно быть много. Возможно, кто-то из вас скажет: стоп, подожди. А с чего ты решил, что нужно много воды? Ведь для крещения на человека достаточно или просто вспрыснуть, или капнуть ему на голову несколько капель воды. Например, православному священнику в нашем кафедральном соборе хватает одной кружки воды, чтобы крестить 10-15 человек сразу. А ты тут говоришь, что нужно много воды. Ну, во-первых, это не я говорю, это текст говорит. А во-вторых, давайте посмотрим на этот текст, возможно, он сам ответит на этот вопрос. Посмотрите, написано, что Иисус приходит к Иоанну. Приходит к Иоанну не о погоде поговорить. Приходит для того, чтобы креститься. А что значит креститься? Что именно хотел Иисус? Что конкретно Иоанн должен был с ним сделать? Вот вы когда-нибудь в жизни задумывались над тем, что же обозначает слово «крещение»? Евангелие, которое мы только что читали, в оригинале было написано на древнегреческом языке. Поэтому за русским словом «крещение» стоит греческое слово, у которого есть вполне определенное значение. Что же это за слово? Это слово «баптидзо». Именно от этого греческого слова и пошло название христиан, которые называют себя баптистами. Евангелие говорит, что Иисус пришел к Иоанну, чтобы тот его баптидзо. Что это значит? В переводе с греческого слово «баптидзо» обозначает «окунать», «топить», «погружать». «Баптидзо» никогда не обозначало «поливать» или «обливать». Для этого в греческом языке есть слово «экео». «Баптидзо» никогда не обозначало «кропить» или «брызгать». Для этого есть слово «пантидзо», похожее, но совершенно другое слово. Очевидно, что Иисус пришел к Иоанну не за кроплением или за обливанием, а для того, чтобы быть целиком погруженным в воду. Креститься – это значит быть целиком погруженным. И вот становится понятным теперь, зачем, собственно, нужно много воды. Ну, потому что физически никак нельзя затолкать взрослого человека в кружку с водой. А про 10-15 человек я вообще не говорю. Обрызгать можно, полить из ложки можно. Но это все совершенно не то, что Евангелие называет крещением. Все крещения, описанные в Библии, это крещение полного погружения в воду. И среди этих погружений нет ни одного исключения. Отсюда третий важный вывод. При крещении человек должен быть полностью погружен в воду. Иначе это будет или обливание, или опрыскивание, словом, что угодно, но не крещение. Потому что крещение – это полное погружение в воду. Пойдем дальше. Написано, тот же 13 стих. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну». Мы говорили, что обязательным условием крещения является большая вода. Но в Галилее, откуда пришел Иисус, было гигантское озеро. Оно даже в народе называлось «Море Галилейское». Почему же Иисус не крестился там? А потому что там хоть и было много воды, но не было Иоанна. Иоанн был Божий пророк, которому была специально дана власть от Бога совершать крещение.
И Божья воля состояла в том, чтобы крестил не кто-нибудь, а именно Иоанн. А Иисус всегда исполнял Божью волю. И поэтому, несмотря на то, что он был Сын Божий, он смирился и пошел к Иоанну, чтобы тот крестил его. Иисус смирился. Это очень важное условие для крещения. А это значит, что, во-первых, человек не может крестить сам себя. Даже Иисус, Божий Сын, не крестил сам себя, а Иоанн Креститель крестил его. Иоанн, который был человеком, у которого тоже были грехи, крестил Сына Божия. Иисус смирился и пошел за крещением к Иоанну. Во-вторых, это значит, что любой человек не может крестить другого. Крестить может только тот, кто получил для этого особые права, кто получил власть не от людей, а от Бога совершать крещение. У православных это священник, у католиков это ксёнс, у протестантов это или пресвитер, или пастор, что в принципе одно и то же. Но даже это не важно. Важно, чтобы человек, который совершает крещение, был рукоположен на служение. Каждый священник, каждый ксёнс, каждый пресвитер рукоположен на это служение. Итак, как же выглядит внешне правильное христианское евангельское крещение? Только взрослый человек, принявший самостоятельное, обдуманное, волевое решение, приходит вместе с рукоположенным священнослужителем к естественному или искусственному водоему, в данном случае это не важно. Важно, чтобы в нем было достаточное количество воды, чтобы можно было погрузить целиком туда человека. И если внешне все происходит именно так, значит соблюдено первое необходимое условие правильного крещения – внешняя сторона. Но внешняя сторона крещения – это только необходимое, но недостаточное условие. Кроме внешней части, есть еще и внутренняя. Чтобы крещение было действительно правильным, чтобы крещение было признано Богом, взрослый человек не просто должен принять сознательное решение креститься. Очень важно, чтобы понимание человека, для чего я это делаю, совпадало с Божьим пониманием. Читая этот отрывок, не возникли у вас вопрос: а зачем, собственно, святой Иисус, Иисус, у которого не было грехов, решил креститься крещением покаяния с остальными людьми, которые исповедовали свои грехи? Это важный вопрос. И если мы сейчас сумеем ответить на этот вопрос, то похоже, что мы тогда найдем внутренние условия, внутренний смысл настоящего правильного крещения. Давайте не будем сейчас гадать, что-то выдумывать, и просто посмотрим, как Иисус сам объясняет свой поступок. 15 стих. «Иисус сказал в ответ Иоанну Крестителю: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“». Что за правда такая? Что за правда, на основании которой Сын Божий должен наравне с грешниками очищаться от своих грехов? Первая часть слов Иисуса Христа «оставь теперь» во многих других переводах звучит еще как «не возражай», то есть «крести меня». Почему? Потому что так надлежит нам исполнить всякую правду. Слово «правда» в Евангелии от Матфея используется так часто, как ни в каком другом Евангелии, и означает всегда одно и то же. Правда – это исполнение воли Бога. Иными словами, на возражение Иоанна Иисус ответил: «Сделай на этот раз так, как я прошу тебя, потому что, поступив так, мы исполним всю Божью волю». А это значит, что крещение – это не просто какой-то формальный обряд, это Божья воля. Бог желает, чтобы каждый взрослый человек крестился по-настоящему, крестился так же, как крестился Иисус Христос, крестился настоящим евангельским крещением. Но почему? Почему Бог желал, чтобы Его Святой Сын крестился вместе с грешниками? Потому что, призывая к покаянию и крещению, Бог через своих пророков за сотни лет до описанных здесь событий обещал, что в ответ на покаяние и крещение самолично придет в каждую человеческую жизнь. Именно об этом и напоминает Иоанн Креститель. Посмотрите, 3 стих. «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Иоанн Креститель цитирует пророка Исаию. Я прочитаю сейчас пророчество Исаии в современном переводе. «Послушайте глашатая в пустыне, — говорит Исаия, — готовьте путь для Господа, дорогу в пустыне сделайте прямой для Бога нашего. И тогда явится Господня слава, и все ее увидят,
ибо сам Господь сказал так». Интересное пророчество, не правда ли? Но что оно обозначает? Очевидно, что глашатай в пустыне – это Иоанн Креститель. И первое, что должны были сделать люди, это послушать его. И не только послушать, но и послушаться. Но какой путь, какую дорогу в пустыне нужно было сделать, чтобы Бог мог по ней пройти? Что это значит? О чем идет речь? Пустыня – это состояние человеческого сердца. Это состояние человеческой души, состояние внутреннего мира каждого из нас. И Бог желал и желает войти в наши сердца и поселиться в них. Бог желает стать центром нашего внутреннего мира. Но для этого каждому нужно подготовить для Бога эту дорогу. Дорогу, по которой Господь войдет в человеческое сердце. Покаяние и крещение, как нечто неразрывное, это и есть эта самая дорога. И только тогда, когда эта дорога будет построена, только тогда явится Господня слава в личности каждого человека точно так же, как это произошло на Иордане 2000 лет назад. Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к Иоанну и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. И посмотрите 13 стих. «Тогда». 13 стих начинается со слова «тогда». Люди выходили, крестились, исповедовали свои грехи, и тогда приходит Иисус. Иисус – это и есть слава Господня. Еврейское слово «слава», которое употребил пророк Исаия, образовано от другого слова, которое на русский язык переводится как «многоценность» или «нечто самое ценное». Слава Господня – это нечто самое ценное для Бога, а самым ценным для Него был Его единственный Сын. Отсюда и внутренний мотив крещения. Чтобы крещение было воспринято Богом как правильное, как настоящее, человек должен осознавать себя и умом, и сердцем грешником, который нуждается в прощении и освобождении от своих грехов. А это под силу только Богу. Потому христианское крещение – это крещение покаяния. В Библии не описано ни одного случая, когда бы крещение выступало как нечто самодостаточное для спасения человеческой души. Крещение в Библии всегда идет в связке с чем-то, и чаще всего с покаянием, ну, например, как в проповеди апостола Петра. Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». Возникает вопрос: для чего? И вот как бы предвидя такой вопрос, Петр добавляет: «Для прощения грехов». Сам Иисус многократно говорил, что придет и поселится в сердце человека только в единственном случае. Только тогда, когда человек признает себя грешником, когда человек покается в своих грехах и попросит прощения. И вот только с этого момента между Богом и человеком появляются реальные межличностные отношения. А крещение, если так можно выразиться, это печать, скрепляющая принципиально новый договор между Богом и человеком. Крещение само по себе не освобождает от греха. Крещение не создает отношений с Богом. Оно только скрепляет их, если они уже есть, и остается в лучшем случае пустым обрядом, если таких отношений нет. Отношения с Богом, отношения каждого человека с Богом возникают только через покаяние и через принятие Иисуса Христа в свое сердце. Я читал про одного африканца, который был научен католическим священником тому, что крещение само по себе – достаточное условие для спасения души и обретения вечной жизни. И позже с этим же африканцем беседовал на эту тему протестантский верующий. И вот африканец отвергал все доводы, он отвергал все, о чем мы сегодня говорили. И говорил ему: «Послушай, дорогой, не морочь мне голову, все, что ты говоришь, ерунда, потому что я знаю, спасает крещение само по себе». И вот после долгих усилий евангелист наконец говорит ему: «Послушай, вот если я возьму бутылку с чернилами, крепко закупорю ее, привяжу к горлышку веревку и буду макать эту бутылку в воде, сколько времени мне понадобится, чтобы бутылка стала чистой?» «Да никогда она не станет чистой!» — воскликнул африканец. «Так вот так же и человек», — сказал ему евангелист, не принявший через покаяние в свое сердце Иисуса Христа, никогда не получит Божьего спасения, никогда не получит прощения грехов, хоть тысячу раз крестится в воде. Так что, возвращаясь к началу нашего разговора, прав все-таки оказался Ожегов. А это значит, что если крестясь или крестя своего ребенка человек делает это внешне неправильно, то что он делает, не есть крещение. Это какой-то другой обряд, который просто выдается за крещение. Но если же умом и сердцем
или крестящий, или крещаемый воспринимает крещение как особое действие, которое подчинит и будет управлять потусторонними силами так, как этого желает человек, то значит происходящее уже не только не крещение, а магия. И к магии у Бога есть свое особенное личное отношение. Библия говорит: «Не должен находиться у тебя волшебник, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». Это записано в Библии, я ничего не придумал. Для Бога мерзость, когда его ценности смешивают с языческим шаманством и выдают за христианскую истину. Хотя надо признать, что есть масса фактов, когда вот такое даже неправильное крещение помогает. Больные выздоравливают, неудачники процветают, нищие богатеют. Однако не нужно спешить радоваться. Потому что если Бог называет это мерзостью, значит, нужный результат достигается не Божьим участием. Что делать? Как говорил Иоанн Креститель, нужно покаяться. И призвав Божье имя, креститься по-христиански, креститься по-настоящему и внешне, и внутренне, и стать настоящим, а не формальным верующим, стать настоящим, а не формальным христианином. Аминь.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Здравствуйте! Сегодня вы услышите о пятом и шестом дне мистера Гарды из книги «Всего только 7 дней». И с вами в студии Елена и Ян Павленко.
2: На следующий день весь город только и говорил, что об исповеди Роберта Гарди. Нашлись люди, которые сочли его сошедшим с ума. Одни его критиковали, другие недоумевали произошедшие перемены с этим человеком. Мистер Гарди не обращал никакого внимания находившие о нем толки. Он думал об оставшихся 2 днях его земной жизни. Весь день после полудня и весь вечер он провел дома, хотя приходили посетители. После чая все собрались около Клары. Она была в том же состоянии. Миссис Гарди что-то говорила мужу про его сон, про вчерашний митинг, как вдруг, неожиданно для всех, Клара открыла глаза и сказала: «Папа, какой сегодня день?» Все вздрогнули. Голос Клары показался каким-то чужим, как бы из давно забытого прошлого. Сердце мистера Гарди сильно забилось, но он овладел собою и спокойно ответил:
1: «Сегодня пятница, дорогое дитя».
2: И снова послышался вопрос, высказанный тем же странным, как бы чужим голосом: «Папа, сколько дней вам осталось?»
1: «Еще 2 дня»,
2: — ответил отец. «Я уйду вместе с вами». После этого ее глаза закрылись, и тело стало таким же неподвижным, каким было раньше. Тихо, очень тихо было в комнате, когда часы ударили полночь. Закончился 5-й день Роберта Гарди. Эти слова Клары «Я уйду вместе с вами» наполнили сердца родных страхом. Мистер Гарди опустил голову и не мог удержать невольного стона. Миссис Гарди, приподняв бесчувственное тело дочери, покрывала его поцелуями и слезами, умоляя услышать ее и сказать что-нибудь, но все было напрасно. Глаза Клары оставались закрытыми, тело лежало неподвижно. Джордж и Вилли аж побледнели.

0: осталось жить только 2 дня. Прости меня, дорогой мой, но это нехорошо. Никто не может знать часа своей смерти, а ты точно сам призываешь ее. Всю неделю я только и думаю об этом. Это просто самовнушение. Ты не болен. Почему ты должен умереть? Я не хочу, и я не могу больше верить этому. Ты теперь так нужен мне, Роберт. Будем вместе молиться Богу о помиловании. Роберт Гарди грустно покачал головой.
1: Нет, Мэри, чем ближе тот день, тем сильнее моя уверенность в том, что в воскресенье я уйду от вас. Бог милосерд. Он дал мне эту неделю, дал надежду на то, что мы еще встретимся. Дай Бог, чтобы мы собрались все вместе.
0: С самого утра субботы все семейство находилось в нервном напряжении. Все думали об отце, о том, что он может исчезнуть или умереть. Роберт Гарди не мог уяснить себе, что его неделя почти уже закончилась, ведь казалось, что это было только вчера. Он вернулся из церкви после вечерней службы и увидел свой удивительный сон. Прежде всего, он спросил самого себя, что я должен сегодня сделать. Но только после молитвы он смог дать ответ на этот вопрос. Только после обращения к Богу ему явилось понимание самого главного и самого неотложного дела. Неужели есть люди, полагающие, что можно жить без молитвы, что молитва – это всего лишь формальность? Молитва посылается нами к Богу за мудростью и руководством в жизни, и она дает это. Начиная новый день, мы просим у Бога света, и искренняя молитва приносит его. Роберт Гарди побывал на службе, вернулся домой к обеду и вновь ушел на службу, планируя провести вечер в семье. Около 3 часов дня у него появилось неодолимое желание поговорить со служащими. Под его руководством работало более 800 человек. Говорить с каждым в отдельности, конечно, было невообразимо. Он позвал Бернса и попросил его на время прервать работу и собрать всех рабочих. Из всех отделений, огромных мастерских, рабочие толпами стекались на экстренно созванное собрание. Многие из рабочих были на том памятном митинге и слышали речь управляющего, знали не о том, что Роберт Гарди лично позаботился о пострадавших семьях. «Братья», — начал управляющий с легким дрожанием в голосе, «так как я говорю с вами, возможно, в последний раз, то я прошу вас внимательно выслушать меня. В течение 25 лет я служил здесь и никогда не думал о тех, кто работал в мастерских. Мне было безразлично, как живете вы и ваши семьи, кто беден и кто умирает. Все эти 25 лет я был равнодушен и холоден к вам. Я был слишком себелюбив и чтобы что-то сделать для вас. Я созвал вас сюда не только для того, чтобы сознаться в этом. Я хочу, чтобы вы знали, что десница Божия коснулась меня. Пока еще не поздно, я хочу назвать вас братьями. Я прошу вас, если вы когда-нибудь вспомните обо мне, то вспомните меня таким, какой я есть сегодня, а не таким, каким я был в минувшие годы. Здесь, в этих мастерских, остается печальный след моего бессердечного отношения к вам. Много доброго мог бы я сделать: запретить работу в воскресенье, улучшить условия работы, употребить свое богатство и влияние для вашего блага. Но я не шевельнул и пальцем.

Я жил, угождая себе, довольный своим роскошным домом, удовлетворенный честолюбием и тем, что я продолжаю образовывать себя, изучая науки, теша этим свой ум и гордость. А теперь я пришел к неизбежному концу всякого самоугождения, которое сушит сердце и губит душу. Во имя милосердного Бога, прощающего кающихся ради Христа, я выскажу вам желание человека, который уже смотрит в иной мир и видит вещи в ином свете. В надежде на то, что мое искреннее, хотя и позднее раскаяние, будет вами принято, я прошу вас простить меня. Мы созданы Богом, возлюбившим мир так, что Он отдал Сына Своего Единородного для спасения людей. Я жил, забывая это, не обращаясь к Богу, чтобы проверять свои поступки. Проверяя себя и свою жизнь, смотрите на более несчастных, чем вы. Не завидуйте богатым. Чаще они несчастнее вас. Счастье не в роскошной одежде, не во вкусной пище, не в зрелищах, развлечениях. Если бы вы знали, сколько страданий влечет за собой такая пустая жизнь. Нет муки хуже той, когда человек говорит о себе: «Все могло быть иначе». О, если бы возможно было вернуть прошлое и заново прожить свою жизнь. Истинное счастье дается чистую совестью, которая в мире с Богом, и также сердцем, свободных от дурных привычек и себелюбивых желаний. Умоляю вас поверить этому, благодарю вас за внимание. Сказанное мной вы лучше поймете в понедельник, когда придете на работу. Братья мои, да благословит вас Бог. Когда Роберт Гарди закончил свою речь и направился к двери, ведущий к выходу, многие рабочие протянули ему руки со словами: «Благослови вас Бог, сэр!» Его речь произвела на слушателей огромное впечатление. Многие из них не поняли смысла некоторых фраз, но дух и тон речи мистера Гарди был ясен всем. Этот отклик простых сердец глубоко растрогал его. Все разошлись по рабочим местам. Огромные машины были вновь пущены в ход, заполнив мастерские привычным грохотанием. Но люди, снова согнувшись над работой в наступающих сумерках зимнего дня, все еще находились под впечатлением услышанного от человека, который после четверти века молчания заговорил с ними и назвал их братьями. Вернувшись домой, Роберт прежде всего спросил о Кларе. Она была все в том же состоянии. Неужели она больше не проснется? Весь день миссис Гарди молилась и плакала. Вечером зашел Джеймс Кагстон. Его появление напомнило мистеру Гарди о старой ссоре с отцом молодого человека. Он сказал Джеймсу, что хочет повидаться с его отцом, и если же что-то помешает этому, то он просит передать, как искренно Роберт Гарди сожалеет о нелепой ссоре и просит простить его. Шестой день закончился в семейном кругу с тревожными чувствами, слезами, надеждой и молитвой в сердцах.

«Часовня на Голгофе» — так называется программа, которая откроет передачи этого часа. После нее через полчаса слушайте программы «Момент творения» и «События через призму Священного Писания». В конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.

Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Луки. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.

0: Когда Иисуса прибивали ко кресту, Он сказал: «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». Он уже не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Он больше не мог прикоснуться и исцелить невидящие глаза, неслышащие уши. Его руки были прибиты ко кресту. Он уже не мог ходить из деревни в деревню и из города в город, служа людям. Но у него осталась еще одна возможность послужить им. Он мог молиться за них. И вот теперь он пользуется этой возможностью. Он молится за людей. Результат молитвы Иисуса мы увидим через 50 дней после его смерти. В тот день, на праздник Седмиц, который также называется Пятидесятницей, в Иерусалим вновь собралось множество людей, и Дух Божий сошел на церковь, и толпы народа стали тому свидетелями. Тогда Петр встал и, обратившись к народу, сказал: «Мужи иудейские, внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ведь еще только 9 часов утра, но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа моего, так говорит Господь, и будут кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется». «Мужи израильские, — сказал апостол Петр, — выслушайте слова сии. Иисуса, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: «Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». «Это исполнилось, — говорит апостол Петр, — не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса, — говорит он, — Бог воскресил, и, быв вознесен десницей Божьей, он излил то, что вы ныне видите и слышите, то есть Святого Духа». Слышавшие это, будучи убеждены в своих сердцах, сказали: «Что же нам делать, мужи-братья? Ведь это мы распяли Господа славы». Петр же сказал им: «Я понимаю, что вы сделали это по неведению. Итак, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Иисус сказал: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И апостол Петр говорит о том же самом. Он сказал: «Вы сделали это по неведению». 3000 спасенных душ присоединилось в тот день к церкви. Это стало результатом молитвы Иисуса. Те, кто посылал его на крест, получили прощение и смогли стать частью церкви, его тела. «И стоял народ и смотрел», — пишет Лука. «Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: если ты царь иудейский, спаси себя самого. И была над ним подпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Толпа орала и скандировала: «Спаси себя! Спаси себя!» Но знаете, кто вдохновлял их в этот момент? Все силы ада. Потому что если бы Иисус спас себя, он не смог бы спасти нас с вами. Эти крики и насмешки доносились из самого ада. Первосвященник, усмехаясь, произнес: «Других спасал, а себя спасти не может. Пусть сойдет с креста, если он действительно Сын Божий. Посмотрим, спасет ли его Бог, ведь он говорил, что он Сын Божий». Солдаты тоже кричали ему: «Послушай, если ты царь иудейский, спаси себя самого». И вся толпа тотчас же подхватила их слова. «Спаси себя самого!» — кричали они. А священники даже говорили: «Если он сойдет с креста, мы уверуем в него». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». В толпе, должно быть, ответом на эти слова был взрыв хохота. Другой же, пишет Лука, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?» Иными словами, что ты говоришь? Ведь ты, так же, как и он, висишь на кресте. Неужели ты не понимаешь, что смерть уже совсем близко, и нам скоро придется предстать перед судом Божьим? Или ты совсем не боишься Бога? Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. Так сказал второй разбойник. Помните, Пилат сказал: «Я ничего достойного смерти не нашел в нем». И вот этот разбойник подтвердил слова Пилата: «Он ничего худого не сделал». То же самое признание мы вскоре услышим и из уст Иуды: «Согрешил я, предав кровь невинную». Итак, разбойник сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Откуда он знал, что Иисус — царь? Над крестом висела табличка, на которой было написано: «Царь иудейский». Это показывает нам, что вера ко спасению дается Богом. Каким-то непостижимым образом вера этого разбойника превзошла веру учеников. Сам Бог показал ему, что несмотря на то, что Иисус умирает, он в конце концов придет в свое царство. Вера разбойника превзошла веру учеников, потому что в эту минуту ученики не понимали того, что происходит. Они покинули своего учителя, сбежали, потеряв надежду. «Мы-то верили, что он спасет Израиль, а он вот висит на кресте, все потеряно, никакой надежды не осталось». Но в сердце этого человека сам Бог каким-то образом посеял семя веры, как писал апостол Павел в своем послании к Ефесянам: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Тот разбойник видел, что рядом с ним висит тот, над чьей головой написано «Царь иудейский». Он поверил в это, поэтому и сказал: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Он не попросил Иисуса прославить его или возвысить его, он просто сказал: «Помяни меня, Господи». Если вы помните, ученики просили Христа: «Когда придешь в свое царство, возвысь меня, позволь мне сидеть по правую сторону от тебя, позволь мне быть твоим премьер-министром, позволь мне править тем-то и тем-то». Но этот человек сказал: «Помяни меня, Господи, когда придешь в царствие твое». Насколько простой оказалась его молитва, но когда он произнес ее, он обрел спасение. Мы все так близки ко спасению, нам надо только сказать: «Боже, будь милостив ко мне грешному! Господи, помяни меня!» В послании к евреям написано, что Иисус всегда может спасать приходящих через Него к Богу. Сам Иисус сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Даже если этот приходящий — распятый разбойник, который в свой последний час говорит: «Господи, помяни меня», даже он может обрести спасение. «И сказал ему Иисус», — пишет Лука: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Слово «рай» обозначало царский сад, в который царь приглашал своих особо почетных гостей. И вот Иисус говорит ему: «Ныне же будешь со мною в раю». Далее Лука отмечает: «Было же около шестого часа дня», то есть около полудня. Интересно, что покаяние распятого злодея произошло еще до того, как все стали свидетелями чудес, случившихся в тот день. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, то есть до трех часов дня. И померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине». Даже природа не желала смотреть на весь ужас происходящего. произошло великое землетрясение, природа восстала против человека, и наверняка, если бы Бог не остановил ее, в тот же час она уничтожила бы все человечество за совершенное им преступление. И завеса в храме разодралась посредине. В других Евангелиях сказано, что она разодралась надвое сверху донизу. Это, казалось бы, маленькая деталь, на самом деле чрезвычайно важна. Завеса в храме символизировала то, что Бог был недоступен для человека, что человек сам не мог прийти к Богу. Христос своей смертью открыл для человека путь к Богу, и поэтому Бог разодрал эту завесу сверху донизу, как бы говоря: «Приходите ко мне, путь открыт». Иисус открыл этот путь для нас, и теперь мы можем напрямую общаться с Богом. И тогда Иисус громким голосом сказал, и хотя Лука не записал всех слов Христа, эти слова записаны в других Евангелиях. Иисус сказал: «Свершилось». И вот Он, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Сотник же, увидев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно, человек этот был праведник». И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божие, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницей и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сём апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Наверняка кто-нибудь из учеников пробормотал: «Ох уж эти женщины, чего только они не придумают!» Им просто никто не поверил. Но Петр, пишет Лука, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Господь как бы сам прикрыл им глаза, так что они не смогли узнать его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть, и распяли его. А мы надеялись было... Обратите внимание, они говорят об этом в прошедшем времени. Мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Иными словами, они говорили ему: «Ты, видно, не здешний, если не знаешь, что произошло. Был тут один человек, Иисус Назарянин, удивительный человек, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом. Он ходил по городам, творил добро и дал нам надежду. Мы так надеялись и верили, что именно Он будет тем, кто принесет нам освобождение. Но Его распяли, и вот уже третий день, как Он мертв». «Но и некоторые женщины из наших изумили нас», — продолжили они. «Они были рано у гроба и не нашли тела его, и, придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки!» Что он пытается сказать этим? Иисус хочет, чтобы они вспомнили Слово Божье и все пророчества, в которых говорится о Нем. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? «И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании». Я, наверное, никогда не прощу Клеопе того, что он не записал этого объяснения. Я бы, наверное, отдал все, чтобы только послушать проповедь Иисуса. Я бы очень хотел услышать, как сам Иисус, начиная с Моисея и цитируя всех пророков, показал им все места в Писании, которые говорят о нем, все пророчества, которые исполнились в его рождении, жизни, смерти и воскресении. Не правда ли, как было бы здорово, если бы в то время уже были диктофоны? Тогда у нас с вами была бы возможность прослушать комментарий самого Иисуса Христа к Ветхому Завету. «И приблизились они к тому селению, в которое шли», — пишет Лука, «и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: „Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру“. И он вошел и остался с ними». И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. Очень странно, что они узнали Христа только тогда, когда он дал им хлеб. Может быть, тогда они увидели на его руках следы от гвоздей? Так или иначе, в тот момент глаза их открылись, но он стал невидим для них. Он как бы исчез. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» Испытывали ли вы когда-нибудь во время чтения Слова Божия такое чувство, будто начинает гореть сердце? Многие люди, обращаясь к Богу, ожидают каких-то чувственных переживаний, какого-то эмоционального подъема. Они ищут каких-то чудес или чего-то, что волновало бы их, как, например, появление ангела или еще какое-нибудь духовное видение. И вот мы читаем, что эти люди говорили друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» Когда сердце человека начинает гореть от чтения и изучения Писания, когда Дух Святой открывает ему истины Слова Божия, это является ярким признаком духовного здоровья и зрелости. Нет ничего радостней, чем чтение Слова Божьего. Насколько это воодушевляет и радует, когда сам Дух Святой учит нас чему-то, когда Он открывает нам истины Слова Божьего, и, наконец-то, начинаешь понимать Писание, начинаешь понимать, что Бог говорит тебе в Своем Слове. «И, встав в тот же час, — продолжает Лука, — возвратились в Иерусалим». И наверняка обратный путь занял у них намного меньше времени. Скорее всего, они бежали бегом. «И нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Некоторым бывает трудно понять слова Иисуса: «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, осяжите меня и рассмотрите, проверьте, я это или не я». Немного раньше, сразу после своего воскресения, он сказал Марии: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему». «Не прикасайся» — это довольно слабый перевод греческого оригинала. На самом деле Иисус сказал: «Не хватайся за меня». Несомненно, она уже дотронулась до него. Она вцепилась в него мертвой хваткой, словно говоря: «Однажды ты покинул меня, но теперь я тебя уже никуда не отпущу». Но Иисус сказал ей: «Не хватайся за меня, Мария. Иди и скажи ученикам, что я воскрес». Здесь же он говорит им: «Прикоснитесь ко мне, осяжите меня, потрогайте меня и рассмотрите. Сами убедитесь, я это или нет, потому что дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили... Все происходящее, конечно же, казалось им слишком невероятным, чтобы поверить в это. И вот, когда они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел перед ними, и сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». В псалмах записано довольно много пророчеств о Христе, причем есть даже целые псалмы, которые называются мессианскими. Они целиком говорят об Иисусе. Например, 21-й псалом описывает распятие. В 109-м псалме говорится о священнике по чину Мелхиседека. В псалме 117-м тоже говорится о грядущем Мессии. Иисус сказал им: «Помните, я говорил вам, что все, написанное обо мне в законе Моисеевом, в пророках и псалмах, должно будет исполниться». Тогда, пишет Лука, «отверз им ум к уразумению Писаний». Понимание духовных истин – это действительно дар Божий. Это понимание приходит, когда человек рождается свыше. Если пытаться читать Писание и разбираться в нем, не будучи рожденным свыше, оно так и останется для вас загадкой. И сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему». Здесь он дает ученикам поручение идти и проповедовать покаяние и прощение грехов во всех народах. Также Иисус дает обещание: «И я пошлю обетование Отца моего на вас». Здесь он, несомненно, говорит о том обетовании, которое Бог дал через пророка Иаиля и которое записано во второй главе книги этого пророка. «И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть». Иисус говорит им: «Я пошлю обетование Отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Он обещает послать им Духа Святого, а они должны ожидать Его в Иерусалиме. Здесь Иисус говорит о том дне, когда Дух Божий впервые изольется на Церковь. Он заповедует своим ученикам ожидать этого дня и ожидать его в Иерусалиме. Когда же в день Пятидесятницы Дух Святой излился на Церковь, все, что нужно было сделать, это по вере принять Божье обетование. Уже не нужно было ожидать момента получения Духа Святого. Его можно получить по вере. «Ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь, Бог наш», написано в книге Деяний. и вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Это случилось через 40 дней после того, как произошло его распятие. Он был с ними в течение 40 дней. Если вам доведется побывать в Иерусалиме, на Елеонской горе, то вам наверняка покажут место, которое считается местом вознесения Иисуса. Существует по крайней мере три разных места, на которых, как полагают, произошло это событие. На этих местах сейчас выстроены прекрасные церковные здания. В одной из этих церквей вам даже покажут якобы следы Иисуса, которые он оставил на камне перед тем, как вознестись на небо. Интересно, что все эти церкви стоят на Елеонской горе, в то время как Писание ясно говорит, что Иисус и ученики находились тогда у Вифании. Замечательно, что в Вифании вообще нет никакой церкви Вознесения, и поэтому можно просто отправиться туда, пройтись и осмотреть все вокруг, и размышлять над тем, что вот где-то здесь Иисус и вознесся на небо. Вовсе не так важно, откуда Он вознесся. Самое главное, что Он вознесся на небо. И вот как Лука заканчивает свое Евангелие. «Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога». Аминь. Итак, мы с вами подошли к концу Евангелия от Луки. Давайте помолимся. Отец, зажги, пожалуйста, наши сердца, открывая нам истину Твоего Слова. Дай нам радость и желание исполниться Духом Твоим Святым. Господь, открывай нам свои истины. Дай нам Твое понимание и помоги нам узнавать Тебя ближе. Помоги нам возрастать в познании Твоей любви, Твоего пути и Твоей воли. Господь, приблизь нас к Себе. Духом Твоим Святым преображай наши сердца и наши жизни. Делай нас более и более подобными Христу. Помоги нам стать Твоими верными свидетелями. Благослови нас, Господь, укрепи нас и помоги нам. Мы просим Тебя об этом во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.
1: Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы,

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: Момент творения.
2: Переменчивый возраст Земли. Сколько лет Земле? Если не верить в библейскую историю, придется определять возраст Земли по внешним приметам. А внешность, как известно, обманчива. Допустим, я захочу соотнести количество алюминия, растворившегося в океанах, и скорость, с какой он привносится в океан реками. Исходя из полученных данных, я определю, что в нашей Земле всего 100 лет. Вы, разумеется, усомнитесь в верности подобного результата. Тогда я, намереваясь подтвердить его, подсчитаю, сколько железа растворено в океанах и сколько времени понадобится, чтобы реки его туда доставили. На сей раз мне удастся доказать, что возраст Земли 140 лет. Это всего лишь один пример, показывающий, что может получиться, если мы станем определять возраст Земли без надежного источника. Информация в этом мире неисчерпаема, количество методов ее обработки тоже бесконечно. Скажу больше, информационный поток столь велик, что невозможно отличить здравый смысл от бессмыслицы. В наши дни эволюционисты говорят: мы уверены, что Земле около 4,5 миллиардов лет. Однако в начале 20 века они не сомневались, что возраст нашей планеты от 400 до 500 миллионов лет. А в середине 19 века они точно знали, что на Земле 400-500 тысяч лет. Таким образом, за последние два столетия ученые приводили цифры, отличающиеся одна от другой более чем на 1000%. Не очень-то понятно, правда? Еще бы, всякий, кто отвергает Священное Писание, непременно заходит в тупик. Ибо, о чем бы ни говорила Библия, о спасении человека или об истории человечества, она говорит истину.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Камеры биометрии уже вовсю используют не только в Китае, но и во многих других странах. Например, в России с их помощью ловятся на штраф водители автомобилей, самокатчики, велосипедисты. Теперь очередь дошла до пешеходов. Появляются светофоры с биометрическими камерами распознавания лиц. Тесты уже проводились в Москве, и интересное заявление сделал начальник местного ГАИ. Цитата. «Для эффективного использования такой системы нужны биометрические данные всех граждан, из-за чего предоставление их должно стать обязанностью, а не правом жителей страны». Конец цитаты. Как интересно получается. Все эти системы распознавания лиц не будут работать корректно, пока граждане свои биометрические данные не передадут государству, банку и любой другой организации. Пока биометрия – это право. Но вы наверняка помните, как во время короны право привиться в многих случаях сделали обязанностью. В этом вся суть замены права на обязанность. Это происходит в одно мгновение. Сначала ты можешь, потом ты обязан. Все сводится к одной единственной цели – тотальному контролю над населением. Именно он потребуется власти, чтобы заставить людей поклоняться дьяволу, как об этом сказано в книге Откровения, 13 глава, стих 8. Московскому священнику Алексею Уминскому грозит лишение сана по обвинению в отказе читать молитву, в кавычках, о Святой Руси. Молитва о Святой Руси впервые прочел патриарх Кирилл в сентябре 2022 года. Ее распространили по епархиям РПЦ для обязательного чтения. В молитве есть такие фразы. «Восстань, Боже, в помощь людям Твоим подашь нам силу и Твоей победу». И другая. «Ты, Бо, есть заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу высылаем». Такой текст или выдержка из этого текста молитва о Святой Руси. Другого человека Иерея Иоанна Коваля, клирика храма Андрея Первозванного, запретили в служении после того, как он заменил слово «победа» в этой так называемой молитве на слово «мир». Естественно, все понимают, что за победа кроется в молитве о Руси. Не все хотят за это молиться, оно и понятно. Многие люди хотят мира, но политики и церковные деятели, их поддерживающие, еще больше подбрасывают дров в огонь. А что сказал Иисус Христос? Надо остановиться от Матфея, 5 глава, стих 9. «Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». А миротворцы – это не те, кто ищет победы и войны. Миротворцы – это те, кто ищет мира и поддерживает его. Какую красивую природу создал Господь. Мы не перестаем, видя ее, радоваться, удивляться. В нашем канале Telegram «События через призму Писания» мы много выкладываем видео из разных уголков нашей замечательной планеты. Как прекрасно все созданное Господом. Но что интересно, что про пустыню говорят не так часто. Прекрасен водопад, океан, берег на берегу, море, родник и так далее. Но пустыня, что интересно заметить, тоже по-своему прекрасна. Пустыни бывают очень разные. Но в своей сути они тоже представляют из себя красотищу. Ведь все, что создал Господь, это красиво. Пустыня не является исключением. Почему? А что такое вообще пустыня? Пустыня, если мы посмотрим по-другому, или назовем по-другому, это уникальные моря и океаны, это действительно так по их размерам, состоящие из песка
И не только. Самая большая пустыня в мире находится в Антарктике. Она называется Полярная пустыня. А самая жаркая пустыня – это Сахара. Самая заселенная пустыня – это Атакама в Чили. Там проживает более 1 миллиона человек. Велик наш истинный Бог, создавший такое невообразимое разнообразие природы на Земле. Второе письмо Коринфянам, 3 глава, стих 18. И мы все с открытыми лицами видим, как в зеркале, сияние славы Господа, и изменяемся, становясь все больше похожими на Него. Его слава в нас все возрастает, ведь она исходит от самого Господа, а Он есть Дух. На кого хотят похожими быть люди? Прежде всего на своих кумиров, людей. Один человек сделал себе зеркальный костюм легендарного футболиста Пеле, который под номером 10 играл за сборную Бразилии. Интересный костюм он сделал. Почему он его сделал? Потому что для него Пеле, который играл под номером 10, является его кумиром. Что насчет нас? В Библии ясно сказано, что верующий человек изменяется и все больше становится похожим на Христа. Когда Иисус первый раз пришел на землю, Он явил с собой доброту, утешение, любовь, заботу. Жизнь Христа – это пример. Именно такими и многими другими Его качествами должны обладать Его ученики, христиане. Преображение в образ Господа – это самое лучшее подтверждение подлинности веры. А преображена ли и преображается ли еще лично ваша жизнь Господом? На сегодня все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: В прошлых беседах мы начали изучать одно из важных внутренних качеств христианина. И этим даром Святого Духа является смирение. Воистину, величественное свойство самого Господа Иисуса Христа, ибо Он сказал: «Я кроток и смирен сердцем» — Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. Вопреки человеческому пониманию, смирение есть сила, ведущая человека к самообладанию, способствующая служению во славу Божью, спасающая людей от мук честолюбия, влекущая к умолению, а не возвышению. Воистину, этот драгоценный дар прекрасен в своем действии. В прошлой беседе было сказано о том, что это драгоценное свойство человека должно проявляться по отношению к Богу. Мы в смирении должны ходить пред Богом. И это является исходной точкой нашего смирения и в других областях нашей повседневной жизни. Например, невозможно ходить в смирении друг перед другом, если мы не ходим в смирении пред Богом. Также смирение и благоговение наше пред Божественным Словом важно в нашей духовной жизни. Смирение перед Божьей благодатью, снисспосылаемой нам от Бога на основании Его божественной любви, а не по нашим заслугам. И как часто человек, забывая это, злоупотребляет этим удивительным свойством Бога, а именно благодатью Его. Но при всем этом, наше смирение должно не только быть направленным вверх, то есть к Богу, но и в стороны, то есть к тем, кто нас окружает. И сегодня с помощью Божьей обратим наше внимание, какими путями проявляется смирение в общении друг с другом. Исправление. «Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». 1 Петра, 5 глава, 5 стих. Очень часто в нашей жизни очень трудно принимать инструкцию или корректировку со стороны других. Мы, люди, несовершенны, совершенен только Бог. И несмотря на то, что мы это прекрасно понимаем, мы очень трудно воспринимаем указания со стороны других, ведущие нас к лучшему. И это ясно почему? Ибо в нас нет смирения, а есть начатки или полный рассвет человеческой гордости. Прекрасным примером смиренного воспринятия исправительного слова служит нам Аполлос. Он был, как говорит нам Слово Божие, Деяния апостолов, 18 глава, 25 стих, наставлен в начатках пути Господня, муж красноречивый, горел духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Путь его действий был исправлен верующими Акилой и Прескилой, которые, как сказано, точнее объяснили ему путь Господень. Деяния апостолов, 18 глава, 26 стих. Несмотря на то, что Аполлос был одаренной личностью, он не отверг нравоучение других, а в смирении принял нужное. И в дальнейшем был благословением для других. Деяния апостолов, 18 глава, 27 стих. Смирение – великий дар, ибо оно поспешествует воспринятию поучения и исправления в нашем духовном хождении пред Богом. Служение. Помните, наше служение именно во славу Божию пред людьми зависит от нашего смирения. Связь между смирением и служением очевидна. Господь Иисус Христос однажды сказал так: «Я кроток и смирен сердцем» Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. С этим связано его принятие образа раба и уподобление человеку, Филиппийцам 2 глава 6 стиха по 8 стих. А не связано ли со смирением слова Господа Иисуса Христа, сказанные ученикам: «Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих»? Евангелие от Марка, 10 глава, 45 стих. Вспомните, как пред праздником Пасхи Господь Иисус Христос во время вечери начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем. Евангелие от Иоанна, 13 глава. А после этого Он сказал им: «Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам». Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 14 стиха по 15. Обряд омовения ног, соблюдаемый в некоторых вероисповеданиях, появился не раньше 4 века по Рождестве Христовом. И соблюдается он в буквальном понимании, то есть должны умывать ноги друг другу. Но здесь кроется глубокий духовный смысл. Главное здесь не форма, а дух. А именно, главное здесь не ноги человеческие, умываемые человеками, а подражание человеком, смирению и служению Божию. Вспомните, ведь и учеников был спор, кто из них больше. Евангелие от Луки, 22 глава, 24 стих. А гордыня, кто больше, не приводит к такому служению друг другу, о котором Господь сказал так: «Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Евангелие от Луки, 17 глава, 10 стих. Таковое, и только таковое, могу сказать только те, кто в смирении служит другим. Почтительность. Кажется, что почитание человека человеком несовместимо с учением библейским. Почитание или внешнее проявление уважения по отношению к Богу понятно, но к человеку, тем более ближнему своему, довольно трудная вещь. Почтить кого-то из людей для некоторых «праведников» в кавычках – дело даже грешное, ибо они категорически заявляют, что мы должны почитать только Бога, ибо только Он достоин этого. Я не отрицаю того почтения, благоговения, поклонения, которое мы должны оказывать великому Богу, но я отрицаю человеческие умозаключения, взывающие не оказывать почесть ближнему, ибо это антибиблейское измышление. Слово Божье ясно говорит нам, читаем: «В почтительности друг друга предупреждайте». Послание апостола Павла к римлянам, 12 глава, 10 стих. То есть не ожидайте того, чтобы кто-то вас почтил, но вы сами первыми начинайте почитать другого. Конечно, если человек стремится к тому, чтобы его почитали, такова цель его жизни, то он похож на фарисея, обличаемого Христом, за то, что они любят председательствовать в синагоге, Матфея 23:6, и приветствия в народных собраниях, Луки 11 глава, 44 стих. Гордость таковых заставляет их искать почести и славы. Слово же Божье говорит нам о обратном: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Филиппийцам 2 глава 3 стих. Я уверен, что противники почитания других обладают в той или иной степени гордостью, а это значит, там нет места смирению, ибо смиренномудрие тесно связано с почитанием один другого. Давным-давно было сказано Израилю: «Пред лицем седого вставай, и почитай лице старца, и бойся Бога твоего, я Господь» Левит 19 глава 32 стих. А о последних днях апостол Павел говорит о временах тяжких: «Ибо многие будут родителям непокорны» 2 Тимофею 3:2, «и самолюбие, и гордость, и непокорность родителям, и надменность» — все это значит полное отсутствие смирения, способствующему дать дань уважения другим. Видя все это вокруг нас, будем в смирении служить друг другу, ибо в этом зиждется святая, угодная и совершенная воля Божия. Аминь.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа вы услышите две получасовые программы «Вопросы и ответы» и проповедь Романа Рейнхарта.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители! Приглашаем вас на 43-й выпуск проекта «5 вопросов». Проекта, который состоит в видеопередачах с ответами на популярные вопросы, с которыми мы, как христиане, сталкиваемся от людей неверующих. Мы — это Дмитрий Гусаров, Игорь Егерев, мы сотрудники Центра христианских ресурсов, также Сергей Федосеев, он за камерой, вы его не видите, хотя мы его видим. И благодарим за то, что вот технически у нас все в порядке, все работает. Все записи нашего проекта мы размещаем на официальном сайте 5vo.ru, также в группе ВКонтакте и на YouTube-канале. Все можно посмотреть, прокомментировать, оставить какие-то отклики, поставить плюс или минус, как вам будет угодно, пожалуйста. Также можете задавать новые вопросы. Мы их не просто их коллекционируем, но также, как видите, мы пытаемся на них отвечать. Причем даже мы не избегаем отвечать на самие трудные, такие непростые.
1: Тут легких и нет, по-моему, здесь.
0: Может быть, какие-то колкие вопросы. Мы с большим удовольствием все это прочитаем, потому что, по крайней мере, как минимум, они помогают нам понять, как мыслят люди, которые имеют мировоззрение отличное от нашего. Ну, в данном случае, атеисты. Это для нас тоже будет тоже очень-очень полезно.
1: Мы стараемся воспринимать ваши вопросы не как какие-то вызовы, хотя это сделать очень трудно порой. Вот. Но мы благодарим вас за эти вопросы, и мы понимаем, что они отражают вашу личную заинтересованность. Вам действительно хочется разобраться в чем-то. И нам, кстати, тоже. Поэтому я думаю, что мы проводим какую-то совместную работу.
0: Да, и может быть, вот такие неотвеченные вопросы кого-то останавливают от того, чтобы поглубже разобраться в христианской вере. Может быть, ну вот вам, уважаемые зрители, если вы относитесь себя к людям неверующим, кажется, что на эти вопросы вообще нет хороших ответов. Может быть, вы даже их искали и не нашли, и вот сделали еще одну попытку посмотреть наш выпуск.
1: И сказали, что да, действительно, нет хороших ответов.
0: Ну, посмотрим, да, как у нас это получится сделать сегодня. Вопрос у нас сегодня такой достаточно интересный, простой, ну, в отличие от предыдущего, который мы разбирали буквально 5 минут назад. Мы можем перейти к нему, да?
1: Да.
0: Ну, я могу легко процитировать его наизусть. В какого Бога христиане не верят? Так, в какого Бога мы не верим?
1: Перечислять их по именам.
0: Да, буквально вот только что мы обсуждали этот вопрос, и я вдруг понял, что его можно понять по-разному, можно понять его как в том смысле, в каких богов христиане не верят. И, конечно, тут можно заняться перечислением. Есть, конечно, разные подсчеты, какое количество богов было придумано людьми. Там бывает нет какие-то сотни богов, бывает по некоторым подсчетам тысячи богов, самых разных, с разными характеристиками, разными именами, в разных культурах. Но, наверное, все-таки спрашивающий хотел узнать немножко другое.
1: Наверное, да.
0: Конечно, нам привычнее, наверное, отвечать, в какого бога мы верим, но сегодня мы пытаемся вот немножко с другой точки зрения посмотреть на данный вопрос и объяснить нашим зрителям, в какого бога мы не верим.
1: Я подумал о том, что, отвечая на этот вопрос, очень трудно не перейти к ответу на вопрос, в какого бога мы верим. Как бы удержаться в рамках вопроса вот этого данного. В какого бога мы не верим?
0: Ну, получается, мы сегодня будем касаться апофатического богословия, кажется.
1: Ну, наверное, да. В отрицательных терминах будем размышлять.
0: Ну что ж, можем, наверное, по порядку, да? И так вот в процессе диалога
1: мы не согласовывали с Димой. Я не знаю, о чем он хочет сказать. Он не знает, о чем я хочу сказать. У меня есть такое чувство, что где-то мы совпадем наверняка. Да. Но, возможно, мы и дополним.
0: Ну, я не знаю, что я сам хочу сказать, поэтому буду как-то на ходу пытаться формулировать. Но есть, конечно, много описаний богов, которые, может быть, приписываются христианам, что они верят именно в такого бога. Но на самом деле мы в такого бога не верим. Наверное, вот мы, возможно, несколько таких вот стереотипов мы сегодня попытаемся развенчать. И это будет уже в этом одном будет большая польза. Ну, наверное, такой наиболее такой карикатурный образ бога как старичка на облаке. Наверное, это было более популярно, конечно, не знаю, сколько, 100 лет назад, может быть, 200 лет назад. Но сейчас, может быть, мало кто в такого бога, ну, думает, что кто-то верит, что христиане верят именно в такого бога. Хотя, наверное, можно встретить такие упреки такого плана, что, ну, смотрите же, Гагарин в космос летал, и там уже у нас такие телескопы есть хорошие, и спутники летают, и вот смотрите, что-то нигде вашего бога не видно. Ну, вряд ли мы рассчитывали на то, что мы могли бы нашего бога увидеть где-то на облаке или в космосе. Безусловно, в такого бога мы не верим. Мы не считаем, что наш бог как бы имеет какое-то тело, видимое, что он как-то локализован в каком-то месте пространства, и что вот его можно разглядеть в телескоп или в микроскоп, или как угодно еще. Конечно, в такого Бога мы не верим.
1: Ну да.
0: Двигаемся далее, да? Ну, надеюсь, что это не стало сюрпризом, что никто не выключил наш выпуск на этом. Такому Богу, безусловно, христиане не верят. Но также мы не верим в Бога, который является не всемогущим, я бы так сказал.
1: Вот, то есть, да, это такая... Сейчас ты начинаешь отвечать на вопрос, какого Бога мы верим на самом деле.
0: Ну, я попытаюсь по-другому сформулировать. Иногда есть такое представление о верующих людях, что вот их Бог, он как бы один из многих, и там происходит некая постоянная борьба либо между богами, теомахия, да, либо Бога как с неким злом, может быть, обезличенным злом или каким-то наделенным какими-то личностными характеристиками, как, допустим, дьявол, там Бог борется с дьяволом, иногда побеждает, иногда проигрывает, что, собственно, мы видим результаты этой войны, мы видим в мире, когда происходят либо добрые какие-то события, хорошие, либо происходит зло, когда тоже часто такое, к сожалению, происходит, и может показаться, что вот христиане верят вот именно в такого Бога. Нет, такого Бога мы не верим. Мы считаем, что наш Бог всемогущий, и ни речи не идет о том, что он там где-то какая-то борьба, какое-то соперничество и какой-то баланс сил между добром и злом.
1: И мы не верим в то, что Бог и сатана – это две равные силы, но лишь противоположные по знаку, скажем так. Бог – могучая сила со знаком плюс, а сатана – это вот тоже равноценная могучая сила со знаком минус. Нет, мы в такого Бога тоже не верим. Мы верим в Бога, который является всемогущим в отличие от всех других существ, которых он же, кстати, и сотворил.
0: Ну, вот еще один вариант, да? Или ты что-то хочешь?
1: Я хочу, может быть, сказать о чем-то, что могло бы предшествовать тому, что ты сказал. Мы не верим в Бога, который безличностные. Ну, например, который является каким-то вселенским разумом. Или же Богом в смысле «да пребудет с тобой сила». Ну, что-то в таком духе. Угу. Вот, в такого Бога мы не верим.
0: Или Бог как вселенная, природа, вот такой пантеизм.
1: Да, да.
0: Это не христианский Бог. Это такого Бога христиане Бог. Не верят.
1: Вот. Мы верим, соответственно, в Бога, который является личностью. Угу. Обладающие чувствами, разумом. И из этого что еще также вытекает? Мы не верим в Бога, который безучастен по отношению к своему творению, который существует где-то в какой-то параллельной реальности. И так, может быть, иногда посматривать, что там происходит с людишками на этой планете. Но тот Бог, в которого мы верим, он является активным участником того, что происходит, настолько активным, что он решает породниться со своим творением, послав в него Иисуса Христа, своего Сына. Вот, ну вот в какого Бога мы верим, и, соответственно, в какого Бога мы не верим.
0: Да, ну вот и ты сбился на ответ,
1: в какого Бога мы трудно очень, да.
0: Верим, да. Да. Ну да, есть такое религиозное направление, деизм, предполагающий, что Бог, он стоял только в начале творения и выступил в роли Творца, и затем, заведя вот этот часовой механизм, предоставил Вселенной развиваться как ей угодно. Это, ну, более-менее популярная, считаю, точка зрения такая. Наверное, многие ученые придерживаются ее, и особенно, вот, может быть, там в 17-18 веках, наверное, даже и современные тоже. Но это не христианский Бог.
1: Ну, я, кстати, имею в виду даже больше не столько его участие в физических процессах этой Вселенной. Возможно, они сейчас как раз-таки развиваются по определенным законам, которые он же и создал изначально. Но я имею в виду человечество. Вот скорее наше пересечение с Богом, оно в Иисусе Христе, в Его кресте. Человек и Бог соединились вместе, и наши судьбы с Ним, они теперь не просто существуют параллельно, как-то независимо друг от друга, но Он, опять-таки, по своему желанию сделал так, что мы стали частью, ну, даже частью Его имени, если можно так сказать, Иммануил. Угу. Вот. Я, кстати, отвечая на этот вопрос, вот о чем подумал. Для меня это очень, очень полезное упражнение, на самом деле. Я вспоминаю самого себя, дохристианскую, мою дохристианскую жизнь и то, как я себе представлял Бога. То есть у меня уже начали складываться какие-то представления о Боге, которые, как выяснилось, во многом были ложными. То есть, ну, уже какая-то вера в Бога у меня существовала.
0: Но при этом ты был достаточно взрослым уже человеком.
1: Я уже был достаточно взрослым человеком, да. И вот как раз-таки вначале я верил в Бога как в некий, как я тогда говорил, вселенский разум. Ну, вот, мне казалось, что эта фраза такая очень глубокая, философская. Вот. И что действительно он где-то есть, этот самый Бог, но он существует вот сам по себе, параллельно. Что где-то он где-то там, мы где-то здесь, и между нами нет никакой точки соприкосновения. Вот такого, в такого Бога я верил. В такого Бога сейчас я не верю.
0: Ну и в такого Бога христиане не верят.
1: Не верят, да, я думаю, что все так.
0: Но есть другая крайность, тоже могу, может быть, добавить. Интересно, согласишься ты со мной или нет. Есть такая популярная точка зрения по отношению к верующим, что они верят в Бога, который управляет, ну, просто вот решительно всем. То есть каждый листок с дерева падает именно как прямая воля Бога исполняется вот в этом падении любого листочка, каждый там волос на голове, все-все-все события, все, что происходит в человеческом обществе и в масштабах Вселенной. То есть вот прямо каждая мелочь, все это непосредственном участии Бога происходит. Но вот в такого Бога, мне кажется, мы тоже не верим в такого Бога, потому что мы видим, ну хотя бы потому, что мы видим, что в нашем мире происходит зло, очень часто, и мы не можем сказать, что на то была воля Бога. Нет, воля Бога не была на то, но просто у нас есть свобода, как у людей, и поэтому мы зачастую эту свободу используем совершенно неправильно и вредим сами себе и друг другу. И в такого Бога мы не верим, который управляет, ну, просто вот решительно всем.
1: Ну, что касается человека, можно сказать совершенно определенно, он дал человеку свободу, и, как ни странно, может быть, это звучит парадоксально, но тем самым он ограничил себя самого, uh-huh. дав человеку свободу. Вот. И здесь действительно уже нельзя сказать, что человек обязательно будет творить его волю, потому что у него появилась своя собственная воля, и отличная от воли Бога. Он, конечно, хотел бы, чтобы наша воля и его воля соответствовали, совпадали бы, но он идет на риск, и любви к человеку дает ему такую свободу, что человек может выбирать не творить его волю.
0: Да. Ну да, иногда христиан просто ставят в упрек то, что, ну как якобы вы говорите все время, на все воля Божья, что бы ни происходило, на все воля Божья. Да, ну это не совсем верно, я думаю, что в такого Бога мы все-таки не верим.
1: Да, я думаю, ты прав абсолютно. Иисус в молитве «Отче наш» говорит, и да будет воля твоя и на земле, как и на небе. Даже в этой формулировке как бы мы слышим некий отголосок несоответствия тому, что на небе, в том месте, где он присутствует, и на земле. То есть здесь на земле воля человеческая и воля Божья не совпадают. Угу. Но мы хотим, чтобы они совпадали. Поэтому так молимся.
0: Ну вот еще один пример хотел бы привести, очень популярный, по-моему, он постоянно возникает вот в таких диалогах между верующими и неверующими. Вольно или невольно предполагается, что христиане, они верят в Бога пробелов. Угу. Такая известная логическая ошибка, и надеюсь, что мы ее не совершаем. То есть это означает, что Бог, он там, куда не добралась наука, то есть где мы что-то, чего-то не знаем, где вот такое белое пятно, вот это и проявление, значит, проявление Бога. Mm-hmm. Вот он наш Бог. Куда вы не добрались еще со своими приборами, со своими телескопами, своими экспериментами, вот там Бог и есть. Mm-hmm. Проблема такой точки зрения, конечно же, в том, что, ну, такая картина Бога, она очень является ущербной, потому что, он, как получается, Бог, он все время уступает, отступает все дальше, дальше, по мере того, как наука двигается вперед, цивилизация двигается вперед, mm-hmm. как мы открываем, исследуем какие-то вещи, узнаем больше о природе, о Вселенной, в которой мы живем. Если раньше люди могли не знать, откуда берется молния и возникает гром, и считали, что, наверное, это Бог, он что он там делает, пускает стрелы огненные, да, и что-то да, там
1: грохочет. Из греческой мифологии, я так понимаю.
0: Да, да. То и потом, когда более-менее выяснили, из-за чего происходит это природное явление, Бог, как бы, получается, отступил, и теперь он уже где-то в другом месте, может быть, там где-то в квантовой механике, квантовой физике, или где-то за пределами досягаемости наших самых лучших телескопов, таких как телескоп Хаббла или какого-то другого. То есть вот Бог пробелов. Порой я слышу от верующих, когда они пытаются объяснить свое мировоззрение и рассказывают о Боге, в которого они верят, они говорят именно о таком Боге. Поэтому неудивительно, что вот оппоненты, наши оппоненты, они указывают нам на это очень явным образом и показывают, что это на самом деле неправильно, это ошибка. И вот, ну, я думаю, мы должны согласиться, что да, вот такого Бога мы не верим. Бога пробелов. Mm-hmm. Мы не считаем, что Бог, он как бы прячется все время от нас, и как бы мы, получается, защищаем его незнанием своим. Чем больше незнания, тем больше, вот как бы, получается, более велик наш Бог. Это странная картина такая. Надеюсь, что вот, может быть, даже этим своим выпуском мы поможем, если у вас есть такая картинка о Боге, то постарайтесь от нее избавиться.
1: Я здесь хотел бы сделать небольшую ремарку вот, относительно того, что говорит Библия. Писание. Библия очень осторожна в заявлениях относительно каких-то физических явлений. Ну, в отличие, кстати, от каких-то писаний других религий. Вот, наверное, именно поэтому как-то, ну, нам не приходится краснеть за то, что там написано, и оправдываться. Очень часто люди, неправильно понимая Писание, причинили вред науке. И к большому сожалению, вот этот взгляд на Бога, как на Бога лакун, он, конечно же, зиждется не на пустом месте. Христиане сделали колоссальный вклад вот в подобное видение самих себя в глазах остального мира. Но, насколько я понимаю, в этом нет вины самого Писания. Но христиане, иногда стараясь как бы помочь, что ли, Богу, может быть, защитить его от влияния, как им кажется, науки, может быть, опасного влияния, ну, способствовали созданию вот подобного имиджа. Но, к сожалению, среди христиан есть люди, которые пытаются объяснять какие-то еще неоткрытые явления Богом, говорить, что да, ну вот это неизвестное как раз и есть Бог. Вот в такого Бога мы тоже не верим. Мы считаем, что все, что касается физической Вселенной, оно исследуемо, и наука имеет право, имеет инструменты для этого, для того, чтобы исследовать и открывать, ну, как мы верим, уже то, что было создано Богом. И это не изгоняет Бога куда-то там подальше от нас. И можно предположить, что Бог, наоборот, даже и радуется тому, что человечество столь пытливо и с таким большим интересом относится к произведению его, образно говоря, рук.
0: Да, проблема такого подхода состоит в том, что порой христиане делают ставку на такого Бога, и когда вдруг их картинка разрушается, ну, посредством науки, например, то они терпят кораблекрушение в вере. И зачастую страдает не только их вот такая локальная картинка, но и, в принципе, все их вероисповедание, мировоззрение, их христианская жизнь, все это рушится.
1: Да.
0: Потому что они понимают, что они заблуждались. А заблуждались не потому, что они слишком много на себя взяли.
1: Да.
0: Такое порой случается.
1: Да.
0: Вот еще одну иллюстрацию хочу привести, еще один такой пример, в какого Бога мы не верим. Надеюсь, что ты согласишься со мной. Мы не верим в Бога, который ожидает от нас исполнения ритуалов. То есть тоже, наверное, ну, мне кажется, более-менее популярная такая идея вот такой в среде внешней по отношению к христианам. То есть людям может показаться, что христиане, они просто живут по неким законам, что вот у них даже есть книжка таких законов, Библия там, или Новый Завет, и там прям все прописано. Значит, сюда ходите, сюда не ходите. Это делайте, это не делайте. Uh-huh. А если делаете, то есть вот до этой черты, дальше уже нельзя. Это нельзя, это нельзя, и это тоже нельзя. И вот как бы такая книжка у нас есть, мы по ней живем, и, собственно, Бог вот как наша картинка Бога такая, что вот Бог – это Бог запретов. Бог, который вот прямо ожидает от нас точного исполнения каких-то ритуальных действий. Ну, тоже, наверное, порой мы сами себе создаем такой имидж. Наверное, может быть, в евангельской среде это не очень распространено, такое положение вещей, но, наверное, определенные выводы можно сделать. То есть порой, да, действительно, мы немножко сами виноваты в таком представлении о нас, но надеюсь, что все-таки наш Бог, он не таков.
1: Я с тобой полностью согласен. Мне бы хотелось немного конкретизировать то, что ты сказал. И, ну, по сути дела, мне кажется, ты говоришь о двух вещах. Первое – это Бог ритуалов. Действительно, в верующей среде зачастую существует неправильное мнение о том, что мы спасаемся соблюдением определенных ритуалов, и что сами по себе ритуалы имеют силу. Вот в такого Бога мы не верим. Мы верим, что человек спасается по вере в Бога и по его, соответственно, благодати и милости, а не из-за того, что мы все ритуалы исполнили скрупулезно и безошибочно. Вот это не значит, что Господь не ожидает от нас определенных ритуалов, они действительно есть, но не они являются предметом нашего спасения или, так скажем, следствием нашего спасения, причиной нашего спасения. А другое, о чем ты говоришь, это, наверное, Бог в виде некого такого вселенского жандарма, который наблюдает за нами, записывает в свою книгу все наши грехи и только ждет, когда ему представится случай, чтобы наказать за них. И ему это доставит большое удовольствие. В такого Бога тоже, к сожалению, многие люди верят. А мы в такого Бога не верим. Вот, кстати, мне кажется, что именно Христос описал вот очень хорошо Бога, в которого мы верим, придав ему образ, придав ему черты Отца. Притча о блудном сыне очень хорошо иллюстрирует Бога, в которого мы верим, а также Бога, в которого мы не верим. В ней описан Бог в виде Отца, который любит своего сына, несмотря на то, что тот его бросает, берет часть имения, расточает его бездумно. И не только сам факт, что он расточил имение, причиняет боль отцу, но то, что сын его страдает. И когда он возвращается, он не ждет его с палкой, с розгами, и не говорит ему: а вот видишь, что с тобой произошло. Но он даже и не выслушивает никаких объяснений, которые сын заранее приготовил. Вот он принимает его обратно в семью с огромной радостью. Вот такого Бога описывает Иисус Христос. В такого мы Бога верим. В противовес другому Богу, который ждет наших ошибок и которому доставит большое наслаждение нас наказать за них.
0: Да, достаточно популярные такие точки зрения. Я думаю, важно, что вот мы это прозвучало, что на самом деле мы совершенно не обязаны в такого Бога верить, надеемся, что и не верим, хотя, безусловно, такое в нашей среде можно встретить в той или иной степени. Ну вот сегодня мы пытались говорить, в какого Бога мы не верим. Наверное, мы уже готовы подытожить. Вообще мы сейчас хотим записывать чуть более короткие выпуски. Надеюсь, что это изменение придется вам по вкусу, будьте рады. Также, может быть, вы обратили внимание, у нас новый фон, новая картинка фоновая, чуть более живая, чем та, к которой вы, возможно, привыкли, если смотрели наши предыдущие выпуски. Ну что ж, подытоживаем. В какого Бога христиане не верят? Мы, конечно же, не верим в Бога-старичка на облаке, условно говоря, в Бога, которого можно обнаружить какими-то экспериментами или в какие-то научные приборы. Мы не верим в Бога, который управляет прямо вот досконально, решительно всем, или, с другой стороны, как другая крайность, Бога, который просто запустил Вселенную и сам устранился, и ему нет никакого дела ни до нас, ни до нашей жизни. То есть мы не верим в Бога пробелов, то есть который прячется от нас там, где еще докуда не добралась наука или какие-то исследования, какие-то результаты экспериментов. То есть вот такая известная точка зрения. Все, что нам неизвестно, все, что мы не знаем, вот там наш Бог. Ну вот такого Бога мы не верим. Что еще прозвучало у нас сегодня?
1: Мы не верим в Бога не личность, да, безличностная.
0: Да, мы не верим в Бога обезличенного, который просто как некая сила, или это, может быть, вся природа иногда называет Богом, космос называет Богом, такой вот пантеизм такой своеобразный. Мы не верим в Бога, который постоянно борется со злом, но не может победить, как какая-то там борьба происходит, и что побеждает то одно, то другое. Такого Бога мы тоже не верим. Наш Бог, он, безусловно, всемогущий.
1: Да, мы не верим в Бога инь-янь.
0: Да, да. Ну вот в такого Бога христиане не верят. Если вам интересно, какого Бога христиане верят, то, наверное, это гораздо легче узнать, потому что много информации об этом. И мы были рады сегодня вот на эту тему поговорить. Если какой-то отклик у вас наши слова вызвали, пожалуйста, напишите нам. Можете предложить свой вопрос, можете как-то прокомментировать наши слова, где-то, может быть, указать на наши ошибки. Мы будем очень-очень этому рады. На этом все. Большое вам спасибо за внимание. До свидания. Спасибо. Всего доброго.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Еще о молитве», а в частности «Молиться во имя Иисуса». Сегодня 10-я, заключительная часть. Продолжая мысль предыдущей 9-й части, мы должны сказать, как ничтожно мало может мир сей вложить в какое-то имя. В этом мире мы имеем много имен. Пусть каждый из вас посмотрит на имена богатых, великих политиков в своей стране. И такие имена, вплоть до президента и министров, люди открыто обзывают, сквернословят в их адрес, прямо на улице, в печати и так далее. И что заключено в таком имени? Немного. Что мир сей может в них вложить, заключается в этих именах. Сегодня существуют еще богатые, но Библия говорит в послании Иакова в главе 5 стих 1. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, которые на вас придут». Это значит, что богатые исчезнут, конечно, исчезнут, но исчезнут и все другие. Мы знаем, что такие еще существуют, которые связаны с Господом Иисусом. Мы должны использовать удобное время, чтобы нашу жизнь веры так укрепить, чтобы тогда, когда мы попадем во время испытания, то и выдержали это испытание. Все Бог заранее для нас запланировал в отношении вечности. В противном случае нас ожидает постыжение, которое не является прославлением Бога. А дело Иисуса на Голгофе так мощно и так велико, что мы во всех помутнениях жизни не обязательно должны иметь постыжение. Собственно, мы вообще не должны иметь постыжения. Славное дело Иисуса на Голгофском кресте служит для того, чтобы мы имели только жизнь победы. Для такой нашей жизни победы дело Иисуса на кресте вполне достаточно –

кто-то согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Это пишет ученик Иисуса Иоанн тем верующим, которые через него покаялись. Он точно знал, что они грешат, поэтому он предупреждает их, чтобы они при своем согрешении снова и снова приходили к Иисусу, чтобы получить прощение за свои грехи. Поэтому и каждый из нас безошибочно знает, когда он согрешает. Но мы не должны грешить, поэтому это состояние, что мы не должны грешить, одновременно открывает жизнь победы нашей ежедневной жизни. Еще раз спрашиваем, что может этот мир вложить в какое-нибудь имя? Мы можем сказать, что одно имя является не больше, чем пустой звук, который исчезает как эхо, когда мы в горах громко крикнем, особенно рано утром. Некоторое время мы это эхо слышим, а затем оно затухает. Но как Святое Писание ставит в центр внимания славу Божьего имени и славу имени Иисуса Христа? Все же какая удивительная благодать связана с этим именем! Подумайте только о нашем спасении, которое мы получаем через наше покаяние. Что находится в чудном имени Иисуса? Именем Иисуса Бог желает спасти всех людей для вечности. Первое послание Тимофею, глава 2, стихи 4 по 6. Этот факт основан на великой власти, которая имеется в имени Иисуса. Поэтому написано в послании Колоссянам, глава 3, стихи 16 и 17. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа». Благодаря через Него Бога и Отца. Имя нашего Господа Иисуса является именем победы в отношении всех проблем нашей повседневной жизни. Это не Божья воля, чтобы Он убрал все наши проблемы, но Божья воля заключается в том, чтобы проблемы нашей жизни мы победоносно выдерживали. В этом заключается Божья воля. При этом нет ничего, что было бы выше Его имени. Это является наивысшим, что может быть в одном имени. Мы знаем, сколько людей имеется на земле, ровно столько имеется на земле также имен, но не меньше, чем людей. Почему я так говорю? Потому что, к примеру, в Германии многие родители дают своим детям при рождении несколько имен. Одно из этих имен является главным именем человека, которым его зовут. Когда человек становится совершеннолетним, то он без проблем может выбрать своим главным именем одно из других его имен – но какое-нибудь имя имеют все люди. Даже ангелы имеют свои имена, как отпавшие, так и не отпавшие ангелы. Но одно имя они имеют. Высшего имени нет, как имя Иисуса Христа. Поэтому Слово Божие говорит в послании Филиппийцам в главе 2, стихи 9 и 10. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Для нас, всех детей Божиих, нет ничего большего, как то, чтобы мы крепко держались за имя Иисуса и не отрекались от Него». Это является главным вопросом Евангелия, и это касается нашего хождения.

гения. Это имя, которое нам дано сохранять в нас как свидетельство для Бога и для людей. Таким образом, мы прославим Бога, если мы не станем отрекаться от Его имени. Имя Бога, которым Он открылся Моисею, вечно, как читаем в Исходе, глава 3, стих 15. «И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилевым, Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род». Божие откровение в том смысле, что Его Слово останется неизменным, точно так и Сын Божий Иисус Христос, который не сказал одновременно «да» и «нет», но в нем было «да». Этим Он и Его Слово сегодня еще является, потому что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Послание евреям, глава 13, стих 8. Итак, мы видим, что в имени Бога, в имени Иисуса Христа находится неизменность, находится вечность. Люди изменяются, конечно, и это мы знаем. В политике люди изменяются в своей одежде, в мышлении. Раньше у таких людей была совсем другая одежда принята. У людей мы наблюдаем постоянное изменение, но не у Бога. Все Божьи обетования, сколько их в Слове Божьем имеется, являются «да» в Нем. Это значит, что они до последнего пункта исполнятся. Это значит, что из всех высказанных Святым Писанием обетований ни одно слово не упадет на землю. Наш Господь Иисус пришел именем Отца, что значит в сущности, в силе и в задании Своего Отца в соответствии с Евангелием от Иоанна, глава 5, стих 43. «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной придет во имя Свое, его примете». Это является основой того, как Христос к нам пришел. Поэтому Господь Иисус мог сказать: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Господь Иисус принес нам на землю сущность Небесного Отца. Поэтому Он мог и нам открыть сущность Отца. И то, что наш Господь Иисус делает, то Он делает именем Отца в соответствии с Евангелием от Иоанна, глава 10, стих 25. Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне». Именем Отца Иисус все делает, а вне этого имени ничего не делает. Точно так обстоит дело и с нами. Да, Он имеет это имя, Он пришел именем Своего Отца и открыл людям сущность Своего Отца. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 17, стих 26. «И Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». Таким образом, нам все показано, что мы можем знать и должны знать, чтобы здесь, на земле, пребывать в Божьем богатстве в отношении Его Духа и Его Слова. Бог не имеет намерения, чтобы во время благодати мы жили в земном богатстве. Некоторые верующие думают, что те верующие, которые имеют много богатства, являются Божьими благословенными. Это не соответствует истине. Такому утверждению я строго противостою. Скорее всего, все наоборот. Ибо Господь Иисус сделался ради нас бедным, Он стал равным нам. Послание Филиппийцам, глава 2, стих 7.
Но Иисус уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Итак, Иисус был бедным и настолько бедным, что не имел где преклонить голову, как читаем в Евангелии от Луки, глава 9, стих 58. Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». По сравнению со Христом, когда Он был на земле, мы являемся богатыми, поэтому испытайте и познайте Христа в ваших молитвах, потому что Он достоин этого, так как Он показал нам Отца в Его сущности, в сущности Его сердца. А Его имя, которое дал Ему Его Отец и Бог, есть имя над всеми именами, как мы читаем в послании евреям, глава 1, стих 4. Иисус, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Поскольку Иисус открыл нам сущность Небесного Отца и Сам пребывал в Его сущности, то на основании этого нет более высшего имени и быть не может. Если имя Иисуса характеризует Его сущность, если все Его внутреннее, Его сущность, носит это имя и является истиной, тогда внешнее, привычное применение не может быть полезным. Для нас это ясно, ибо внешняя форма никогда, ни в коем случае, не приведет нас в отношение и в зависимость от Бога. Почти во всех странах мы имеем сейчас достаточно формальных христиан, которые остаются погибшими. Я имею в виду всех религиозных людей, которые символично представляют или представлены в этих пяти неразумных девах, согласно десятой притче Царствия Небесного. А чтобы остаться погибшими, люди не имеют необходимость о чем-то заботиться. Не на основании образа речи, но на основании общения нашей сущности разделяются Дух Бога и Дух мира сего, согласно Евангелия от Матфея, глава 24, стихи 4 и 5. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят. Итак, не то, что мы берем в рот, отличает нас от погибшего мира, но только наша сущность. Тогда мы спросим, что значит сущность? Это тот образ, который Господь Иисус нам показал в Своем хождении в плоти на земле. Он сказал: «Я кроток и смирен сердцем». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. И это Иисус показал на практике в своем хождении в плоти на земле. Это Его сущность. Но это является только одной чертой Его сущности, ибо Он имеет целую цепь различных характеристик, которые указывают на Его сущность. Эти суммарные черты Иисуса являются Его сущностью, а эта сущность Иисуса является для нас примером. Чем больше мы вникнем в сущность Иисуса, тем больше мы будем иметь услышания на наши молитвы, и тем полномочней Господь Иисус даст нам желание наших сердец, чтобы дело Божие осуществилось в Его Царстве. Запомним эти два предложения. Именно об этом идет речь. Ведь Бог ищет таких поклонников, которые поклоняются Ему в духе и истине. Имя Иисуса мы можем хранить только через Слово Божие в вере и в истине, как мы об этом читаем в Откровении, глава 2, стих 13.
знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что прочно держишься за имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». А также Откровение, глава 3, стих 8. «Знаю твои дела. Вот, я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего». Итак, чтобы вообще пользоваться именем Иисуса, необходимо два фактора соблюдать. Во-первых, наша вера, а во-вторых, истина и Слово Божье в вере. Это является основой. В этом мы должны через сущность Иисуса стать похожими на Него. В этом содержится все необходимое, и ничего не недостает. Если взглянуть на дело с этой точки зрения, то обетование подтверждает услышание всего того, что бы то ни было, что мы в вере именем Иисуса у Бога просим. Но только с этой точки зрения. Следовательно, стоит, чтобы мы вошли в такое положение, которое похоже на сущность Иисуса и Ему принадлежит. А теперь мы ставим следующий вопрос. Где имеются такие верующие, которые так похожи на Господа Иисуса? Теперь никто из вас не должен сказать: «Я этого хочу», хотя такое желание является очень приятным. Но здесь речь идет о следующем. Где они, которые являются такими? А для этого Господь Иисус что-то дал, чтобы мы стали такими. Этим что-то является время. Бог дал нам время, чтобы с Господом Иисусом накапливать опыт, чтобы во время тренировки мы стали похожими на Иисуса, чтобы мы могли изучать Его сущность, особенно в Евангелиях, и чтобы мы могли принять Его сущность. И апостол Павел говорит во многих местах Писания о сущности Иисуса, каким он был, и постоянно показывает его нам, как единственный достойный пример. Поскольку его имя, его сущность в конечном счете является самим Христом, то мы можем его понять и принять только в вере. Итак, его имя является самим Иисусом. Его сущность есть сам Иисус, и это следует практически проявить через веру во всей полноте своей жизни. Вследствие этого сила имени Иисуса находится в его сущности. Если бы Господь Иисус имел скверную сущность, то он был бы вспыльчивым, то он иногда ударил бы кого-нибудь в лицо. Если он был уставшим и должен был что-то сделать, то это делали ученики, отсылали женщин с их детьми от Иисуса. В таком случае он говорил: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 14. Такова была его манера. Хотя Иисус был занят с утра и до вечера, то к нему приходили еще и вечером. В этом стихе мы видим сущность Иисуса по сравнению с сущностью его учеников. В противоположность Иисусу они отсылали женщин с их детьми. Они запрещали им приходить к Иисусу. Итак, сила имени Иисуса и вообще его власть, которая стоит за именем Иисуса и действует в его сущности, становится в нас действенной, как только мы в подобной форме принимаем его сущность. Молиться его именем является теперь нашим заданием.
И как только мы будем молиться Его именем, то в известной мере становимся на Его место, в Его имя. Это можно примерно так сравнить. Скажу это прообразно на примере одной пары сапог, которые принадлежат Господу Иисусу, а мы одеваем их. При этом мы попадаем в Его след. Мы оставляем при ходьбе след Его ног. Мы приходим в Его задании, если будем идти Его походкой. Это есть путь Иисуса. Поэтому так произойдет, как Слово Божье говорит в Евангелии от Иоанна, глава 11, стих 42. «Я и знал, что ты всегда услышишь меня». Но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. И что тогда, если по этому поводу мы имеем другой вариант? Если то, что мы именем Иисуса просили, в действительности не сразу получаем или не сразу находим? Мы молились именем Иисуса, но мы просимое не получили. Должны ли мы в таком случае потерять мужество? Однако мы не имеем основания, чтобы потерять мужество и думать, что Господь Иисус не слышит наши молитвы. Это было бы неверно, это была бы слабость веры, это не приводило бы нас к прославлению Бога. Снова, если бы мы были вынуждены думать, что Господь Иисус не слышит наши молитвы. В принципе, Он слышит наши молитвы, но Он не может привести в исполнение наши молитвы, если мы духовно неверно стоим, если мы не вращаемся в Его сущности. Сама молитва Господа Иисуса нам это показывает. Исполнение этой молитвы Иисуса мы тоже еще не видим. Я имею в виду молитву Иисуса на Голгофском кресте, где Он говорит в Евангелии от Луки, глава 23, стих 34. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Так Иисус молился к Своему Небесному Отцу: «Отче, прости им». Но эта молитва и до сегодняшнего дня еще не исполнилась. Но это исполнилась ли просьба Иисуса? По этому поводу мы должны сказать «нет». Но просьба Иисуса будет исполнена. Иисус не был раздраженным, когда Его молитва не сразу исполнилась. В таком случае нам нужна вера. Если мы что-нибудь просим именем Его сущности, тогда это исполнится, если для этого исполнится время. В более поздний день это время наверняка исполнится в отношении того, что Иисус здесь просил. А именно тогда, когда Господь Иисус по Своей милости снова примет Свой народ Израиль, как Святое Писание нам во многих местах сообщает. К примеру, у пророка Исаии в главе 11, стих 11. «И будет в тот день, Господь снова прострет руку Свою, чтобы возвратить себе остаток народа Своего, какой останется у Ассура и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Элама, и в Синнаре, и в Ямафе, и на островах моря». И в Новом Завете читаем об этом в послании Римлянам, глава 11, стихи 26 и 27. «Итак, весь Израиль, то есть остаток в 144 тысячи душ, спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Итак, если сам Господь Иисус высказал такие просьбы, которые не сразу были исполнены,
то мы не видим в этом недостаток его веры, а также недостаток связи Иисуса с Отцом. Но мы видим, что тогда, если мы будем в сущности Иисуса жить и просить, то можем иметь как эти просьбы, которые немедленно, а также позже исполнятся. Но если мы будем просить в сущности Иисуса Христа, тогда наши просьбы исполнятся со стопроцентной уверенностью. Точно так можем и мы, если сложим наши руки, быть уверенными в услышании наших молитв в перспективе на Бога. И это прекрасно, ибо мы читаем, если мы так будем молиться: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Евангелие от Иоанна 14, стих 13. Это является намерением Бога в молитве, если наши просьбы посылаем на небеса к Богу в сущности Христа. Тогда мы можем быть уверенными, что Бог ответит на наши молитвы. Вечная слава и благодарение нашему Господу Иисусу и Небесному Отцу за Его милость, что в этой проповеди еще о молитве. Мы слышали о необходимости молиться Его именем и что это означает быть в Его сущности. Аминь.

0: В Сиэтле полночь.
1: В эфире радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

Начиная нашу программу, для нашего внимания предлагается место Священного Писания, записанное в книге «Экклесиаста» в 9 главе 8 стихом. «Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудеет елей на голове твоей». Экклесиаст дает нам здесь две мысли для нашего рассуждения. Первая мысль заключается в том, чтобы мы содержали одежды свои чистыми и светлыми. И вторая мысль, чтобы елей на нашей голове не оскудевал. Слово Божие говорит нам о том, что елей, о котором идет речь здесь, это не что иное, как прежде всего Дух Святой. Это сила Божия. Это помазание, это благословение для каждого имеющего этого масла. Таким образом, каждая душа, спасенная Иисусом Христом, каждый христианин должны быть помазанными, должны быть погруженными в этот елей благословения. И нужно, чтобы оно было не просто на голове, но, образно говоря, чтобы оно стекало и покрывало и наш дух, и душу, и тело. Дух Святой и небо реагирует только на помазанников Божиих. И наша сегодняшняя радиопрограмма является продолжением этой мысли. Как помазание на нашей голове проясняет не только наш разум и делает нас способными к пониманию откровений Божиих, но и делает нас благословенными. Итак, дорогие друзья, оставайтесь с нами, и да благословит вас Господь.

Мы прочитаем место Священного Писания, записанное в книге Екклесиаста, из 9 главы, 8 стих. «Да будут во всякое время одежды твои светлые, и да не вскрывает елей на голове твоей». Два воскресенья назад мы рассуждали об одеждах, чтобы они были чистыми, светлыми, чтобы мы были достойными и готовыми к пришествию Иисуса Христа. Сегодня мы с вами посмотрим на вторую половину этого стиха. Эти слова являются условием для благословенной, богоугодной жизни и успеха в служении Господу. «Да не вскрывает елей на голове твоей». Эти слова были написаны почти 3000 лет тому назад. В то время елей не был чем-то сверхъестественным, но был простым оливковым маслом. Оливковое масло использовали во многих сферах жизни человека. Готовили пищу на оливковом масле. Использовали в медицине, использовали в косметике, в умащивании тела, в различных жертвоприношениях. Помазали царей, священников, пророков, когда их посвящали на служение. Использовали для освящения в домах, как светильники, и на улицах, как светильники, только больше они были, факелы. Использовали их в темное время, в различных шествиях использовали. Использовали елей для освещения всех предметов храма. Интересно, что елей используется даже в ритуале гостеприимства. Однажды Иисус Христос был приглашен на обед к фарисею и не оказал должного гостеприимства, как это положено делать. И в процессе общения Христос сделал упрек ему. Говорит: «Я пришел к тебе, и ты головы не помазал мне». Христос сказал, что во время поста помажь голову твою. Во многих случаях использовался елей в жизни людей. Екклесиаст пишет: «Да не оскудевает елей». Не оскудевает, то есть не пропадает совершенно, где он используется. Да, когда его используют, он уменьшается. Но для того, чтобы он не оскудевал, нужно его пополнять. Сам Бог сказал, чтобы светильник в храме, в святилище, горел с вечера до утра. А утром поправляли фитиль светильника, доливали масло, чтобы на следующую ночь до утра было достаточно для горения этого светильника. Можно вспомнить, как Христос сказал пример о 10 девах. И там он о мудрых говорит: «Мудрые со светильниками своими взяли сосуды с маслом, чтобы не оскудело». А вот в неразумных как раз и получилось, что оскудел елей, не просит: «Дайте нам вашего масла». Вникая в Священное Писание, можно определить, что елей является прообразом Духа Святого. Смотрите, как интересно пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 1 главе, с 21 стиха: «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал нам залог Духа в сердца наши». Помазал.
и дал залог Духа Святого. Иисус Христос говорил своим ученикам: лучше для вас, если я уйду, потому что пошлю вам другого утешителя. И когда придет Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Так записал любимый ученик Иисуса Христа Иоанн. А вот прошли годы, и этот же самый Иоанн в своем первом послании, во второй главе, 27 стихе, Духа Святого называет помазанием. И говорит: помазание учит вас всему. Почти те же слова повторяет, которые раньше сказал наш Спаситель Иисус Христос. Иисус Христос своим ученикам говорил: не отлучайтесь из Иерусалима, через несколько дней вы будете крещены Духом Святым. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями и в Иерусалиме, и в Иудее, и в Самарии, и даже до края земли. Дух Святой, как святое помазание, дает способность быть служителями. Можно вспомнить, как Иоанн и Петр шли в храм, и у ворот храма сидит человек хромой. Он родился хромым. Его приносили, сажали, чтобы он просил милостыни. И Петр и Иоанн исцелили его. И все, кто был в храме, сбежались. Они привыкли видеть его всегда хромым. А это он скачет, прославляет Бога. И это стало поводом к тому, чтобы Петр стал возвещать о Господе Иисусе Христе, о Его смерти, о Его воскресении, о спасении, которое Он дает верующим. И около 5000 уверовали во Христа Иисуса. А вот служители храма были недовольны. Прислали стражу, взяли Петра и Иоанна и на всю ночь держали под стражей. А утром собрали все начальники, первосвященники и все из рода первосвященнического и задают вопрос: какой силой ты это сделал? И что интересно, написано: и исполнился Петр Духом Святым и говорит: если от нас требуется ответа, то да будет вам известно, что именем Господа Иисуса Христа, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им Он поставлен здрав. И так как не могли они ничего сделать другого для Петра и Иоанна, строго предупредили, чтобы об Иисусе Христе не проповедовали, и отпустили домой. Они вернулись к своим, рассказали все, и все преклонили колено перед Богом и просят. И удивительная молитва их, что они просят у Бога, они не просят: Господи, защити нас от этих людей, которые хотят делать зло детям Твоим, а просят: благослови нас, чтобы мы со всей смелостью проповедовали Слово Твое. И написано: и исполнили все Духа Святого, и говорили: Слово Божие зерновение. Исполнились Святого Духа. Само слово «исполнились» говорит не о том, что вот если как сосуд наполнить доверху, но исполнить – это значит через верх, чтобы оно текло. Это подтверждает Псалом 132, где говорится: как хорошо и как приятно братьям жить вместе. Это как бы драгоценные елей на голове Аарона, когда его помазывали в первосвященники, стекающие на бороду.
и на края одежды, на рукава, и вниз, на подол. Это обилие елея. Или вспомните, Самуил помазывал первого царя в Израиле, Саула. Он вылил ему на голову сосуд елей. Не помазал голову, да, а вылил сосуд. Естественно, потекло кругом. Это вот говорит об исполнении. И когда происходит исполнение, тогда происходит благословение в жизни и служении. Помните, Иисус Христос говорит: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Как написано, из чрева верующего потекут реки воды живой. Обилие в исполнении. Это дает благословение каждому, кто исполнен силой Духа Святого. На страницах Священного Писания есть примеры, которые показывают, что исполняться Духом необходимо многократно. Перед каждым особым действием, служением нужно получить силу от Господа, чтобы иметь благословение в этом служении. Мы это можем видеть на примере в жизни Самсона. Вот про него написано: «И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка». Проявляется нечеловеческая сила. Он загадал загадку, а Далида подсказала филистимлянам. И они как будто отгадали. И получилось так, что он проспорил им 30 одежд. И он пошел, написано, сошел на него Дух Господень, и он убил 30 человек, снял с них одежды и принес тем, которые отгадали загадку его. Господь проявил великую силу через него. Вырвать ворота из города, унести на гору. Он причинял много неприятностей филистимлянам. Через лисицы выжег поля их. И вот они обращаются к начальникам Израиля и говорят: «Выдайте нам его». И Самсон соглашается, чтобы они выдали. Они связали руки ему веревками. Не веревкой, а веревками написано. И повели его к филистимлянам. И когда те увидели, подняли такой крик радости: наконец-то наш враг будет в наших руках. Но написано: «И сошел на него Дух Господень, и веревки на руках его стали, как перегоревший лен, как пепел. И он, нагнувшись, взял ослиную челюсть и поразил 1000 филистимлян». Это показывает необходимость исполнения Духом Святым при каждом особом служении. А вот когда он нарушил волю Божию, завет с Господом, это и для нас большой урок. Мы с вами все заключали завет с Господом, и нарушать завет – это очень печально. И когда он нарушил завет, написано: «И оставила сила его». Оскудел елей. Хотя он говорит: «Стану, пойду, как прежде», но не знал, что Господь оставил его. И оказался он в посмеянии. «Да не оскудевает елей на голове твоей». Интересно, о себе свидетельствует пророк Михей. Когда мы читаем 3 главу, то в 8 стихе есть, смотрите, вот такие слова. Он говорит: «Я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его». Исполнен силы, смелости, твердости,
чтобы указать им на грех, причем справедливо, правоты исполнил, обличить их. Мы можем вспомнить Савла, когда Господь остановил его на дороге, и вот он находится в Дамаске, в доме Иудином, и 3 дня находится в молитве. Вероятно, он оплакивает свою прошедшую жизнь, те преступления, которые он делал против Господа и церкви его. И вот Господь посылает своего служителя и говорит ему: «Анания, пойди в дом Иудин, там Саул есть, возложи на него руку, чтобы он прозрел и исполнился Духа Святого». И Анания пришел и говорит ему: «Меня Господь послал, чтобы ты прозрел и исполнился Духа Святого». И тут же, как все равно перед нас глаз уходит, он получает зрение, исполняется Духом Святым, принимает крещение и начинает проповедовать, что Иисус Христос – Сын Божий. Причем проповедует этот среди евреям, в синагогах. Вот что делает исполнение Святым Духом. А когда Господь призвал его на постоянное служение, прямо сказал: «Отпустите мне Варнаву и Саву на служение, которым я призвал их». И церковь помолилась, отпустила. И они пошли. И прежде всего они пришли на родину Варнавы, на остров Кипр. И прошли через город свидетельство о Христе. И пришли там, где живет проконсул этого острова. Муж разумный, он пригласил Савла и Варнаву в сие в дом. А у него рядом был один там волхв, лжепророк, который противился, не допускал, чтобы проконсул принял веру Иисуса Христа в сердце. И смотрите, что происходит. Мы читаем в 13 главе Деяния апостолов в 10 стихе. Вернее, с 9. «Савл же он, Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: „О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господней? И ныне вот рука Господня на тебе, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени“. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев прошедшее, уверовал, дивясь учению Господне». Если апостол Павел исполнился Духа Святого, то смотрите, он говорит про этого лжепророка, тоже исполненный. Но чем он исполнен? Всякого коварства, всякого злодейства, враг всякой правды, тоже исполняется. Исполнение силы Духа Святого дает благословение в служении, в проповеди Евангелия. Как ученики Иисуса Христа в день Пятидесятницы все исполнились Духом Святым и стали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Смотрите, Дух Святой дает удивительные способности человеку, который большими усилиями, годами должен изучать, чтобы один язык выучить. А это 12 апостолов говорят на 18 наречиях.
и получили силу в проповеди Евангелия. Все слышат на своем наречии их, говорящих о великих делах Божиих. А посмотрите на Стефана. На нем написано, что он, будучи исполненный Духа Святого, проповедовал с дерзновением, обличая евреев в их отступлении от Господа. И не только имел дерзновение в проповеди, он поднял глаза к небу и увидел славу Божию. И окружающим евреям говорит: «Я вижу небо отверстым Иисуса Христа, стоящего одесную Бога». Вот что делает исполнение Духом Святым. Оно дает возможность видеть невидимое и дает силу свидетельствовать об этом. Поэтому, чтобы исполнять, чтобы не оскудевал елей, нужно исполняться Духом снова и снова. Интересно, апостол Павел вот пишет о верующих людях в послании Ефесянам. Что значит человек, который исполнен Духа Святого? Смотрите, мы читаем в 1 главе 17 стиха. «И как безмерно величие могущества Его в нас! Безмерно величие могущества Его в нас, верующих, под действием державной силы Его, которой Он возделся во Христе, воскресив Его из мертвых». Смотрите, безмерное величие могущества под действием Духа Святого. И, казалось бы, это достаточное состояние, чтобы жить и трудиться, и прославлять Бога. Но апостол Павел им же и в этом же самом послании, только в 5 главе он пишет: «Исполняйтесь Духом». Почему? Да чтобы не оскудевал елей, нужно исполняться Духом. Мы даже в Ветхом Завете находим пример, который показывает, что значит исполняться Духом Святым. В книге пророка Иезекииля, в 47 главе, описывает пророк, как один муж ему показывал храм, который будет в тысячелетнем царстве. Походит, водит его, рассказывает, показывает. И вот подводит его к порогу храма, а из порога храма вытекает поток. И он отмерил 1000 локтей или 500 метров и говорит: «Повел меня по воде», а воды было по щиколотку. Вы знаете, что такое щиколотка? Это только стопа до косточек, которые чуть выше стопы. Это щиколотка. Вот столько воды было. А потом он отмерил еще 1000 локтей и говорит: «Снова повел меня по воде. Было по колено». И еще отмерил 1000 локтей. И снова повел меня по воде. И было по поясницу. И еще раз 1000 локтей отмерил. И вода была.

обращайся персонально к каждому человеку. Да не скудевает ей на голове твоей, брат, да не скудевает ей на голове твоей, сестра, но исполняйтесь Духом. Не знаю, может, сегодня среди нас есть такой человек, который не чувствует, что Дух Святой водит его, руководит им, советует, то это потому, что, наверное, нет Духа Святого в тебе. И нужно принять его в сердце свое, чтобы он стал и советовать, и учить, и наставлять, и благословлять в служении. Апостол Павел рассказывает, как это делается, как это было в Ефесской церкви с самого начала. Смотрите, он пишет такие слова в 1 главе, в 13 стихе. «В нем, то есть во Христе, и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в Него, во Христа, запечатленный обетованным Святым Духом». Верою впустить Христа в свое сердце. А он говорит: «Я стою у двери и стучу, кто услышит и откроет, войду». Вот это хочет Господь с каждым человеком, чтобы он был наполнен Духом Святым и имел успех в служении пред Богом. Аминь.

Или что вопрос мира сегодня очень актуален. Всегда люди нуждались в мире. Начиная от Адама и Евы, от первых людей, началась война. Восстал брат на брата. И это продолжается по сегодняшний день. История человечества проходит в войнах. И поэтому, как никогда, мы и сегодня говорим о том, что нужен мир. Но мы знаем, верующие люди, что мир приходит только от Бога. Люди, которые говорят «мир, мир», но на деле мы видим, что приходят проблемы. И вот интересно, пророк Михей в 7 главе со 2 стиха говорит: «Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми. Все строят ковы, чтобы проливать кровь. Каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, и судья судит за взятки. А вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. Лучше из них, как терн, и справедливый хуже колючей изгороди. День посещения твое наступает, ныне постигнет их смятение. Не полагайтесь на приятеля. От лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих, ибо сын позорит отца». Дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его. Это говорит пророк Михей. В те древние времена была такая обстановка. И он говорит, какое состояние человечества на земле. Все восстают, домашние, окружающие, казалось бы, нету где найти утешение, где найти покой. Везде, и в доме, и в окружении, и в правительстве – видим, что нету мира, нет справедливости, нет правды, нет добра. Мы можем сказать, ну это древние люди, они такие были вот непокорные, непослушные. Мы знаем историю народа израильского, когда народ израильский очень много пострадал за свою непокорность, за свои отступления. И во многих местах Ветхого Завета мы видим, что Бог наказывал войной, пленением, лишениями, миловал. Возвращал народ, но народ все равно упорствовал. Дорогие братья и сестры, с времен пророка Михея по сегодняшний день оно ничего не изменилось. Люди такие же остались. Человеческая натура, она та же осталась. И сегодня те же проблемы в мире, в том, в котором мы живем. И, может быть, еще и большие проблемы будут. Христос нас предупреждал об этом. Мы, верующие люди, самые осведомленные люди здесь на земле. Мы дети Божии, и Бог нам, и так сказал, ничего не делает Бог, не открыв пророков своим, не открыв детям своим. Братья и сестры, Бог открыл нам, что будет и как будет. Евангелие от Матфея, 10 глава, 16 стиха. «Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайте же людей, ибо они будут отдавать вас в судилища, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Христос пришел в этот мир, и Он пришел принести мир каждому сердцу. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достиглись познания истины, чтобы каждый приобрел мир в своем сердце, и мир приходит только через Иисуса Христа. И вот Христос нас предупреждает. Предупреждал учеников. Иисус говорит ученикам своим, и мы являемся тоже последователями учения Иисуса Христа. Мы являемся учениками Иисуса Христа. Это тоже касается нас. Касалось наших дедушек, наших бабушек, наших отцов, которые проходили этот путь, которым необходимо было свидетельствовать, остаться верными до конца дней своей жизни, претерпеть до конца и не отречься от исповедания Иисуса Христа. И Христос нас с вами сегодня предупреждает: претерпевший до конца спасется. Братья и сестры, я думаю, что мы все прекрасно понимаем, что каждому поколению христиан приходит испытание.
каждом периоде приходит проверка детям Божьим, насколько они верны, насколько они послушны, насколько они могут устоять в различных испытаниях. Знаете, мы иногда смотрим новости, вот особенно сегодня мы смотрим новости, как бы одна большая такая тема – война в стране. Знаете, один человек сказал, если вы смотрите по новостям что-то очень важное, вам повторяют часто это, то знайте, что за этим стоит еще что-то более важное. За одной маленькой войной, которая происходит в Украине, происходит намного больше. Происходит намного больше война в этом мире, во всем мире. Братья и сестры, происходит война в нашей стране, где мы живем. Она не афишируется, но она происходит сегодня. И она идет, эта война. Война за души человеческие. Война за души детские, неукрепшие души, идет война. Сегодня в день убивается 3700 младенцев нерожденных. И это оправдывается законами, говорят, нормально все это. Вот какая война идет. Мне сегодня пришлось быть в ДМВ, а я так удивился. Мне несколько раз задали вопрос, и мне нужно было ответить утвердительно, мужчина я или кто я. Братья и сестры, может, это вызывает улыбку у кого-то, но это серьезный вопрос. Вот она, война идет. Сегодня это принимается, что это норма. Знаете, может, мы старшее поколение, для нас это как-то коробит нас, и как это так? А для наших внуков это уже нормально. Им прививается, что это нормально, что мужчина может стать женщиной, он выбирает право, кем он хочет быть. Или женщина хочет быть мужчиной. Сознанно рожденная мужчина или женщина может поменять свой пол. И это сегодня узаканивается. Сегодня такие люди приходят в наше правительство и выносят законы. Человек, который был мужчиной, вдруг захотел быть женщиной. И сегодня он сидит в правительстве и издает законы. Вот она идет, война. Сегодня нельзя сказать на черное, что это черное, на белое, что это белое. Сегодня надо говорить что-то среднее такое, серенькое что-то. Мы, как дети Божии, должны понимать, что идет духовная война. Приближается пришествие Антихриста. Приближается время хаоса и смятения. Не просто в одной стране. Не просто война в одной стране. Слово Божие нам говорит, что будут войны, глады, моры и землетрясения. Что придет этот хаос. Придет разрушение Божьих ценностей. И это происходит сегодня и в нашей стране с вами. И мы сегодня тоже должны думать о наших поколениях, чтобы нашим предыдущим поколениям донести наши христианские ценности, Божьи ценности, библейские ценности, чтобы дети наши, внуки наши, правнуки наши знали, где правда, где ложь, где белое, где черное. Поэтому брат Павел прочитал нам: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Несколько дней назад один человек на заправке подошел и начал пинать мою машину. Я не понял, почему. Оказывается, за тот сайн, который у меня сзади. Мне так больно стало не за машину, а за то, что в той стране, где фундамент был христианское учение, где Библия стояла в основе создания государственности, сегодня попирается имя Иисуса Христа. Сегодня оно ставится ни во что. И это не какая-то мусульманская страна, не какая-то другая страна, где не проповедуется Евангелие. Сегодня та страна, которая когда-то гордилась христианскими корнями. Вот она, война идет. Вот она, война идет. С Богом идет война. И людям внушается: «Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Дорогие братья и сестры, мы видим по всем событиям, которые происходят, что нарушается тот миропорядок, в котором жили люди тысячелетия. Сегодня приходят другие ценности, сегодня другие оценки приходят, сегодня передел происходит, и мы, как верующие люди, должны понимать, что действительно подходит то время, когда придет Антихрист и скажет «мир и безопасность». И мы знаем, что после этого будет восхищение Церкви. Поэтому сегодня нам нужно бодрствовать, как никогда, смотреть за собой, смотреть за нашей семьей, смотреть, как мы живем, как мы трудимся, какие ценности в нашей жизни, потому что Христос сказал, что претерпевший же до конца
спасется. И сегодня мы слышим, что где-то гибнут люди, где-то страдания, где-то переживания, лишаются крова. Во всем мире сегодня происходит война, не только на Украине. И нам сегодня, как христианам, нужно остаться победителями, остаться верными, не бояться, не смущаться, не переживать, что будет, как будет дальше. Христос нам наперед сказал: «Не бойтесь». Мы не должны бояться. Мы должны, как христиане, видеть, что будет впереди и что нас ожидает. Мы с вами пропели псалом: «Лишь в Боге душе моей успокоение». В чем сегодня наше успокоение? Может, мы думаем как-то оградить себя, сделать какие-то запасы, может быть, куда-то переехать в другую местность. Но Слово Божье нам говорит: не бойтесь. Не бойтесь, не страшитесь, не ужасайтесь. Всему сему надлежит быть. Христос так наперед сказал. Матфея 10 глава с 26 стиха. «Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. И кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным». Какое чудесное напоминание, какое утешение и наставление оставлено нам на страницах Священного Писания. Слово Божье, сам Иисус Христос говорит: не бойтесь. Не бойтесь и не смущайтесь. Нам все это открыто, нет ничего тайного, нет ничего того, чтобы непонятного нам, что нас ожидает. И вот интересно такое, мы как-то часто не задумываемся о таких вещах, которые происходят в жизни, но Христос наперед сказал: «Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего». Осарий – это полкопейки. Это самая маленькая плата, которая… Но и за эту сумму, то, что незначительное, то, что не ценится, не особо имеет цены, эти птички какие-то, но они не забыты у Бога. Братья и сестры, те творения, которые даны нам даже употреблять, может быть, в пищу, и оно все под Божьим контролем. «Не бойтесь, вы лучше многих малых птиц, у вас же и волосы на голове сочтены». И все у Бога под контролем. Но мы, как люди, порой в чем-то сомневаемся, где-то приходит сомнение, переживание в нашей жизни, а Бог говорит: все под Божьим контролем. Природа под Божьим контролем, силы природы все под Божьим контролем, океан под Божьим контролем. Бог говорит, что доселе дойдешь и не перейдешь. Здесь, полагаю, предел надменным волнам твоим. Океан послушен Богу, животные послушны Богу, а люди непослушны Богу. И поэтому сегодня Слово Божье призывает нас, чтобы мы были послушны, чтобы мы были верны, чтобы мы понимали, что мы под Божьим контролем, что мы дети Божьи под Божьим контролем, если мы доверяемся в руки Божьи. Итак, не бойтесь их. Братья и сестры, в нашей жизни должно быть страха пред окружающими нас людьми. Страх – это не значит, что мы не должны уважать или еще что-то. Мы относимся с уважением к полиции, к законодателям. Но есть вещи, на которые можем сказать, если нам будут говорить: да, это мы не можем перейти, с этим мы не можем согласиться. Братья и сестры, поэтому пусть нас Бог благословит, чтобы, живя в это последнее время, живя здесь, на этой земле, где Бог поселил нас, чтобы мы также бодрствовали, помнили, чтобы мы молились за окружающих нас людей, за наших детей, за наших внуков, за наше правительство, чтобы при благосостоянии города и нам было хорошо. Когда-то пророк говорил, чтобы мы молились о израильтяне о том месте, в которое Бог переселил их, чтобы им было хорошо, и окружающим, чтобы было хорошо. И сегодня Бог хочет слышать и видеть
нашу жизнь, наши поступки, наши слова, чтобы они служили к миру, к назиданию, чтобы они служили к утверждению неутвержденных душ. И, может быть, кто сегодня в переживаниях, в скорбях, в трудностях, Бог дает утешение, что претерпевший до конца спасется, что не заботьтесь, не переживайте, не говорите, что нам есть, во что деться, а что будет дальше, а какие, что нас ожидает. Бог знает, и Бог пошлет свою защиту и свою помощь. Мы с вами читали, пророка Михея перечисляется, как тяжело и как печально, какое состояние человека. А Михей говорит такие слова, 7 стих. «А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего, Бог мой услышит меня». Поэтому пусть нас Бог благословит.

Итак, дорогие друзья, наша программа подходит к концу. И мне остается только напомнить, что вы прослушали радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской Баптистской Церковью города Сейлом, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. Сегодня мы размышляли о Боге, о вечности и о нашей душе. И принимаем во внимание стих «Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудеет елей на голове твоей, будем стремиться к лучшему», то есть к небесному, чтобы иметь духовный елей на голове нашей, чтобы бодствовать и быть готовыми ко встрече с нашим Господом. Благословенной вам и всем, кто с вами, жизни со Христом, дорогие друзья, и спасибо, что слушали нас.

0: В Сиэтле час ночи.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Прослушайте, пожалуйста, программу передач на этот час. Вначале выйдет ежедневная программа «Открывая Писание». Ее проведет Александр Осадчий. После нее слушайте передачу «Для всех военнослужащих», ведущий Александр Захария. И в конце часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Берегитесь закваски фарисейской. Чего надо беречься? Например, ребенку говорят, что он должен беречься. Или, как известный фильм называется, «Берегись автомобиля». Детей учат беречься автомобиля, то есть переходить дорогу только в положенном месте, только посмотрев по сторонам, не ездит ли там кто-то. Берегись автомобиля. Кого еще надо беречься? Каких-то злых людей. Людей, которые могут втянуть какую-то преступную деятельность. Которые втягивают людей с целью их ограбить, мошенники. Берегись таких людей. Кого еще надо беречься? Берегись животных определенных. Каких? Диких. Дикое животное представляет опасность для человека. Даже такое животное травоядное, как, например, лось, представляет опасность. Берегись животных, не подходи к ним близко, не дразни их. Много чему нас учили, чему учим мы, своих детей, что надо беречься. А вот Иисус Христос учил своих учеников беречься ни машины, ни зверей. Он учил беречься закваски фарисейской. Закваска фарисейская. Это понятие, которое вытекает из Библии. Об этой закваске говорится в трех Евангелиях. Матфея, Марка и Луки. И в каждом из этого Евангелия представлена эта фраза по-разному, но с одной единственной сутью, что надо беречься этой закваски. Давайте прочитаем радостную весть от Матфея, 16 глава, с 5 стиха. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Они же помышляли себе и говорили: «Это что значит, что мы не взяли хлебов?» Поняв это, Иисус сказал им: «Что вы думаете в себе, маловерные, что вы хлебов не взяли? Или не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек? Сколько крабов вы тогда набрали? Не о 7 хлебах на 4000, сколько корзин вы набрали? Как не понимаете, что не о хлебе сказал я вам, берегите закваски фарисейской и саддукейской?» Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Мы начали с радостной вести от Матфея. Здесь Иисус говорит об этом. Смотрите, сначала ученики не понимали, о чем говорит им Иисус. Они подумали о хлебе. Они забыли взять хлеба. И подумали, что Иисус будет им говорить об этом. Но нет. Но он говорил совсем не об этом. Хотя закваска, она используется именно в хлебе. Это такой образ создал Иисус Христос, дал в качестве примера. Закваска. То есть из закваски потом делают хлеб. И в данном случае здесь мы видим, что это закваска фарисейская, здесь еще сказано саддукейская, это не что иное, как учение. Чье учение? Фарисейское, саддукейское. Какое это было учение? Если мы смотрим Матфея, раз у него есть от Матфея, мы до 16 главы много-много раз можем увидеть, какое это было учение. Почему Иисус сказал, надо беречься от него подальше? Посмотрим пару примеров. Один из примеров, раз у него есть от Матфея, 12 глава, 9 стиха. «Отойдя оттуда, вошел в синагогу их». Кого? Фарисейскую. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его. Здесь вот мысленно точку. Просили Иисуса, чтобы обвинить его. Почему он Иисус сказал беречься этого учения? Вот оно проявляет себя. Что они спросили? Можно ли исцелять в субботу? Что они делали, эти люди? Искушали или испытывали Иисуса? Не просто так. Здесь дальше написано об этом. Он же сказал, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу пойдет в яму, не возьмет ее и не вытащит. Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботу делать добро? Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою, он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы его убить. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. Одно из проявлений закваски фарисейской именно в этом. Что сделал Иисус? Он сделал добро. Нарушил ли Иисус субботу? Нет, не нарушил. Почему же они подумали, что он нарушил субботу? Потому что эти люди уже извратили субботу настолько ко времени Иисуса Христа, что даже исцеление больного в субботу воспринималось как ее нарушение. Закваска фарисейская вот в этом проявляется. Учение, не соответствующее Писанию. Ведь они учителя закона прекрасно знали, что можно, что нельзя. И не смогли правильно оценить. Не только в этой ситуации, но и в множестве других. Когда Иисус исцеляет, а они про него говорят злое. Каждый раз Иисусу приходилось все это им объяснять. Есть много и других примеров. Почему? Он сказал, беречься этой закваски. Итак, первое, чего надо беречься, что понимать под этой закваской фарисейской, это учение, не соответствующее Библии. Если тогда учителя закона не могли правильно понять закон, то сегодня учение не только связано с законом, но и много других есть. Что? Например, восточные практики. Да, в восточных практиках люди делают что-то из восточных вот этих религий. Это учение человеческие. Они не соответствуют Библии. Поэтому таких учений нужно бояться и беречься от них подальше. Это закваска фарисейская. Это учение, не соответствующее Библии. Это только один из примеров. Давайте посмотрим теперь радостную весть от Марка, 8 глава, стих 15. А он заповедал им, говоря, смотрите, берегите закваски фарисейской и закваски иродовой. Видите, здесь чуть по-другому сказано. Та же самая закваска фарисейская. Там Матфея было и саддукейской, а здесь и иродовой. В чем разница? Разница есть. Суть одна, но есть небольшая разница. В том, что там примере из Матфея, имелось в виду учение, не соответствующее Библии. Здесь Ирод не просто так сказан Иисусом. Перенесемся в Матфея 14 глава. Там про Ирода написано. Что случилось во время 6 стиха, во время празднования дня рождения Ирода? Дочерь дяды плясала перед собранием и угодила ему. После этого он с клятвой обещал ей дать все, что она попросит. Она же сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. 10. Послал течь Иоанну голову в темнице. И принесли голову на блюде, дали девице, а она отнесла своей матери. Ирод. Даже человека злого называют иногда Иродом. Ведь он был не только известен тем, что по приказу был казнен самый великий человек в истории человечества, это Иоанн Креститель. О чем вы можете послушать одну из наших передач. Нет, он был известен не только этим. А что насчет истории, когда по его приказу были сбиты младенцы? Опять же, мы видим, Евангелие от Матфея, 2 глава, стих 16. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал сбить всех младенцев в Вифлееме и во всех его окрестностях, а 2 лет и меньше, по времени, которое он выведал от волхвов. Жестокий человек. Очень жестокий человек. И вот Иисус Христос в Евангелии от Марка, где он говорит: берегитесь закваски фарисейской и иродовой. Он говорит о жестокости. В данном случае, если первый раз он сказал «берегись учений, не соответствующих Библии», то теперь он говорит о жестокости. Жестокость Ирода. Это был очень жестокий человек. Стоит посмотреть каждому на себя. Жестоки ли мы? Если мы жестоки, что с нами не так? Не кроется ли в нас эта закваска фарисейская, в которую включается закваска и саддукейская, и иродовая? Нет ли в нас этого? Этой самой жестокости? Но это еще не все, что касается закваски фарисейской. Ведь Евангелие от Луки, 12 глава, стих 1, там тоже о ней сказано. Читаем. «Между тем, когда собрались 1000 народу, так, что все теснили друг друга, он начал говорить сначала своим ученикам: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Учение, не соответствующее Библии, понятно. Беречься жестокости Иродовой, понятно. А что насчет лицемерия? Лицемерие – это то, что есть у многих-многих людей. Лицемерие – это то, что не угодно Богу. Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Берегитесь лицемерия. Потому что лицемерие не угодно Богу. Фарисеи лицемерили. Кто лицемерит, становится похожим на них. Лицемерить. Это значит в одном месте быть одним человеком, в другом месте быть другим человеком. Нет. Человек, последующий за Христом, должен быть всегда одним человеком, вне зависимости, где он находится. Дома, на работе, в церкви ли. Это всегда один человек. Это человек, который представляет Христа. Если человек, там он один, там он другой, это лицемерие. Иисус ясно сказал, что его быть не должно. Вот сегодняшняя тема «Берегите закваски фарисейской», которая включает в себя учения, не соответствующие Библии, жестокость, лицемерие. Все это было у фарисеев. И Иисус предупреждал своих учеников, и нас, если мы его ученики, тоже об этом, что нужно беречься этой закваски. Потому что если закваска это и есть в нашей жизни, с ней что-то не в порядке. Тогда из этой закваски какой станет наша жизнь? Получается фарисейской. Не будьте фарисеями ни в чем. Следуйте за Христом. Следуйте по пути истины, которую Он проложил. И будьте благословенны. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывай Писание». До свидания.

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу для всех военнослужащих, которую подготовил и ведет Александр Захария. После нее слушайте передачи «Момент творения» и «Капля росы».
1: Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели! Вы слушаете радиопередачу для всех военнослужащих. Мы готовим ее для тех, кто по долгу службы находится далеко от своих родных и близких, для солдат и матросов, для сержантов и старшин, для младших и старших офицеров, для всех тех, кто ищет духовного успокоения, и для тех, кто уже приобрел его, для людей высокообразованных и для тех, кто не имеет большого образования. Независимо, какой вы профессии или звания, какого вы возраста и национальности, для тех, кто думает не только о материальном, но и о духовном. В этой радиопрограмме вы сможете услышать, что пишут нам наши радиослушатели, их размышления и комментарии на духовные темы. Вы сможете услышать ответы на ваши вопросы, а также интервью и живые свидетельства наших дорогих радиослушателей. Слушатель, если вы решите участвовать в этой радиопрограмме для нашего общего духовного возраста, тогда мы ждем ваши комментарии, размышления, свидетельства. На ваши вопросы вам ответит ведущий радиопрограммы. С вами сегодня у микрофона Александр Захария. Итак, что же принесла нам почта, друзья? Что пишут нам военнослужащие? Что пишут вообще слушатели наши? Каковы комментарии?
2: Сегодня, дорогие слушатели, я хотел бы продолжить наши размышления и комментарии к письму, а также и к статье, которую прислал к нам в нашу студию Ребрищев Алексей Федорович, подполковник милиции из города Воронежа. В своем свидетельстве он говорит, что он не был безразличен к судьбам людей. Много старался помочь человеку, особенно чтобы убедить, чтобы человек изменился, чтобы стал новым человеком, чтобы отошел от пьянства, от наркомании и так далее. Но это, как говорит он, это была просто борьба против ветряных мельниц. Как и многие, Алексей Федорович верил в Бога, то есть, что он существовал, но лично не знал его, пока по приглашению родственников и друзей однажды вошел в церковь христиан и услышал Слово Божье и уверовал. Он увидел, что все его успехи и его личные достижения, его праведность, конечно, в кавычках, это как запачканная одежда. Он понял, что ему нужно, во-первых, покаяться. И только тогда, когда он покаялся и принял Спасителя Христа в свою жизнь, жизнь стала другой. Теперь, занимая в настоящее время очень высокий пост по службе в милиции в городе Воронеж, Алексей Федорович, будучи подполковником, несет очень ответственное служение не только перед человеком, но и перед Богом. Алексей Федорович написал статью «Боже, спаси Россию». И вот именно к ней я хочу обратиться, прочитать ее вам, слушатели, и прокомментировать некоторые места. И вместе, друзья, давайте поразмыслим о том, что было сказано в этой статье.

размышления, которые прислал Алексей Федорович из Воронежа «Боже, спаси Россию». Он начинает стихами из послания апостола Павла к Галатам, глава 6, 7 стих, где написано: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Алексей Федорович пишет так: «Никто иной, как дьявол, посмеялся над нами, назвав Россию Святой Русью». Тем самым он как бы сказал: «Все нормально, у вас хорошие взаимоотношения с Богом, продолжайте жить в том же духе». Но дьявол – лжец и никогда не скажет правду, которая состоит в том, что сегодня в большинстве своем российский народ живет, как и жил, отвернувшись от Бога. И потому сегодня он, уничтожая себя алкоголем, наркотиками, убийствами и абортами, вымирает и идет прямо в ад. Вот так начинает свою статью Алексей Федорович. Да, друзья, Святая Русь, как часто мы думали об этом, не правда ли? И мы в самом деле думали, что она когда-то, может быть, и будет такой. Но пока, как Алексей Федорович ясно сказал, дьявол навеял эти мысли многим-многим людям. Дьявол посмеялся над нами, назвав Россию Святой Русью. Мы знаем, что дьявол лжец и никогда не скажет правду, которая состоит в том, что сегодня в большинстве народ живет без Бога. И это правда. Друзья, мы должны признать правду.

Потом Алексей Федорович говорит так в своем послании. Библия говорит, что у Бога не остается бессильным никакое слово, а оно предупреждает. Или не знаете, что неправедное Царство Божье не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божье не наследует. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 9 и 10 стихи. Представьте, сколько уважаемых россиян, не познавшие истину, ежедневно уходят на погибель, в адские муки, потому что, как сказал Господь, что «ничто нечистое в небо не войдет, но так оно и будет. Бог свят и с грехом ничего общего иметь не может». И боль за людей, не познавших правду о Боге и о спасении, о грехе и о гибели, не дает спокойно взирать на это. «Где же истина?» – задают многие люди себе вопрос. Ответ один. Он в словах Господа Иисуса Христа. «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие Иоанна, 14 глава, 6 стих. Господь ясно говорит нам, как познать истину. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными, свободными от греха». Евангелие Иоанна, 8 глава, 31 и 32 стихи. Заметьте, не в учениях церквей, не в учениях старцев и святых, но именно в Слове Божьем, изложенном в Евангелии, должны мы пребывать в Слове, которому строжайшим образом запрещается прибавлять или же убавлять. Смотрите книгу Откровения, 22 главу, 18 и 19 стихи, там говорится именно об этом. Наша страна не может иметь благословения и достойного будущего, если ее народ не обратится к живому истинному Богу, к исполнению слова Его. Так пишет в своем письме Алексей Ребрищев Алексей Федорович из Воронежа. Друзья, остановимся на минутку и подумаем об этих словах, написанных в статье «Божье, спаси Россию» Алексеем Федоровичем. В самом деле, друзья, никто не сможет человека спасти, никакие обряды, никакие церкви, никакие поучения старцев или же святых, но именно вера, живая вера в Спасителя Христа. Он же лично сказал: «Я есть путь и истина и жизнь». И он сказал, что никто, то есть, включая вас и меня, любого человека на планете, никто не приходит к Богу, к Отцу Небесному, как только через Христа Спасителя. Вот именно к Нему нужно обращаться. К сожалению, многие люди обращаются совсем к другому или к другим. И Алексей Федорович говорит, наша страна не может иметь благословения и достойного будущего, если ее народ не обратится к живому Богу. И в самом деле это так, друзья. Да, если человек не обратится, если общество не обратится, если страна не обратится, друзья, нам нет тогда выхода. Мы не благословенны. Мы хотим благословения, но мы не получим его, если мы не обратимся к Нему.

Потом он говорит дальше: «Точно кто-то сказал, что в России Библию целуют, но не читают. А ведь мало еще читать и изучать Слово Божие, необходимо исполнять его». Поэтому апостол Яков предупреждает и говорит: «Будьте же исполнители слова, а не слушатели, только обманывающие самих себя». Также строго звучит предупреждение Иисуса Христа, Господа нашего, записанное в Евангелии от Матфея, в главе 7, стих 21, где говорится: «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Больно смотреть, как люди служат не Богу, по слову Его, а своим церквям. Появилась вера по национальной принадлежности, появились новые ходатаи и спасители, покровители морей и океанов и тому подобное, незаметно отодвинув Христа на задний план. Россия устремилась к другим кумирам. Дьявол уже потирает свои нечестивые руки, так как через все это он подготовил почву

сдадут этот экзамен, потому что они не пожелали быть исполнителями Слова Божьего, которое предупреждает: Господу Богу своему поклоняйся и Ему одному служи. Евангелие от Матфея, 4 глава, 10 стих. И Откровение, 22 глава, 8 и 9 стихи, запрещает поклоняться даже ангелам. Деяния апостолов, 4 глава, 12 стих. Послание к Римлянам, 1 глава, 25 стих. И первое послание Тимофею, 2 глава, 5 и 6 стихи. И, конечно, другие места Священного Писания запрещают поклонение всему сотворенному, наставляя нас, что Спаситель, только Господь Иисус Христос, достоин поклонения. Господь Бог достоин поклонения. А люди обманываются, думая, что, ставя свечку, они тем самым служат Господу, что посмертные отпевания спасают от ада грешников. Но Бог так не говорит. Его слово учит живой вере в живого Бога, жизни в святости, любви, прощении, милосердии, учит молитве за себя, за родных, всех людей. Господь говорит, чтобы люди, верующие в Него, были светом этому миру. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. И в самом деле, дорогие слушатели, снова я остановлюсь на одну минуту, чтобы сказать, что в самом деле, друзья, Библию можно целовать, можно с нее сделать талисман, можно поставить в своей библиотеке или же у кровати на вашем столике ночном, и вы можете ее целовать, вы можете быть очень и очень набожными людьми, религиозными людьми, но от этого будет очень мало пользы, если мы в самом деле не слушаем Его слова и мы не в самом деле не исполняем Его слово. Очень важно, друзья, чтобы мы, наша вера, чтобы в нас наша вера была живой, истинной верой. Не вера какая-то национальная, как сегодня очень многие подчеркивают это слово, национальной принадлежности, мол, что есть западная вера, восточная вера, есть американская вера. Все это, друзья, обман человека. Есть единственное. Единственная вера – вера в живого Спасителя Бога. Есть много ходатаев сегодня, есть много спасителей, покровителей морей и океанов и наших стран, но все это человеческое, друзья. Есть только один Господь, Господь Бог живой, и Ему надо поклоняться. Да, Господу Богу своему поклоняйся, и Ему одному служи, говорит нам Слово Божье, повторяя постоянно это нам. А мы, друзья, мы думаем, что поставив свечку, мы думаем, что сходив на какое-то молитвенное собрание, или же сделав такой или другой ритуал, в общем, мы думаем, что мы своими силами что-то сделаем. Но надо поклоняться живому и истинному Богу. И как подчеркнул Алексей Федорович в своей статье «Боже, спаси Россию», Библия даже запрещает поклоняться ангелам, а мы поклоняемся кому только хотим. Слушатели дорогие, будьте осторожны, кому вы поклоняетесь? Кому вы поклоняетесь сегодня? Подумайте серьезно.

Дальше в своей статье Алексей Федорович, в своей статье «Боже, спаси Россию», пишет так. «Господа не впечатляют позолоченные купола и красивое убранство соборов. Он хочет видеть наши позолоченные сердца, потому как он

Он умирал на кресте не за здания и храмы, а за свое творение, человека, который, уверовав в него, будет иметь вечную жизнь. Живет ли по Божьему слову наша страна, где нормой жизни стали бродяжничество, беспризорные дети, проституция, в том числе и детская, рост убийств и других тяжких преступлений, абортов, самоубийств, полная алкоголизация общества и растущая наркомания, жестокость, оккультизм, развращенность, исходящая из СМИ, все это говорит о том, что Россия находится в духовной тьме, говорит Алексей Федорович, подполковник милиции из города Воронежа. Дальше он говорит, дела многих людей являются мерзостью перед Богом. Одни соблазняют других ради наживы, удовлетворения похотей и амбиций, исполняют заказ дьявола, распространяют наркотики, алкоголь, оккультную литературу, вовлекают молодежь в проституцию и думают уйти от страшного суда Божьего. Нет, сегодня, видя сумасшествие толп молодежи, объединенных в разные националистические организации, мы должны понять, пожинаем то, что сеяли. Кровь многих миллионов младенцев, убитых еще в утробе матери, вопиет к Богу от земли. Русь вымирает и гибнет. Амнистия освобождает место для других. По всем территориям работники милиции ежедневно описывают людей, погибших от алкоголя, наркотиков, убийств и самоубийств. Людей, которых погубил дьявол. Сатана бесцеремонно шествует по России. Замкнутый круг, но дьявол опять говорит: «Вы святая Русь». И важные люди в различных чинах и санах вторят ему: «Все нормально». Как важно сегодня тем, кто занимает начальствующие посты, покаяться и стать светом для своих подчиненных. Ведь России жизненно необходимо путеводство Божье. Каждому руководителю нужна мудрость от Господа для управления страной, своими коллективами. Господь долготерпелив и пока еще дает время для покаяния. Бог доказал свою любовь к нам на Голгофском кресте. Он и сегодня снова терпит распятие от наших грехов. Но так не может быть всегда, и гнев Божий скоро изольется на этот мир за его грехи и неверие. И этот гнев нарастает с каждым годом. Тогда скажем им: во гневе своем и яростью своею приведет их во смятение, говорится во втором псалме. И только тогда многие поймут, что не они творцы, но всемогущий и вездесущий Бог, Бог-ревнитель, Он в самом деле творец. Мы удивляемся наводнениям, смерчам, землетрясениям, взрывам и тому подобное, и видим человеческую несостоятельность перед этими явлениями. Пусть эти предупреждения будут для нас не напрасны. Слово Божье, в отличие от других предсказаний, не только говорит о страшных грядущих судах, но и показывает путь, как каждый из нас через покаяние, веру в Иисуса Христа может спастись. В Евангелии от Луки Иисус Христос говорит, что те люди, которые гибнут в катастрофах, не обязательно грешнее других. «Но если не покаетесь, все также погибнете», — говорит Писание. «А потому всякому человеку, делающему грех, необходимо оставить его и с покаянием прийти к Господу». Потому что написано в Евангелии Матфея, 18 главе, 1 стих: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Слава Господу за тех людей, которые уже услышали Слово Божье, пошли за Ним, оставив всякий грех.
Дьявол думал, что это его люди, идущие вместе с ним в погибель, но Бог спас их. Дорогой слушатель, поверь, что цена твоего решения очень высока. Вечная жизнь или вечные мучения. Так можно ли игнорировать Божье Слово? Неужели жертва Иисуса Христа будет для тебя напрасна? Бог зовет тебя в свою святость.

подходя к концу своей статьи, своего размышления и своего письма, которое прислал к нам Алексей Федорович Ребрищев, подполковник милиции из города Воронежа, говорит так: «Сегодня многие думают, что они верующие, но думает ли так о нас Господь? Видит ли Он нас таковыми? Слова апостола Якова относятся к каждому из нас. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Это обращение к каждому из нас, друзья. Подтверди делами свою веру. Святая Русь уже явила свое лицо в 1917 году, войдя затем в долгий путь идолопоклонства и репрессий. Во времена Брежнева еще вовсю сидели наши братья-христиане. Бог, к удивлению большинства, разрушил атеистический режим, но с одной целью, чтобы его план осуществлялся и весь Евангелие могла дойти до каждого человека. Он дает нам новую возможность уверовать в Него и жить по Его Слову. Какими будут следующие шаги нашего Господа, во многом зависит от нашего отношения к Нему. Сколько у нас времени, неизвестно. Ясно одно, что немного. И оканчивая статью, Алексей Федорович говорит: «Бог любит Россию. Он хочет изменить и спасти русский народ, тебя и меня, каждого. Но только если мы пойдем за Христом. Прими самое главное решение в жизни – следовать за Господом каждый день. Ибо Господь предупреждает: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Откровение Иоанна, 22 глава, 12 стих. Так оканчивает свою статью, свое размышление, свое письмо, которое прислал нам Алексей Федорович Ребрищев, подполковник милиции из Воронежа, в статье в своей «Боже, спаси Россию».

И вот, друзья мои, моя молитва сегодня: Господи, спаси Россию. Да не только Россию, Господь, спаси и Украину, Белоруссию. Спаси Европу, Господь, спаси Америку, спаси весь мир, потому что весь мир утопает во грехах. Ты принес спасение, ты принес любовь, ты принес прощение. Господь, мы обращаемся к Тебе, чтобы Ты спас наши народы. В имя Иисуса Христа, нашего Спасителя, Господа нашего, мы приходим к Тебе и просим это. Аминь.

Итак, друзья, наше время сегодня подошло к концу. Если вы решите нам написать, пишите на адрес радиостанции или же лично мне. Александр Захария, это абонентский ящик 65, Московская область, город Мытищи, почтовый индекс 141 тысяча. Всего вам прекрасного, друзья. До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Время творить чудеса? Все знают, что если лягушку посредством поцелуя превращают в царевну, то это сказка. Но если ту же лягушку посредством прибавления к ней миллионов лет превращают в человека, то это называется наукой. Многим почему-то кажется, что стоит добавить миллионы лет, как невозможное станет возможным. Даже самые ярые сторонники теории эволюции признают, что наши знания о мироустройстве не позволяют ответить на вопрос, как из неживого могло произойти живое. Именно это утверждал в своей статье в журнале Scientific American покойный Джордж Уолд, преподававший биологию в Гарварде. Восхищаясь сложнейшими живыми системами, он изрек, вероятно, самые знаменитые слова из всех, когда-либо произносимых эволюционистами. «Время, с которым мы имеем дело, исчисляется примерно 2 миллиардами лет. То, что мы на основе человеческого опыта считаем невозможным, в данном контексте просто лишается смысла. На протяжении столь огромного времени невозможное становится возможным, возможное – вероятным, а вероятно – поистине несомненным. Время само творит чудеса, нужно только немножко подождать». Заметьте, профессор Уолд не сомневается в том, что для возникновения жизни необходимы чудеса. Может ли быть так, что эти чудеса порождены огромным количеством времени? Времени, которое, как мы с вами знаем, на самом деле чистый вымысел. Конечно же нет. Один из основных законов учит, если что-то не может произойти само по себе за короткий период времени, то оно не произойдет и за длительный период. И это поистине несомненно. Отвергая всемогущего Бога-творца, люди вынуждены создавать мнимых богов, объясняя с их помощью чудеса этого мира. Для множества эволюционистов таким мнимым богом стало время.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы» номер 90. Мы посвящаем ее последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания, с Новым Заветом главным образом. Стих за стихом мы рассматриваем, знакомимся с содержанием второго послания апостола Петра. Откройте, пожалуйста, все, кто имеют Новый Завет, откройте второе послание Петра, главу вторую, прочтем стихи 9 и 10. То, конечно, знает Господь, как избавить благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны, и не страшатся злословить высших. Так звучит 9-10 стихи 2 главы 2 послания Петра. Друзья мои, благодарение Богу, что в Нем, в Боге, верующий имеет полную защиту, что уповающий на Него, как говорит псалмопевец, не постыдится. Бог действительно знает, как избавить благочестивых от искушения. И не только знает, но и избавляет. Искушение в данном случае нужно понимать шире. Не только как попытку лукавого увлечь христианина на ложную дорогу. Часто, когда человека верующего посещают тяжелые испытания, он может быть искушаем сомнениями в любовь Божию. Такое бывает. И Бог избавляет своих детей от таких искушений. В трудную минуту Бог всегда подаст руку помощи своим детям, и тогда вера верующего еще больше возрастает, еще больше укрепляется. Так он духовно растет, так мы растем духовно все верующие. В Евангелии Матфея, 10 глава, стихи с 29 по 31, мы читаем такие слова. Послушайте, говорит эти слова Христос. «Не две ли малые птицы продаются за осарий?» Осарий – это мелкая монета. «И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове посчитаны. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Матфея, глава 10, стих 29 по 31. На самом деле, друзья мои, если зимой войти в лес, можно увидеть немало птиц, больших и малых, и приходится удивляться, как они зимой питаются. Морозы, снега. И тем не менее, они, эти птички, жизнерадостные, даже некоторые поют зимой. Почему? Бог посылает им пищу. Даже в зимнее время Бог предусмотрел питание и во время зимы. Тем более мы, верующие люди, должны во всем доверять Богу и груз забот снять со своего сердца и славить Бога за каждый прожитый день. Апостол Петр проводит здесь параллель. С одной стороны, Бог соблюдает благочестивых людей от всевозможных искушений, а если допускает искушения, то дает и силу их побеждать. А с другой стороны, беззаконники, люди, которые Бога не боятся, и людей не стыдятся, люди, отвергающие Бога, подчас и ведущие войну против Него, для этих людей Бог готовит наказание. Их участь, говорит Писание, ужасна. Бог не скрывает их участи, предупреждает их, что впереди день суда, и что справедливость Божия требует наказания за противление Богу. И здесь апостол Петр особо подчеркивает, что наказание ожидает людей, которые идут вслед за желаниями своей греховной плоти, которые скверняют свое тело мерзкими грехами. Апостол также упоминает и людей, которые дерзки, своевольны, не подчиняются начальству, другими словами, идут против гражданских законов и не страшатся злословить высших. Здесь, конечно, может возникнуть вопрос у тех, кто старается во всем повиноваться начальству, не считаясь ни со своей совестью, ни с учением Писания. К сожалению, и среди начальства бывают самодуры. Среди начальства тоже бывают люди без совести, люди,
деятельность которых направлена против Бога. Как быть в таких случаях? Друзья мои, в таких случаях христианин должен молитвенно обратиться к Господу, чтобы сделать правильное решение, как поступить, если приказ начальника противоречит основным принципам учения Христа. То здесь можно вспомнить вопрос апостолов: справедливо ли человеком подчиняться больше, нежели Богу? Надо на этот вопрос дать ответ. Христианин призван быть образцовым гражданином своей страны, а если нужно, и патриотом. И на самом деле искренний христианин, рожденный свыше, он и патриот своей страны, своего народа. Христианин должен соблюдать гражданские законы своей страны, уважать права своих собратьев, помогать им. Но бывают случаи, когда закон страны может идти вразрез с учением Христа. В таком случае верующий должен руководствоваться своей христианской совестью и делать соответствующие решения молитвенно. Церковь не может диктовать христианину, как поступать в том или ином случае. Человек стоит сам перед Богом и сам несет ответ за свои поступки, за свои решения. Друзья мои радиослушатели, в заключение мы советуем каждому просить у Бога мудрости, чтобы, не нарушая Его слова, быть в этом мире примером для окружающих во всех отношениях, быть светом для окружающих, быть свечой, указывающей путь к жизни вечной со Христом. Слава Господу за все! Благодарение Ему за Слово Его, за Евангелие Его и за призыв к тем, которые еще Его не знают, которые еще не пришли к Нему. Время благодати сегодня открыто, дверь ко Христу открыта. Бог приглашает всех и каждого прийти к Нему и примириться с Ним, и найти счастье и смысл жизни в Нем, у Боге. Да поможет вам в этом Господь. До свидания, друзья, до следующей встречи в эфире.

0: Говорит радио «На пути».
1: В течение этого часа мы предложим вам, дорогие наши радиослушатели, послушать разбор Слова Божьего, записанный в церкви Голгофа в городе Харьков.

0: Exodus chapter 4.
1: Итак, книга Исход, 4 глава.
0: As we continue our
1: Мы продолжаем наше путешествие через Ветхий Завет.
0: Now Exodus chapter 4 is really a continuation of what started in Exodus chapter 3.
1: Исход 4 глава — это на самом деле продолжение того, что началось в Исходе 3 главе.
0: It's a continuation of the conversation that Moses is having with the Lord.
1: Это продолжение того разговора, той беседы, которая началась у Бога и у Моисея в 3 главе.
0: Now you recall what is going on right now in the midst of our story as we're reading it.
1: И помните вы, что происходит в этот момент посреди нашей истории, что происходит?
0: Как дети израильские, Израиль,
1: они находятся в рабстве в Египте. И теперь Моисей, он был избран Господом, чтобы быть избавителем.
0: И
1: теперь Моисей в нашей истории, он 80 лет.
0: And he's been living in the wilderness, in the desert, in Midian for 40 years now.
1: И он жил в пустыне в Мидиамской 40 лет уже.
0: He was born in Egypt.
1: Он был рожден в Египте.
0: Where he spent 40 years.
1: Где он провел 40 лет.
0: And then he spent the last 40 years now living in Midian.
1: Остальные 40 лет он провел в Мидиамской пустыне.
0: An area located in present-day Saudi Arabia.
1: Вот это та область, которая сегодня расположена возле Южной Аравии.
0: Now at the
1: Саудовской
0: end of
1: Аравии.
0: At the end of chapter 3.
1: В конце третьей главе.
0: Speaking with Moses.
1: Вот когда Господь говорит с Моисеем.
0: He tells Moses
1: Он говорит Моисею
0: все
1: то, что произойдет.
0: He says, Moses, you're going to go and you're going to speak to the leaders of
1: Israel. Ты пойдешь и ты будешь говорить к народу израильскому.
0: And they're going to listen to you.
1: И они послушают тебя.
0: And then you're going to go speak
1: to Pharaoh. И потом ты будешь говорить с фараоном, и он не будет тебя слушать, и он не отпустит тебя.
0: So then I'm gonna stretch
1: и потом
0: forth my hand.
1: Я прострел мою
0: plagues.
1: Руку,
0: I'm gonna judge Pharaoh
1: я пошлю,
0: and Egypt, and then they will let you go.
1: Я пошлю осуждение на Египет, на народ египетский, вот, и только после этого они отпустят вас.
0: And the Lord says, and you
1: и Господь
0: won't go
1: говорит,
0: empty-handed.
1: И ты не уйдешь с пустыми руками. Вы все не уйдете с пустыми руками. Вы уйдете с этой земли, с серебром, с золотом, с вещами, со всем тем, что египтяне, они отдадут вам. Поэтому он говорит им все то, что произойдет в течение следующих 9 глав книги Бытий Исход. Итак, первый стих 4 главы.
0: Moses answered and said, But behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice, for they will say, The Lord has not appeared unto you.
1: И отвечал Моисей и сказал, А если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, Не явился тебе Господь?
0: So Moses says,
1: Моисей говорит,
0: They're not going to listen to me.
1: Они не послушают меня.
0: They're not going to believe me.
1: Они мне не поверят.
0: A few moments earlier, the Lord said, and back in chapter 3, it's a continuation.
1: Буквально несколько моментов назад Бог сказал в третьей главе.
0: Back in verse 18, the Lord says to Moses, He says, Moses,
1: Господь сказал Моисею, Моисей,
0: you're going to go and you're going to tell my people.
1: Ты пойдешь и ты скажешь моему народу.
0: And they're going to listen to you.
1: И они послушают тебя.
0: They're going to believe you.
1: И они тебе поверят.
0: Seconds later.
1: Через буквально несколько секунд спустя Моисей говорит, Господь, они не поверят мне, они не будут меня слушать. Они не будут верить тому, что я скажу. Но, подожди, но Господь только же сказал, что они поверят тебе. И я думаю, как часто многие из нас похожи на Моисея в этом. Когда Господь сказал одно очень четко в Своем Слове, и спустя моменты, когда мы прочитаем, мы говорим, Господь, не, так не произойдет точно. Не в моей ситуации. Господь сказал в Своем Слове, что Моисей не тебя послушает. Моисей не послушает. Господь сказал, послушай, я обеспечу все, что для тебя нужно. Он говорит, не обеспечишь.
0: You know, the disciples were just
1: ученики,
0: like that.
1: Они также были похожи
0: just like
1: на это.
0: Moses, just
1: так же,
0: like
1: как
0: us.
1: Моисей, так же, как и мы.
0: Where Jesus,
1: Иисус,
0: they've been ministering, And Jesus says, "Okay, now it's time to move on from this place, and let's go to the other side of the sea there."
1: Вот, когда Иисус совершал служение, потом сказал, что все, здесь мы служение закончили, теперь давайте на другую сторону моря переправимся.
0: So these fishermen and
1: Иисус, они в своей лодке позалезали и начали переезжать море Галилейское на другую сторону.
0: So Jesus says, "All right, let's go to the other side."
1: Говорит, хорошо, все, поехали на другую сторону. Они такие, давай, поехали. И вот они там в лодке едут. Спустя пару лет посреди моря начинается шторм.
0: And the waves are crashing
1: и
0: over the
1: там
0: boat.
1: Волны там на лодку начинают захлёстываться.
0: And the disciples start
1: и ученики
0: freaking out.
1: Начинали паниковать.
0: They're scared.
1: Они напуганы.
0: They've never seen a storm like
1: они
0: this
1: никогда
0: before.
1: Такого шторма не
0: and they,
1: видели.
0: They go and they wake
1: и они идут, они будят Иисуса, Иисус там спит
0: storm.
1: Посреди шторма этого.
0: And they shake Jesus, Jesus,
1: они,
0: wake up, wake
1: Иисус,
0: up.
1: Иисус, просыпайся. Он просыпается.
0: We're gonna die.
1: Он говорит, и они говорят,
0: we're
1: мы умираем.
0: Under.
1: Мы умираем, мы опускаемся под воду. Иисус говорит, встает,
0: stretches and just says, peace,
1: потянулся
0: peace
1: там,
0: still.
1: А, мир вам всем.
0: You know, the sea calmed down, the wind вот. Stopped blowing.
1: И море утихло, ветер утих.
0: And then Jesus says,
1: Иисус говорит,
0: why do you doubt?
1: Почему вы сомневаетесь?
0: So you have little faith.
1: Вы мало веры.
0: Now, why did Jesus say that?
1: Почему Иисус сказал это?
0: Because he said a few hours earlier.
1: Потому что несколько часов назад
0: guys,
1: он сказал им, ребята,
0: let's
1: давайте
0: go
1: в лодку
0: to the other
1: идем
0: side.
1: И переедем на другую
0: let's go
1: сторону.
0: Over.
1: То есть переедем.
0: But moments later after Jesus said that, they said,
1: что имело в виду, что они
0: over, we're going under.
1: Перееду туда, а с пару часов спустя они говорят, нет, мы не доедем, мы потонем.
0: We would be so much better off if we would just accept what God says in His Word.
1: В нашей жизни все было бы настолько по-другому, если бы мы просто принимали все то, что Бог говорит. Что когда Бог говорит что-то, мы бы сказали: хорошо, Бог, если ты сказал, ты имеешь это в виду, и те обещания, которые Бог сделал мне, они произойдут именно так, как Он сказал.
0: We would save ourselves a whole lot of worry.
1: То мы бы уберегли себя от стольких волнений и переживаний, если мы просто доверяли тому, что говорит Божье слово.
0: Well, verse 2, chapter 4.
1: Второй стих, 4 глава.
0: And the Lord said to him, "What is in your hand?" And he said, "A rod."
1: И сказал ему Господь, что у тебя в руке? Он отвечал, жезл.
0: Cast it on the ground, and he cast it on the ground, and it became a serpent, and Moses fled from before it.
1: Господь сказал, брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него.
0: The Lord said to Moses, put forth your hand and take it by the tail. And he put forth his hand, caught it, and it became a rod in his hand.
1: И 4 стих. Сказал Господь Моисею, простри руку твою и возьми его за хвост. И простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его.
0: And this is so that they might believe that the Lord God of your fathers, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, has appeared unto you.
1: 5 стих. Это для того, чтобы поверили, что я явился тебе, Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова.
0: So Moses is saying, Lord, they're not going to believe what I have to say.
1: Моисей говорит, Господь, они не поверят.
0: Lord says, well, what's that in your
1: hand? Господь говорит, хорошо, что у тебя в руке?
0: Well, it's my shepherd's staff.
1: Палка моя, посох как бы мой.
0: He says, okay, throw
1: он
0: it on
1: говорит,
0: the ground.
1: Хорошо, кидай на землю.
0: And then the stick turns
1: и потом
0: into a snake.
1: Эта палка стала змеей.
0: He says, now I'll use this as a sign for
1: и
0: you
1: Бог сказал, я использую это как знак
0: what you have
1: для того, чтобы
0: to
1: люди поверили в то, что ты скажешь.
0: Now, there are a few things that we can learn from
1: и здесь
0: these
1: есть
0: verses.
1: Несколько вещей, которые мы можем для себя почерпнуть.
0: The first thing I think that we can learn from this is
1: первое, что мы можем почерпнуть, это
0: is that the Lord can use anything for
1: что
0: his
1: Господь
0: glory.
1: Для своей славы Он может использовать все, что угодно.
0: Says, Moses, what's that in your hand?
1: Он сказал, Моисей, что у тебя в руке? Ну,
0: a stick,
1: палка,
0: a piece of wood,
1: кусок дерева.
0: You know, it's from a tree that's been dead
1: ну, как бы дерево
0: now.
1: Уже давно умерло.
0: Just
1: как
0: a
1: бы,
0: stick.
1: Ну, просто палка осталась.
0: Nothing
1: кусок,
0: special about
1: кусок
0: a stick.
1: Древесины, ничего особенного.
0: Something as common as a stick.
1: Я использую что-нибудь, что такое обычное, как твоя палка.
0: You know, and so what we need to realize,
1: и то, что нам нужно осознать, это
0: and the Lord using things or using people,
1: когда дело идет о Господе, то, что Господь использует,
0: that it's not about
1: то
0: what's being used.
1: Как бы дело не в том, что именно Бог использует, что именно Господь использует. Это не важно, кого Бог использует.
0: It's about the Lord. and about what the Lord is doing through a stick, through a person.
1: Но дело все заключается в том, кто использует эти вещи. Дело все в Господе, что Он именно берет и Он делает что-то с этими и через этих вещей или людей. Поэтому Господь, Он может использовать все, что можно, все, что хочет Он. И Он может использовать все абсолютно, что у каждого из нас есть. Когда вы подумаете о Моисее и о том, как Бог использовал Моисея, чтобы избавить людей израильских, вывести их из Египта, как вы думаете, Господь был там на небесах, и Моисей, как бы, то есть он заранее там готовил свое заявление, как бы, то есть подаваться на то, чтобы на позицию избавителя народа израильского. Вот, и у Господа там много-много других там этих заявлений от потенциальных избавителей Израиля.
0: And the Lord's looking through all the
1: applications. Господь смотрит на все эти, как бы, там, заявления,
0: saying, oh, here's
1: думает,
0: Moses.
1: О, вот это неплохое заявление, yes. Так, опыт he's, есть у человека, так, Моисей зовут, все.
0: He has the highest IQ.
1: У него самый высший коэффициент IQ, там, в школе он, как бы, получил лучшие награды, там, лучшие оценки. Да, я думаю, он подходит под это, no. Под эту работу, под эту миссию.
0: That's not what the Lord did.
1: Нет. Это было все не так.
0: Moses was a murderer.
1: Моисей был убийцей.
0: He was a guy that had
1: это был человек, который убежал
0: from Egypt to live in
1: из Египта,
0: desert.
1: Чтобы жить в пустыне.
0: He was a shepherd.
1: Он был пастухом.
0: Which back in that time,
1: и в то время
0: a shepherd was
1: пастух
0: the lowest
1: для
0: job евреев, that you could have as
1: для
0: a person.
1: Египтян, это была самая-самая низкая работа, о которой вы можете только подумать.
0: Wouldn't even sit at the same table and eat a meal
1: вплоть до того,
0: shepherd.
1: Что египтяне, они даже за один стол не сели бы с пастухом, чтобы
0: есть.
1: Вот, и как бы за всю историю мы не видим, чтобы на пастухов смотрели как на престижных людей с престижной работой. Даже во времена Иисуса пастухи как бы на них смотрели сверху вниз. Царь Давид, перед тем, как он был царем, он был пастухом.
0: And you recall the story where the Lord spoke to the prophet Samuel. He said, Samuel, you go to the house of Jesse.
1: И вы помните, ну, вспомните историю, когда Господь говорил к пророку и сказал к Самуилу, пойди в дом Иессеев.
0: And I've chosen one of Jesse's boys to be the next king.
1: Одного из сынов Иессеевых я выбрал, чтобы он стал следующим царем израильским.
0: So, Samuel went.
1: Самуил пошел.
0: He went to Jesse's house.
1: Пришел в дом Иессея и сказал, а ну давай мне покажи своих ребятишек. Он смотрит на старшего, вот это да, точно, да, здоровяк. Точно.
0: Here I am, next king of Israel.
1: Вот, мачо человек.
0: And
1: вот,
0: the Lord says,
1: значит, то, что надо. Господь
0: that's
1: говорит, не, я не этого выбрал.
0: So then he looks at the next oldest
1: смотрит
0: boy,
1: на следующего старшего says, okay, в линии
0: not,
1: и говорит, ну, он не такой уж плохой.
0: Okay,
1: я думаю, да,
0: king.
1: Можно использовать его как следующего царя.
0: Says, nope,
1: Господь говорит,
0: either.
1: Это не он.
0: And he goes through all the boys,
1: и всех сыновей
0: Samuel
1: он так просматривает, и Самуил, как бы, он попутанный, он не понимает.
0: Is there another boy?
1: Самуил говорит, есть ли у тебя еще хоть один сын?
0: Иессея
1: говорит, ну да, как бы, но он самый младший, и он пастух, он пасет вообще, как бы, там, овец на поле. Он не может быть царем, что? Он пастух. Но мы знаем, что в результате именно его Бог выбрал. Поэтому Господь может использовать кого угодно и что угодно, что Он хочет.
0: Maybe take from this.
1: И еще одно, что мы можем подчеркнуть из этого.
0: The Lord says to Moses.
1: То, что Господь говорит Моисею.
0: He says, Moses.
1: Моисей.
0: What's in your hand?
1: Что у тебя в руке?
0: Stick.
1: Палка.
0: So, okay, I'll
1: посох.
0: Use it.
1: Я это использую, Бог говорит.
0: What is already in your hand?
1: И скажите, что уже находится у вас в руках?
0: Those of you that want to serve the Lord.
1: Те из вас, кто хотят служить Богу.
0: What is in
1: что
0: your
1: находится
0: hand?
1: В ваших руках?
0: What do you have already?
1: Что у вас уже есть, что Господь может взять и использовать это для своей славы, для своего царства?
0: Maybe you're a musician.
1: Может быть, вы музыкант.
0: I've got a guitar in my hand.
1: У меня гитара в руке.
0: Lord says, great, I'll
1: Господь
0: use
1: говорит,
0: that.
1: Хорошо, я использую это.
0: You say, well, I'm an
1: скажете,
0: artist.
1: Ну, I can artist, paint. Or,
0: I'm a graphic
1: рисовать.
0: Designer, and I've got a mouse.
1: Или я граффити могу на стенках улицах хорошо делать. Хорошо, я и это буду использовать для моего царства. Что уже в ваших руках?
0: I think about my mom.
1: Я думаю о своей маме.
0: She's been a Christian now for five years or so.
1: Она уже христианка где-то лет пять. И она ходит в Голгофу, в церковь, в Олимпия, Вашингтон.
0: Вот.
1: И моя мама, она довольно-таки стеснительная. И ей тяжело заводить друзей. Она не может просто пойти к кому-то подойти. О, привет, как дела там? Давай знакомиться. Нет, она как бы идет в церковь, садится и все. И она там сидит. И я очень долго молился Богу, Бог, я молюсь, чтобы моя мама нашла друзей, завела друзей в этой церкви. И это довольно-таки большая церковь. Поэтому, в принципе, как бы можно было пойти, показаться, и даже, может быть, никто тебя не заметил, потому что так много человек новых там.
0: One day after a service, the pastor of the church there said, "Hi, how's it going? How long have you been coming here? Are you new here?"
1: И такая история была вот, с нашим пастором. Он к одному человеку после служения подошел. Ой, привет, там новое лицо, как дела там?
0: Ты
1: первый раз пришел сюда, да? Вот я тебе новое лицо вижу.
0: А он говорит,
1: да, ну я вообще 5 лет уже ходил в вашу церковь, но спасибо, что заметили. Ладно, да.
0: And then she met friends.
1: И в конце концов моя мама, она завела себе друзей, у нее началось общение.
0: People that she can fellowship with outside of church even now.
1: Вот, и теперь как бы она, есть даже люди, с которыми она может общаться не только в церкви, но и вне церкви.
0: And so then I started praying, Lord, I pray that there would be some way that she could serve you.
1: После этого я начал молиться, Господь,
0: that
1: я молюсь,
0: have
1: чтобы
0: some sort of outlet,
1: она могла как-нибудь служить
0: you,
1: тебе,
0: Lord.
1: Чтобы она что-то могла тебе отдать, как бы участвовать
0: well,
1: в каком-то служении.
0: It just so happens
1: и
0: that
1: так
0: my
1: получилось,
0: mother
1: что моя мама она любит готовить,
0: she
1: печь.
0: Makes cookies and
1: печь.
0: Pies
1: она
0: and sweet
1: печет
0: things.
1: Пироги, она печет печенье и всякие сладости.
0: And so, it just so happens there that the church there has a coffee shop.
1: И так получилось, что у церкви там есть дом кофе.
0: And the coffee shop is set up to make money to support itself, but then all the extra money goes to support missions all over the world.
1: Вот, и как бы там продают кофе, и все, что кофе идет, там печенье и так далее, и все эти деньги, которые они выручают от этого магазина кофе, они отдают на миссионерские поездки.
0: And they need people to bake.
1: Вот, и церкви,
0: to bake
1: как бы этому магазину,
0: cookies, so that they can sell.
1: Дому кофе, им нужно было найти человека, который мог бы печь печенье,
0: so
1: чтобы
0: my,
1: могли продаваться печенье с кофе. Вот,
0: day.
1: И моя мама, она рассказывала мне об этом
0: I
1: однажды,
0: said,
1: я сказал, ма,
0: like
1: похоже, это то,
0: do.
1: Что ты
0: that's
1: уже делаешь. То есть это твое любимое занятие, может быть, так ты можешь Богу служить.
0: So she
1: и она начала печь печенье. И люди начали покупать ее
0: say,
1: печенье. И они говорили, вот это да, самое лучшее печенье
0: and
1: в моей жизни.
0: Now she can't make enough.
1: И дошло до того, что каждое воскресенье она делает печенье, и никогда не бывает достаточно. Люди раскупают их сразу. Вот, и они там начинают уже звонить церковь, там, можно рецепт печенья у вас продаются, там такие, можно рецепт узнать. И все эти деньги с выручки, они идут на миссионерские поездки. И это классно. И я просто вижу, как Господь говорит, что в твоих руках, что ты умеешь делать, что уже у тебя есть.
0: An ability, a skill of baking, okay.
1: Может быть, способность
0: desire to
1: печь.
0: Bake. I can use
1: как бы способность
0: that.
1: Печь разные сладости. И Бог говорит, да, я могу это использовать, давай сделаем это.
0: Let the Lord use what's already there.
1: Поэтому позвольте Богу использовать то, что у вас уже есть в руках.
0: But then you say,
1: но потом вы скажете,
0: there's nothing in my
1: ну, как бы в моих руках как бы особо ничего нету.
0: Lord says, great.
1: Господь скажет, хорошо.
0: Because I can use your hands.
1: Тогда я смогу использовать просто твои руки.
0: Because in verse 6,
1: потому
0: it
1: что
0: says,
1: в шестом стихе
0: Lord
1: он говорит,
0: furthermore unto him, put now
1: еще сказал ему Господь,
0: into your bosom and into your pocket and take it out and look and behold and it is leprous as snow.
1: Положи руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег.
0: And he said, put it back into your pocket there. And he put his hand into his pocket again, and he pulled it out, and it was clean, and it was turned like his other flesh.
1: 7 стих еще сказал, положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей. И вот, она опять стала такой же, как тело его.
0: And this shall come to pass, if they do not believe you, neither hearken to your voice, the first sign, then they will believe the second sign.
1: Если они не поверят тебе и не послушают голоса твоего после первого знамения, то поверят голосу знамения другого.
0: So again, the point
1: снова
0: is,
1: таки,
0: Lord can use
1: смысл в том, что Господь, Он может использовать кого угодно,
0: whether you have a specific skill or an ability, great, the
1: неважно,
0: Lord can use
1: если у вас особенный какие-то
0: if you're like, I'm just a normal guy, I don't have anything, no special skill,
1: таланты, способности,
0: Lord can use you too.
1: Бог может их использовать. Если у вас нет способностей, то Бог может использовать вас и ваши руки, чтобы сделать что-то особенное.
0: Even use verse 9, water.
1: И 9 стих, Господь использует воду. Это самый богатейший ресурс на нашей планете. Вот это самый обычный, ежедневный ресурс. 70% нашего мира сделано из воды. И примерно 70% каждого из нас сделано из воды.
0: Вот
1: поэтому Господь говорит, если они этому не поверят, то возьми, вот возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше.
0: So again, Lord can use
1: anything. Снова-таки Господь может использовать все, что угодно и все, кого угодно.
0: Now,
1: всех,
0: verse
1: 10. Кого угодно. 10 стих.
0: Well, Moses says to the Lord, oh my Lord, I'm not eloquent, neither can I, neither before, neither now, that you have spoken unto your servant, but I am slow of speech and slow of tongue.
1: Сказал Моисей Господу, о Господи, человек я неречисый, и такое был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен.
0: And the Lord said to him, who has made man's mouth, or who makes the dumb, or the deaf, or the seeing, or the blind? Have not I the Lord?
1: Господь сказал, кто дал человеку уста, кто дает немым и глухим, и зрячим, и или слепым, кто делает?
0: Now,
1: не я ли Господь?
0: Therefore go, and I will be with your mouth, and I'll teach you what you shall say.
1: 12 стих. Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить.
0: This is the fourth excuse that that Moses has given to the Lord.
1: Вы знаете, по счету это четвертое оправдание, отговорку, которое дает Моисей Богу.
0: You know, back in chapter 3, the Lord said, Moses, I want to use you.
1: Еще в третьей главе Моисей сказал, я хочу использовать, Бог сказал Моисею, я хочу использовать тебя как избавителя для моего народа.
0: And Moses said, Lord, who am I?
1: Моисей сказал, Бог, кто я?
0: The Lord says to Moses,
1: Господь сказал Моисею,
0: it doesn't matter who you
1: are. Неважно, кто ты.
0: It matters who I am.
1: Главное, кто я.
0: It's not about you, it's about me.
1: Дело заключается не в тебе, а во мне.
0: And then Moses says, well,
1: и потом Моисей сказал, ну, а что я могу им
0: say?
1: Сказать? Что я смогу им
0: who
1: сказать?
0: Am I gonna say sent me?
1: Там, кому я сказал? Что я им скажу, кто меня послал?
0: Says,
1: как мне
0: well,
1: представить тебя, Бог?
0: Says,
1: Бог сказал, ну, скажи, что я есть.
0: The all-sufficient, almighty
1: Сущий,
0: God of the universe,
1: всемогущий, вседостаточный Бог, скажи, что я тебя послал.
0: Moses says, well,
1: Моисей говорит, ну,
0: they're not gonna believe what I
1: они
0: say.
1: Не поверят то, что я скажу.
0: Да,
1: я пойду, там, я скажу, но они же не поверят.
0: Lord says, okay, I can take
1: Господь
0: care
1: сказал,
0: also.
1: Хорошо, об этом мы тоже позаботимся.
0: Stick,
1: возьми эту палку,
0: hand,
1: возьми свою руку, возьми воды. Вот те знамения, которые докажут им, что я послал тебя.
0: Moses says, okay,
1: Моисей
0: well,
1: говорит,
0: I can't speak.
1: Ну, говорить я не могу.
0: I'm not a good speaker.
1: Я
0: not good
1: красноречивый, там, я не хороший в беседах, там, вести беседы.
0: Lord says, well, that's okay. I
1: Бог
0: can
1: говорит,
0: take care of that problem.
1: Ничего,
0: too.
1: И об этом тоже можем позаботиться. Я буду
0: I'll
1: говорить.
0: You speak, and I'll teach you what to
1: я
0: say.
1: Научу тебя, что говорить, я дам тебе слова.
0: Don't worry about what you're gonna say. I'll
1: ну,
0: tell you
1: не
0: what
1: волнуйся,
0: to say.
1: Что говорить, я скажу. Просто повторяй то, что я буду тебе говорить.
0: And so every single excuse that Moses comes up
1: каждое
0: with,
1: оправдание, каждую отмазку, которую Моисей дает,
0: the Lord has
1: Господь
0: an answer for.
1: Сказал, что я об этом позабочусь, у меня есть ответ для тебя на это.
0: And the answer is I'll do it.
1: И ответ был на такой, что Бог говорил: я сделаю это.
0: Who am I? It doesn't matter who you are.
1: Кто такой? Неважно, кто ты.
0: I am.
1: Я есть. Бог говорит.
0: What am I going to say?
1: Что я скажу?
0: Don't worry about what you're going to say.
1: Не волнуйся.
0: And don't worry about how you're going to say, because
1: не волнуйся,
0: I will
1: как
0: help
1: ты скажешь.
0: You,
1: я тебе
0: I am
1: помогу.
0: Your sufficiency.
1: Я твоя достаточность.
0: I'll teach you.
1: Я научу тебя, как говорить.
0: So, well, what if they don't believe me?
1: Ну, они не поверят мне.
0: Look, you don't worry about that.
1: Не волнуйся об этом.
0: You just do your part.
1: Делай свою часть и...
0: And let the rest, the things just happen as they happen.
1: Вот, а об остальном как бы я позабочусь. Пускай все произойдет так, как оно произойдет.
0: You know, I think for how many
1: и знаете,
0: of us
1: я думаю, как много из нас получает такое слово от Господа.
0: Here we are living amongst the world,
1: там вот мы
0: having
1: живем
0: the opportunity
1: посреди этого мира, у нас есть возможности делиться Евангелием,
0: to share about
1: делиться
0: deliverance,
1: о искуплении,
0: about freedom from bondage,
1: делиться о свободе, свободы
0: we
1: от рабства, так же, как в нашей истории. У нас есть послание Христа о воскресении, которым мы можем делиться с людьми. И мы думаем, не-не, я Бог, я не могу это делать. Кто мы такие? Там мы скажем, мы не такие красноречивые, не можем так объяснять людям. Бог говорит, не волнуйся об этом. Просто делись моим словом. Говори им о моей любви. Говори им о моей благодати, о моем прощении.
0: Don't worry about who you are.
1: Не волнуйся о том, кто ты, потому что я с тобой.
0: Say, well, they won't believe me.
1: Они не поверят мне.
0: Doesn't matter.
1: Это не важно.
0: You just do what God
1: ты просто
0: has
1: делай
0: you
1: то, что Бог призвал тебя делать. Для Моисея его работа была сказать 2 миллионам людей, что Бог хочет избавить их из Египта, вывести их, чтобы им следовать за Богом, за Моисеем.
0: Listened.
1: Чтобы они послушали. Все.
0: For Jeremiah, the prophet,
1: для Еремии,
0: he was called
1: для пророка,
0: to go speak to the nation of Israel, more than 2 million people.
1: Он был призван идти и говорить ко всему народу израильскому. В то время их было больше, чем 2 миллиона.
0: Because if you don't, there's a bondage that's coming.
1: И он говорил им,
0: there's bondage that's coming.
1: Before that,
0: get right with the Lord.
1: Вот и Иеремия, он говорил им, что примиритесь с Господом, потому что если вы это не сделаете, то ну суд грядет на вас. Рабство.
0: And how many people listened?
1: Скажи, сколько людей послушало Иеремию?
0: Zero.
1: Ноль.
0: So it doesn't matter if they believe or if they listen or
1: поэтому
0: not.
1: Неважно, поверили они, послушали или нет.
0: It's doing what God has called.
1: Важно
0: us
1: то,
0: to
1: что
0: regardless
1: мы
0: of how
1: делаем,
0: react
1: что
0: respond.
1: Бог говорит нам делать, независимо от реакции людей.
0: So the Lord says, look, I'll
1: поэтому
0: help
1: Господь
0: speak,
1: сказал, послушай,
0: I'll
1: я помогу тебе
0: say.
1: Говорить, я научу тебе,
0: that.
1: Что тебе нужно говорить. Не волнуйся об этом.
0: Well, verse 13.
1: 13 стих.
0: As Moses realizes there really isn't an excuse he can use with the Lord.
1: Ну, после того, как Бог ответил Моисею на все его отговорки, Моисей понял, что для него больше нет оговорок, то есть.
0: He says, "Okay, Lord, send someone else."
1: I don't
0: want to do it.
1: В конце концов, говорит Моисей. 13 стих. Моисей сказал: "Господи, пошли другого." Кого можешь послать? Там, я не могу это сделать.
0: The only excuse that we can use,
1: вот единственное оправдание, которое мы можем использовать, когда дело касается служения Богу.
0: And it's really not an excuse.
1: И как бы на самом деле это не оправдание.
0: Just, I'm not called.
1: Вот, но,
0: but we are called.
1: Как бы это может быть то, что мы не призваны, но мы призваны.
0: We are all called to serve the Lord in
1: some way. Каждый из нас призван служить
0: Богу
1: каким-то образом.
0: All called to be
1: может быть, мы не все призваны быть пастырями, мы не все призваны служить в детском служении.
0: We're all called to serve in
1: мы
0: some
1: не все призваны служить одним каким-то образом.
0: If you're not supposed to serve in this children's ministry, then don't serve in the children's ministry.
1: Поэтому, если вы не должны служить в детском служении, то не служите там.
0: And that's fine.
1: Это нормально.
0: But if you are supposed to
1: но
0: serve
1: если вам
0: ministry,
1: Бог открыл, что вам нужно служить в этом служении,
0: then there's
1: то
0: no excuse.
1: Для вас нет оправдания.
0: God will enable you,
1: потому что Бог, Он даст вам силы, и Он снабдит вас всем необходимым, чтобы быть в этом служении.
0: You know, Moses at this point is
1: Моисей
0: saying,
1: к этому моменту он уже говорил,
0: on, Lord, isn't there Бог, somebody else more qualified?
1: Ну,
0: than me to do this
1: ну разве нет никого, у которого больше талантов и больше качеств, который сделает эту работу намного лучше, чем я?
0: Sometimes I ask the Lord that.
1: Иногда
0: I
1: я спрошу,
0: Isn't there somebody else more qualified to do what I'm doing?
1: Иногда я спрашиваю сам Бога: Бог, ну разве нет других пастырей, которые там с опытом совсем, которые могут делать эту работу намного лучше, чем я?
0: And the Lord answers me the same way.
1: И Господь говорит мне так же само, как Моисею говорил.
0: He says yes.
1: Говорит да.
0: Yes.
1: Там есть такие люди.
0: But there's nobody else.
1: Но я никого не призвал их, я призвал тебя. Есть много людей, которые намного более квалифицированы делать то, что Моисею нужно было делать. Точно есть люди, которые сделают намного лучше ту работу, которую я сейчас сделаю, но никто из них не был призван. Бог вас призвал. И может быть, Бог вас призывает делать какое-то служение, какое-то дело, и вы скажете: «Не, Господь, ну я не самый лучший, не самый подходящий для этой работы». Но вы знаете, не в этом дело, это не важно. Потому что Бог вас призывает это делать. Если Он призывает вас служить, то Он снабдит вас всем необходимым. Да, может быть,

0: Когда Господь говорит, давай, идем вместе поработаем, я хочу использовать тебя в этом служении. И у вас есть выбор сказать, не, Бог, я не хочу. Я не хочу, чтобы ты использовал меня. То есть у нас могут быть оправдания. Бог, я не могу говорить, я тебе дам, что говорить. Бог, они меня не послушают, я буду с тобой, они послушают тебя. И в конце концов вы можете сказать, я не хочу это делать. Бог говорит, ну, хорошо, так бы сразу сказал.
1: He won't force you.
0: Я не буду тебя заставлять.
1: And so, Moses' statement, verse 14,
0: и Моисей утверждает, 14 стих, немного обиделся, разозлился Бог.
1: The anger of the Lord was kindled against Moses, and he said, is not Aaron, the Levite, your brother? I know that he can speak well, and also, behold, he comes forth to meet you, and when he sees you, he will be glad in his heart.
0: И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал, разве нет у тебя Аарона, брата, левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, и увидев тебя, возрадуется в сердце своем.
1: And you shall speak to him and put words in his mouth, and I will be with your mouth and be with his mouth, and will teach you what to do.
0: Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать.
1: And he will be your spokesman unto the people, and he shall be unto you instead of a mouth, and you shall be to him instead of God.
0: И будешь говорить, и будет говорить он вместо тебя к народу. Итак, он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога.
1: And you shall take this rod in your hand, wherewith you shall do the signs.
0: И жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамения.
1: So the Lord says, fine, you don't want to do it.
0: Господь сказал, хорошо, не хочешь делать это?
1: I'll use Aaron.
0: Я использую Аарона.
1: Now, don't get me wrong.
0: И не поймите меня неправильно.
1: Because it says the Lord was angry, upset with Moses.
0: Здесь написано, что Господь, он возгорелся гнев Господа на Моисея.
1: Don't think that just because maybe you're not serving the Lord right now that the Lord is angry with you. He's not.
0: Я хочу, чтобы вы знали, что если вы где-то не служите сейчас, то не думайте, что Господь на вас гневается. Он не гневается. Господь
1: не
0: гневается на вас, Он не гневается на всех нас, Он любит нас. Если вы не служите Господу,
1: то
0: вы просто упускаете все то лучшее, что Бог может для вас дать. И как бы Бог не такой, что вот, блин, почему вот этот человек не служит мне, вот он так и так мог делать, мне вот, блин, надо его наказать.
1: But his hand is continually stretched out.
0: Нет, но рука Бога, она к вам простирается.
1: Giving an invitation.
0: И дает вам приглашение.
1: If you're ready now,
0: если вы готовы сейчас,
1: давай
0: начнем работать вместе.
1: But he's not angry.
0: Но он не гневается.
1: Verse 18.
0: 18 стих.
1: Now Moses went and returned to Jethro, his father-in-law, and said to him, let me go, I pray you, and return to my brethren, which are in Egypt, and see whether they're alive. And Jethro said to Moses, go in peace.
0: И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему, пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они. И сказал Иофор Моисею, иди с миром.
1: And the Lord said to Moses in Midian, go return into Egypt, for all the men are dead which sought your life.
0: И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской, пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие души твоей.
1: Moses took his wife and his sons and set them upon donkeys, and he returned to the land of Egypt, and Moses took the rod of God in his hand.
0: И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую, и жезл Божий Моисей взял в руку свою.
1: Lord said to Moses, when you go to return into Egypt, see that you do all these wonders before Pharaoh, which I have put in your hand. Behold, I will harden his heart, and they shall not let the people go.
0: И сказал Господь Моисей, когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай перед лицем фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа.
1: So here the Lord says,
0: так вот Бог говорит, ты иди,
1: you do these signs,
0: делай все то, что я тебе сказал, все эти знамения,
1: чудеса.
0: Но это не повлияет на него, он все равно не послушается.
1: And he says, I'm going to harden Pharaoh's heart.
0: И потом Бог говорит, я ожесточу сердце фараона.
1: Now this is where people start to

0: have maybe a little bit of a problem.
1: У людей у многих возникает проблемка.
2: Как
1: Бог мог ожесточить его сердце? Ну, во-первых, я сказал бы, что Бог — это Бог, и Он может делать все, что Ему захочется.
0: But the other thing that I would say,
1: Он Бог. Но еще я хотел бы сказать, что если вы посмотрите на те слова, которые используются здесь в оригинальном языке, потому что когда мы продолжим нашу историю книги Исхода и в следующих нескольких главах, мы увидим такие выражения, фразы, как «Бог ожесточил сердце фараона». Но мы также увидим такое же количество фраз, где говорится «фараон ожесточил сам свое сердце». Итак, фараон, он ожесточил свое сердце, и Бог, он также ожесточил сердце фараона. Но в обоих случаях используются разные слова для ожесточения сердца.
0: That is used here in verse 21,
1: здесь, в 21 стихе, это слово, оно также может переводиться как «укрепил» или «подтвердил».
0: Which means that Pharaoh's heart was already hard.
1: То есть это может значить, что сердце фараона, оно уже было ожесточено.
0: And the Lord just said, I am going to strengthen it.
1: И Господь сказал просто,
0: что
1: я укреплю это состояние. Фараон, если это того, чего ты хочешь, то я тебе дам расшириться настолько, насколько ты хочешь в этом твоем ожесточенном состоянии. И Бог, Он дает нам выбор. Это так же, как в Римлянах, первая глава, где Павел пишет. И он говорит о людях и о их похоти, о том, что они хотят греха, они хотят отвергнуть Бога. Вот, и он... И Павел сказал... И Павел писал, что, ну, как бы, Бог, Он просто позволяет этим людям жить и идти в своем грехе, как бы, то есть, ну, если они хотят.
0: The choice they wanna make.
1: То есть... Если это тот выбор, который они приняли,
0: says, okay,
1: то Господь говорит, хорошо, пускай делают этот выбор. Если они не хотят знать меня, то и они не обязаны знать меня.
0: Okay,
1: они хотят ожесточать свои сердца, хорошо, я подтвержду это, я позволю им выбрать их собственное направление.
0: But remember that for as many times as it says the Lord will harden Pharaoh's heart, it says the same that Pharaoh will harden his own heart.
1: Вот, поэтому помните, что каждый раз, когда там говорилось, что Бог ожесточил сердце фараона, столько же раз говорится, что фараон сам ожесточил сердце свое.
0: 22 и 23
1: стихи. И сказал фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой.
0: Let my son go, that he may serve me, and if you refuse to let him go, behold, I will slay your son, even your firstborn.
1: Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот, я убью сына твоего, первенца твоего.
0: So the Lord says, Israel is my firstborn.
1: Господь говорит, Израиль мой первенец.
0: The nation of Israel.
1: Народ израильский — это мой первенец. И Бог говорит, отпусти моего первенца, или твой первенец погибнет. И здесь в истории мы знаем, что произойдет. Мы знаем, что в 13 главе первенец фараона, он умирает. И фараону цена, его первородный сын. И это был тот момент, когда фараон сказал, все, уходите отсюда, Израиль,
0: the price,
1: уходите все.
0: The price,
1: то есть цена искупления, цена свободы поклонения для Израиля была первенец, первородный сын.
0: What was the price for our freedom?
1: Скажите, какая была цена для нашей с вами свободы? Какая была цена за наше с вами искупление? За нашу свободу поклоняться Господу, за нашу свободу от греха? Это был также первородный сын. Бог, Божий Сын, Иисус Христос.
0: For God so loved the world that He gave His only begotten Son.
1: Ибо так возлюбил Бог мир, что Он отдал Своего Сына Единородного, чтобы всякий, кто верит в Него, не погиб, но имел вечную жизнь.
0: Freedom.
1: Свобода.
0: Came at a price.
1: Она стоила цены. И эта цена была первородный сын в этой истории и также нашей с вами. 22 стих по 26, то есть 24 по 26.
0: And it came to pass by the way in the inn that the Lord met him and sought to kill him.
1: Дорогой на ночлег случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его.
0: Then Zipporah took a sharp stone and cut off the foreskin of her son and cast it at his feet and said, Surely a bloody husband art thou to me.
1: Тогда Сиппора, взявший каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала, Ты, жених крови у меня.
0: So he let him go. Then she said, A bloody husband thou art because of the circumcision.
1: И отошел от него Господь. Тогда сказала она, «Жених крови по обрезанию».
0: So what's going on here?
1: Что ж тут вообще происходит такое?
0: I don't know.
1: Не знаю.
0: There are lots of people that have given different explanations.
1: Есть очень много людей, которые очень много сдали своих объяснений.
0: Every commentary you read gives a different explanation.
1: И каждый комментарий...
0: A bunch of different explanations.
1: Каждый комментарий, который вы можете прочитать, у него будет свое объяснение, или вам там предоставит целый список объяснений тому, что здесь происходит.
0: And if you really want to know what this
1: Если вы очень сильно хотите знать, что же происходит в этой...
0: Go study it on your own.
1: Вот в этом вот разделе, то можете пойти сами и
0: But
1: изучить.
0: What I will say
1: сделать для себя изучение. Но я скажу кое-что.
0: What I think that we're seeing here
1: Я думаю, то, что мы видим здесь,
0: Paul
1: это
0: also mentions in the New
1: то, что Павел также упомянул в Новом Завете.
0: When it comes to leadership,
1: это что,
0: when it comes to,
1: когда касается
0: to being
1: лидерства,
0: used by the Lord as
1: вот
0: a
1: когда
0: leader.
1: Дело доходит до того, чтобы Господь использовал
0: Paul
1: кого-то
0: says,
1: как лидера,
0: if you want to be a leader in the church,
1: вот Павел сказал, что если вы says, хотите быть
0: right
1: лидером
0: on.
1: В церкви,
0: That's a good
1: молодцы,
0: thing to want.
1: Это хорошее
0: That's a good
1: желание.
0: Thing to But he says, if you
1: Но
0: want to do that,
1: он также говорит,
0: make
1: если
0: sure
1: вы хотите делать это,
0: family,
1: то первое, убедитесь, что ваша семья,
0: If you have one,
1: если у вас она есть,
0: make sure your family is in order.
1: Она в правильном порядке.
0: Make sure your family is taken care of.
1: Убедитесь, что ваша семья, то есть о вашей семье уже позабочена.
0: Make sure you're ministering to them
1: что вы служите им
0: before you go
1: в первую
0: out and try to
1: очередь,
0: minister to
1: перед тем, как вы
0: people.
1: Пытаетесь идти и служить 2 миллионам людей.
0: Because Moses had neglected his children.
1: Пренебрег своим сыном
0: Back
1: особенно.
0: In the book of Exodus, the Lord gave a commandment to Abraham.
1: Дал повеление
0: Abraham,
1: книги Бытие.
0: Son.
1: Господь дал повеление Аврааму, что каждый сын.
0: Okay, yeah, back in Genesis.
1: Second time.
0: Yeah. So he said to Abraham.
1: Он сказал Аврааму.
0: Circumcise your boy.
1: Обрежь своего сына.
0: And make sure every boy after that is circumcised.
1: После тебя
0: also.
1: Каждый сын. Мужского
0: This
1: рода должен будет быть обрезать. Это то, что я повелеваю вам сделать. И Моисей, он не исполнил это повеление. Он не исполнил как бы, повеление для своего сына. Повеление Бога.
0: And
1: не обрезал
0: so
1: его. Поэтому его семья, она не находилась
0: and
1: в порядке. А он как бы хотел идти уже и служить 2 миллионам людей. Но Господь остановил его,
0: him,
1: и он сказал, что
0: right,
1: там написано, что почти хотел убить его, вот, чтобы сначала он привел в порядок свою семью, и потом мог идти на служение.
0: Книга
1: Притч говорит нам, родители, вам нужно воспитывать своего ребенка на его пути, на том, как он должен идти,
0: so older,
1: чтобы когда они вырастут, они не отошли от Бога, чтобы не остались
0: Now,
1: с Богом.
0: What was going on here? What was the issue
1: Что происходило
0: with the child and the family
1: здесь?
0: Here?
1: В чем была проблема с ребенком здесь?
0: It was circumcision.
1: Это было обрезание.
0: And what was circumcision?
1: Что значило обрезание?
0: It was the removing of a specific little piece of the flesh.
1: Обрезание — это отделение маленького куска плоти от определенного места
0: And so that
1: у
0: is what
1: мужчины.
0: I think that the family needs.
1: И именно это, я думаю, семья в чем семья нуждается?
0: Right path,
1: вот чтобы хранить семью
0: right
1: в правильном направлении, чтобы дети росли также в правильном направлении.
0: They need to be circumcised.
1: Им нужно быть обрезанными. Не буквально.
0: There needs to be a removal of the flesh, spiritual.
1: Но им нужно отделить плоть духовно.
0: Now, how did Moses' wife remove this piece of flesh from the
1: как
0: son?
1: Как жена Моисея отделила этот кусок плоти от своего сына?
0: She used a knife.
1: Она нож использовала и отрезала.
0: What do we use for our
1: что мы используем для наших семей, для наших жизней, чтобы отделить вот эти вот плоские части нашей духовной жизни, которые препятствуют нам и нашей семье поклоняться Господу? Мы используем Слово Божье, потому что Слово Божье — это нож. Слово Божье — это меч. И Слово Божье — это то, что отделяет плоть от нашей семьи, отделяет плоть от нашей жизни, отделяет плоть от жизни наших детей и сохраняет, помогает нам идти в правильном направлении, вместе с Богом. Поэтому для семей применяйте Слово Божье к своим семьям. Если вы одинокий человек, вот, то сделайте это привычкой сейчас в своей жизни, чтобы когда у вас будет семья, это не было что-то новое. Это было то, что вы уже делаете постоянно, чтобы это просто перенеслось на семью и заполнило жизнь вашей семьи. Вот. Если Бог даст вам семью.
0: Right, well, let's finish
1: когда
0: up.
1: Бог даст вам
0: 20,
1: семью.
0: Verse 27 on through the end.
1: 27 стих до конца.
0: The Lord said to Aaron, go into the wilderness to meet Moses, and he went and met him in the mountain of God and kissed him.
1: И Господь сказал Аарону, пойди навстречу Моисею в пустыне. И он пошел и встретился с ним при горе Божьей и поцеловал его.
0: Moses told Aaron all the words of the Lord who had sent him and all the signs which he had commanded him.
1: И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, которые его послал, и все знамения, которые он заповедал.
0: Moses and Aaron went and gathered together all of the elders of the children of Israel.
1: И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых.
0: And Aaron spoke all the words which the Lord had spoken unto Moses, and did the signs in the sight of the people.
1: И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею, и сделал Моисей знамение перед глазами народа.
0: And the people believed, and when they heard that the Lord had visited the children of Israel, and that he had looked upon their affliction, then they bowed their hearts and worshipped.
1: И поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они и поклонились.
0: So Moses and Aaron go
1: Моисей и Аарон идут
0: they head back to Egypt.
1: В Египет.
0: They gather the leaders there of the nation
1: собирают
0: of
1: Israel, старейшинов, лидеров народа израильского, рассказывают им все, что
0: they
1: произошло, показывают им знамения и чудеса.
0: And it says that when they heard,
1: и написано, когда они услышали, что Господь спустился увидеть их в их состоянии, в ихнем рабстве. Когда они услышали от Моисея и Аарона, что Господь слушал всему, слушал и внимал всему тому, что происходило последние 400 лет. Написано, что они поклонились свои головы, преклонились и поклонились Господу. Поэтому так же само для нас. Эти люди, они не видели горящего куста. Эти люди, они не увидели, как сам Бог, он пришел и как бы он начал там в Египте смотреть, на что происходит. Но написано, когда они услышали, когда Моисей сказал им о горящем кусте, когда Моисей и Аарон призвали их и рассказали, что Господь пришел, что он видит все, что там происходит. Только тогда они ответили, и они поклонились Богу, народ израильский. Вы знаете, большинство из нас, все из нас, наверное, мы не видели горящего куста. И большинство из нас, мы не переживали Бога так в своей жизни, как это делал царь Давид. Или как Иона, никто из нас не был в животе у кита. но мы все слышали об этом. И этого достаточно. Это было достаточно для израильтян тогда, чтобы поклониться Господу. Они сказали, да, мы услышали, мы верим в это, и мы поклоняемся Богу из-за этого. И у нас с вами есть такая же возможность сегодня. Услышать слова, услышать благую весть о нашем Боге.
2: Мы
1: можем сказать, да, и аминь, и ответить Богу, поклоняясь Ему сегодня. Поэтому у нас с вами есть сейчас такая возможность это сделать. Вот Алёша гитару починил. Он может прийти.
2: Встать,
1: и у нас с вами есть сейчас шанс ответить Богу и поклониться Ему. И, может быть, мы поклоняемся Богу из-за того, что мы слышали сегодня. Может быть, есть вещи в Божьем Слове, которые сегодня проговорили в наши сердца. И сейчас есть возможность ответить на это. Молиться Богу, когда мы будем поклоняться. Мы можем сказать, Господь, мое желание сегодня служить Тебе. И я осознаю, что, Господь, Ты можешь использовать все, что угодно, кого угодно, и, Боже, именно так я хочу ответить Тебе. Для некоторых из нас
2: мы
1: можем сказать, Бог, Ты такой благ, Ты сделал все это для меня, и, Боже, я хочу просто любить Тебя в ответ, потому что Ты, я вижу, Ты полюбил меня первым. Поэтому, где бы вы ни находились, сейчас для вас есть шанс ответить Богу.
2: To the Lord.

0: по следам Иисуса.
1: На волне радио «На пути» вы услышите в течение этого часа две получасовые передачи: проповедь Александра Васильевича Карева и программу «Поворотный момент», ведущий Давид Джеремая.
2: Мы откроем вторую книгу царств, главу 12, и прочтем с 13 по 23 стихи. «И сказал Нафан Давиду: Господь снял с тебя грех твой, но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами познакомимся с одной очень печальной истиной. И вот какой печальной истиной: что грех прощается Господом, когда согрешивший с рыдающим сердцем приходит к Нему за прощением. Но шрам, нанесенный грехом, остается. Я думаю, что слово «шрам» понятно всем здесь присутствующим. Шрам – это след от раны, который долго держится. Рана может совершенно пройти и не давать себя нисколько чувствовать, а шрам от раны заметен. Грех был снят с Давида, но его любимое дитя умирает. В чем же тогда заключается прощение грехов, если шрамы греха остаются, братья и сестры дорогие? Вот это очень важный вопрос для всех детей Божьих. И мы хорошо сделаем, если в этом вопросе сегодня разберемся. Для уяснения вопроса, в чем заключается сущность прощения грехов, очень важно знать учение Слова Божия о грехе. Это учение большое, братья и сестры, и глубокое учение. Вопрос о грехе занимает на страницах Священного Писания большое место. И, конечно, в этот утренний час мы с вами не подойдем со всех сторон к вопросу о грехе. Но что нам сегодня важно понять, так это то, что грех является чем-то разделяющим нас с Богом нашим. И что грех является в этом смысле какой-то завесой, которая закрывает лицо Бога от нас. Вот об этом разделении нас с Богом грехом, причем всяким грехом, очень ясно сказано у пророка Исаии в 59 главе, во 2 стихе: «Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас». Слышите, братья и сестры? Как ясно в этих словах Писания выражена сущность греха. Он разделяет нас с Богом, нарушает наше общение с Господом. И он, грех, отвращает лицо Бога от нас. Всякий грех, да будет это нам известно, лишает нас мира с Богом и является, вот как я уже сказал, своего рода завесой, скрывающей лицо Божье от нас. Но ужаснее всего последствия так называемого греха к смерти, потому что есть два вида греха: грех к смерти и грех не к смерти. Ужаснее всего последствия, шрамы греха к смерти, поскольку грех к смерти заключается в окаменении нашего сердца в отношении Христа. Часто спрашивают, в чем заключается грех смерти? в окаменении сердца, делающего этот грех, камень в отношении Господа Иисуса Христа. Мы знаем, братья и сестры, что в природе существуют так называемые окаменелости. И думаю, что вы держали в своих руках когда-либо эти окаменелости. Как, например, некогда живой зеленый лист растения, превратившийся в камень. Так в духовном мире существуют тоже окамененные сердца в отношении Иисуса Христа. Через постоянный сознательный грех сердце удаляется от Христа все дальше и дальше и дальше, и в конце концов превращается в камень. Каменное сердце разлучается со Христом, прерывает с Ним всякое общение. Причем прерывает это общение навсегда. В этом-то и заключается ужас так называемого греха смерти. Но повторим еще раз, что не только грех смерти приводит к таким ужасным последствиям, но и обыкновенный грех, грех не к смерти. И он все равно, братья и сестры, обязательно производит разделение между нами и Богом нашим. На некоторое время нарушает честное и живое общение наше с Иисусом Христом, нашим Господом и Спасителем. В результате чего? В результате такого разрыва с Господом мы и приходим к тяжелым переживаниям, о которых нам Давид поведал, а именно в своем 31-м псалме. То есть наше сердце стенает, как и сердце Давида, изо дня в день стенает, и свежесть наша исчезает, как в летнюю засуху, когда мы не имеем общения со Христом, когда завеса греха скрыла от нас лицо Его. Вот тогда мы стенаем, вот тогда мы засыхаем, братья и сестры. Свежесть наша исчезает. В чем же сущность прощения наших грехов Господом? В том, что Господь, прощая, удаляет вот эту завесу, созданную нашим грехом между Им, Господом, и нами. Прощение Господне удаляет эту завесу, и нам начинает снова сиять лицо нашего Господа. Как сияет солнце после того, как очистилось небо, и туча, скрывавшая сияющее солнце от нас, отошла, и больше нет помехи солнцу светить нам. Так, дорогие мои, прощение нас Господом восстанавливает нашу живую связь со Христом Иисусом. И мы становимся вновь зеленеющей ветвью на небесной лозе. Вот что дает прощение, дорогие мои. Прощение наших грехов Господом водворяет мир в наших сердцах. Всякий грех лишает нас мира, сердечного мира. Но прощение грехов наших водворяет снова мир в наших сердцах. То есть мир с Богом. Самый драгоценный мир. Прощая нас, Господь снова обращает свое светлое лицо к нам и этим возвращает нам радость спасения. Вот все это пережил Давид после своего глубокого падения и после своего искреннего сердечного раскаяния. Он снова повернулся всем существом своим к Господу, и Господь обратил свое лицо к Нему. Глубокий мир и великая радость наполнили сердце Давида. Но шрамы греха остались, как предостерегающие маяки на дальнейшем пути Давида. Вот мы сегодня познакомимся с этими печальными шрамами в жизни Давида. Прежде всего, перед нами это заболевшее дитя, родившееся от Версавии. Я уже как-то, говоря о падении Давида, сказал, что это дитя становилось все больше кумиром для Давида. Сердце Давида сильно привязалось к этому младенцу, сыну своему. Он, как мы только что прочитали, молится с постом о его исцелении. Уединившись, он целую ночь проводит, лежа на земле. Вы только вдумайтесь в эту печаль, в эту тоску Давида по этому больном своем ребенке. Уединившись, целую ночь лежит на земле и не хотел подняться с земли, даже тогда, когда к нему пришли старейшины его дома. Подумайте, братья и сестры, какая привязанность, какая любовь появилась в сердце Давида к этому дитяти. Ну вот, дитя умерло. Слуги боятся сказать Давиду об этом событии, опасаясь, что он может что-нибудь с собой сделать. Целую неделю, пока дитя болело, Давид не находил себе нигде покоя. Какой глубокий и болезненный шрам в сердце Давида. Как будто прощенный Давид не должен был бы лишиться этого дорогого для него дитяти. Не должен был бы лишиться. Уж если Господь простил ему грех тяжелый, так не надо было посылать тут же такие обильные слезы его отцовскому сердцу. Но, братья и сестры, мы увидим и другие шрамы, другие последствия греха Давида. Вот вам шрам другой в сердце Давида. Это трагическая гибель его сына Амнона, по которому Давид плакал в течение всех дней своей жизни, то есть до конца своей жизни. Я бы хотел, чтобы вы сами познакомились с этой страшной смертью Амнона. Вы прочтите сами дома вторую книгу Царств, 13 главу. Вам тогда станет ясна картина гибели вот этого сына Давида. Я не буду подробно останавливаться на этом. Полезнее, если вы сами прочтете эту печальнейшую историю Амнона. Но мы видим еще и другой шрам в сердце Давида. Он уже нам более знаком, чем смерть Амнона. Это восстание против него, Давида, родного сына Авесалома. Это уже нам знакомо несколько. Авесалом решил отвратить народ от царя Давида, отца своего. Решил сделать это дело. Отвратить сердца народа от отца своего Давида. И он начал вкрадываться в сердца израильтян. Как мы читаем в 15 главе 2 книги Царств. Вкрадываться в сердца израильтян. Грех Давида, конечно, играл не последнюю роль в успехе восставшего против отца Авесалома. Легко было Авесалому отвращать сердца израильтян от своего отца, потому что он мог своим перстом указывать на это черное пятно в жизни своего отца. И находились сердца израильтян, которые под влиянием слов Авесалома отворачивались от Давида и переходили на сторону Авесалома. и в результате такой греховной, можно сказать, работы Авессалома, на стороне его оказалось немало людей, отвернувшихся от царя Давида. Все это привело к братоубийственной войне в Израиле. Войско Давида выступило против войска Авессалома. И вы представляете себе, братья и сестры, что это была особая война в царствовании Давида. Давид много вел войн, но это было с иноплеменниками, с язычниками, которые нападали на его страну. Защищая ее, он посылал свои войска против них. А тут часть собственного народа, перешедшая на сторону его сына Авессалома, поднялась против Давида. И Давид был вынужден своих сторонников, свои войска направить против войска Авессалома. В этой братоубийственной схватке погибает Авессалом. Иав, военачальник Давида, вонзает 3 стрелы в сердце мятежника Авессалома, запутавшегося волосами своими в ветвях дуба и повисшего между небом и землей. 3 стрелы вонзает Иав в сердце Авессалома. А Давид плачет и рыдает об Авессаломе. «Сын мой Авессалом!» — вот слова плачущего и рыдающего Давида. «Сын мой Авессалом! О, кто дал бы мне умереть вместо тебя! Авессалом, сын мой, сын мой!» Какой глубокий шрам в сердце Давида! И он является последствием его падения, его греха. Ибо именно грехом, именно падением Давида воспользовался Авессалом и имел некоторый успех, отвращая сердца израильтян от своего отца. Мы не должны, дорогие мои, забывать еще об одном шраме, еще об одном последствии греха Давида. Прочтем 2 книгу Царств, 16 глава, 5 по 13 стихи. «Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек по имени Симей. Он шел и злословил Давида: „Уходи, уходи, убийца и беззаконник“». Братья и сестры, на что намекает Симей? На убийство Урии, мужа Версавии, говоря ему в лицо: «Уходи, убийца и беззаконник», намекает на грех Давида с Версавии. И мы дальше читаем: «И шел Давид, и люди его своим путем, а Симей шел по крайне горы, шел и злословил, и бросал камнями на сторону его, Давида, и пылью». Какое поношение на царя, уже помилованного и прощенного Господом, если бы это было до покаяния Давида, если бы это было до прощения Господом Давида, мы еще с этим бы смирились, братья и сестры, и сказали бы: «Поделом ему, поделом ему». Но он помилован, вина снята с него Господом, а смотрите, последствия остаются. Поношение обрушивается на голову прощенного, помилованного Господом Давида. Да, дорогие мои, грехи прощаются Господом, а шрамы их остаются. И, наконец, взглянем еще на один шрам в сердце Давида, который отчасти был тоже последствием его глубокого падения. У Давида было долголетнее желание построить дом Господень. Вместо пришедшей в сильную ветхость в скинии собрания, Завесы скинии уже поблекли, выгорели на жарком солнце Палестины, местами, может быть, прорвались. И у Давида давно было на сердце желание заменить эту ветхую скинию хорошим домом молитвы, домом Господним. Послушаем, что говорит Давид об этом вот в своем желании. В первой книге Паралипоменон, 28 глава, 2 по 7 стихи. «Было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господня и в подножье ногам Бога нашего, и потребное для строения я приготовил». Все материалы были готовы, только начать строить. «Но Бог сказал мне, не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь. Соломон, сын твой, построит дом мой, и утвержу царство его навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей моих и уставов моих, как до сего дня». Мы знаем, что Соломон не остался твердым в исполнении закона и уставов Господних. Он отступил от Господа. Мы не знаем, каким он умер. Это знает Всевышний. Мы не знаем. Но в последние годы жизни он отошел от живого Господа и поклонение ему, и стал поклоняться языческим богам. Печальное событие в жизни Израиля. «Ты проливал кровь, — говорит Господь Давиду, отказывая ему в его желании построить дом Господень». Дорогие мои, но вникните в эти слова Господа. Да, он проливал кровь, как царь, как вождь своих воинов. И эти многочисленные вот сражения стоили Израилю много крови. Но, говоря о том, что он проливал кровь, Господь имел в виду и ту кровь, которая вопияла к небу громче всей прочей крови, которая была пролита в войнах Давида. Это была самая вопиющая кровь. Я думаю, вы все догадываетесь, о какой крови идет речь. Это была кровь Урия, мужа Версавии. Невинно пролитая. Отказ Давиду в строительстве Дома Божьего был, конечно, шрамом для его сердца. И этот болезненный шрам был тоже одним из последствий его греха. Прощен, а шрам греха остался. Мы на этом закончим наши беседы о падении Давида. И теперь посмотрим на христианскую жизнь в наших церквах, братья и сестры. И мне хочется в заключение моего слова сегодняшнего сказать о том, что церкви Христовы на земле богаты детьми Господними. Прошу внимания вашего, богаты детьми Господними, прощенными и помилованными Христом, но с оставшимися в их сердцах шрамами, нанесенными грехом. И в нашей дорогой Московской церкви немало таких братьев и сестер, которые искренне покаялись в своих падениях пред Господом, и Господь их простил и снял вину тяжелую с их сердец. А шрамы, последствия этих падений остаются. Вот брат, я беру уже примеры конкретные, вот брат, который грехом алкоголизма, продолжавшегося до самого его обращения ко Христу, разрушил свое здоровье. Он был алкоголиком. и разрушил сильно свое здоровье. Сегодня этот брат, ревностный служитель Божий, может быть один из наших братьев-диаконов, который с радостным лицом ходит в дни хлебопреломления по нашим рядам, тарелкой с хлебом и с чашей с вином. Мы радуемся, смотря на него. Да, он прощен. Прощен Господом. Но никакая медицина в мире не восстановит его здоровья. Не восстановит. То, что разрушено алкоголем. И он, этот помилованный брат, но с этим шрамом своим, как последствием греха, с разрушенным здоровьем, стоит перед всеми, как столб с надписью «Бойтесь алкоголя!» Вот что он сделал со мною, этот я, и с вами сделает «Бойтесь алкоголя!»

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать передачу «Поворотный момент». Ее автор и ведущий – известный пастор и богослов Дэвид Джеремайя.
1: Откровение. Откровение – это книга таинственных чудес и знаков. Предсказания этой дивной книги говорят о будущих событиях, которые произойдут в конце времен. Примечательно, что в начале книги Откровения есть подборка, состоящая из 7 писем. Это послания Иисуса Христа, записанные его учеником Иоанном. Послания являются краткими письмами. Они лаконичны и бьют в цель. Адресаты писем – ранние христианские церкви. Данные письма адресованы 7 античным общинам. При этом они, как и само Откровение, являются предсказаниями. Через эти письма Христос обращается ко всем церквям всех веков. 7 церквей, 7 писем. Это 7 посланий к современным христианам. Это важные слова похвалы, ободрения, предупреждения. Присоединяйтесь к изучению Библии, к изучению бессмертных слов Христа, обращенных к Его последователям через 7 церквей Откровения. Я Дэвид Джеремайя. Добро пожаловать на программу «Поворотный момент». Теплая вода мало применима. Я имею в виду, летом мы хотим прохладной, освежающей воды. Зимой мы хотим горячую воду, чтобы расслабиться. А вот теплая вода, кажется, не пользуется спросом. А вы знали, что в Лаодикии, в древности, была церковь, которую Христос назвал теплой и отвратительной? Она шла на компромисс. Была тщеславна и лишена Христа. Она была слепой. Церковь была духовно бедной и нагой. Ни одной церкви сегодня лучше не слышать в свой адрес тех слов, какие Христос адресовал церкви в Лаодикии. Но сегодня мы услышим эти слова в проповеди под названием «Отвратительная церковь». Это строгое послание. Но если его применить, оно способно произвести глубокие перемены. Присоединяйтесь ко мне в очередной программе «Поворотный момент». Мы продолжаем нашу новую серию о 7 церквях Откровения. Господь описывает церковь Лаодикии в очень нелестных выражениях. Он говорит, что она не холодна, не горяча, но теплая. То есть безразличная, равнодушная церковь. У нее было все хорошо в материальном плане. Они не считали нужным что-то делать для Господа, потому что у них было все, что им было нужно. Они не считали себя нуждающимися, тогда как на самом деле это была наиболее нуждающаяся церковь из всех 7 церквей. Это единственная из 7 церквей, о которой Господь не сказал ничего хорошего. Его тошнило от такой церкви. Интересно, что когда Господь видел отступничество в церкви, Он сердился, а при виде равнодушия Его тошнило. 7 из 7 посланий церквям было адресовано в Лаодикию, город, основанный Антиохом II в 3 веке до нашей эры. Лаодикия была расположена в 64 километрах к юго-востоку от Филадельфии, по дороге в Колоссы. При римском правлении город Лаодикия процветал. У него был прибыльный бизнес, связанный с производством шерстяной ткани. Это было их главным ремеслом. В церковь просочился экономический достаток и усыпил ее. Эта церковь интересует нас больше всего, потому что она представляет последнюю из церквей. В хронологическом порядке 7 церквей Откровения последняя представляет собой ту, которая будет на земле, когда Иисус вернется, чтобы вознести свою церковь. Поэтому, если вы хотите знать, каким будет состояние церкви, когда Господь Иисус вернется, вы получите представление об этом после того, как мы рассмотрим с вами это письмо. Задумайтесь о состоянии данной церкви и о своем духовном состоянии, поскольку эта церковь не просто одна из церквей в истории. Но здесь описывается состояние ее отдельных членов. Кто пишет письмо церкви последнего века? Каждое из семи писем начинается с описания Иисуса Христа. Автор

и истины, он указывает на фальшивость и поверхностность церкви в Лаодикии. Лаодикийцы называют себя богатыми, считают, что ни в чем не нуждаются, но Писание говорит: «Не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг». Своими пылающими, пронизывающими огненными глазами Господь, который Сам является истиной, удаляет всю внешнюю оболочку и разоблачает пустоту внутри этой церкви. Он — подтверждение слова. И также Он — Творец всего мира. Обратите внимание на конец стиха. Так говорит начало создания Божие. Начало создания Божие не означает, что Иисус был сотворен. Не об этом говорится в Библии. Он не сотворен, Он — источник творения. Творение происходит от Него. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть, говорит Писание. Бог в последние дни сии говорил нам, Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил. Евреям 1 глава. Он просит написать лаодикийцам, что в их богатстве и самодовольстве они думают, что у них все под контролем. Но Иисус говорит: «Не вы все держите под контролем, но Я. Все, что вы имеете, пришло к вам от Меня». Порой нам кажется, что это мы сделали себя, сами всего достигли. Но христиане знают, что все это глупость. Все, что вы имеете, даровал вам Бог. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит от Отца, у которого нет изменения и ни тени перемены. Эти высокомерные люди в церкви, которые посчитали, что они непобедимы, скоро узнают, насколько они уязвимы. Иисус — это подтверждение Слова Божьего, и Он — Творец всего мира. Это описание того, кто писал письмо. Какими характеристиками обладает церковь последнего века? Во-первых, это церковь компромиссов. «Знаю дела твои, ты не холоден, ни горяч». «О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Дорогие братья и сестры, абсолютно в каждой сфере жизни, в развлечениях, спорте, чем-то еще, весь наш христианский опыт либо мертвый, холодный, либо живой и горячий. К примеру, если вы спортивный фанат и любите свою команду, вам все равно, как люди реагируют на ваши эмоции. В молодости, в Индиане, я был ярым фанатом команды «Далласские ковбои». Каждые выходные мы смотрели дома игру ковбоев. Иногда в это время я держал на руках одного из наших детишек. Потом моя жена решила, что это может плохо сказаться на здоровье ребенка. Однажды я чуть не бросил его кому-то в руки в другой части комнаты. Когда мы поглощены игрой, мы становимся настолько эмоциональны, что нам все равно, что о нас подумают. Мы прыгаем, кричим. Когда мы только уверовали в Бога, мы горели для Него. Мы были в восторге от того, что Бог сделал для нас, и хотели рассказать о Нем всему миру. Наши сердца горели для Господа, но постепенно мы превратились в тепленьких христиан, охладели. А еще через какое-то время мы стали просто посещать церковь по инерции. Помню, несколько лет назад я читал об одном парне, который горел для Иисуса, использовал довольно странный способ евангелизации. Он носил с собой табличку с надписью с двух сторон. Впереди надпись гласила: «Я глупец ради Христа». И люди тыкали в него пальцами и смеялись над ним. Но сзади у него была другая надпись: «А чей глупец ты?» Придя к Иисусу, став христианами, мы становимся безумными ради Иисуса Христа. Когда мы едем в автобусе, мы намеренно держим в руках Библию, чтобы все видели. В ресторане мы без всякого стыда склоняем головы, чтобы помолиться перед едой. Если мы с кем-то общаемся долгое время и чувствуем, что человек еще не знает Иисуса, мы пытаемся завести с ним разговор о Господе. Но проходит время, и мы остываем, как и лаодикийцы, кому адресовано это письмо. Мы становимся тепленькими. Церковь в Лаодикии была церковью компромиссов, и к тому же тщеславной. 17 стих. «Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ,
след.

слеп и наг. Лаодикийская церковь так похожа на современную, которая с виду кажется хорошей, но Евангелие не коснулось ее. Она не смотрит дальше материального. Невидимая, но очень значимая для жизни церкви, ей, по сути, неинтересно. Последнее время мы часто слышим, что Америка начала идти по той же дороге, по которой пошли европейцы. Я бывал в Европе. И грустно видеть состояние христианства там, а ведь наши предки в основном произошли оттуда. Практически все американцы своими корнями уходят в Европу. Когда я вижу церковь там, создается впечатление, что она стоит, потому что стояла там много веков назад. Большинство церквей нуждаются в ремонте. Они стоят черные, как сажа. Христианство стало едва заметным явлением и практически не влияет на общество в европейских странах. Это происходит тогда, когда церковь забывает, каковы ее цели, когда теряет видение. Иисус ясно предупреждал, что в последние дни цивилизации будет церковь, которая будет хвалиться своим богатством и количеством ее членов. Она будет самодовольной. Церковь влиятельная. Мне грустно, что сейчас многие проповедники, не умеющие различать духов, воспевают хвастливую и высокомерную церковь, как славную церковь последних дней. Если мы посмотрим на то, как сейчас растут церкви, сколько мега-церквей. Что только не придумывают, чтобы привлечь туда толпы людей. То, что планировалось как достижение душ для Христа, к сожалению, не всегда выливается в спасение людей. Мы используем мирские маркетинговые шаги, чтобы повысить посещаемость церкви. Но вопрос в том, для чего они пришли. Что именно эти люди хотят получить в церкви? Много лет назад мне сказали, приобрести людей можно лишь тем, что у тебя уже есть. Если человек пришел в церковь и понял, что ты не тот, за кого себя выдаешь, он точно не останется в церкви надолго. Церковь — твердыня Божьей истины. В церкви мы должны слышать истину Божию. В Божьей церкви мы должны насыщаться истиной. Но если в церкви сплошные развлечения и всякие странные вещи, о которых я читал, то эта церковь похожа на Лаодикийскую. Ты думаешь, что у тебя все хорошо, но это не так. Ты думаешь, ты богат, но ты беден. Церковь в Лаодикии была церковью компромиссов, тщеславной, без Христа. Иисус говорит, вот, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Еще один признак этой церкви. Иисус не внутри нее, он снаружи. Он старается попасть внутрь. Мы часто воспринимаем этот стих из Откровения как приглашение принять личное спасение. Можно использовать его и так, но это не основное его значение. Автор книги описывает здесь состояние церкви последних дней. Иисус не является частью этой церкви. Он стоит снаружи. Иисус стучит в двери церкви, но очевидно, что ему никто не открывает. Это грустная иллюстрация церкви Иисуса Христа в наше время. Во время своего первого пришествия Христос предсказал, что его второе пришествие будет встречено неверием. Лука 18:8. «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Подразумевается отрицательный ответ. Поэтому по возвращении Иисуса церковь будет церковью без Христа. Иисуса там не будет. Это церковь Иисуса, но его там нет. Он стучит в дверь церкви, желает войти, но его никто не желает там видеть. Это письмо к церкви пишет Иисус и называет себя «Аминь Божий». Характеристики этой церкви — компромиссы, тщеславие,
там нет Христа. Обратите внимание на то, какой совет Иисус дает этой церкви. Бог Вселенной снисходит, чтобы дать совет этой больной, теплой церкви. Он как врач, как лучший лекарь в мире, выписывает ей нужные лекарства для ослабшего духовного тела. Сначала он выписывает им лекарства от духовной бедности. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться». Как иронично, церковь в Лаодикии была наделена земными богатствами, но они не могли купить с помощью золота то, в чем действительно нуждались. Его нельзя было поменять на небесную валюту. Вот что об этом говорит Исаия. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите и покупайте, и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». У лаодикийцев было много земных денег, но в духовной сфере эти деньги им никак не помогли. Они накопили немало богатств, но за них они не могли купить ничего стоящего. Иисус говорит, чтобы преодолеть вашу духовную нищету, вам нужно духовное золото. Лаодикийцам нужно перестать полагаться на свой счет в банке и довериться Христу и Его богатству. Только Он может открыть им глаза на духовные богатства, о которых они ничего не ведают. Так об этом говорится в первом послании Тимофею 6 главе 18 стихе, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Здесь Павел пишет юному Тимофею, чему он должен учить богатых людей в своей церкви. Он говорит, нет ничего плохого в богатстве, но убедитесь, что помимо материального богатства, вы богаты во всех других сферах. Немногие ожидают возможности сделать для Бога что-то значительное. Когда я вижу огромное богатство, я благодарю Бога, что Он не доверил мне такую ношу, потому что это огромное бремя. Ты должен правильно управлять деньгами, зная, что с ними делать. Ты должен серьезно к этому относиться и долгое время стоять на коленях перед Богом, вопрошая о том, куда направить средства. Всемогущий Бог выписывает им лекарства от духовной бедноты, купить золото в духовном банке. Он также выписывает им лекарства от духовной наготы и говорит, «Ты нищ и наг. Советую тебе купить белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей». Вместо того, чтобы им, как верующим, облечься в праведные дела, они решили, что у них все в порядке, потому что у них много всего. Но Библия говорит, что на самом деле они наги. Он также выписывает им лекарства от духовной слепоты. «Советую тебе глазную мазью помазать глаза твои, чтобы видеть». В городе Лаодикия был медицинский центр. Одним из продуктов этого центра, который экспортировался оттуда на весь известный мир, была таблетка, очень популярная в Римской империи. Таблетка называлась «Тефрофригия» и использовалась для лечения широкого спектра заболеваний глаз. Нужно было раздавить таблетку, смешать ее с небольшим количеством воды, помазать ей глаза и подождать, пока не произойдет заживление. «Тефрофригия» была известной глазной мазью, возникшей в городе Лаодикия. Иисус напомнил слепым лаодикийцам, что для того, чтобы видеть, им нужно больше, чем тефрофригия. Им нужна истина Христова. Может, телесно у них было хорошее зрение, но духовно они были слепы. Можно видеть этот мир по-разному, смотря какие линзы вы надели на глаза. Это могут быть линзы Духа Святого, линзы, которые вы окунаете в страницы Святого Писания, или Дух этого мира нацепил свои линзы на ваши глаза, а вы их даже и не замечаете.
Многие христиане сегодня забыли, что значит иметь свою духовную точку зрения. В нашей стране мы в большинстве своем не живем так, как христиане, верующие Библию. На наших глазах линзы этого беспорядочного мира, и мы к ним совершенно привыкли. И поэтому, когда мы видим, что-то происходит в нашем мире, мы обычно не бодрствуем, но пытаемся узнать, что об этом говорят эксперты, и затем одобрительно принимаем их мнение. Мы вроде готовы возразить, сказать, что так не должно быть, но потом, услышав мнение экспертов, мы думаем, ну, может быть, они почти правы, и это все не так уж и неправильно. И в итоге мы называем зло добром, а то, что доброе, мы начинаем называть злом. И все это потому, что наше духовное зрение не очищается словом. Мы не пребываем в слове, чтобы прочистить наши духовные линзы. Перед нашими глазами туман этого мира, мы словно одурманены. И когда у нас спрашивают мнение по какому-то поводу, нам нечего сказать, ведь мы уже давно не смотрели на вещи духовными глазами. Мы даже и не заметили исчезновения духовной истины. Лекарство духовной слепоты — духовное зрение. Нужно смыть мазь этого мира с наших глаз и промыть их Словом Божиим. Далее дается лекарство против духовных компромиссов. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Итак, будь ревностен и покайся. Он обращается к людям в этой церкви. Он говорит, «Я люблю вас, я обличаю вас только потому, что люблю вас». Если бы Иисус не призывал их к покаянию, то знаете, о чем было бы его к ним письмо? Он бы направил их в ад. Обличение здесь — это указание на проблему и на то, что нужно с этим разобраться. Слово «наказываю» здесь указывает на исправление с целью научить. Желание и рвение наладить отношения с Богом должны заменить духовную теплость и равнодушие, характерные для этой церкви. Их рвение отразится в их покаянии. «Пастор, ты говоришь обо мне. Раньше я горел для Бога, и для меня служение Ему было на первом месте, но культура этого мира меня закрутила. Теперь я такой же теплый, как и люди в Лаодикийской церкви. Теперь то, что Божие отошло для меня на дальний план. Я хотел бы, чтобы это было не так. Я хочу все исправить». Как вы можете это исправить? Как вам перестать идти на компромиссы? Есть лишь один путь, и вот что вы должны сделать. Вы должны покаяться, попросить у Бога прощения. Придя домой сегодня, преклоните колени пред Богом и скажите, «Боже, я так устал быть верующим только наполовину. Я хочу всецело посвятить свою жизнь Тебе, всю без остатка». Он выписывает рецепт против духовной нищеты, наготы, слепоты и компромиссов. Ну и последнее. «Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Во всем Слове Божьем нет более чудесного приглашения. В английском этот стих состоит из 33 слов, и за исключением трех слов, все остальные односложны. В этом приглашении удивительная простота. В других Бог зовет человека прийти к Нему. Здесь Иисус лично приходит, становится под дверь и стучит. Здесь описано отношение Христа с церковью и отдельным человеком. Он стоит снаружи церкви, которая заявляет, что знает Христа, но, очевидно, это не так. Иисус стучит в дверь и пытается войти в свою церковь. Несмотря на то, что многие люди используют это местописание в целях евангелизации, и, безусловно, он может быть использован для этого, но на самом деле это Христос и Его Церковь в последние дни. Церковь исключила Христа из своих программ, проповедей, служений и литургий. Церковь утратила свою суть. Христос желает вернуться в Церковь. Он стучит в дверь. Это мы должны стучать в Его дверь.
а Он стучит в нашу. Семь посланий церквям заканчиваются такими словами: «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его. Имеющие ухо да слышат». Братья и сестры, эти письма, и в особенности последние, преподают нам важный урок. Церковь должна иметь Иисуса в центре всего. Я слышал о церквях, движимых малыми группами, слышал о церкви-искателей, но в это последнее время, для того чтобы церковь была жизнеспособной, в центре ее должен быть Христос. Если это не так, то это не церковь Иисуса Христа. Иисус стоит снаружи и стучит в дверь. Я хочу вас уверить, что Иисус в этой церкви. Он внутри, а не снаружи. И нам, братья и сестры, надлежит пообещать друг другу, что Иисус Христос никогда не окажется на задворках, но что Он всегда будет только в центре. Моя надежда основывается лишь на крови Иисуса и Его праведности. Я не стану уповать ни на что другое, но полностью полагаюсь лишь на имя Иисуса. На Христе, на крепкой скале стою я. Все другие основания — зыбучий песок. Все другие основания — зыбучий песок. Да поможет нам Бог посвятить себя друг другу, чтобы церковь не стала теплой, но чтобы продолжала усердствовать в делах Божиих. И пусть Бог удвоит наше усердие. Пусть Бог вселит в нас еще большее желание исполнять Его волю. Наша страна, культура, общество в огромной нужде. Иисус есть ответ. У нас есть ответ. У нас есть ответ на всякий вопрос и на всякую нужду. Мы будем служить Богу во имя Иисуса, и Он благословит нас. Мы всегда будем ходить с Ним. В эти последние дни наша жизнь будет полна удивительных приключений с Богом. Спасибо за просмотр «Поворотного момента». Чем больше мы изучаем Слово Божие, тем больше понимаем, что наш Бог желает личных отношений с каждым из нас. Если хотите начать с Ним такие отношения, то первый шаг — покайтесь в грехах и попросите Иисуса стать вашим Господом и Спасителем. Когда вы сделаете выбор принять безвозмездный Божий дар спасения, начнется ваша духовная жизнь с Господом Богом во Христе Иисусе. Если сегодня вы сделали шаг веры, пожалуйста, поделитесь своим решением с другими христианами в библейском служении или в поместной церкви и продолжайте расти в обретенной вами вере. Пусть Бог благословит вас, когда вы последуете за Ним. С нетерпением жду новой встречи на поворотном моменте.

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать краткую проповедь Чарльза Сперджина. После этого прозвучит короткий рассказ, затем получасовая программа «Читаем христианскую литературу» и за 15 минут до окончания часа проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
2: «Боготворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Книга притчи Соломоновых, 19 глава, 17 стих. Нам следует подавать бедным из чувства милосердия и сострадания, но не ради того, чтобы нас видели, чтобы нас прославляли за это, еще менее ради того, чтобы приобрести над ними влияние. Нам следует помогать им из соображений чистого участия и милосердия. Нам не следует ожидать, что бедные чем-то и как-то отблагодарят нас за это, за то, что мы сделали для них. Свои действия нам следует рассматривать как дар, который мы дали взаймы нашему Господу. Он принимает на себя обязанность воздать нам, и если мы взираем на Него, нам не следует уже смотреть на других. Какую честь оказывает нам наш Господь, когда Он снисходит до того, чтобы взять у нас нечто взаймы? Купец, которого Господь записал в своей книге, может считать себя весьма счастливым. Это уже действительно слишком много, если имя такого купца начертано в этих учетных книгах большими буквами за такую мелочь. Но эта мелочь превращается в большие суммы. Поэтому и следующему нуждающемуся, который окажется на нашем пути, окажем тоже необходимую помощь. Нам вообще не следует думать о возврате дарованной нами мелочи. Но вот Господь обещает нам возвратить ее. Да будет прославлено Его имя. Обещание Его возвратить нам сполна то, что Он взял у нас взаймы, лучше серебра и золота. Может быть, трудные времена повергли нас в смущение, но в таком случае предложите этот вексель для оплаты в банк веры. Может быть, кто-то из наших читателей суров и жесток по отношению к бедным. Бедная душа, пусть Господь простит тебя.

0: Было раннее утро. Солнышко спешило согреть землю после холодной ночи. Его первые лучи ласково будили тех, кто любит подольше поспать. Птицы собрались на спевку, старательно упражняясь в разноголосом пении. Овощи в огороде явились новостями. Один большой-пребольшой кабачок вспоминал свой сон.
1: Какой страшный сон мне приснился сегодня, друзья мои!
2: Что? Очень страшный сон?
3: Расскажи нам, кабачок.
4: Расскажи!
1: Приснилось мне, что я яблоко.
5: Яблоко?
3: Вот это да!
1: Представляете, как мне было страшно висеть на такой высоте. Я чуть не умер со страху.
4: Представляю.
6: Ведь ты привык лежать на земле.
1: Вот именно, на земле. Ведь здесь мое место. О, как я рад, что это был сон.
5: Ну и что? А я бы хотела стать яблоком. Я так жалею, что родилась картошкой. Сижу себе в темной земле. Никто меня не видит.
7: Что ты, картошечка? Ты очень нужна людям.
5: Хорошо тебе, яблонька, так говорить. Ты высокая, красивая.
7: Да, я высокая. И поэтому знаю, что такое злой ветер. Как мне иногда бывает больно, когда он ломает мои ветки.
5: Зато тебя все видят.
8: Друзья, вчера хозяин собирал моих сестричек помидор, и я услышала важную новость.
7: Что? Новость?
3: Важную?
2: Какую?
8: Да-да, новость. Скоро праздник жатвы.
7: Ах, праздник жатвы.
2: Как хорошо.
7: Праздник жатвы.
5: Праздник жатвы, праздник жатвы. Ну и что? А я не хочу праздник жатвы.
8: Милая картошечка, это чудесный праздник. В этот день люди много говорят о благодарении.
5: Да мне-то что? Мне не за что благодарить. Вам хорошо. Яблонька вон какая высокая. А ты, помидорка? Да я в жизни не видела такого красивого красного цвета.
8: Что ты, что ты? Вспомни, сколько в тебе витаминов. Зря ты так. Картошка очень ценный продукт.
5: Эх, не утешайте меня, друзья. В жизни я разочаровалась. Я самая некрасивая. У меня шероховатая кожица. Лучше бы меня вовсе не было. Почему только одни получают все хорошее, а другие все плохое?
1: Да, интересно. Что было бы, если б не было картошечки?
8: А сколько рецептов у людей с одним только картофелем?
7: Конечно, друзья, ведь кожица – это не главное.
2: Нет.
9: Конечно, нет.
10: Не главное.
11: Тише, тише, друзья. Кажется, сюда идет хозяин со своим маленьким сыном.
12: Папа, смотри, как помидоры покраснели. А кабачок какой большой вырос.
13: Да, урожай в этом году хороший. Но нам надо сейчас картошечки свеженькой накопать.
12: Папа, одна картошка так и смешно из земли выглядывает.
13: Наверное, хочет скорее к нам на обед попасть.
12: А можно я сохраню ее до праздника жатвы?
13: Хорошо, сынок. Сейчас мы ее выкопаем. Вот так. Отложи ее отдельно.
12: Я отнесу ее на выставку овощей.
13: А сейчас пойдем помидоры собирать.
5: Это я? Это меня? На выставку? Тут какая-то ошибка. Я некрасивая. У меня шероховатая кожа.
1: Нет тут никакой ошибки. Ты очень нужна такая, какая ты есть. Ты очень ценный продукт.
5: Ах, как я рада, что родилась картошкой.
8: Не кажется ли тебе, мой маленький друг, то, что произошло в этом огороде, может случиться и с нами, в нашей человеческой жизни? Может, ты думаешь, я маленький, я ничего не могу? Или кто-нибудь скажет тебе, кто ты такой, ты ничего не значишь в этой жизни? Но это неправда, ведь Господь сотворил всех нас. Ты нужен Господу, Он любит тебя. Твоя душа неповторима. Она одна такая, она бесценна, потому что таким является все, что сотворил Господь. Ибо Он творец всего видимого и

0: В эфире «Радио на пути». Ежедневно в это время на нашей волне чтение христианской литературы. Через полчаса слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня вы услышите о последнем, седьмом дне мистера Гарди из книги «Всего только семь дней». И с вами в студии Ян и Елена Павленко. Алиса предложила всем идти в церковь, а сама вызвалась остаться с Кларой. Таким образом, впервые после долгих месяцев Роберт Гарди с женой, Бесси и двумя сыновьями были в церкви все вместе. Джордж не был в церкви около года, Вилли очень часто ленился посещать храм Божий. Церковная служба на этот раз показалась Роберту Гарди безупречной. Он теперь дивился тому, что раньше позволял себе критиковать пастора за его проповеди и служение. Конечно, мистер Джонс не был красноречив, но он любил паству, следил за ежедневной жизнью каждого, принимал активное участие во всем, не ожидая, пока его пригласят или попросят. Мистер Гарди никогда раньше не испытывал такую отраду во время богослужения. Он понимал, что присутствует на нем в последний раз. Душа его была преисполнена самыми высокими чувствами. Священник избрал для проповеди текст «Ибо всем нам должно явиться перед судилищем Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Мистер Гарди вздрогнул, но он понял, что предстоящая проповедь как раз соответствует состоянию его души. Мистер Джонс говорил: «Страшный суд Господень не будет ужасен для тех, кто раскаялся во грехах и получил прощение. Но кто предстанет перед Христом запятнанный, зарубцованный от язв греха, тот будет страшно мучим, ужасом за свою душу, за то, что не смирился перед Богом, не попросил прощения. Здесь, среди нас, есть люди, которым смерть не страшна, и они готовы к ней, потому что живут в мире с Богом. Тяжесть, угрызение совести не тяготит их. Если Бог в эту же минуту призвал их к себе, то они с готовностью предстали бы перед Его судилищем с надеждой на Его милосердие. Но здесь же есть и другие, которые еще не готовы к этому страшному событию. Они хотят уверить себя в том, что готовы, но они заблуждаются. Как могут они стоять пред величием Божиим и не испытывать страха, если они не приготовили ответа на его вопрос? Почему вы не исповедовали меня перед людьми? Почему не исполняли моих повелений и не несли тяготы слабых ближних своих и только угождали себе? Что они ответят тогда? Конечно, Христос милосерд и милостив, но разве не составит разницы для души, если она придет к Нему после греховной жизни, себелюбивой и самоугодливой, или же после жизни самоотверженной и строго воздержанной? Неужели высшая справедливость не сделает различия между ними? Если говорить, что Бог будет одинаково милосерд ко всем, то это значит осудить и осмеять муки Христа в Гефсиманском саду и Его крестную смерть. Если говорить, Бог простит всех по благости Своей, то это значит признать излишним всякую молитву и проповедь. Зачем тогда проповедовать людям евангельскую весть прощения, если никому нет опасности быть осужденным? если все мы будем спасены, в любом случае, любя Бога или пренебрегая им, то тогда не нужны ни религия, ни церковь. Зачем нам тогда опасаться за своих детей? Какое имеет значение, как они живут теперь, если в будущей жизни все будут спасены без различия? Если так думать и говорить, что Бог все простит, то, следовательно, вечность, которая радостнее и счастливее здешней короткой жизни, предназначена только для того, чтобы мы жили на земле легкомысленно, предавая страстям, не придавая значения благодатной вести. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного для спасения его. Есть ли смысл в таком понимании? Неужели за разгул и пороки здесь назначено вечное блаженство в будущей жизни? Допуская это, мы отрицаем откровение Слова Божия о том, что грешники будут преданы муке вечной. Эти слова ничего не значат, если думать, что порочным людям уготована такая же вечная слава, как и праведникам, и на суде Христовом они не будут отделены от других. Тогда закроем церкви и пойдем домой. Будем есть и пить, плясать и веселиться, потому что завтра умрем, а после смерти будет суд, а после суда слава и радость, сила и мир, и жизнь вечная в присутствии Бога равна для всех. Он примет всех нас, не разбирая. Мы отказывались верить в Его Единородного Сына после всех Его страданий за нас. Мы не хотели знать Его, а Он претерпел за нас позоры и муки, и мы не вдумывались в это, отдаваясь разгулу, потехам и праздности. Но это ничего не значит, Он все равно скажет нам: «Войди в радость Господина твоего». Давайте тогда уничтожим Священное Писание, в котором каждая строчка говорит о справедливом возмездии, о наказании за грехи и о суде. Нам ведь не нравятся эти места. Они тревожат наши чувства. Оставим только слова, говорящие о любви, о милосердии и о прощении. Эти слова, по нашему мнению, единственно верные. Они не тревожат нас, не пугают, а усыпляют нашу совесть. Долой все, что беспокоит наше сердце, что заставляет нас волноваться, повелевая нам преклонять колено в молитве. Прочь все, что заставляет нас исповедовать Христа перед всеми. Прочь все это, молитва и крест призывают нас к самоотверженной жизни, постоянному труду и служению другим. Ведь когда подойдет время, и мы предстанем перед Ним, то Он будет принимать всех подходящих к Нему, чистых и нечистых, тружеников и ленивцев, смиренных и гордецов, лжецов и притеснителей, бедных, мошенников, грабителей, празднолюбивцев, пьяниц, губивших в вине свои силы, способности и душу, всех тех, кто слышал тысячи проповедей, полных евангельских отрадных истин и презирал их, корыстных политиков, продававших свою родину, тех, которые читали Священное Писание, но признавали в нем только те места, которые не расстраивали их нежных чувств, тех молодых людей, что прожигали жизнь в пьяных кутежах, оправдываясь тем, что это свойственно и простительно молодости. Когда все люди соберутся пред судилищем Христовым, Он одинаково благодушно посмотрит на всех и с улыбкой милостиво, всепрощения прострет свои могучие объятия, примет всех в лоно свое и поведет всех вместе на небо, вечного блаженства, царствовать вместе с Ним и в силе и славе во веки веков. Но разве так Христос поучал мир? предположив, что все сказанное нами верно, мы обратим всю его жизнь в величайшую бесцельную нелепость и насмешку. Не может быть большой бессмыслицы и глупости, чем создать жизнь, подобную его жизни, вложить в уста его данные нам поучения, а потом на суде принять все души без различия, не разбирая их поступков на земле и поставив всех на одну линию вечной жизни. Мы все знаем, это не так. Когда наступит время произнесения приговора над душами людей, то поступки их земной жизни решат их судьбу. Приговор будет справедливый. Распятый Христос не мог поступить иначе. Все те, которые пренебрегали им, презирали его, не верили в него и отказывались исповедовать его перед всеми, будут отлучены от него навеки. Но исповедовавшие его, верившие в него и старавшиеся жить, подражая ему, несшие крест его, постоянно трудясь и работая для него и для людей, те будут постоянно блаженствовать с ним. Произойдет разделение людей. Оно не будет основано на богатстве или происхождении, образовании или чем-то другим, но исключительно только на уподоблении Христу. Все остальное будет предано изгнанию. Это изгнание от Бога будет адом. Но адом, созданным не Богом, а самим человеком, потому что он, живя на земле, имел возможность, даже тысячи возможностей, каждый день приготовлять себе блаженство небесное, но сам, по собственному выбору, оттолкнул его от себя и получил по смерти свое место, им же уготованное для себя. Но, быть может, некоторые восстанут против меня и скажут: «Вы проповедуете не мир и отраду Евангелия, а страх, ад и мучение. Это ли ваша прославленная любовь Божия?» Да, а что же иное я проповедую, как не любовь Божию, когда говорю: «Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие — это радостная весть. Но что делает его радостным? В чем состоит эта радость? На это один ответ. Грех влечет за собой справедливое наказание. Евангелие указывает нам путь. Как уйти от опасности возмездия? Что такое спасение? Это противоположность погибели. Мы не можем иметь одно без другого, то есть нам не нужно спасение, если мы опасаемся не погибнуть. Следовательно, здесь, в эту минуту, я возвещаю вам благую евангельскую весть, когда говорю: всем нам должно явиться предсудилище Христово. Для тех, кто верил в Него, ад не будет страшен. Они жили, помня Его заветы, стараясь по мере сил подражать Ему. Скажу больше. Пока будет длиться жизнь на земле, милосердие Божие будет с нами постоянно, каждую минуту. Нам дана молитва, чтобы призвать это милосердие и просить помощи и сил жить для Христа. Предположим, например, что здесь, среди нас, есть тот, кто необдуманно прожил многие годы. Но в один прекрасный день, оглянувшись на свою бесполезную жизнь, он вдруг понял, что напрасно пренебрегал тем, что Христос сделал для него. Услышав голос Божий, сердце его приходит в смятение, и он, наконец, взывает: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Как поступит в таком случае Бог? Отвернется ли Он от кающегося из-за того, что тот уже состарился во грехе? Из-за того, что он безвозвратно растратил свои лучшие годы? Скажет ли ему Христос на последнем страшном суде: «Ты раскаялся на земле слишком поздно и теперь не может быть спасен»? О нет! Если даже после 100 лет позора и греха душа грешника, испуская свое последнее дыхание, искренне раскается, уверует в любовь Сына Божия, возопьет о милосердии и прощении, то крик этот не будет отвергнут. Христос простил разбойника на кресте. Насколько меньше силы и славы получит эта душа в вечности, мы определить не можем, но милость Божию она получит несомненно. Христос не отталкивает приходящих к Нему. Что это же? Разве не милосердие? Пусть ни один человек не выйдет из дома Божия со страхом или отчаянием. Никому не возбраняется получить отпущение грехов, если только сердце его искренне пожелает и попросит это. О вы, присутствующие здесь, да выйдете вы из церкви с обновленным сердцем, жаждущим спасения. Иисус Христос пришел спасать грешников, уверовавших в Него. Веруйте в Господа Иисуса Христа и спасетесь. Идите домой с миром и отрадою. И если в эту ночь Всемогущий отзовет кого-либо из вас из этой темницы земли в свое лучезарное присутствие, то чего же вам бояться? Совершенно нечего. Вы верили себя милосердному Спасителю грешников. Вы можете предстать перед Его судом, ожидая приговора своего со спокойной и радостной душой. Потому что вам не страшно взглянуть в лицо Богу, судьи. Вы надеетесь, что Он обратится к вам и скажет: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. Воистину говорю, Бог есть любовь». Так он закончил свою проповедь, которая коснулась сердец собравшихся, напомнила им речь мистера Гарди. Все благоговейно склонили головы и единодушно запели гимны. По окончанию службы многие подходили к Роберту Гарди, интересовались здоровьем Клары. Он тепло благодарил всех за сочувствие, потом он подошел к священнику и впервые поблагодарил его за проповедь. Он торопился домой. Время летело, а ему так хотелось остаток дня провести со своими близкими. Роберт радовался тому, что все его дети были с ним, и что Джордж казался таким внимательным, почтительным и любящим. Вечером к ним зашел Джеймс Кагстон. Его пригласили присоединиться к семейному кругу. Они все сидели в комнате у Клары, у камина. Отец много говорил, давал наставления сыновьям, просил быть разумными, жить христианской жизнью. Нашел он много добрых слов и для жены, и дочерей. Так прошел вечер. После 11 часов разговоры прекратились. Все притихли, не имея силы прервать молчание. Внезапно все услышали голос Клары, заговоривший так громко, что все вздрогнули и заволновались. «Папа, мама, где я была? Какие мне снились сны? Где же вы все? Где я?» Мать встала и, обливаясь слезами, опустилась на колени у постели дочери и заговорила с ней. Клара вспомнила все — и крушение, и сон отца. Она счастливо улыбалась, радостно смотрела на Джеймса и всех родных. Мистер Гарди встал на колени рядом с женой и поблагодарил Бога за то, что дорогая Клара возвращена им. Потом он встал с колен и спросил громко, спокойно и отчетливо:
2: «Разве вы не слышите, что кто-то вошел, о чем-то говорит?»
1: Лицо его было чрезвычайно бледно, но отражало душевный мир. Он склонился к Ларе и поцеловал ее в лоб, обнял сыновей, привлек жену и положил руку на голову Бесси. Затем, как бы повинуясь чьему-то повелению, он медленно опустился на колени около кресла. Губы его шевелились в молитве. Часы как раз пробили полночь. Последний удар их замирал в воздухе. Роберт Гарди остался стоять на коленях и был теперь несравненно ближе к Богу, чем когда-либо раньше за всю свою жизнь. С колен он больше не поднялся, и дух его, освобожденный из телесного

который с первого взгляда может показаться не совсем понятным. Но если мы в него внимательно вникнем, то обнаружим в нем важнейший жизненный закон. Место это вы найдете в 29 главе, стих 18. Звучит этот стих так: «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». Какие многозначительные слова! Как мы отметили, в них вы найдете основной закон, причины и следствия, которого следующее: кто руководится небесным откровением, тот счастлив, он блажен, а кто им пренебрегает, жизнь такого человека без цели, без причины, без значения. Так что в данном случае слово «закон» мы не должны понять как закон Моисея, то есть тут не говорится о 10 заповедях, а о законе этого откровения свыше. Короче говоря, жизнь которого подчиняется этому закону, этому откровению свыше, будет иметь значение, она будет счастливой, полноценной или, как наш текст говорит, блаженной. В противном случае она будет без цели, без плана, без согласованности, без координации. Да, она будет похожа на необузданного жеребенка, бегающего и скачущего по полю туда и сюда, без всякой цели. В чем же заключается это откровение свыше, которое должно быть нашей путеводной звездой, нашим руководителем? Ведь от этого зависит наше счастье, наше блаженство. Как нам его понять? Ведь это очень важно. Откровение это является божественной целью для нашей жизни, то, к чему мы призваны. И вот в чем заключается эта цель, к чему мы призваны. Дорогие друзья, мы здесь, на этой земле, для одной причины, для единственной цели. Для нее Бог создал человека, и не только человека, но и все свое создание. Он все создал для своей славы. Счастье человека зависит именно от того, прославляет ли он Бога или нет. В этом и заключается наше блаженство. Дорогие мои, если мы поставили себе какую-нибудь другую цель, как бы она ни была возвышена, идеальна, и как бы ни было желанно это достижение, если она не является прославлением Бога, то эта цель неправильна, она неприемлема Богом. Но если мы поставили целью для нашей жизни прославить Бога, тогда мы воистину блаженны. Послушайте, как ясно говорит Слово Божие по этому поводу. «Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию». Это в первом послании к Коринфянам, 10 главе. В послании к Колоссянам, в 3 главе, мы читаем: «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Приведем еще одно место. Это в первом послании Петра, в 4 главе. «Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог. Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков». Мы привели только 3 места, а фактически вся Библия свидетельствует о том, что слава Божия является целью, которой движется все творение Божие. Притом, дорогие мои, не только человек, но вся природа и вся вселенная создана для славы Божией. Псалмопевец Давид говорит: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Когда Бог создал Адама, то Он создал его для того, чтобы Адам его прославил. Но Адам и Ева согрешили и потянули весь род человеческий в пучину греха. И тогда вместо Адама на сцену человеческой истории вышел человек из иного мира. Его Библия называет последним Адамом. Человек этот – Иисус Христос. Бог не нашел в первом Адаме желания своего сердца. Адам не прославил Бога, хотя для этого он был создан. Но, тем не менее, Божье намерение должно исполниться. Ведь он сказал: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». А ведь это слово должно быть исполнено. «Слово мое, которое исходит из уст моих», говорит Господь, «оно не

возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Да, то, что Бог сказал, оно сбудется. Несмотря на то, что первый Адам потерпел полную неудачу, Бог, тем не менее, увидит свое намерение исполненным. И действительно, исполнил его последний Адам, человек Христос Иисус. Вы заметили, что Библия его так и называет – человеком Христом Иисусом. А это значит, что он был в полном смысле этого слова человеком, не менее человеком, чем Богом. И как человек он полностью удовлетворил план и намерение Божие, который Бог имел для первого Адама. Ведь Адам должен был стать этим идеальным человеком, совершенным во всем, сиянием славы Божией, отражая Бога и его славу. Однако, согрешив, он не исполнил план Божий для него. Иисус же это совершил. Он полностью удовлетворил желание Божие. Все силы, предназначенные для славы Божией, которые скрывались в Адаме, в совершенстве были проявлены в Иисусе Христе. Три раза в течение земной жизни Иисуса Христа был глаз Божий с неба, свидетельствующий о Божьем благоволении к Сыну Своему. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». В своей первосвященнической молитве, в 17 главе, Иисус, обращаясь к Своему Отцу, мог сказать то, чего не мог сказать ни первый, ни какой другой человек. «Слушайте, Я прославил Тебя на земле». Да, Иисус Христос исполнил желание Отца. Он прославил Его здесь, на земле. И как прославил Он Своего Отца? Слушайте, что Он дальше говорит. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Иисус полностью исполнил намерение Божие касательно человека. Он один мог сказать: «Отец Мой до ныне делает, и Я делаю». Между Ним и Богом не было ни малейшего расхождения. Все, что велел Ему Отец, Он делал. Все то, чего не исполнил Адам, Иисус исполнил. Заметьте, что Адам потерпел неудачу, находясь в самых идеальных условиях, в Эдемском саду, прежде чем грех вошел в мир. Христос же пришел в мир, который был погружен в грех, и князем которого был дьявол. И в этом погрузившемся в грех мир, он, хотя и был Сыном Божьим, но как человек, страданием, так говорит Слово Божие, навык к послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения. Так сказано в послании к евреям, в 5 главе. Вы заметили, что здесь сказано «совершившись»? Но вы спросите, разве он не был совершенным? Разве чего-то не хватало в нем? Мы знаем, что он был без греха и порока, ни в чем не виновен, хотя и был искушаем, как все, однако без греха. Так что в этом смысле он был совершенным. Но заметьте, что здесь же сказано, что он сделался совершенным послушанием. Как это понять? Видите, только процессом послушания первый Адам мог достичь того морального и духовного возраста, который отразил бы в совершенстве образ и подобие Божие. А этим совершенством, то есть достижением полного развития этого характера процессом послушания, он бы прославил Бога. Однако при первом же искушении Адам пал. Но вы спросите, а что если бы он был послушным при первом испытании? В таком случае последовало бы второе, третье и четвертое испытание. И при каждом послушании Адам бы оказался ближе и ближе к тому идеалу, которому он был призван Богом. Поэтому, если бы он достиг этого полного духовного возраста или совершенства своим послушанием, то он бы исполнил намерение Божие и этим прославил бы его. И вот этого совершенства достиг Иисус Христос. Мы видим Иисуса, достигшего его на горе Преображения. Там, на Фаворе, сказано, что он преобразился, и просияло лицо его, как солнце, и одежды его сделались белыми, как снег. 33 года происходил этот процесс. Да, 33 года поднимался Христос по этой горе. 33 года было необходимо, чтобы дойти до совершенства этого идеального человека.
И что касается человеческой натуры Христа, то это было местом и моментом Его совершенного триумфа там, на горе Преображения. С этой горы, совершив намерение Божие, Христос мог бы подняться прямо на небо. И если бы Адам послушанием достиг этого совершенства, он тоже без смерти восхищен был бы на небо. Видите, смерть не была намерением Божьим для человека, нет. В его плане был этот совершенный рост, который мы видим здесь на фаворе. И вы заметили, что как раз тут был глас Божий из облака: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Когда никто другой не был доволен им, Бог был. Бог объявил свое благоволение к тому, который страданием навык послушанию и сделался совершенным. Да, Иисус прославил его. Он мог сказать: «Я прославил тебя на земле». Идеал Божий был достигнут. Бог через последнего Адама, человека Христа Иисуса, был прославлен. Слава и благодарение Ему. Но вы спросите: а что, если бы на этом все кончилось? Что, если здесь на фаворе, достигнув совершенства, прославив Бога, Иисус оставил бы нашу землю? Ведь Он совершил намерение Божие. Он мог бы без смерти подняться с этой горы на небо, не так ли? Ведь Он прославил Бога. Все сделано. Слово Божие исполнено. Оставаться на земле нет надобности. Что, если действительно, достигнув этого совершенства, Христос оставил бы нашу землю? Правда, Он оставил бы нам чудный пример. Пример идеального человека. Он, последний Адам, показал нам, кем должен был стать первый Адам. Но скажите, что бы это нам дало? Нам, бедным грешникам? Чудный пример, безусловно. Но, извольте, какая польза от примера, каким бы он ни был идеальным, если нет возможности ему подражать? Он был бы только мучением и постоянным осуждением, что довело бы человека только до отчаяния. Лучше было бы без такого примера. Но слава и благодарение нашему Господу! Он, Иисус Христос, не оставил нас на такой произвол судьбы. Нет, Он сделался для нас виновником вечного спасения. Но это значит тоже, что тем же самым Он стал и совершенным агнцем без пятна и порока и отдал Себя в жертву за нас, чтобы искупить и сделать нас детьми Божьими. Через свое искупление Он восстановил в нас образ и подобие Божие, чтобы и мы Его прославили. Он сделался совершенным не только для того, чтобы достичь этой горы Преображения. Это была одна гора. Гора Преображения – это «Я прославил тебя на земле». Но в план Божий, да, еще до создания мира, прежде вековых времен, входила еще другая гора. Это гора Голгофа. «Я совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». И чтобы подняться на эту гору, на гору Голгофу, Он должен был спуститься с горы Преображения в долину греха и страдания. На этой второй горе Он совершил наше искупление, что и было тем делом, которое поручил Ему Отец. Там, вы помните, Он нашел мальчика, одержимого бесом, терзаемого дьяволом. И чтобы исцелить этого мальчика, Он не может остаться на горе Преображения. Он должен подняться на другую гору, ибо Он не только совершенный человек, но Он и совершенный агнец. И этот агнец должен быть заклан. А для этого есть вот эта другая гора. В долине между этими двумя горами Он находит одержимого мальчика. А мальчик этот говорит о нашем греховном человеческом роде. Его Иисус поднимает, несет в своих объятиях на Голгофу. Да, этим объятым грехом и дьяволом мальчиком был я и ты. Все мы находились в этой долине греха беспомощными под властью дьявола. Как апостол Павел говорит во второй главе послания к Ефесянам, что мы были некогда мертвы по грехам и преступлениям нашим, жили по обычаю мира и воле князя мира, сего дьявола. Вот этого разбитого человека Иисус поднимает из погрязшего во грехах мира и в своих объятиях несет его на Голгофу. Там он, невинный, пречистый агнец, умирает на нашем месте.
Агнец заклан, и искупление совершено для каждого из нас. Слава и благодарение Господу! Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Возлюбленные, все это Он сделал для нас, искупил нас, сделал нас новым творением для похвалы, славы, благодати Его. Дорогие мои, Бог спас нас. Он отдал Сына Своего, чтобы нас искупить. И сделал Он это не только, чтобы нас спасти от вечной погибели, но спас нас для того, чтобы мы Его прославили здесь на земле. Это и есть высшая цель искупления, чтобы Его искупленный народ послужил к похвале славы Его. Позволь тебя спросить, мой дорогой радиослушатель, прославляет ли твоя жизнь Бога? Если нет, то ты имеешь причины сомневаться, спасен ли ты или нет. Первый признак искупленной души – это желание прославить своего Бога. Если у тебя нет этого желания, то ты еще не стал новой тварью во Христе Иисусе. Приди к Нему сейчас, и Он совершит свое великое дело над твоей бессмертной душой, и ты прославишь Его. Пусть тебе сам Дух Божий поможет в этом сейчас.

0: Тихоокеанское время, 5 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне радио «На пути». Русский библейский институт по радио, так называется передача, которая выйдет в эфир сейчас, а через полчаса слушайте молодежную программу «Пит-стоп».

Радио Теос предлагает вашему вниманию передачу «Русский библейский институт» на радио. Сегодня мы будем читать книгу С. Джей Хилла «Наслаждаясь Богом». С. Джей Хилл – библейский учитель и спикер, заслуженный профессор, автор книг «Личное пробуждение» и «Божий завет исцеления». В книге «Наслаждаясь Богом» вы узнаете, как искать страстные и близкие взаимоотношения с Богом, разрушить непонимание и открыть библейское понимание Бога как Отца.

Жертва распята. Иисус медленно обвисает вниз, и вся тяжесть его тела переносится на гвозди в запястьях. Мучительная, обжигающая боль простреливает его пальцы и несется вверх по рукам, чтобы взорваться в мозгу. Гвозди в запястьях давят на медианные нервы. Подтягиваясь вверх, чтобы ослабить эту длительную попытку, он переносит весь свой вес на гвозди на ногах. И снова жгучая агония, вызванная гвоздями, разрывающими нервы между плюсневыми костями в ногах. К этому времени возникает еще один симптом. Когда руки теряют остатки сил, волнообразные судороги охватывают мышцы, стискивая их в глубокой и беспощадной дергающей боли. Часы безграничной муки, круговорот выворачивающих, разрывающих суставы судорог, прерывистого частичного удушья и жгучей боли в тканях, отрывающихся с его разодранной спины, когда он движется вверх и вниз вдоль грубой поверхности балки. И тогда начинается новая агония. Невыносимая боль глубоко в груди, когда перикард медленно заполняется сывороткой и сдавливает сердце. Теперь конец близок. Потеря тканевых жидкостей достигла критического уровня. Сдавленное сердце с трудом перекачивает в ткани тяжелую, загустевшую, вялую кровь. Измученные легкие неистово пытаются ухватить воздух мелкими порциями. Почти полностью обезвоженные ткани отправляют поток импульсов в мозг. Из последних сил Иисус еще раз переносит давление рваных ног на гвозди, выпрямляет ноги, делает судорожный вздох и произносит свои последние слова: «Отец, в Твои руки предаю дух мой». Итак, мы мельком взглянули на картину зла, причиняемого одним человеком другому человеку и Богу. Это тяжелое зрелище, способное навеять уныние и подавленность. Как же мы должны быть благодарны за еще один акт бесконечной Божьей милости к человеку – чудо искупления. Задумайтесь об этом. Когда Иисус принимал крестные муки, Он думал о вас. Да, это было жертвой, но также и проявлением всеобъемлющей любви к вам. Как можно убедительнее выразить любовь, нежели отдать собственную жизнь? В первом послании Иоанна, в 3 главе 16 стихе сказано: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души Свои за братьев». А Евангелие от Иоанна, 15 глава 13 стих, говорит: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Во многих отношениях распятие – это апогей божественного романа. Как только вы примете откровение о совершенном на кресте искуплении, ваше сердце сокрушится, и вы навсегда изменитесь.

Иногда, чтобы донести истину, пылающую в его сердце, Иисус использовал необычные примеры. Кроме распятия, величайшая новозаветная иллюстрация Божьей пламенной любви дана в притче о блудном сыне. Она содержит одно из самых исчерпывающих описаний чувствительной Божьей натуры. В Евангелии от Луки, 15 главе, в стихах с 11 по 24, Иисус рассказал такую притчу. «У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону. И там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране. И он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был бы наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же его сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите мне лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Происшедшее там совсем не характерно для еврейской культуры. Требовать наследство при жизни отца равнозначно тому, как если бы сын сказал отцу: «Я хочу, чтобы ты умер». Когда блудный сын растратил все, что имел, он решил вернуться домой. Отец увидел его издалека. Он не мог дождаться возвращения младшего сына домой. Посмотрите, что сделал отец. Он побежал навстречу сыну, расцеловал его. Он проявил к нему сострадание и привел его в дом. Он заколол откормленного теленка и устроил пир. Он дал ему одежду и даже надел кольцо на палец сыну. Чувствуете ли вы в реакции отца огонь Божьего сердца? Эта притча на самом деле раскрывает сердце отца. Младший сын растратил наследство и возвратился с пустыми руками. И все же, когда он взмолился о прощении, отец принял его в свои объятия. Да, блудный сын опустился очень низко. Да, он находился в отчаянии. Но он мог и дальше оставаться в этом состоянии, как и многие другие блудные сыновья. Что придало ему смелости вернуться домой? Думаю, что с детства этот парень видел доброту своего отца, поэтому он верил, что не будет отвергнут, если вернется домой. И хотя сын понимал, что совершил серьезную ошибку, он знал также сердце своего отца. Это придавало ему силы вернуться домой, где его приняли. Чтобы в полноте наслаждаться Богом, нам нужно глубокое понимание его характера. Если вы постоянно боитесь его отвержения и чувствуете, что он вечно зол на вас из-за ваших проступков, как можете вы открыть ему свое сердце? Как сможете вы свободно отдавать себя и быть послушным ему? Подобно блудному сыну, некоторые из вас, возможно, не в силах противостоять искушениям, и стыд подавляет вас. Может быть, каждый год вы принимаете решение все изменить, используя разнообразные методы самодисциплины. Или вы проводите бесчисленные часы в консультациях и служении освобождения, но по-прежнему не можете справиться с искушениями.

Одно из самых сильных и цепких искушений, особенно для мужчин, — сексуальное влечение. Если это относится к вам, то вам нужно осознать, что основная часть энергии, питающей сексуальную похоть, порождается чувством отверженности, а не бунта. Это может быть отвержение, испытанное в детстве, или даже ложное представление о том, что вы отвержены Богом. Каковы бы ни были причины, вам нужно понять, что похоть – это подделка интимности. Это не более чем скрытая попытка убежать от реальности. Она приносит обманчивое чувство удовлетворения и пытается прикрыть вашу безнадежность и боль тем, что в лучшем случае принесет временное удовольствие. Единственное, что способно разрушить силу похоти в вашей жизни, это откровение отцовской любви. Подобно блудному сыну, вам необходимо ощутить, как сердце Небесного Отца бежит навстречу вам, обнимает и целует вас. Нежный аромат любви Отца – единственное средство освобождения от соблазнительного запаха сексуального греха. Если вам трудно сравнить себя с блудным сыном, это значит, что вы никогда не жили блудной жизнью. Мне интересно, скольким из вас легче соотнести себя со старшим братом? Хотя предметом проповедей чаще всего является блудный сын, на самом деле очень важную роль в повествовании играет старший брат. И вернувшись к притче, мы увидим, что старший же сын был на поле и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он сердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Обратите внимание на то, что старший сын жил вместе с отцом все время, пока младший отсутствовал. Но все же он настолько плохо знал отца, что не мог понять его радости по случаю возвращения беспутного брата. Что-то в его характере заставляло его трудиться, чтобы заслужить любовь отца. Чувствуете ли вы то же самое по отношению к Небесному Отцу? Ловите ли вы себя постоянно на том, что пытаетесь завоевать его расположение? Одна из причин, по которой люди не могут принять безусловную любовь отца, это несбалансированное учение о Божьем характере. Возможно, вы посещаете церковь, которая делает акцент на строгости Божьего суда по отношению к грешникам, но не говорит о доброте отцовского сердца. Такое учение может привести к законничеству и нездоровому восприятию Бога. Законничество – это попытка завоевать любовь Отца делами вместо принятия Его расположения через крест Христа. Оно заставляет строить отношения с Богом на самодисциплине вместо жертвы Христа. Оно побуждает искренних христиан заменять свою любовь к Богу любовью к Божьему делу. Еще одна причина, подпитывающая наши попытки заслужить отцовскую любовь, это угнетающее сознание своего несовершенства. Мы пытаемся победить стыд и чувство вины искренним сожалением о соделанном. Но при всем этом Отец шепчет нам, «Мне нужны не твои дела, мне нужен ты. Моя любовь к тебе – это дар. Ты никогда не сможешь ее заслужить. Я хочу дать тебе ее просто потому, что ты мой».

Много лет назад я прочитал рассказ, похожий на притчу о блудном сыне. Там говорилось о молодом человеке по имени Сават. Он опозорил свою семью и обесчестил имя отца, сбежав от скуки деревенской жизни в Бангкок. Там он ударился в развлечения и на поприще падшей жизни приобрел известность. По приезде он попал в гостиницу, не похожую ни на что виденное им прежде. Во всех номерах были окна, выходящие в коридор. Сквозь стекло в каждой комнате можно было увидеть находившуюся там девушку. Те, которые были постарше, призывно улыбались и кокетливо смеялись. Другие, которым было всего по 12-13 лет, заметно нервничали и даже выглядели испуганными. Этот визит положил начало похождениям Савата в мире проституции Бангкока. Все началось почти невинно. Но вскоре он был захвачен, словно маленькая щепка, бурной рекой. Он начал сбывать посетителям опиум и зазывать в гостиницу туристов. Он докатился до того, что стал участвовать в продажах и покупках девочек. Некоторым из них было всего по 9-10 лет. Благодаря этому отвратительному бизнесу он стал одним из самых преуспевающих молодых бизнесменов. Но затем удача изменила дельцу. Его настигла полоса неудач. Парня ограбили, и во время попытки вернуть похищенное он был арестован. В наркокругах поползли слухи, что он стал полицейским шпионом. В конце концов, он оказался в жалкой лачуге возле городской свалки. Сидя в своей хибарке, он вспомнил о своих близких, особенно об отце, простом христианине из маленького южного селения у малазийской границы. Ему пришли на память прощальные слова отца: «Я буду ждать тебя». Он не знал, ждет ли его отец и теперь, после того, как он опозорил свою семью. Примут ли его дома? Слухи о развращенной жизни Савата давно достигли родной деревни. Наконец у него созрел план. «Дорогой отец», — писал он, — «я хотел бы вернуться домой, но не знаю, примете ли вы меня после всего, что я натворил. Я сильно согрешил, отец. Пожалуйста, простите меня. В субботу вечером я буду проезжать в поезде мимо вашего селения. Если вы все еще ждете меня, пожалуйста, привяжите кусок белой ткани на дерево по у нашего дома». Подпись: Сават. В поезде ему вспомнилось все, что произошло с ним за последние несколько месяцев. И он понял, что отец имеет полное право отвергнуть его. Когда поезд приблизился к деревне, от волнения Сават не мог усидеть на месте. Что он будет делать, если на дереве по не окажется белой материи? Напротив него сидел добрый незнакомец, который заметил, как сильно нервничает его сосед. В конце концов, Сават не выдержал и залпом выпалил незнакомцу всю историю своей жизни. Когда поезд въехал в деревню, Сават попросил: «О, господин, я не могу заставить себя выглянуть в окно. Вы не могли бы взглянуть вместо меня? А вдруг отец не примет меня назад?» Сават спрятал голову между колен. «Вы видите, господин?» — его голос дрожал. «Это единственный дом с деревом по». «Посмотрите, молодой человек», — ответил сосед. «Ваш отец не просто привязал кусочек ткани, он украсил тканью все дерево». Сават не поверил своим глазам. Все ветви дерева были обвязаны белыми ленточками, а посреди двора стоял его отец, размахивая куском белой ткани. Затем, спотыкаясь, старик побежал за поездом. Когда состав остановился на маленьком полустанке, со слезами радости на глазах отец прижал сына к себе. «Я так ждал тебя!» — воскликнул он.

Некоторые из вас недоумевают. Если Бог так любит меня, то почему Он допустил, чтобы у меня было такое ужасное прошлое? Почему я вырос в разрушенной семье, испытал насилие? Где был Бог, когда дети на школьном дворе издевались и насмехались надо мной? Почему близкий мне человек умер так рано? Почему Господь допустил столько боли в моей жизни? Почему произошло все это? Это болевые вопросы, на которые невозможно дать исчерпывающие ответы. Но одно я знаю точно. Призыв божественного возлюбленного даст вам способность увидеть сквозь боль. На что пошел Бог, чтобы привести вас к себе? Вы думаете, что пережили страшную боль? Никто никогда не переживал такой боли и страданий, как Отец. Ради того, чтобы открыть вам себя и наполнить ваше сердце любовью. Я не пытаюсь умолить чьи бы то ни было испытания, определенно есть место консультированию, наполнению, исцелению и восстановлению. Но если вы осознаете истину о Боге как о божественном возлюбленном, ваше сердце согреет осознание того, что Ему можно доверять. Даже то, что дьявол предназначил для вашего поражения, Небесный Отец превратит во благо. Другими словами, Он перерабатывает ваш мусор. Свидетельство и судьба каждого человека уникальны. Ради вашего искупления и ради искупления других, Отец в своей суверенной воле допустил, чтобы вы прошли те или иные испытания. Те, кто пережил развод, вырос в неполной семье или потерял близкого человека, смогут понять людей с подобной судьбой. Вы способны прикоснуться к тем, кому никто другой прикоснуться не может. Вы знаете, что перенесли эти люди, потому что сами прошли через это. Отец предлагает вам исцеление от прошлого, чтобы в обмен на это вы несли исцеление и надежду другим. Благодаря своему личному опыту вы сможете раскрыть людям горячее сердце Отца.

0: Если вы переживали суровое, ранящее, а иногда даже жестокое отношение отца тирана, вам, может быть, до сих пор трудно открывать сердце перед небесным отцом и покоиться в его любви. Как затравленный щенок, вы шарахаетесь от него или сжимаетесь от осознания его авторитета, считая, что он подобен человеческим авторитетам. Вы хотите полностью подчинить Господу свою жизнь, но боитесь, что он злоупотребит вашим доверием. Но Господь так не поступает. Вам нужно осознать, что Бог не похож на известные вам авторитеты. Он не злится на вас. Он не просто терпит вас. Напротив, он наслаждается вами, несмотря на ваши слабости и вашу незрелость. Отец благословил меня двумя сыновьями. Когда они были младенцами, то не могли ни общаться со мной, ни играть в гольф. Они не были способны ни на что, только ели, спали да кричали. Но я очень сильно их любил. Позже, когда они научились говорить, играть со мной в гольф, я не начал любить их больше, чем раньше. Просто они перешли в другую стадию своей жизни. В первом послании Иоанна, в 4 главе, в стихах с 15 по 18 говорится: «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви». Неужели вы не понимаете, что Бог не авторитарный отец? Он не хочет, чтобы вы сжимались от страха в его присутствии или опасались его. Он добрый отец, горячо любящий вас. В книге «Бог в поисках человека» Авраам Джошуа Хешель объясняет, что словосочетание «страх Божий» происходит от еврейского слова «ера». Это слово имеет два значения – «страх» и «восхищение», пишет он. Один человек боится Бога, потому что он не хочет быть наказан в своем теле, семье или имуществе. Другой боится Бога, потому что не хочет получить наказание в грядущей жизни. Оба этих подхода считаются неприемлемыми в еврейской культуре. Когда Иов сказал: «Вот он убивает меня, но я буду надеяться», он произнес это, исходя не из страха, а скорее от восхищения и осознания величия вечной Божьей любви. Страх – это ожидание зла или боли, в отличие от надежды, которая является ожиданием добра. Напротив, восхищение – это изумление и смирение, вдохновленные присутствием возвышенного или таинственного. В отличие от страха, восхищение не заставляет нас съеживаться в присутствии авторитета, а наоборот, привлекает нас к нему. Поэтому восхищение совместимо как с любовью, так и с радостью. Восхищение в буквальном смысле противоположно страху. Фраза «Господь свет мой и спасение мое» подразумевает, кого мне бояться. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей». Страх Господень – это не мучительный бесовский ужас. Это не эмоциональное напряжение и даже не страх перед Божьим гневом. В книге притчей в 8 главе 13 стихе говорится: «Страх Господень – ненавидеть зло». Восхищаться Богом значит любить Его настолько сильно, чтобы ненавидеть то, что ненавидит Он. Ненавидеть разрушительную силу греха. Ненавидеть все, что потенциально может отделить нас от возлюбленного нашего сердца. Восхищение и благоговение перед Отцом приближают нас к Его сердцу и ведут к духовной и эмоциональной гармонии. В страхе перед Господом надежда твердая, и сынам своим Он прибежище. Мы можем быть уверены в том, что даже наказывая и исправляя, Он все еще любит нас. Слишком многие христиане ошибочно принимают Божье исправление за отвержение. Но отцовское исправление глубоко укоренено в Его любви к нам. В книге притчи, в 3 главе, в стихах 11 и 12 сказано: «Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его. Ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Хотя отец может быть недоволен определенными сферами нашей жизни, это вовсе не означает, что он недоволен нами как личностями. Возьмем, к примеру, случай из жизни апостолов. В канун Тайной Вечери Иисус начал готовить учеников к искушениям и гонениям, с которыми им предстояло столкнуться. Как он это делал? Через постоянное напоминание горячей любви Отца к ним. Даже зная, что все они глубоко ранят его тем, что оставят его в самый темный час его жизни, он не бросил их. Он видел искренность их сердец. Хотя они были незрелы, но они не были бунтарями. Обращаясь к своим ученикам, Иисус сделал интересное утверждение. «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И вы чисты, но не все». Он говорил об Иуде как об исключении. Иуда был нечист, потому что вынашивал в сердце предательство. В отличие от него, Иисус считал остальных учеников чистыми. Как они могли быть чисты, будучи духовно незрелыми? Это говорит о том, что незрелость и противление – это не одно и то же. Мы видим пример этого в жизни Петра. Петр никогда не думал, что отречется от Господа трижды, но Иисус ясно предупредил его, что это произойдет. В сердце Петра было желание служить Господу, однако он не осознавал, насколько незрелым и слабым был он на самом деле. Когда он столкнулся лицом к лицу с тем, что натворил, и со слабостью собственной плоти, он не мог снести позора и решил вернуться к рыболовству, единственному делу, которое было ему знакомо. Что еще он мог делать? Он оставил надежду на какое-то служение в будущем, у него опустились руки. Но Господь не оставил Петра, да и Петр на самом деле не оставил Бога. Когда Петр услышал, что Иисус стоит на берегу и наблюдает за его рыбалкой, он немедленно бросился в воду и поплыл к нему. Человек с сердцем предателя не сделал бы этого. Можете представить себе, что произошло между ними, когда их глаза встретились? Думаю, Петр упал в объятия Иисуса и зарыдал, как ребенок, в то время как Господь утешал его, говоря о прощении. Какая трогательная картина! Прежде чем двинуться дальше, хочу, чтобы вы обратили внимание на то, как Иисус избавил Петра от чувства стыда. Точно так же, как Петр отрекся от Христа трижды, Иисус три раза спросил Петра: «Любишь ли ты меня?» Очевидно, что Господь сделал это не для того, чтобы выудить у Петра интересующую его информацию. Господь знал, что Петр любит его, видел искренность его сердца и понимал, что Петр хотел служить ему. Когда Иисус трижды спросил Петра, любит ли он его, он не пытался отплатить ученику за трехразовое отречение. Он призывал Петра к близким отношениям. Иисус хотел, чтобы слова «Я люблю тебя» каждый раз захватывали Петра своей силой и смывали позор с его жизни.
1: Вы прослушали главы из книги С. Джей Хилла «Наслаждаясь Богом». Ваши отзывы присылайте по адресу 190-300, Россия, Санкт-Петербург, абонентский ящик 110, радио «Телос», для передачи «Русский библейский институт» на радио.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Сейчас выйдет в эфир молодежная передача «Пит-стоп».
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Привет, друзья! Вы вновь заехали к нам в наш гараж на «Пит-стоп», на то, чтобы починить свои мысли, свои чувства, эмоции, просто послушать интересные, хорошие и важные размышления на интересные темы. Сегодня мы говорим вместе с Богданом, Наташей, Надеждой и я, Сергей, мы будем говорить о второй половинке. Вторая половинка – миф или реальность?
4: Я не спорю, конечно, наверное, бывают такие случаи, когда люди встречаются с друг другом буквально уже на третий день знакомства, женятся и живут счастливо.
3: Жизнь.
4: Да, такое тоже бывает, потому что, чего только не бывает.
5: И, насчет того, что предназначенный, например, Богом, мне кажется, может быть такой человек, которого готовит именно для тебя Бог. Важно это как-то понять в определенный момент и именно сделать правильный выбор.
6: Потому что так случайно вышло, что вот они, эти семьи разрушились, и они опять сошлись, и они, по-моему, даже случайно опять встретились, и так вышло, что они уже вот...
3: Все похоже на чудо, такую красивую сказку.
6: Конечно, эти истории...
3: И Наташа, это
4: бац, да.
6: В смысле? Так и есть, что?
3: Существует ли такой человек на Земле, который подходит только нам? Раньше было такое слово, да, суженный, от слова «судьба». То есть суженный человек, который тебе предназначен для тебя Богом или судьбой. Как вы считаете, вообще правильно ли так рассуждать? Есть ли человек на Земле, который подходит и предназначен только вам одним, тебе одному, Богдан, тебе, Наташа, Надя?

0: ясно. В общем,
1: только друг для друга.
0: Есть, но надо подтачивать. Нет, нет, вот ты сказал. На самом деле.
1: Таких людей нет.
0: Таких людей нет. На самом деле можно подточиться и можно привыкнуть, можно подойти к любому человеку. Сложнее, легче. Окей, Наташа.
2: Ну, у меня другая позиция. Она, конечно, немножко отличается от твоей точки. Ну, от того, что чего
0: только
2: ты начал.
0: Что я сказал? Да. А, с чего я начал?
2: В общем, представь себе, да, вот есть мир, да, вот, и вот там. Есть один человек, угу. Вот, допустим, половина человека,
0: на одном краю.
2: А вторая половина шара. Этого человека в другом месте. И они как-то должны встретиться. Я в это не верю. Но я верю в то, что если, допустим, однажды человек, ну, встретился с каким-то человеком, им стало так хорошо вместе, и они вот на протяжении многого времени просто, не знаю, так привыкли друг к другу, или это может быть даже, не знаю, неделя. И они потом вот
0: или
2: годами друг без друга жить не могут. Вот, да. И вот они просто, я не знаю, могут проходить, жить отдельно, но думать постоянно там друг о друге. И, в общем, я думаю, что нельзя привыкнуть прям вот к любому человеку и все это пережить, если ты однажды...
0: Если ты однажды...
2: Все-таки есть какой-то твой человек.
0: Надя?
3: Ну, лично мне кажется, что есть люди, которые подходят тебе. Их много, их не один. И те люди, с которыми тебе хорошо. И мне кажется, что вот с этими людьми как раз-таки их можно, конечно, назвать тот самый. Но мне не кажется, что он там один-единственный, никто больше ты ни с кем не уживешь. Ужиться можно практически с любым человеком.
2: Но если ты вот думаешь больше только о нем...
1: Знаешь что? Думать можно о ком угодно и по 10 раз
2: не,
1: за год.
2: Ну, хотеть быть...
1: это все влюбленность. Ты хочешь с ним, да, там, а потом так живут люди неделю, хотят с друг другом быть, все, потом уже через неделю хотят следующим быть. Это все очень...
0: Это то есть ложная такая, ну... Конечно, ложное да. чувство, когда ты там прям друг с другом.
1: Бывает, знаешь. Я не спорю, конечно, наверное, бывают такие случаи, когда люди встречаются с друг другом буквально уже на третий день знакомства, не знаю, там, женятся и живут счастливо. Да, такое тоже бывает, потому что, ну, чего только не бывает. Но в основном...
0: Да, это самый крайний случай, да, то есть это исключение, ты считаешь?
2: Не знаю, сказать то, что это именно мой человек, можно, мне кажется, один раз в жизни. Всего лишь один. Угу. И не обязательно прожить перед этим с человеком всю жизнь.
0: Есть такая теория, знаешь, Наташа, похожа на то, что ты говоришь, что человек обычно, ну, самое, с кем вот, кого он первого полюбил, или, ну, в кого был влюблен, это самая, как бы, главная любовь. И обычно через несколько отношений он опять возвращается к этому человеку. Например, есть люди, которые в школе были влюблены, там, в 5 классе, да, в какую-то девочку, парни. И они вырастают, у них там были еще отношения, они встречались, может, даже все замуж разошлись. И они потом опять возвращаются, знакомятся с этой девушкой, вспоминают и возвращаются, и как бы эта любовь самая крепкая. Это одна из теорий такая. А вообще, вы знаете, откуда произошла теория об половинках? Может, вы не слышали, я сегодня это услышал впервые. Это греческий миф о том, что человек был создан вот таким гермафродитом, то есть... из двух половинок, два человека. То есть это не было человека отдельности, вообще были две половинки. И вот тут бог Зевс, по-моему, но кто-то решил их разделить. Ну, он тоже от этого какие-то пользы увидел, что их станет больше, то они будут служить и так далее. И вот их, то есть он разделил, и эти половинки вот так ходили по свету с целью, чтобы найти когда-то свою половинку и воссоединиться вновь. Вот отсюда эта теория. А вообще в Библии история, когда был сотворен человек, бог сотворил Адама. И откуда он сотворил Еву?
2: Из ребра.
0: Из ребра Адама.
2: Ну, по факту почти то же самое.
0: Из ребра Адама он взял и сотворил Еву. Ева, да, подобная Адаму, они вместе, так скажем, воссоединились и стали мужем и женой. Такие теории.
1: Тогда, я думаю, конечно же, да. Они были единственные друг для друга в таких случаях.
0: Но тогда и выбора
2: не было. У них выбор, да, так, ну, им повезло.
1: И, в принципе, потом еще несколько поколений тоже, наверное, особо не было выбора. Но потом уже был.
0: Ну, так что, вот у нас такая две точки зрения. О том, что человек все-таки есть, с которым тебе будет хорошо, причем которого ты встретил, вот лучше от него не уходить, да, не менять ничего, если ты с ним. Есть же такая точка зрения, что люди должны притираться. И, в принципе, можно... построить отношения с кем угодно.
1: Конечно.
3: Ну, с кем угодно можно построить отношения, но действительно тебе хорошо.
1: Нет, я хотя не...

0: не скажем.
1: Нет, ни с кем угодно. С максимально подходящим для притирания человеком. Потому что ты можешь найти настолько неподходящего к тебе человека, что ты будешь притираться всю жизнь, и это просто умрешь быстрее, чем притрешься.
0: А вот есть же, ну, самое интересное бывает, что вот эти люди, которые, как вот, ну, мы с тобой говорим,
2: которые подходят друг к другу?
0: Да, но они могут быть совершенно разными. То есть они могут не то чтобы даже подходить друг к другу, а быть настолько вот для друг друга, вот именно.
2: Понятно,
0: без друг друга они не могут.
2: Вот что у них одни интересы, они,
0: да,
2: внешне они похожи.
0: Могут
2: тогда.
0: Они могут быть разными, они могут постоянно ссориться, но они должны быть только вместе друг с другом, больше ни с кем. Вот так вот у них.
3: Mm-hmm. Мне кажется, может быть такое. И, ну, насчет того, что предназначенный, например, Богом, мне кажется, может быть такой человек, который, которого готовит именно для тебя Бог. Mm-hmm. Важно это как-то понять в определенный момент и именно сделать правильный выбор, потому что, ну, ты можешь найти там человека, в которого ты просто влюблен, ну, и пойти на поводу и наделать кучу ошибок. И, в принципе, ты уже сам изначально сделал свой выбор. Угу. И вот здесь, мне кажется, так же.
2: Вот вопрос. Если, допустим, есть такой человек, ну, не будем сейчас сходиться к одному точку зрения. В общем, есть человек, который или максимально близко к тебе, то есть ты максимально удобный для притирания, или вообще человек, который для тебя предназначен, как ты считаешь, Наташа, как определить, что это именно он? Вот вы живете по жизни, общаетесь. Как вот вы определяете? Ты, Наташа, как определишь? Богдан, Надя, как вы поймете, что это именно тот человек? Вам будет очень классно с ним. Вы будете чувствовать какую-то привязанность. Знаете, как говорят, что братья родные или близнецы, они чувствуют, когда что-то случается с их братом где-то там через километр, или мама чувствует, да, своего сына. Так, что ли, люди эти чувствуют друг друга?
0: Ну, мне кажется, время может показать. И, ну, в крайнем случае, так-то ты... Вообще, в основном время все показывает. Ты же сам никогда ничего этого не увидишь сейчас, в данный момент, не поймешь, что ты сможешь жить без него или не сможешь. А уже со временем будешь понимать.
1: Ну да, потому что это, в принципе, как обычно же, наверное, происходит, как обычно отношения там начинаются, там сначала дружат, там встречаются и так далее. Я не думаю, что отличается чем-то, может, только временем, то, что быстрее они там уже не могут жить друг без друга и хотят быстрее там, вот, если только в этом, а так. Я не думаю, что это как-то отличается от обычных частных случаев, когда просто люди, ну, не так уж и предназначены друг для друга, как вы считаете, что они могут быть предназначены.
0: Ну, вот такой клевый пример. Вот у моей подруги бабушка, когда она была молодой, она познакомилась с молодым человеком. Вот, и они так друг друга полюбили, но, в общем, они не смогли быть вместе, потому что, не знаю, либо другие были против, какие-то обстоятельства их разлучили, и им пришлось, ну, они уже создали семьи.
2: У них, другими людьми.
0: Да. Вот, и даже были дети от других браков, но эти браки развалились, и в итоге они опять сошлись, и они вот до сих пор вместе, и у них, ну, такие сложности в жизни, они счастливы вместе и преодолевают.
2: Слушай, ну вот здесь проблема. А не может быть ли это так, что на самом деле Бог даже вот мог им дать счастье и с теми людьми, с которыми они потом вот сошлись и сошлись, да, семьи создали? Потому что, ну, Бог тоже хочет благословить все семьи. Вдруг Господь хотел их благословить с теми людьми, с теми семьями, но они себе вбили в голову, что нет, только тот человек, который меня бил, только его я люблю, они только с этим заранее себе, ну подожди, с этим заранее себе говорю, что с этим будет плохо, а вот с тем хорошо, я постоянно о нем думаю. Ну понятно, что если ты думаешь о том человеке, да, то ты с этим не сможешь нормальных отношений построить, ты не можешь перестроиться. Может быть, это сам себе человек вбивает в голову, что вот это именно тот человек, с которым я должен быть, и больше никто другой.
1: Плюс к тому же там, получается, уже и дети есть, которым, ну,
2: да,
1: которые переживают расставание.
0: Ну, я думаю, если человек, чаще всего человек в таких ситуациях пытается забыть другого человека, чтобы не было проблем. Потому что, я думаю, он сам об этом задумывался, но если не получается забыть. И вообще, вот в этой ситуации они не собирались, ну, как бы...
2: Возвращаться друг к другу.
0: Разрушать семьи, потому что так случайно вышло, что вот они, эти семьи разрушились, и они опять сошлись, и они, по-моему, даже случайно опять встретились, и так вышло, что они уже вот, ну вот это...
2: Все похоже на чудо, такую красивую,
0: да,
2: сказку.
0: Конечно, эти истории...
2: И Наташа в этой...
1: Подстав.
0: В смысле? Так и есть, вы что?
3: Нет, ну... мне кажется, есть же все-таки выбор у человека. Ну вот, они разошлись, они выбрали другие семьи, но они могли быть счастливыми с теми людьми, которых они выбрали. Потому что, мне кажется, даже если Бог тебе приготовил того человека, ты можешь, у тебя всегда есть выбор. Ты всегда можешь сказать «нет, я пойду с тем человеком». И там все, и при этом ты можешь тоже быть счастлив с ним, но, скорее всего, не настолько, сколько мог счастлив быть с тем, который у тебя уже приготовил.
0: Это постоянно будет на тебя давить.
1: Я не думаю, что вот здесь можно быть счастливым вот настолько, а там можно быть еще более счастливым, а там вообще можно умереть от счастья. Я думаю, счастье, оно одно, и ты просто либо получаешь удовольствие, либо не получаешь. Можно, даже вот здесь же, они могли, вот они супер друг другу подходили, они могли изначально быть вместе, а потом семья могла разрушиться, они могли съесть на этом собаку, так сказать, могли чему-то научиться, разойтись, и там уже создать семьи, и там было бы тоже счастье. Здесь я не думаю, что это все прям вот так вот идеально подходит. Это просто, ну, в жизни разное случается, и разные ситуации, по-разному все складывается, вот поэтому...
2: Знаете, мне кажется, что это такой момент, когда человек немножко крайность бывает такого зрения, что если у тебя есть твой человек, то ты обычно... А доверяешь это Богу, ну раз у меня есть где-то Бог, человек Божий, пришли мне его, а я буду жить своей жизнью, буду ждать, пока ты мне его с неба, так скажем, спустишь красивенького, ну, я пример. И чаще мы сами не прикладываем никакого усилия, чтобы обратить внимание на тех людей, которые рядом, а вдруг это они, чтобы быть как бы красивыми, приятными для тех людей, которые рядом, вдруг кого-то из них мне Господь дает. А ждем, пока нам Бог вот именно приведет, там, скажем, под роспись, да, вот человека, вот забирай, все, женись. И мы перекладываем ответственность на Бога, получается, а не себя. Сами не делаем все для того, чтобы искать человека, чтобы строить отношения, как-то общаться с людьми и понимать, кто с кем тебе построить будущее.
1: Вот, хотя по большому счету, вот, да, если так подумать, мы же все равно, когда так вот думаем, да, что вот... Сейчас, например, вот в данный момент где-то есть девушка или где-то есть парень, с которым в будущем у меня будет семья. То есть, в принципе, вот какой-то чередой событий ты придешь к этому человеку. Ты не знаешь, кто он, где он, но все равно такой человек есть. В этом плане, возможно, есть какая-то вот такой, как это, сплетение, вот это именно связь ваша какая-то. Связь какая-то, да. В этом случае, скорее всего, да. Потому что рано или поздно все равно с кем-то. Нет, конечно, может и не будет.
2: Это, знаете, когда ты вот лежишь вечером, смотришь в окно на Луну и думаешь, вот сейчас на эту же Луну смотрит мой человек, девушка на другой стороне. И она сейчас тоже слышит. И надо что-то искать. Да, то есть вот такая вот, ну, как мы все, я думаю, что у всех был такой момент, когда вы смотрели на Луну и мечтали, где же эта девушка, та самая, которая будет моей женой. Наташа, ты хотела сказать, перебили.
0: Я не знаю, я...
2: Или твой мир рухнул?
0: Нет. Нет? Я вообще не об этом.
2: Так.
0: Я не верю в то, что если вы будете смотреть, что... Я уже про это в самом начале сказала,
2: да, я
0: про эти половинки. Я имею в виду, что если вы с этим человеком уже знакомы, и вы уже поняли... Ну, и так получается, что вы не можете друг без друга. Ну, с кем бы ты потом не знакомился?
2: Но твоя теория, что если вы с ним познакомились, вам хорошо, и вам ни в коем случае не надо разрывать отношения, потому что с другими...
0: Это даже больше, чем просто какое-то знакомство. Это вот именно то самое чувство, которое ты потом никогда ни с кем не испытаешь. Ты можешь познакомиться со многими хорошими людьми. Тебе может быть хорошо со многими, но именно вот какое-то такое, не знаю, полноценное чувство.
2: Знаешь, я хотел сказать мой опыт. Опять же, хорошо, когда переживаешь это на своем опыте, можно, по крайней мере, сказать, что оно как работает. Я сам приехал сюда с другой стороны, а здесь учился, жил далеко, то есть отсюда жил. И здесь, через какое-то время, я встретил человека, потом, как оказалось, когда мы уже с ним начали общаться, что он тоже, она тоже из моей страны, она тоже воспитана в таком менталитете, как и я. И почему? Она сначала меня задела, она мне понравилась там свои манеры и так далее. И то, когда я уже с ней общаюсь, понимаю, что она мне понравилась, почему? Оказывается, мы с ней похожи, оказывается, у нас родители из одной страны, оказывается, у нас, ну, похожие взгляды и так далее. То есть все-таки есть вот это вот вещи, которые более-менее людей объединяют в какую-то, знаете, то есть если со всеми людьми у тебя точно не получится, но это я говорю, а вот с людьми, которые ближе к твоему менталитету, которые ближе твои, как-то ты их лучше понимаешь. То есть круг все-таки мы должны сужать. Есть определенные факторы. Это воспитание родителей в семье, менталитет, вера в религии, это тоже очень важно, потому что в Библии написано, да, не склоняйтесь под одно ярмо с неверными. То есть ты должен понимать, что это один путь будет у вас. И вот эти маяки, они своего рода сужают тебе круг, где искать, по крайней мере, вот этого человека уже.
1: Ну да, это может быть даже человек другой расы, с другого вообще континента.
2: Если ты готов жить человеком другой расы, почему бы нет?
1: Ну, таких же браков тоже, по-моему.
2: Ну что ж, друзья, у нас заканчивается время, к сожалению. Мы будем подводить итоги. Друзья, Господь желает сделать ваши браки счастливыми. Но Он не будет делать за вас этот выбор и принимать решение. Вам нужно его сделать самим. И Господь желает благословить вас в этом поиске, Он желает помочь вам в этом. Пусть Бог вам даст мудрости в выборе своего спутника жизни, а мы желаем вам в этом благословений. Пока!
1: Пока!

0: программе передач этого часа вы услышите программу «События через призму Писания», ведущий Александр Осадчий. После этого из поэтической тетради «Христианское хоровое пение» и в конце часа проповедь Андрея Рудыка.
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова.
2: И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 1 Иоанна 4 глава, стих 16. Так как Бог представляет из себя любовь, Он это чувство передал творению. Кто любит? Люди, животные, любят птицы. Любовь человеческая имеет много форм. И самое главное, она не такая, как у другого творения. Она особенная, ведь в ней участвуют, в этой любви, в этих отношениях, разумные создания, люди. Природа в этом плане отличается. Там любовь другая. Она больше основана на инстинктах. Но никто из животных и птиц тоже не прочь прижаться друг к другу, потереться друг от друга. Это у них место обнимания. Любовь – это то, что объединяет все Божье творение. Ведь если бы не было любви, тогда бы не было вообще земли, тогда бы не было человека. Тогда бы после преступления Адама не было бы решения главной проблемы человечества. Но Бог явил свою любовь во Иисусе Христе Господе нашим, чтобы мы познали эту любовь и уверовали в Него. Ведь сам Бог есть любовь. Велик наш Творец, который объял своей любовью всю землю и, самое главное, продемонстрировал ее во Христе Иисусе. Небезызвестный деятель Билл Гейтс сделал заявление, что в ближайшем будущем в мире появятся новые вакцины в форме пластыря, которые станут заменой иглам. Цитата. «Новые вакцины будут в форме пластырей, а не игл, и будут эффективны в течение более длительного времени. Это будет вакцина таких болезней, как ВИЧ, малярия и туберкулез». О чем говорит этот человек? Он говорит о том, что эра игл уходит в прошлое. Вместо них будут пластыри. Сколько людей боятся делать прививки? Много. Если мы возьмем, что было раньше, это было больно. Сейчас уже детям делать не так больно, но сам факт, что игла есть игла, она вводится под кожу. А вот пластырь, казалось бы, это совсем другое, это безболезненно. Становится интереснее. Во время пандемии короны многие христиане полагали, что прививка и есть то самое начертание зверя из Откровения, 13 глава, стих 16. Но прививка и начертание все-таки понятия разные. Это не одно и то же. А вот пластырь – это уже другое. Ведь под этим словом и самим пластырем может крыться что угодно. Знаменитый Каринский канал в Греции, соединяющий Саронический залив Эгейского и Каринский залив Ионического морей. В год через канал проходит 15 тысяч судов. Эту фотографию вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Когда Иисус Христос говорит о том, что нужно входить тесными вратами, Он добавляет: «Широки врата и широк путь, ведущий в погибель, и многие идут им». Матфея 7 глава, стих 13. Действительно, широким путем идти намного легче, чем узким. На этом канале, на Каринском канале, большинство современных кораблей не могут проходить. Они слишком больше и широкие для этого. Но некоторые суда все-таки там проходят до сих пор. Кто такие некоторые, проецируя их на слова Христа? Это те, кто последовал за Иисусом. Следование за Иисусом дело не каждого. Это дело нелегкое, а трудное. Узкий путь, много препятствий, много противников и недоброжелателей. Но если путь широкий и мирской, он приведет в погибель, а путь узкий за Иисусом приведет к жизни вечной. Слава Иисусу Христу, открывшему узкий путь и узкие врата, ведущие к вечному блаженству присутствия Господа, согласно Откровению, 22 глава, с 1 по 5 стих. В письме Евреям, 6 главе, с 11 по 12 стих, мы читаем следующее. «Однако мы хотим, чтобы каждый из вас проявлял такую же прилежность до конца ради исполнения вашей надежды. Мы хотим, чтобы вы не ленились, а подражали тем, кто своей верой и терпением наследует обещанное». Проявлять прилежность в следовании до конца за Богом способен только подлинно верующий человек. Но здесь встает вопрос, а что с нашей ленью? Лень – это то, что мы можем ощутить в каждом из нас. Она есть у каждого человека. Другое дело, как человек с ней обходится. Один человек делает так, чтобы лень властвовала над ним, другой с ней борется. Кто мы, христиане, боремся ли мы с нашей ленью? Ведь именно она, лень, одна составляющая из того, что мешает идти прямым путем веры. Один человек на громадной площади на снегу изобразил паука. Зачем он изобразил? Кого-то хотел этим покорить, может быть. Может что-то показать, свои способности. Мы не знаем, мы видим, что он вложил в это много труда. Он не ленился. Нам не нужно подражать именно этому примеру. У нас есть примеры другие, они находятся в Библии. Евреям 11 глава, там герои веры. Как нам, по примеру героев веры, избежать той самой духовной лени, дойти с верой до конца и наследовать обещанное? Всегда выделяйте время для Бога, упражняйтесь в молитве, изучайте Библию, даже когда это неохота. И всегда знайте, что когда Бог на первом месте, все остальное окажется само по себе, на своих местах. Лени нет, да поиску Царства Божьего и Его праведности каждый день жизни, как сказано об этом. Радостная весть от Матфея, 6 глава, стих 33. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Прямо возле вас. Второзаконие, 4 глава, 7 стих. «Близок к нам Господь, Бог наш, когда не призовем Его». Каждый день сотрудники почты Иерусалима разбирают стопки писем с адресами, по которым просто невозможно осуществить доставку. Многие из этих писем отправляются в коробку с пометкой «Письма Богу». Каждый год в Иерусалим приходит около 1000 писем, адресованных Богу или Иисусу. Не зная, что делать с этими письмами, один из сотрудников стал приносить их к восточной стене храма и помещать в щели между камнями вместе с другими записанными молитвами. В большинстве писем содержатся просьбы о работе, супруге и здоровье. В других – просьбы о прощении, в третьих – благодарности. Один человек попросил Богу, чтобы его умершая жена приходила к нему во сне. Каждый отправитель верит, что Бог ответит, если только получится к нему пробиться. За время путешествия по пустыне израильтяне многому научились. Один из усвоенных ими уроков состоял в том, что Бог не такой, как боги других народов. Находящиеся далеко, глухие, привязанные к определенным географическим местам, поэтому достижимые только через паломничество или международную почту. Нет, близок к нам Господь, Бог наш, когда не призовем Его. Кто еще может претендовать на подобное? Это было революционное открытие. Бог не живет в Иерусалиме. Он близок к нам, где бы мы ни были. Некоторые все еще нуждаются в том, чтобы открыть для себя эту потрясающую истину. Хорошо бы на каждое из этих писем послать ответ. Бог рядом с вами. Просто поговорите с Ним. Божья доступность – удивительный дар. Кому из ваших знакомых нужно узнать о готовности Бога, услышать их молитвы? Боже, Ты больше, чем вся вселенная, но ближе, чем вдох. Спасибо, что Ты так внимателен к нам и слушаешь каждую молитву. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать программы из поэтической тетради, затем христианское хоровое пение и проповедь Андрея Рудыка.
1: Драма предателя. Пожалей эту душу несчастную, кто предал Иисуса в ту ночь, ведь уже никакими стараниями этой бедной душе не помочь. Он ходил, как один из двенадцати, по холмам галилейским, садам, увлечен был словами учителя, много дивного видел он там. Кто же он, кого слушали силы стихийные? Кто и смертью повелевал, накормить мог голодных, истомленных, горизонт без конца открывал. Иуда поверил. Расторгнута будет им ненавистная власть. Иго римское свалится, сломлена над Израилем злая напасть. Ведь он может, он хочет, он сделает. Ведь Мессия он, будущий царь. И пробудится слава Израиля, как гремела могучая встарь. Деньги, слава, земное могущество, что бы только за них он не дал. Ведь и в снах бедняка очаровывал этот звонкий презренный металл. Но еще он привязан к учителю. Да, Иуда его полюбил. Назарей этот силой таинственной что-то новое в нем пробудил. О, борьба никому неизвестная, сердце с разумом в недрах души! То за ним все отдал бы, что хочет он. То не тот он, постой, не спеши. Почему же так медлят священники? Призадумался Синедрион. Там и здесь слышны речи, колеблет он Моисеев великий закон. Но другого ведь нет, сроки близятся, дни исчислил пророк Даниил. Просвети нас, пошли нам прозрение, повелитель неведомых сил. Когда с ним тупики раздвигаются, как мудрец все развяжет в словах, и бледнее уходят законники, удивление, шепот и страх. Но, сказал вдруг, земля разверзается, и опять это страшное но. Всем прощать, возлюбить не Израиля, в мехи влить молодое вино. И запало глубоко сомнение, и решил за Иисусом следить. Но кратчайшего взора прозрения бедный грешник не мог отвратить. А другие, но те ж галилеяне, гордый сын Иудеи лишь он. Жадным сердцем Иисуса любимого он провел бы один на Сион. Прямо в храм, прямо к первосвященнику, привожу к вам Мессию царя, он согласен. И встала б над родиной, загорелась свободы заря. Но чем дальше, тем больше сомнения, свет нездешний Иуде не мил. Где ни золота нет, ни могущества, то ж и книжник вчера говорил. Намекали вожди эти важные, что дадут они много тому, кто предаст им учителя ложного, синагога не верит ему. Ах, богатство, так близко, так хочется с нищей жизнью постылой порвать. Заживет он, как князь в изобилии, стоит только Иисуса предать. Иисуса, учителя милого, на такой ли пойдет он позор? Все утратит, любовь его дивную что хранил в тайниках до сих пор. Нет, о нет, не дразни меня, лютая серебра роковая мечта, ведь он любит несчастный учителя, как прозвали в народе Христа. Тяжко только, что взор милосердного на Иуду сейчас устремлен, от очей его больше не скроешься, тайный грех сердцеведцам прочтен. Но ходить с ним зачем, когда старцами взять Иисуса давно решено, и получить другой это звонкое полновесное серебро. И вот случай помог, не судьбина ли, тайный грех человека найдет. Слышно, к Симону прокаженному на вечерю учитель придет. А Мария, жена неразумная, принесла мирочистый сосуд дорогого, да прямо и вылила на главу его деньги и труд. Не стерпел, ведь за 300 динариев это мира продать бы могли. Что ж, учитель, ее не смущайте вы, на земле сочтены мои дни. Для меня она доброе сделала, погребенье узрело мой день. Все смутились. Учитель, возлюбленный, лишь один ускользнул, словно тень. В гневе выбежал прямо к священникам. Что дадите? Иисуса предам. Я довольно безумства наслушался, не разрушить ему больше храм. Дело сделано, дело преступное. Был апостол, предателем стал. И на тайне последней на вечере с Иисусом еще возлежал. Была ночь. Собрались в верхней горнице, незабвенная, тихая ночь. Как лились его речи прощальные, как хотел он любимым помочь. Даже тот, кто предателем сделался, все ж волнение не мог побороть. Когда чашу, как кровь свою чистую, предложил разделить им Господь. И в словах этой просьбы полуночной трепетала Христова любовь, ведь за вас это тело разрушится и прольется за вас эта кровь. А потом, о, слова эти страшные, среди вас есть предатель, друзья. Как? Но кто же, посыпались возгласы, подходили, не я ли, не я? Точно дети, о, стадо покорное, ненавижу я всех и себя, бушевала в груди у предателя буря страсти, страдания и зла. Подошел, чтоб его не отметили, голос точно не свой, не узнал. И в ответ ему шепот учителя, два горящих гвоздя. «Ты!» — сказал. А потом, «Ах, узнают!» Дает ему с добротою обычной своей солью хлеб и прибавил, «Что делаешь, друг, ты делай скорей!» «Да, и буду с зубами зажатыми!» С гневом в сердце Иуда ушел. Дверь закрылась. Остались любимые и пасхальный торжественный стол. Милый друг, если грех тебя мучает, от Христа берегись отходить. Уведет тебя враг в отступление, и поправить нельзя и забыть. Не услышишь беседы единственной, что ты мог бы услышать в тот раз. Сына Божьего речи таинственной с твоим сердцем жестоким подчас. Не услышишь о том, что прославился в жертве крестной предвечного сын. Духа истины он, утешителя, за себя посылает один. И когда тот придет, обличающий, в храм ли сердца, в собрание ли сынов, облечен будет каждый, кто кается, громом Божьим пророческих слов.
2: В апреле дни неслышно перешли в недели, незаметно месяцы прошли, мартовские ветры отшумели и весны апрелю принесли. Все цветет, живет, благоухает, корни трав ломают тротуар, почки на деревьях набухают, над полями вьется легкий пар. О весне чуть свет вещают птицы, о весне поет в ручье вода. И опять мне вспомнилась гробница, что пустой осталась навсегда. Он воскрес, Христос живет сегодня, смерть теперь навек удалена. Сила воскресения Господня верующим всем навек дана. О весне сегодня птицы пели, о весне поет душа моя. Ожила душа опять в апреле, ожила с Христом навеки я. Путь зерна. Мой дом был построен в ущелье лесном. Я людям с улыбкой отдал свой дом. Как вихрь быстроногий был конь у меня, но, встретив больного, я отдал коня. И той же дорогой в предутренний час пошел я одетый в парчу и атлас. И вот по пути повстречался другой. Я отдал парчу и остался ногой. Глубоко в душе я хранил огонек, но день не рождался, и путь был далек. И песнь об огне, убывающем ночь, я спел, чтобы усталым в дороге помочь. Настала заря долгожданного дня. Стою без коня, без плаща и огня. На солнце, на лес оглянулся, любя, и все потерял, приобрел я себя. Слепой проповедник. Был вечер. В одежде, измятой ветрами, пустынной тропой шел беда слепой. На мальчика он опирался рукой, по камням ступая босыми ногами. И было все глухо и дико кругом. Одни только сосны росли вековые, одни только скалы торчали седые, косматым и влажным одетые мхом. Но мальчик устал, ягод свежих отведать, и просто слепца он хотел обмануть. Старик, он сказал, я пойду отдохнуть, а ты, если хочешь, начни проповедовать. С вершин увидали тебя пастухи, какие-то старцы стоят на дороге, вон жены с детьми, говори им о Боге, о Сыне распятом за наши грехи. И старца лицо просияло мгновенно, как ключ, пробивающий каменный слой, из уст его бледных живою волной высокая речь потекла вдохновенно. Без веры таких не бывает речей. Казалось, слепцу в славе небо являлось, и слезы текли из потухших очей. Но вот уж сгорела заря золотая, и месяца бледный луч в горы проник, в ущелье повеяла сырость ночная. И вот, проповедуя, слышит старик, зовет его мальчик, смеясь и толкая. «Довольно, пойдем, никого уже нет!» Замолк грустно старец, головой поникая. Но только замолк он, от края до края, аминь ему грянули камни в ответ. Молитва слепого. Благодарю, мой Бог, что Ты открыл духовные мне очи и, удалив от пустоты, послал мне свет Твой среди ночи. Благодарю, что я ослеп, не вижу мерзость запустения, что в немощи мой дух окреп и удалил мое сомнение. Благодарю, что я в чужих, но близких и родных по вере, что Ты избавил от своих, где дух терзают точно звери. Благодарю, что кровь Христа спасла меня, грехи омыла, и что чужая мне страна приют дала и не забыла. Благодарю Тебя, мой Бог, что я слепой и зла не вижу, я плоти угодить не мог, и тем стою к Тебе все ближе.

В эфире радио «На пути». Приглашаем вас послушать христианское хоровое пение. После него слушайте проповедь Андрея Рудыка –

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь Андрея Рудыка.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать беседу о Иродовом храме. Главное здание Иродового храма было построено священниками в 1,5 года, а все остальные строительные работы храма были сделаны 8 лет. Однако это не означало, что храм Ирода был полностью закончен. Иисус Христос, изгоняя торгующих из храма, был спрошен иудеями, цитирую: «Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, а ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего, Иоанна 2, 17 по 21. Но храм Ирода строился гораздо больше, нежели 46 лет. После смерти Ирода многое в перестройке Иродового храма сделал царь иудейский Агриппа I. О совершенной законченности храма можно сказать, что храм был закончен за 6 лет до своего сожжения, то есть в 64 году, в правлении прокуратора Иудеи Альбинуса. Некоторые особенности Иродового храма. До сих пор мы рассматривали только внешние технические стороны строившегося храма. Приведу некоторые детали о Иродовом храме. Первое. Внешний вид храма. В Иродовом храме было 10 больших и малых ворот. Все эти массивные двери были сверху донизу покрыты чистым золотом, серебром, а некоторые коринфской медью. Это смесь золота, серебра и меди, которая в то время ценилась дороже наичистейшего золота. Эти ворота, как говорил Иосиф Флавий, своими большими размерами наводили на пилигримов страх и благоговение своей стоимостью и красотой. Размером некоторые из них были 40 локтей вышины, то есть 18 метров, и ширины 30 локтей, то есть 13 метров с половиной. Везде и повсюду были большие размеры. Внутри храма золото, золото без конца и меры. Врата же святое святых были вышиной 50 локтей, то есть 22 метра с половиной, и 16 локтей ширины 8 метров и 20 сантиметров ширины. Над этими большими вратами висели виноградные кисти, сделанные из золота. Каждая виноградина была величиной в рост человека. Завеса над дверями во святое святых была вышита голубыми гиацинтами, весоном, шарлаком, багранцем и пурпуром. Завеса эта была символом всей Вселенной со всеми ее стихиями и элементами: шарлах – огонь, весон – земля, гиацинт – воздух и пурпур – море. Вышивки на завесе символизировали небосвод Вселенной со всеми ее планетами. Это была та завеса, которая во время смерти Иисуса Христа на Голгофском кресте, как свидетельствует святый евангелист Матфей, цитирую: «И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись». Матфея 27:51. Тот, что завеса раздралась надвое, над дверами входа во святое святых, символизировало наглядно, что туда не вошел первосвященник, который один раз в год входил туда с кровью Агнца, но теперь туда вошел Сын Божий со своей собственной кровью, и потому вход во святое святых жертвенной кровью Сына Божия открыт на небо для каждого, принявшего жертвенную кровь, как дар спасения. Бог совершил наше спасение и принял жертву Своего Сына, воскресив Его из мертвых. Внешний вид храма, пишет Иосиф Флавий, представлял из себя то, что может очаровывать и глаза, и душу. Покрытый со всех сторон толстыми золотыми плитами, по всей вероятности, он говорит о 10 вратах или внутренности в храме. Он сиял при восходе солнца целый день. Пилигримы, идущие на поклонение в Иерусалим из Иудеи, Израиля и иных стран, видели этот сияющий храм издалека. Он сиял, как золото, и был белым, как наибелейший снег от мраморных белых стен, и казался, как чарующая сказка. Второе. Внешняя сторона служения при храме была тоже прекрасной. Утром при восходе солнца с сионской высоты, где был храм, неслись чарующие звуки утреннего гимна, который играли левиты на своих серебряных трубах. Гимном этим левиты не величали жизнедайное восходящее солнце, но величали Творца, создавшего это солнце, которое дает жизнь всему. От храма с высоты горы Мория возносились курения фимиама, составленного из 13 душистых растений, взятых из мора, из заселенной земли и незаселенной пустыни. И этим символизировалось, что все происходит от Бога, и потому к Нему возвращается с курением фимиама. Над храмом поднимались тучи от жертвенного дыма и висели над храмом как сокрытая тайна о значении приносимых жертв. Сотни и тысячи левитов и священников по заведенной череде очереди, когда им нужно было служить при храме, выполняли свое служение по заведенной рутине. У многих не всегда в этом служении участвовало сердце. Профессиональные хоры левитов выполняли свои вокально-музыкальные программы. Услышав раз такую чарующую красоту музыки и пения, она остается в душе, как зарытый клад. В храме вокруг золото, золото и золото, как пишет Иосиф Флавий. В дорогих сияющих одеждах, украшенных золотом и драгоценными камнями, гордые первосвященники показывали себя молившемуся народу. И все это было привычной рутиной, без участия сердца, а лишь по привычке. Неудивительно, что Иисус Христос, кратчайший из людей, называл этих гордых Анн и Каиафов слепыми вождями слепых. Матфея 15:14. И эти Анны и Каиафы за то, что он говорил им правду, возненавидели его. Воплощенная красота, любовь, чистота и милосердие погибающим грешникам была для них непонятна и служила укором. Они делали попытку покорить его под свой авторитет, чтобы он стал как один из них, но это им не удалось. Они не хотели понять его мессианское предназначение, согласно пророчеству. Иисус Христос говорил им о истине, но они в своих неверующих сердцах не хотели слышать о истине, и потому решили убить его. Третье. Духовное состояние служителей храма. Главными религиозными вождями еврейского народа в то время были неверующие в догматы и учения Священного Писания люди. Религия для них нужна была лишь для политических целей. Христос их хорошо схарактеризовал, называя их слепыми вождями. Но беда была в том, что еврейский народ следовал за этими слепыми вождями. Какая была их духовная мораль? Чтобы осудить Иисуса Христа на смерть, им нужно было раньше оклеветать Его и его учение. Чтобы осудить его и предать смерти, им нужно было применять недостойные их авторитету средства, как вождей народа. Им нужно было сочинять ложные обвинения, подкупать ложных свидетелей, извращать юрисдикцию. Но все эти гадкие средства не помогли. Пилат на основании римских законов вскрыл всю эту ложь и нашел, что Иисус невиновен в том, в чем его обвиняли первосвященники, саддукеи и фарисеи. И в знак того, что он не причастен к такому беззаконному судопроизводству, он публично омыл свои руки. Пилат не хотел отдать невинного человека на смерть. Эти слепые вожди взбунтовали народ, случайную толпу, требуя, чтобы Пилат отпустил им разбойника Варавву, а Иисуса предал смерти. При смерти и после смерти Иисуса Христа происходили сверхъестественные явления. В полдень произошло непредвиденное затмение солнца, которое длилось 3 часа. В храме над дверами во святое святых раздралась надвое завеса сверху донизу. Что же после всего этого делали эти слепые вожди? Они сделали совещание, дали золото стерегущим гроб воинам, чтобы они не говорили, что Иисус Христос воскрес из мертвых, а сказали, что ученики украли тело из гроба, когда воины спали. Что же произошло в храме и со служителями храма? Пришедшие в себя от потрясающего шока, они сшили разорванную завесу и повесили ее на своем месте и продолжали дальше совершать служение, то есть свою рутину в оставленном Богом храме.
0: Тихоокеанское время, 7 часов утра.
2: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Радио «На пути» приглашает вас послушать 15 минут пения прошлых лет. Это записи христианского пения, сохраненные в наших архивах. Через 15 минут выйдут в эфир две краткие передачи «Момент творения» и «Утро с Библией». Во второй половине этого часа ежедневная проповедь Романа Рейнхарта.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Бездетное насекомое. Известно ли вам существо, которое могло бы иметь бесчисленное потомство, но при этом оставаясь бездетным? Это удивительное создание – тля. В начале весны из яйца тли появляется на свет бескрылая самка. Примерно через 10 дней она рождает другую полностью сформированную взрослую самку. При этом самцов вокруг просто нет как таковых. Через 10 дней новая самка также готова дать жизнь очередной взрослой тле. К концу лета у первой самки может оказаться уже около 6 миллиардов потомков. Очевидно, что одно растение не сможет удержать такое количество насекомых. Поэтому потомство, имеющее крылья, улетает на другое растение, чтобы продолжить этот загадочный процесс. Но как только наступает похолодание, самки начинают производить на свет особей как женского, так и мужского пола. У некоторых из них есть крылья, а у некоторых нет. Крылатые самцы возвращаются на родное растение, находя себе пару, и самка откладывает яйца, которые смогут благополучно перезимовать, чтобы следующей весной все повторить сначала. Слово «мудрость» в Священном Писании часто означает, что Бог создал все живые существа именно такими, какими они и должны быть, чтобы идеально соответствовать условиям своего обитания. И такое, казалось бы, неприметное создание, как тля, прекрасный тому пример. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие друзья, рад приветствовать вас. И опять мы обращаемся к Слову. И хотелось прочитать отрывочек из 67-го псалма, 5 стихов. И мы поговорим, что делать с врагами. С одной стороны, мы знаем, что у нас не должно быть врагов, но есть враг. Враг Божий, враг Церкви и враг наш личный, который постоянно возмущает людей, недовольны тем, недовольны всем. Начальнику хора псалом Давида песнь: «Да восстанет Бог, и расточатся враги», то есть рассеются, «и добегут от лица Его ненавидящие Его», от лица Бога. «Как рассеивается дым, ты рассеи их, как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости». Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему Господь, и радуйтесь пред лицом Его. Друзья, как бы мы ни считали, и как я сказал, у нас есть враг главный, который, понятно, мы не можем противостоять ему, но благодаря жертве Христовой мы имеем эту силу, как имел Христос. Мы крещены Духом Святым, друзья. Мы имеем Духа Святого, который нам напоминает Слово, мы опираемся и одержим победу. Мы живем с вами в удивительную эру, эру новую, эру благодати. Христос умер за всех, но не все понимают и не все пользуются этим оружием, даже христиане не всегда одержат победу. Но те, которые познали, должны жить радостной жизнью, должны жить победной жизнью. И вот здесь мы видим, что настроение псалмопевца: «Господи, рассей их, уничтожь, как дым рассеется». И он говорит потом: «А праведники будут веселиться, да радуются и восторжествуют», друзья. И вот удивительно, что сегодня наша радость не на том, что Бог рассеивает, уничтожает, убирает врагов. Радость наша совсем в другом, что все мы согрешили, и нет ни одного праведного. А теперь мы стали праведны, очищены кровью Иисуса Христа благодаря смерти и воскресению Его. И поэтому наша радость уже, друзья, в познании Бога, в том, что Он нам дает наследство, дал нам в Иисусе Христе, дал нам радость там, где, кажется, не видно ничего, и порой не видно врагов или видно их, и они окружают и досаждают нас, но радость наша в Боге, от Его близости, от Его обетования. И жизнь наша должна быть, друзья, радостной не только в воскресный день, но каждый день жизнь наша должна быть прославляющей Христа. Радуйтесь о спасении и Спасителе. Аминь.

хорошо сказано: «Остерегайтесь больше всех самих себя. Худший враг находится внутри вас». Если вы моете чужих свиней, то, наверное, сами должны будете мыться. Бесполезно кончать ссору гневом. Это то же самое, что пытаться угасить огонь маслом. Наш дом должен быть маленьким храмом, но никогда не должен быть тюрьмою, в которой имеется множество правил и предписаний, но мало любви и вовсе нет радости. Посвятите дом Господу, и вы будете счастливы. Дом – это не четыре стены с крышей. Дом – это люди, которые в нем живут. Недостатки всегда обильны там, где скудна любовь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Дорогие братья и сестры! Недавно я говорил в одной проповеди об испытании церкви. И прежде чем приступить к рассмотрению нашей сегодняшней темы, я напоминаю вам об этом. Недавно мы говорили с вами также на тему «Что такое вера?». И поскольку слово «вера» является в Библии ключевым словом, то на эту тему мы можем бесконечно говорить. Об этом свидетельствует вся глава 11 в послании евреям. Но я приведу одну выдержку из послания апостола Павла римлянам, из которой следует, что мы оправдываемся верою в искупление Иисусом посредством Его крови, как читаем в послании римлянам глава 3, стихи с 21 по 25. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Мы с вами знаем, что до пришествия Господа Иисуса за Своей Церковью осталось совсем немного времени, поэтому Церковь Иисуса должна быть подготовлена к этому величайшему событию Его пришествия. Даже апостол Павел пишет по этому поводу во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 4. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Мы, дети Божьи, имеем огромное преимущество благодати, в чем большинство верующих убедятся при пришествии Иисуса. Это великое событие, пришествие Иисуса за Своей Церковью, не

пустыне они тоже пали. А теперь очередь доходит до церкви Иисуса. Да не думает никто из верующих, что церковь Иисуса будет взята с земли без испытания. Кто так думает, тот ошибается. А для этого, как мы можем понять из Писания, мы нуждаемся в двух пунктах, на которые мы должны возлагать большое значение. Для того, чтобы стойко стоять при всех испытаниях врага, мы должны иметь веру и постоянно очищаться. Для этого прочитаем из послания евреям, глава 11, стих 1. «Вера же есть осуществление того, что мы ожидаем, и уверенность в том, чего мы не видим». Возьмем этот стих за наш главный текст. Это очень знакомое слово, и многие верующие знают его наизусть. Поговорим сегодня о вере, но не так, как ее видят люди, а как учит этому Слово Божие. Это сообщение о вере знают большинство детей Божьих. И тем не менее, мы находим веру у верующих в различной силе. Следовательно, святую волю нашего верного Господа Иисуса мы видим в том, что Он желает ввести нас в глубокую веру и постоянно в ней нас видеть. Можно сказать, что автором и даятелем веры является Господь Иисус Христос, как читаем в послании евреям, глава 12, стих 2. «Взирая на начальника, то есть от него исходит вера, он начал веру, и завершителя веры Иисуса он завершит веру при переходе к видению, согласно первого послания Иоанна, глава 3, стих 2». Который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамлением, и воссел одесную престола Божия. Я хочу здесь заметить, что наш Господь Иисус и Небесный Отец позволяют нам служить Ему только тем или только в том, что Он дал в самом начале. Все, что исходит от людей, для Бога непригодно. По этой причине вера стала несущим элементом всего следования за Господом Иисусом. Ибо если я следую за тем, в которого я не твердо верю, тогда мое следование за ним будет обманом или самообманом. Поэтому апостол Павел и говорит в первом послании Тимофею, глава 6, стих 12. «Подвязайся добрым подвигом веры, то есть веди добрую борьбу веры. Держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Следовательно, существует и плохая борьба веры. Это значит, что в таком случае мы недостаточно укреплены или укоренены в вере. Поэтому доброй борьбой веры является такая борьба, которая соответствует Слову Божьему, и при этом человек целиком и полностью возлагает свое доверие на Господа Иисуса. В этом мы видим веру. Отсюда следует вывод. Прежде чем мы попадем в испытание веры, мы должны совершенно точно знать Слово Божье. Так было и в школе. Я не мог начинать учить тот или другой предмет, когда начинались экзамены. Тогда это было бы уже слишком поздно. В течение учебного года мы по полной программе изучали все предметы. С нового года наравне с новым материалом нам задавали материал для повторения. А лично я составлял себе еще дополнительный план повторения. При такой системе подготовки для меня не было на экзаменах счастливых билетов.
я мог ответить на любой вопрос.

0: вопрос из билетов. Точно так обстоит дело и в вере. И если в Слове Божьем мы окажемся недостаточно подготовленными, то сатана поможет нам заполнить пробелы наших познаний лжеучениями. Надеюсь, вы это понимаете. В таких случаях сатана очень заботится и очень проворный. Итак, вера полностью и абсолютно считается с Господом Иисусом. Мы доверяем Ему и Его Слову до самой глубины нашей собственной возможности. В противном случае мы принимаем в отношении веры желаемое за действительное. Мы меняем веру на желаемое. Есть верующие, которые на основании своей слабой веры не могут этого различать. Мы должны воплотиться с Божьим делом, с Его словом, с Его намерением. При этом мы должны немедленно прогнать все собственные плотские мысли, которые противоречат Божьей воле. Это самовоспитание Святое Писание называет повиновением Господу Иисусу. Все дети Божьи должны подчиняться воспитанию Слова Божьего как при его чтении, так и при слушании проповедей. Через наше плотское мышление сатана стремится нас отвлечь от Господа Иисуса. С помощью этого отвлечения или увода от Господа сатана стремится, будем теперь внимательны, перфорировать нашу веру, то есть пробить в ней отверстия, как на перфокарте. Перед верующими сатана вообще не имеет никакого страха, ни одного миллиграмма. Он может лишь в том случае соблюдать дистанцию, если дети Божии будут верить в соответствии с Писанием, но не так, как отдельные из них хотели бы верить. Хорошо, если мы будем держаться за эти сообщения Писания, потому что библейская вера имеет для нас мощные обетования. Поэтому в нашем главном тексте читаем: «Вера же есть осуществление того». А чтобы это выражение глубоко укоренилось в наших сердцах, я еще раз повторю его. «Вера же есть осуществление того». И у меня это выглядело в школе точно так. Я до тех пор повторял все вопросы, пока, не открывая учебник, я мог ответить на данный вопрос. Одни вопросы мозги очень быстро усваивали, а некоторые приходилось до тех пор повторять, пока они тоже твердо не укладывались в памяти. Я думаю, что и сегодня в этом вопросе выглядит все так же. Точно так выглядит наше занятие в Слове Божьем. Как дитя Божье, я владею твердым обещанием нашего Господа Иисуса, но не обещанием смертных людей. Естественно, что и он когда-то умер, но он умер при других взаимосвязях, и он никогда больше не умрет. Если моя вера находится в Божьей воле, то моя вера осуществится. Это великолепное дело, которое Бог нам дал. Поэтому мы читаем в Евангелии от Марка, глава 9, стих 23. Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему», то есть детям Божьим. Дорогие братья и сестры, перед лицом нашего Господа Иисуса и перед лицом вашей жизни веры я спрашиваю вас, спрашиваю в истине, верите вы тому, что все возможно верующему? Ни одно слово не будет убрано из этого выражения. Вы не должны верить, потому что этому верят другие или могут верить другие. Но можете ли лично вы этому верить? Имеете ли вы эту веру? Вера других не имеет для вас вообще никакой пользы. Лично вы должны иметь веру. Апостол Павел опять же говорит об этом в послании Римлянам, глава 14, стих 22. «Ты имеешь веру? Имей ее сам в себе, пред Богом». Вы заметили главный тенор этого сообщения? Не перед людьми, но перед Богом мы должны иметь веру, ибо перед Богом никто не может хвастаться своей верой, если при этом в нашей вере все же содержится определенный процент хвастовства. Почему? Потому что Бог знает наши сердца лучше, чем мы сами. Как вера должна жить в ваших сердцах, если в отношении Слова Божьего ваши сердца находятся в полнейшем неверии? Неверие – это непослушание, или через непослушание приходит неверие в наши сердца. За это в ответственности находимся мы, но не другие, и не Господь Иисус, а лично мы. Когда я готовил эту проповедь, то спрашивал себя, почему в нашем главном тексте написано «Вера же есть осуществление». Я надеюсь, что и все вы вместе со мной над этим размышляете. Но прежде чем мы в нашем размышлении пойдем дальше, я должен привести вам это выражение согласно оригинала. Там мы читаем: «Но вера есть осуществление». Как видите, это выражение начинается с союза «но». Этот союз «но» исключает все другие пути осуществления. Переводчики русской Библии заменили союз «но» выражением «вера же». То есть одна вера является осуществлением. Это значит, что Господь Иисус вложил обетование только в веру. И этими удивительными обетованиями мы должны заниматься. Все возможно верующему. Для кого это сказано? Для детей Божиих. Для всех? Для таких, которые так верят, как об этом говорит Писание. Не потому, что вы считаете себя такими, но вопрос заключается в том, являетесь ли вы таковыми. Тогда плод веры станет и для других видимым. Другие увидят в вас этот плод. Вы не обязаны другим об этом сообщать. А ну, приготовьте, пожалуйста, место. Сейчас придет сюда верующий. Нет-нет. Это не манера нашего Господа Иисуса, который по этому поводу говорит нам в Евангелии от Луки, глава 16, стих 10. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом». Эту высшую меру веры мы все хотели бы иметь, но при этом Господь Иисус скажет всем нам: «Если вы не имеете эту высшую меру, то будьте сначала верны в малом». Это и есть решение данного вопроса. А теперь мы пойдем в нашем главном тексте дальше, а именно к тому месту, где сказано, что ожидаем и уверенность в том. В соответствии с этим высказыванием, осуществление веры базируется на надежде, а именно так, как написано, что ожидаем. Поэтому твердо будем держаться за словом и за каждую букву отдельного слова. Тогда мы должны себя спросить, что это вообще за надежда, о которой Слово Божие здесь говорит? Наш апостол, апостол язычников Павел говорит в послании Римлянам, глава 5, стихи 4 и 5. «От терпения – опытность, от опытности – надежда, но или а надежда не постыжает». И снова мы имеем здесь это «но» или «а», как читаем в русском тексте. Дорогие братья и сестры, теперь мы придем к познанию, почему в данном тексте стоит это «но». Почему надежда нас не постыжает? Потому что то, чего мы ожидаем, является истиной. Постыжение имеет лишь там место, где находится ложь. И знаете ли, дорогие братья и сестры, где будет величайшее постыжение? У великого белого престола. Этот престол мы можем также назвать престолом постыжения. Это я вам говорю сегодня в этой проповеди. Но истина никогда нас не постыжает. Такого нет и быть не может. Истина постыжала бы нас тогда, если бы мы не ходили в истине. Я надеюсь, что сегодняшняя проповедь задевает каждого из вас за живое. Я молился за это. Наша надежда заключается в жизни вечной и в Божьей славе на небесах, которую дал нам сам Бог, но не смертные люди. Это такая надежда, о которой мы читаем в послании апостола Павла Титу, глава 1, стихи 2 и 3. «В надежде вечной жизни, которую Бог, который лгать не может, обещал прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего, Бога». Мощное высказывание мы имеем в этом тексте. Этой надежде мы можем и должны доверять, потому что она исходит от Бога и отмерена нам. И если бы это было не так, то мы вообще не стояли бы в вере. Поэтому мы категорически отклоняем всевозможный либерализм и странное богословие. И если мы так надеемся, как в данном тексте мы читаем, то вера осуществляется в нас. Это значит, то, чему мы верим, станет действительностью. Этим сказано уверенность в том, что мы не видим. Уверенность в истине и в вере должны быть настолько сильными, что сомнение не должно больше иметь места в наших сердцах. В этом мы должны себя тренировать. При наличии настоящей веры в наших сердцах не должно быть больше страха, и никакие греховные мысли не должны оттеснять слова Господа Иисуса в сторону. И что же будет, если все же это еще имеется в наличии? Тогда необходимо срочно от всего этого очиститься. И лишь тогда, если мы сами в вере имеем уверенность в истине, то мы сможем приводить других, приводить погибших грешников ко Христу. В противном случае, при покаянии этих людей возникнут сплошные полуистины. Я надеюсь, что все вы воспримете это очень серьезно. Писание говорит, что с той верой, которая приводит нас к осуществлению, связана тайна. Тайна? Да, тайна. Это мы должны обязательно знать, что это такое. Эту тайну мы должны теперь обсудить, чтобы лучше познать Слово Божье. Ведь так написано. Эта тайна называется тайной веры, которую мы с вами уже однажды рассматривали. Об этой тайне веры мы читаем в первом послании Тимофею, глава 3, стих 9. «Хранящие тайну веры в чистой совести». Тайна веры – это удивительное дело. Выражение «тайна веры» встречается в Библии всего лишь один раз. И что мы в этом стихе особенное заметили? Мы заметили, что эту тайну веры дети Божьи должны хранить в чистой совести. Сначала мы рассмотрим эту тайну веры. Поэтому зададимся вопросом, который гласит, в чем мы видим в вере эту тайну? А вы до сих пор еще не заметили, что в вере имеется тайна? Дорогие братья и сестры, Если вы этого еще не заметили, то я должен откровенно сказать, что вы слабы в вере. Это очень просто. Итак, если все возможно верующему, как мы выше в Евангелии от Марка 9:23 отметили, а Слово Божье есть истина, то становится ясным, что сила исполнения никогда не заключается в нашей власти или силе и в нашем умении. На основании этого мы замечаем и познаем, что сила веры заключается в Божьей власти. Таким образом, Господь Иисус вложил свою власть или силу в высказывание Слова Божьего, которая, эта сила, становится действенной через веру. Апостол Павел говорит дальше в послании Ефесянам, глава 2, стих 8. «Ибо благодатью вы спасены через веру». Мы все с вами хорошо знаем это место Писания, поэтому мы приходим теперь к цели. Собственно, как с помощью веры может быть спасена моя душа? Это относится к тайне веры, к которой мы теперь приходим. Моя душа может быть спасена в том, что Бог вложил свою волю во власть спасения, а власть спасения Он вложил в нашу веру. Божья любовь в отношении спасения погибших грешников выражена в данном тексте немногими буквами, а именно – в слово «благодать». В слове «благодать» мы видим Божью любовь ко спасению. Сам Господь Иисус вложил слово «благодать» в веру погибших грешников. Это величайшее средство для спасения. Именно это является тайной веры, о которой говорит Слово Божье. Исполнение спасения ставит, конечно, определенные условия. Прежде всего, наша вера должна быть направлена на Иисуса Христа. В противном случае спасение не будет функционировать, ибо только Господь Иисус является нашим Спасителем и носителем благодати. Поэтому наша вера должна соответствовать глубине и всем требованиям Святого Писания. В одной проповеди, которая имеется на нашем сайте, я подробно рассматривал этот вопрос. А сейчас только коротко напоминаю некоторые элементы. Божья благодать или благодать Божия встречается в Библии всего 24 раза. Что означает полномочие. Это говорит о том, что Бог, наш Небесный Отец, является инициатором спасения людей по благодати. А благодать Иисуса Христа встречается в Библии 15 раз, что означает исполнение. Отсюда становится ясно, что Господь Иисус является носителем и исполнителем благодати. На основании послания Римлянам, глава 10, стих 17, мы знаем. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Поэтому мы, как сильно связанные со Словом Божьим, будем также глубоко находиться в вере. А поскольку вера исходит из Слова Божия, то и мы должны тесно и глубоко быть связанными со Словом Божьим. Где-то в другом месте нет веры, там имеются другие вещи, о которых мы здесь не станем говорить. Воля нашего великого и всемогущего Бога заключается в том, чтобы все спасенные были так же сильны и в вере. Это есть Божья воля. Дорогие братья и сестры, это является требованием к вашим сердцам в настоящее время перед пришествием Господа Иисуса за Своей Церковью. Следовательно, слабый в вере еще глубоко находится в человеческой области и слишком мало в духовной области Божьего Слова. И тем не менее, слабого в вере следует принимать без споров, потому что он спасен, как читаем в послании Римлянам, глава 14, стих 1. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. На основании всего этого мы видим, что сила или величина нашей веры нас не спасает, а только вера в Иисуса Христа. Сильная вера может сильно действовать в тех вещах, которые находятся вне спасения. Напоминаю еще раз о том, что тайну веры следует хранить в чистой совести, как мы выше отметили в первом послании Тимофею, глава 3, стих 9. Дорогие братья и сестры, можете мне поверить, что здесь скрыто что-то очень важное. Как только какой-то искупленный падет в любое согрешение, то он ослабит тайну веры. Тогда духовная иммунная система лопается, соскабливается. Эта тайна веры может подтверждаться со стороны Бога только в том случае, когда дети Божии сохраняют послушание и верность в отношении Слова Божьего. Видит ли Господь Иисус, что мы являемся хранителями Его Слова в наших сердцах? Или мы позволяем себе дерзости против нашего Бога? Именно это мы видим в первом послании Коринфянам, глава 4, стихи 1 и 2. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. Впрочем, среди домостроителей ищут, чтобы кто-то оказался верным. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
1: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: В эфире радио «На пути».

0: В течение этого часа вы услышите передачи «Церковь и реформация», «Горизонт» и детская программа «Смотрите, радуга».
1: Церковь и реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.

Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Церковь и реформация». И с вами ее ведущий пастор Максим Фокин. Сегодняшняя передача посвящается доктрине «Оправдание только через веру». Обратимся к толкованию послания Галатам Джона Стотта. Послание Галатам, глава 2, стихи с 15 по 16. «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». В этих стихах мы впервые в послании к Галатам встречаем очень важное слово. Оно является основным в послании к Ефесянам. Основным в благовестии Павла, да и для всего христианства. Не поняв этого слова, не поймешь и всего христианства. Это слово «оправдываться», «оправдаться». В этом отрывке Павел раскрывает суть великого учения об оправдании по вере. Благая весть состоит в том, что люди принимаются Богом не на основании своих добрых дел, а через простой шаг доверия Иисусу Христу. Мартин Лютер пишет об этом учении. Это истина Евангелия. Это также основа всего христианского учения, в которой заключается познание всякого благочестия. Поэтому очень важно, чтобы мы хорошо ее знали, учили других и постоянно вбивали эту основу в их головы. В других местах Лютер называет этот принцип главным, наиглавнейшим, самым основным и уникальнейшим положением христианского учения. Ибо именно это учение составляет истинное христианство. Он добавляет, если исчезнет положение об оправдании, тогда не станет и истинного христианского учения. Подобным образом Кренмер написал в первой книге проповедей: «Этой вере учит Священное Писание. Это твердая скала и основание христианской религии. Это учение одобряют все древние и древнейшие авторы Церкви Христа. Это учение провозглашает и устанавливает истинную славу Христову и сбрасывает вниз суетную славу человеков. Отрицающий ее не может считаться истинным христианином. Он не провозглашает славу Христа, но есть враг Христа, и его Евангелие провозглашает суетную славу человеческую. Если учение об оправдании лежит в основе христианства, значит, очень важно понять, что оно означает. Оправдание – это официальный юридический термин. Он прямо противоположен термину «осуждение». Осудить – значит признать виновным, оправдать – значит признать невиновным или праведным. В Библии это слово обозначает Божье действие незаслуженной милости, благодаря которой Он примиряет грешника с собой, не только прощая его, но принимая его и обращаясь с ним, как с праведником. Многим язык Павла кажется непривычным, а его аргументы сложными и трудными для понимания. Но разве Павел не пишет о всеобщей человеческой нужде, такой же острой сейчас, как и 2000 лет назад? Существуют две основные истины, которые мы знаем наверняка. Во-первых, Бог праведен, во-вторых, мы грешны. И совместив две эти истины, мы увидим общее положение людей, о котором нам уже кое-что известно из собственного опыта и благодаря собственной совести, а именно, что-то не так между нами и Богом. Вместо согласия чувствуется напряжение. Над нами висит наказание, справедливый Божий приговор. Мы отчуждены от Него и лишены Его присутствия, ибо какое общение праведности с беззаконием? Если это так, самым неотложным для нас становится вопрос, заданный столетия назад: «И как человеку быть правым пред Богом?» Или, как сказал бы об этом Павел, «Как оправдаться осужденному грешнику?» Именно здесь и кроется ответ на этот вопрос. Сначала Павел разъясняет учение об оправдании через веру. Затем он защищает это учение, отвечая на самые распространенные возражения и показывая абсолютную невозможность любой другой альтернативы.
Противопоставляя учение иудаистов об оправдании по делам и апостольское учение об оправдании через веру, Павел отрицает первое и утверждает второе. Под законом подразумевался весь свод Божьих заповедей, а под делами закона – все поступки, совершенные в послушании закону. Иудеи считали, что могут быть оправданы с помощью дел. Подобным же образом думали иудаисты, исповедовавшие веру в Иисуса, но считавшие, что необходимо также следовать и Моисею. Они сказали бы нам так: «Путь к оправданию – это просто тяжелый труд. Необходимо попотеть. Этот труд заключается в делах закона. То есть нужно всегда поступать согласно требованиям закона и воздерживаться от всего, что закон запрещает. Но самое главное – это значит, что нужно соблюдать 10 заповедей. Нужно любить живого Бога и служить Ему, не имея никаких других богов или идолов. Нужно чтить Его имя и Его день, а также почитать родителей». Нужно избегать прелюбодеяния, убийства и воровства. Нельзя лжесвидетельствовать против ближнего своего или завидовать его имуществу. Ну и это еще не все. Кроме нравственного закона, надо соблюдать и закон церемониальный. Нужно пройти обрезание и стать членом иудейской церкви. Нужно серьезно относиться к своей религии, самостоятельно изучая Писание и вместе со всеми посещая службы. Нужно молиться, поститься, давать милостыню. И если все это соблюдать, ни греша, ни в одной мелочи, все будет в порядке. Бог вас примет. Вы будете оправданы по делам закона. Так считали иудеи и иудаисты. Павел говорит, что они стремились поставить собственную праведность. Обычные люди всегда думали и думают именно так. В этом заключается их религия. Религия обычного прохожего с улицы. Собственно говоря, это фундаментальный принцип всех религиозных и нравственных систем мира, кроме новозаветного христианства. Этот принцип популярен, потому что он нам льстит. Он убеждает людей, что если только постараться, поднатужиться еще чуть-чуть, то вполне можно завоевать собственное спасение. Но все это страшный обман. Это величайшая ложь величайшего известного миру лжеца дьявола, которого Иисус называет отцом лжи. Никто никогда не был оправдан делами закона. По той простой причине, что никто никогда не был в состоянии нерушимо соблюдать закон. Мы не в силах строго его придерживаться. Внешне мы можем соблюдать некоторые заповеди, но никому, кроме Иисуса Христа, еще не удалось соблюсти весь закон. В действительности же, заглянув в свое сердце, проверив свои мысли и рассмотрев свои побуждения, мы обнаружим, что нарушили весь закон Божий. Ибо Иисус сказал, что злые помышления приравнивают нас к убийцам, а похотливые мысли – прелюбодеям. Неудивительно, что Писание говорит: «Делами закона не оправдается никакая плоть». Удивительно, что люди вообще могли помыслить, что таким образом можно попасть к Богу и на небеса. Вторую альтернативу Павел называет оправданием верою в Иисуса Христа. Иисус Христос пришел в мир, чтобы жить и умереть. При жизни на земле Он неизменно повиновался закону. Свою смерть Он принял за наше неповиновение. На земле Он прожил единственную в своем роде жизнь в совершенном, безгрешном послушании закону. На кресте Он умер за нас, нарушивших закон, поскольку платой за неповиновение закону была смерть. Поэтому все, что требуется от нас для получения оправдания, это признать свой грех и собственную беспомощность, раскаяться в долгих годах самоутверждения, отказаться от попыток добиться собственной праведности и полностью довериться в спасении Иисусу Христу. Таким образом, вера в Иисуса Христа является не только интеллектуальным убеждением, но и личным посвящением. Выражение в середине 16 стиха «Мы уверовали в Иисуса Христа» буквально означает «Мы посвящаем себя Христу». Не просто признаем, что Иисус жил и умер, а ищем у Него убежище и взываем к Его милости.
Итак, перед нами теоретически две альтернативы – оправдание делами закона и верою в Иисуса Христа. И Павел трижды повторяет нам, что Божий путь второй, а не первый. Его настойчивое повторение этой истины в стихе 16 не должно оставить в нас никаких сомнений. Он, по выражению Лютера, вбивает эту истину в наши головы, но он не повторяет ее монотонно. Выразительность усиливается, когда Павел говорит сначала в общем масштабе, затем в личном, а затем во вселенском. Первое утверждение носит общий характер. Мы знаем, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. Павел не имеет в виду никого конкретно. Вообще человек, любой мужчина, любая женщина. Далее, слово «узнавший» подразумевает, что здесь он предлагает невозможную точку зрения, а твердое убеждение. В первых двух главах послания Павел уделил немало времени защите своего права на апостольство. Теперь он весь авторитет своего апостольства вкладывает в это утверждение. Он уже взял на себя смелость заявить, что его благовествование не есть человеческое. Если это так, его разъяснение Евангелия в стихе 16 тоже не есть человеческое, но Божье. Более того, множественное число «узнавши мы» в контексте означает, что это знают и Павел, и Петр, что они едины в своих убеждениях, когда речь идет о сущности Евангелия. Второе утверждение носит характер личный. Мы не только узнали, но и уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа. Наша уверенность в Евангелии есть нечто не только интеллектуальное. Лично своим собственным опытом мы доказали истинность Евангелия. Это очень важное добавление. Становится ясно, что Павел проповедует учение, проверенное им самим. «Мы знаем это», — говорит он, — «и мы сами уверовали в Христа, чтобы это доказать». Третье утверждение носит всеобщий вселенский характер. Богословский принцип и личный опыт теперь подтверждаются Писанием. Апостол цитирует категорическое заявление Псалма 142, стих 2. «Делами закона не оправдается никакая плоть». По-гречески это звучит еще сильнее. Речь идет обо всей плоти, обо всем человечестве без исключения. Каковыми бы ни были наши религиозные взгляды, образование, социальный статус или цвет кожи, путь спасения остается неизменным. Никто не может оправдаться делами закона. Вся плоть должна получить оправдание только через веру в Христа. Трудно найти более сильное утверждение учения об оправдании. Об этом заявляют два ведущих апостола, опираясь на свой личный опыт и при поддержке Священного Писания. С такой тройной гарантией нам следует принять библейское учение об оправдании и не позволять собственной праведности стоять на пути веры в Иисуса Христа. Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой «Для передачи «Церковь и реформация». Храни вас Господь!

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую передачу «Горизонт» и после нее слушайте детскую программу «Смотрите, радуга».
1: Рассказывают притчу об одном мудром старце, к которому пришел молодой человек. «Учитель, я хочу познать истину», — заявил юноша. Ничего не ответил ему мудрец, а лишь повернулся и пошел прочь. Юноша был достаточно настойчив и поэтому последовал за мудрецом. Мудрец пошел в направлении моря, и когда они достигли берега, старец просто стал заходить в воду. Юноша не отставал. Когда мудрец зашел достаточно далеко, он вдруг резко повернулся, взял юношу за волосы и окунул в воду. Молодой человек стал вырываться, ему стало не хватать воздуха, но старец был достаточно еще крепок и довольно долго подержал его там, и потом резко вытащил из воды. «Что это значит?» – возопил юноша. «Вот когда ты захочешь знать истину точно так, как ты там под водой жаждал глотка воздуха, вот тогда приходи». Каждый из нас в той или иной мере желал бы познать истину. Более того, я думаю, что каждый человек, живущий на земле, желает ответить на простой вопрос, в чем заключается эта истина, для чего я живу, что она мне дает, какой смысл и, самое главное, какое окончание и цель моей жизни. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог, утверждал Николай Александрович Водневский, и с этим нельзя не согласиться. В чем же она? Истина. Господь открыл, по милости своей, открыл человеку истину в лице пострадавшего и умершего на кресте Иисуса Христа. И эта истина заключается в том, что Господь хочет спасти грешника. Именно поэтому здесь мы, спасенные люди, поем о любви Христа, потому что нас достигла эта истина. А теперь вопрос. Что же должно случиться в моей жизни, чтобы мне открылась истина? Возможно, кто-то из сюда сегодня утром пришел с тем же самым вопросом. Что я должен сделать, чтобы мне открылась истина? Нет, здесь вас никто не будет держать под водой. Ни 5, ни даже 10 секунд. Здесь вы услышите об истине, которая является любовью. Дух Святой ведет наше собрание, поэтому я не сомневаюсь в том, что Он благословил брата, который выбирал песню перед моей проповедью, которая свидетельствовала о любви Христа. Итак, что же нужно для того, чтобы познать истину? Как бы странно это ни показалось, не очень много. Мы знаем, что все гениальное просто, и истина очень часто лежит на поверхности, она не прячется где-то. Так что же нужно? Оказывается, на мой взгляд, по крайней мере, достаточно прочесть и понять всего лишь 5 стихов в Библии, чтобы эта истина открылась в полной мере. Представляете? По крайней мере, я для себя это открыл. Чтобы стать свидетелем этой истины, кардинально изменилась твоя жизнь и твоя цель. Мы обратимся к 53 главе книги пророка Исаия и прочитаем 5 стихов, в которых, по моему убеждению, и заключается истина. И если ее понять, она может изменить всю нашу жизнь. Итак, первые 5 стихов 53 главы книги пророка Исаии мы читаем. Пророк задает вопрос и начинает с вопроса: кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он был, взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Три обстоятельства сопутствовали нашему Спасителю Иисусу Христу на земле. Три раза Он что-то сделал, Он что-то пережил. За 700 лет до Его рождения пророк обозначил эти обстоятельства очень четко и ясно. Мы вернемся снова в первый стих и вновь повторим этот вопрос: в чем же истина? И пророк задает вопрос несколько иначе. Он говорит: кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня? На самом деле вопрос очень справедливый, которым и мы озадачимся сегодня. Я тоже хочу спросить, кому вообще может открыться эта истина? Кто в нее поверит? Почему я это спрашиваю? Не случайно. Дело в том, что в эту истину на самом деле трудно поверить. И знаете почему? Сложность в том, что то, что предлагается в качестве истины, не заслуживает, послушайте, совершенно не заслуживает никакого внимания. Вот в чем проблемка. На первый взгляд. И на самом деле, кто видел росток из сухой земли? Вы видели? Это стебелек. Маленькое растение с тонкой такой осиновой талией. Наступишь, не заметишь. И поэтому пророк задает вполне естественный вопрос: кто вообще в состоянии в это поверить? Ведь это не имеет ни вида, ни величия. Мы пройдем мимо и даже наступим, растопчем и даже не заметим. И в этом самом заключается истина. Поэтому вопрос, который прозвучал из уст пророка, вполне справедлив. Он говорит: кто вообще может в это поверить? А потом употребляет слово «ибо», потому что то, что нам предлагается в качестве истины, оно не заслуживает нашего внимания. На самом деле, разве в нем есть что-то достойное? Отпрыск. Отпрыск – это боковое побег от самого стебелька. То есть сам отпрыск торчит из земли сухой. Он ничего из себя не представляет, кроме тоненькой палочки. А отпрыск – это стебелек, который ответвляется от этого маленького тоненького ствола. И вот этот отпрыск, этим отпрыском и заинтересовался пророк. Именно поэтому он употребляет слово «ибо», как бы переходя к сути, потому что означает это слово. Потому что никто не может поверить, потому что в нем нет ни вида, ни величия. Но именно в этом суть Божьей любви и истины. Еще удивительнее то, что в этом, по утверждению пророка, открывается мышца Господня. И вот здесь абсолютная противоположность. Если сам стебелек изображает или отображает, является образом таким совершенного отсутствия силы, чем-то стабильным, наоборот, чем-то нестабильным, но Господь своей истиной делает великое. Он говорит, в этом отпрыске, ответвлении от маленького стебелька является мышца Господня. И вот здесь наш разум немножко перезывает какой-то диссонанс. Как это может быть, что в этом маленьком отпрыске может явиться мышца? Когда мы говорим о мышцах Господних, того, кто сотворил всю вселенную, небо и землю, по слову которого все движется и существует до сих пор, по слову которого запущены часы, солнце и луна, и вся эта солнечная система, по которой мы свои часы сверяем, она запущена много тысяч лет назад и ни разу не дала никакого сбоя. Вот здесь мы говорим о мышце Господней. Нам она представляется чем-то могущественным и даже непостижимым. Мышца Творца. В 27 главе Исаия рисует совершенно другой портрет Вседержителя. Он уже не говорит о слабеньком стебельке, об отпрыске. Если мы откроем 27 главу Исаия сначала, мы прочитаем другую характеристику мышцы Господней. Посмотрите, в тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское. Вы представляете, что такое Левиафан? Это чудовище морское. Это что-то такое громадное. И вот этого Левиафана Господь легко может убить мечом своим. И написано, что этот меч тяжелый. Я думаю себе, для того, чтобы взять в руку меч тяжелый, нужно иметь мышцы или нет? А если еще и махнуть, то это надо быть абсолютно сильным и великим. Но он не только его берет в руки, он легко им управляет и может отсечь голову Левиафану. И вот перед нами предстает вот такой великий Бог. И нам это становится непонятно. Как в этом ростке ответвлении отпрыска из сухой земли вырвавшегося растения способна явиться мышца Господня? Ну, мы видим здесь, тем не менее, вернемся во второй стих 53 главы, мы видим, что в том, что явилась мышца Господня, не было ни вида, ни величия, которые привлекали бы нас к Нему. И теперь я спрашиваю, почему Господь так сделал? Причина, по которой поистине сильный, всемогущий Бог избрал для себя такой образ, который не привлекал бы никого. В чем его задумка? Почему он так решил сделать? В чем причина? И вот здесь открывается нам в следующем тексте ответ. Исаия говорит, мы видели его. Мы его видели. Он рядом. Он близко. Протяни только руку, и этот стебелек в твоих руках. Но в нем великая сила. Как некогда женщина сказала, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. Вот чем суть. Суть в том, что Он, всемогущий Бог, сотворивший вселенную, явился не как грозный царь, а доступный и настолько доступный, что мы видели Его. Он совсем рядом, Он доступен нам. Протяни руку, и будешь спасен. И в этом стебельке увидеть царя сможет лишь только тот, кто поистине жаждет истины. Как юноша, с головой опущенный под воду, жаждущий вдохнуть хотя бы глоток воздуха, тот, кого придавил грех, и придавил так, что он не может больше дышать, тот, кто измучился и изнурился до смерти, и всеми фибрами своей души желает познать истину, способен увидеть в отпрыске, в стебельке из сухой земли, мышцу Господню, потому что весь арсенал возможностей Бога заключен в этом тоненьком стебельке, и Он говорит: мы видели Его, мы можем Его взять рукою, Он доступен нам. Это величайшая истина. Вот для чего взошел росток из земли сухой. И имя этому ростку – любовь. Второе обстоятельство, которое избрал для себя Господь здесь на земле, когда пришел на грешную землю, мы читаем в 3 стихе: Он был презрен и умолен. Умолен – это не просто унижен, а унижен до нельзя больше, до презрения. Он был презираем, читаем мы. Можно говорить и пытаться описать каким-то образом все, что перешло.

внимание сегодня обращает на себя маленькая деталь. Тут сказано, он был умолен пред людьми. И я спрашиваю, кто это люди? И кто перед кем был умолен и презрен? Ведь мы должны понимать, что речь идет о Творце. Не случайно Христос сказал, я могу умолить Отца Своего, и Он пошлет легион ангелов сюда. Тут не останется вообще пылинка на пылинке, все будет сметено с лица земли. Такая силища в этих мышцах, представляете? Но Он добровольно становится отпрыском в земле сухой и более того, позволяет Своему творению умолить Его. Он не просто был умолен, а был умолен пред людьми. И вот эта маленькая деталь вводит меня в восхищение моим Спасителем и Творцом. Ведь кто такой человек? Знаете, есть маленькие такие букашечки, мошки. И вот если здесь будет одна ползти вот так вот, ее даже видно не будет. Но если я ее увижу, я могу вот так сделать. Это примерно то, даже маленькая тень того, что может сделать Бог с человеком. Для Него мы даже не мошка. И вот Он позволяет этому творению, которое вот так можно сделать, просто умолить себя и размазать. Творение, написано, ни во что ставило его, того, кто его создал. Интересно еще следующее, что на что обращает наше внимание этот текст, он пишется от первого лица. Пророк говорит «мы». Пророк говорит «мы». Да, это не они, не те современники пророка Исаии и даже не современника Христа умолили и унизили Христа. Нет, он говорит, это мы сделали от первого лица. В этом заключается причина, которая многим мешает увидеть истину, ответить на вопрос, который поставлен в самом начале, что кто-то виноват. Это кто-то распял Христа. А Исаия говорит, это были мы от первого лица. На самом деле человек не в состоянии осознать, насколько низко он пал, насколько сильно он нуждается в спасении, насколько мрачны, катастрофически мрачны его перспективы. Это не осознает человек. Он не всегда готов сказать, это мы тому и причиной, что этот росток растоптан. Его унизили и умолили. Кто этот оплеванный? Кто этот униженный? Почему я должен обращать на него внимание? Ведь я человек, я пуп земли. У меня есть масса достоинств. Почему я должен говорить «мы»? Нет, это они распяли. Это является препятствием для познания истины. И только тот, кто говорит, это я тому причиной, тому открывается Господь. У меня есть друг хороший, Ливан Иосифович, грузин. Он сейчас трудится возле Тбилиси, пастором церкви. Так вот, он у нас в Казахстане выучился в мединституте, и его к нам отправили в город, чтобы он отработал 3 года, положенные после вуза, на скорой помощи. И он мне рассказывал, как он познал спасение. Был неверующим человеком, более того, студентом медицинского института. И вот в той квартире, где он жил, вечерами он чувствовал себя абсолютно одиноким. И он говорит, у меня было такое уныние, я не видел смысла жизни, я не видел истины, я хотел

познать истину. Что? Для чего я живу? Что я значу на этой земле? И вот он мне рассказывает, как он к этому пришел. Оказывается, в той комнатке, где он жил, там на квартире где-то, была книжная полка, и на этой книжной полке пылилось Евангелие, Новый Завет. И он говорит, я его стал читать, Новый Завет, и когда я дошел до описания страданий и смерти Христа, вдруг мне открылась истина. Послушайте, как он это выразил. Заключалась она в том, говорит, что это я распял Христа. И когда мне эта истина открылась, я тут же упал на колени. Мне никто никогда не проповедовал о Христе. Я просто читал повествование о смерти моего Спасителя. Но когда меня пронзила мысль о том, что это я причина того, что он там умер на кресте, я не знал, как молиться, но я упал на колени и сказал: «Господи, прости меня, я виновен пред Тобою». И пророк Исаия говорит, это мы были, не они, это я был, не он и не она. Он есть истина, и другой нет. Ее просто нет во всей вселенной. Наша гордыня, неоправданная, ничем не обоснованная, препятствует нам увидеть в обезображенном лике Бога. Она препятствует увидеть в таком маленьком отпрыске мышцу Господню. Мы видим лишь презренного, униженного и умаленного, чье внимание он не привлекает. Наше внимание не привлекает. Мы ни во что ставили его. Но именно в этом истина. Наконец, третье обстоятельство, которое пережил, а вернее будет сказать, не пережил наш Спаситель, написано, он взял на себя. Посмотрите в 5 стих. И в этом суть истины. Истины о нашем спасении. Послушайте, это касается лично вас. Никого другого. Ни соседа, ни родственника, ни отца, ни матери, ни сына, ни дочери. Это касается лично вас. Он взял на себя наши немощи и наши болезни. Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Люди почему-то не ограничились издевательствами. Их не устроило, что он просто был умолен, а умолен – это унижен до нельзя больше. Вот если можно кого-то унизить еще больше, то не идет больше, уже все на нем испытано. На этом обезображенном лике все испытало на себе, на нем творение его. Но ведь это им оказалось недостаточно. Им обязательно понадобилось его убить. Ну, слушайте, успокойтесь уже. Ну, вы ж насладились своим величием, своей возвышенностью, что он вам не сопротивляется. Он какой-то росток, отпрыск, который раздавить можно, растоптать. Ну, уже успокойтесь, вы уже получили свое, удовлетворили свое самолюбие. Ну, остановитесь же, наконец. Нет, мы должны его обязательно убить. Флоренс Баркли, английская писательница 19-го, начала 20 веков, рассказывала, как ее маленькой девочкой привели впервые в церковь. Она с присущей ей талантом писательницы описала свои впечатления от первого посещения церкви. Она пишет, что там были высокие своды, как у вас здесь, высокий потолок. И там сидело много людей,
И это было на Страстную пятницу, пишет она. И в этот день читали историю распятия Христа. Девочка слышала о предательстве Иуды, об отречении Петра. Она видела терновый венец на голове Христа. И будто на собственном теле почувствовала удары римских солдат. И вот, наконец, в конце ужасные слова. Там распяли его. И она делится своими впечатлениями. Она говорит: более всего меня поразило то, что, казалось, всех присутствующих это нисколько не тронуло. Она говорит: я маленькая девочка, оборачивалась по сторонам. Его же распяли! Вы что тут сидите вообще? Что у вас на лицах творится? Ведь его распяли! Она не могла это пережить. И вот когда декламация закончилась этими словами, там распяли его, закончил бы текст, и в зале наступила абсолютная тишина. В этой мертвой тишине прозвучал тонкий голос девочки, которая, оборачиваясь по сторонам, кричала: «Почему? Почему они это сделали?» Ей на свежую память, на свежую голову, на свежий разум непонятно было. Ведь, согласитесь, мы привыкли к тому, что его распяли. Вопрос: почему? Почему он это допустил? Почему он стал отпрыском, ростком в сухой земле? Потому что имя его – любовь. Имеющие мышцы, способный отрубить голову Левиафану легко, позволил себя убить. Почему? Почему вечный Бог позволил своему творению его распять? Нам, конечно, эта мысль может показаться привычной. Мы каждое первое воскресенье участвуем в вечере Господней и вспоминаем об этом. Это становится какой-то рутиной. Но сегодня устами пророка Исаия Господь желает нам напомнить, что это было не просто так. Нужно было иметь огромную любовь для того, чтобы эту мышцу спрятать в тонком стебельке. Он взял на себя наши немощи. Знаете, мы часто молимся, вот я вижу уже у пресвитера здесь стопку записок, там нужды наверняка. Я как-то попробовал себя примерить, я пришел в ужас. Я как пресвитер молюсь о больных, о тех, кто переживает обстоятельства разные, жизненные. Однажды я себе задал вопрос: послушай, ты молишься, благослови того, благослови это, исцели его. А Христос ведь по-другому сделал. Он говорит: не просто исцели, а на себя. А вот ты готов, когда ты молишься за ракового больного, сказать: Господи, если твоя воля есть, пусть на меня эта болезнь перейдет. А? И второго, и третьего, и четвертого. Ой, давай не будем в этом направлении думать. На себя я не готов. А он взял на себя. Причем все. Он был к этому готов. Вот что случилось там. Поэтому маленькая девочка была впечатлена настолько, она говорит: почему? Зачем его убили? Ведь он такой доступный был. Он никого не трогал. Он был ростком, отпрыском, потому что имя ему – любовь. И хор, может быть, ваш тоже поет гимн, в котором есть слова: что к этому его вело, к нам всем его любовь.
Теперь я хочу обратиться к тем, кто, возможно, пришел сюда с этим вопросом, кого продолжает мучить вопрос, что есть истина. Ты наверняка, мой друг, задумался о смысле жизни. Тебе знакомо чувство неуверенности, безысходности, вины, страха и угрызений совести. Ты знаешь, что такое чувство разочарования от поражений? Хочешь ли ты знать, что есть истина? Жаждешь ли ты ее так, как утопающий хватает воздух? А по сути мы и есть утопающие во грехах, если без Бога. Так вот, главная истина заключается в том, что Творец, лучше других знающий нас, потому что Он нас сотворил, наши клетки соткал, Он лучше знает, что нам нужно. Он указал на самую главную катастрофу и проблему нашей жизни. Она называется грехом. И истина Евангелия заключается в том, что над этим грехом одержана победа. Там, на Голгофском кресте, отпрыск из сухой земли одержал величайшую победу. В нем, в этом ростке из сухой земли явилась мышца Господня. И эта победа исключительно является в той, что ты должен поверить в Него. Как это просто. Поверить в то, что около 2000 лет назад в Палестине, бедной провинции Римской империи, был жестоко казнен Сын Божий Иисус Христос. Господь открывает нам эту истину в лице пострадавшего, измученного и умершего, наконец, на кресте Спасителя. Истина заключается в том, что и сегодня Господь желает тебя спасти. Желает спасти всех, включая тебя. Ранами Его мы исцелились. Аминь.

0: На наших волнах звучит детская передача «Смотрите, радуга», подготовленная Трансмировым радио.
1: Смотрите, радуга!

0: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, какой из меня прекрасный желудьёвщик выискался. Ля-ля-ля-ля.
1: Привет, кабанчик. Чем это ты занимаешься? Зачем землю копаешь?
0: Да я тут одну необыкновенную профессию осваиваю.
1: И кем же ты решил, кабанчик, стать?
0: Как кем? Что, не видно, что ли? Конечно же, желудьёвщиком. Ну, этим, выращивателем желудей. Во как! Представляешь, Белочка, я стану первым желудьёвщиком, ну, или этим выращивателем желудей в нашем заповеднике. Вот ты только вообрази, как все обо мне заговорят. Кабанчик то, кабанчик сё. Станут сразу приглашать на обеды, завтраки, ужины, искать знакомств. Ой, со всех сторон посыплются заказы и предложения. Ну, каждый будет счастлив проконсультироваться о своем участке с кабанчиком и выслушать его компетентное мнение. А заповедный банк выдаст кабанчику беспроцентный кредит на развитие его кабанчика желудевого дела. Только представь!
1: А ничего, что я тут, Белочка, стою и свет от солнышка ему кабанчику загораживаю. Засуха ему не грозит.
0: Да ты что, Белочка, засуха? Кабанчику? Ой, а что-то я никак не пойму, ты это о чем? А, кстати, привет, Белочка.
1: Да мы уже здоровались. Эх, кабанчик, вечно ты о себе слишком много думаешь. А о всем, что не касается твоей драгоценной фигуры, забываешь. А нам ведь к радиопередаче викторинка нужно подготовиться.
0: А ты, Белочка, а ты вообще иди грибочки свои сушить. И не отвлекай меня от великих задач и предназначений. Да, и ничего я не забыл. Ну, я это про твою передачу говорю. Не веришь, что ли? Да я даже тему нашей сегодняшней викторинки придумал.
1: И как же она называется?
0: Ха, «Профессии древности». Во, как я умно сказал. Ну, это значит, чем люди там занимались в древние времена.
1: Предлагаю уточнить, в библейские времена. Да, кабанчик, это очень интересно.
0: Ну ладно, пусть в библейские. А то сразу меня критиковать надумала. Ишь, рыженькая.
1: Думаю, кабанчик, нужно поторопиться. Радиопередача «Викторинка» вот-вот начнется.
0: Ага, и сейчас, подожди, я только еще секундочку о своем величии помечтаю.
1: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Викторинка» из цикла «Смотрите, радуга» начинается.
0: Слушай, Белочка, а кто такие учителя закона или книжники? Ну, вот ведь существовала такая профессия в библейские времена. Такой вот у меня вопросик.
1: Конечно. Книжники пользовались всеобщим авторитетом. И неспроста. Когда еврейский народ находился в Вавилонском плену, у него не было своего храма. В те времена книжники переписывали закон и учили людей. Самым известным книжником был Ездра. Он был одновременно и священником. Без книжников переселенцы из Иудеи, наверное, забыли бы, что они избранный народ Божий. В Новом Завете таких людей называли учителями закона, раввинами. А под законом понималось Пятикнижие Моисеева, первые 5 книг Библии. Эти люди составляли свод правил, обязательных для исполнения еврейским народом. Эти правила передавались устно и назывались устным законом. Кроме того, книжники обучали в храме молодых людей, желавших также стать книжниками. Любой мужчина, независимо от того, богат он или беден, мог посещать эти занятия. Некоторые книжники входили в состав Синедриона, Совета старейшин. Это высшее государственное учреждение в Иерусалиме.
0: Подожди, Белочка. Так значит, все записывать и читать в библейские времена могли только книжники и священники? Мне кажется, я припоминаю название одной читающей и пишущей профессии. Вот слово на какого-то зверька похоже.
1: В древности в основном читать и писать могли только священники и писцы, которые обучались в специальных школах.
0: Точно, на зверька, писец, я ж говорил.
1: Если люди хотели прочитать или написать письмо, они шли к писцу. Писец всегда носил при себе письменные принадлежности: тростниковое перо в коробочке, наполненный чернилами рожок и писцовый нож. Цари также нуждались в услугах писцов, которые снабжали двор информацией, вели учет налогов, составляли разные описи. Писцы также были советниками при царском дворе. У городских ворот, где заключалось большинство сделок, сидели писцы. Они выполняли роль юристов. Они могли тут же на месте составить завещание или договор. А теперь мой вопрос. Кабанчик, а как шла торговля в библейские времена?
0: Ой, да я столько могу на твой вопрос интересного порассказывать. Ну, море просто. Мне дядюшка Лось даже энциклопедию почитать давал. Или энциклопедию. Так вот, я даже не знаю, с чего и начать-то. А вот, хотя бы с царя Соломона. Он разбогател благодаря торговле с дальними странами. Его пример вдохновил купцов Иерусалима и Самарии тоже заняться торговлей.
1: Да, пророк Амос даже говорил, что торговцы были до того жадны на деньги, что ненавидели все праздники, потому что в эти дни нельзя было работать.
0: Да? Ну, этого я не знал. Белочка, ты сбиваешь меня своими ремарками. Я продолжаю. Около 600 года до Рождества Христова Вавилон был самым важным торговым центром в мире. Живя в изгнании в Вавилоне, евреи познакомились с торговлей и банковским делом. Археологи даже нашли бухгалтерские книги некоторых очень богатых евреев.
1: Я читала, Кабанчик, в библейские времена в маленьких деревнях не было магазинов. Для того, чтобы купить оливковое масло, рыбу, инжир, вино, виноград, животных, гончарные изделия, одежду, люди шли на рынок в близлежащее крупное селение. А задачей надзирателей на рынке была проверка весов и контроль за тем, чтобы торговцы назначали разумные цены.
0: Во времена Иисуса Христа в Иерусалиме и других крупных городах существовали мелкие лавки. Они прилеплялись одна к другой, теснились в узких улочках города. Белочка, а вот я помню, чего там променял. Кто такие менялы? Они менялы денег, что ли?
1: Знаешь, Кабанчик, люди приходили в Израиль отовсюду, из разных городов и государств, так что у менял было много работы. Они знали до тонкостей все пересчеты, сразу могли определить, какая монета и какого государства лежит перед ними. За свои услуги они взимали плату в размере 10% от стоимости денег, которые они меняли. Все евреи должны были платить подать в храм. К сожалению, менялы в храме нередко обманывали людей. Ведь недаром Иисус Христос назвал храм вертепом разбойников. Обычно менялы также давали деньги взаймы. Стол, на который они выкладывали свои деньги, назывался банком. Менялы давали деньги взаймы тем, кто открывал лавки или торговал с другими странами, а также судовладельцам.
0: Белочка, посмотри на солнечные часы. Мы ведь только о двух профессиях в библейские времена поговорили, а уже пора и передачку заканчивать.
1: Ничего, Кабанчик. Тему библейских профессий мы можем продолжить в нашей следующей передаче «Викторинка». А теперь вопрос для наших радиослушателей. Кабанчик, задавай.
0: Ребята, если вы внимательно слушали нас с Белочкой, то вам очень просто будет ответить на такой вопрос. какие письменные принадлежности носил при себе писец в библейские времена. Вот я еще раз повторю. Какие письменные принадлежности носил при себе писец в библейские времена? Главное, не забудьте про песцовый нож.
1: Ребята, свои ответы на вопрос присылайте к нам. И первых приславших 10 правильных ответов ждут призы. А сейчас время нашей передачи подошло к концу.
0: Белочка, слушай, а тебе не кажется, что желудьёвщик звучит как старьёвщик, а?

0: 9 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, приглашаем к радиоприемникам наших маленьких друзей. Для вас звучит библейский урок для детей. После этого прозвучат передачи «Голос друга» и «Во свете Писания».
2: Привет, меня зовут Вита, и сегодня я хотела бы поговорить с тобой об эмоциях. Эмоции на самом деле очень важная часть нашей личности. И есть такие эмоции, которые мы не можем абсолютно точно сказать, эта эмоция хорошая, а эта эмоция плохая. Все они являются частью нас. Но то, как мы их выражаем, может быть не очень хорошим. Например, такая эмоция, как радость, которая выражается в смехе. Всем же нравится хорошо и от души посмеяться, правда? А если ты смеешься над кем-то, получается уже не очень хорошо, да? А что вы скажете про гнев, эмоция, которую, кстати, вложил в нас Господь, но которую нужно контролировать, чтобы не навредить себе или своим близким? Мы все иногда огорчаемся и злимся, но Господь нас учит быть медленными на гнев и быстрыми на доброту. Гнев на самом деле важная эмоция, которая как красная лампочка загорается у нас в голове, которая говорит нам о том, что что-то происходит не так, как должно. Но будьте аккуратны, это не дает вам права кричать или повышать голос, ругаться. Когда ты чувствуешь, что ты уже не можешь с этим справиться, не можешь себя проконтролировать, то обязательно попроси помощи у Бога. Помолись, успокойся. И когда ты успокоишься, посмотри еще раз на эту ситуацию, которая тебя очень сильно огорчила. И только тогда начинай действовать. Защищай слабых, вступайся за правду. Но есть одно очень важное «но», чему учит нас Господь. Он говорит: «Все, что не делайте, делайте в любви». А сейчас давайте поближе познакомимся с такой неоднозначной эмоцией.
3: Привет, привет всем, кто смотрит наше ток-шоу, посвященное эмоциям. И сегодня я хотела бы вас познакомить с такой замечательной эмоцией, как радость. Но, к сожалению, она не смогла сегодня к нам подойти, поэтому к нам смогла подойти
4: как
3: сегодня...
4: Как это мне больше нельзя? Не вижу таблички, где написано «можно только 3 пончика». Вы что, пончиковая полиция? Я здесь гость, и если я хочу съесть 4 пончика, я съем 4 пончика.
3: Друзья, поприветствуйте гнев.
4: Что?
3: Гнев, добро пожаловать. Пожалуйста, садитесь, мы вас очень ждали.
4: Дамочка, лучше моему креслу быть удобным.
3: Я обещаю, это удобное кресло, садитесь, пожалуйста. Ну как?
5: Терпимо.
3: Еще раз очень рада вас сегодня поприветствовать. Спасибо большое, что смогли нас посетить. Гнев, скажите, пожалуйста, вы появляетесь тогда, когда что-то происходит не так, как вам хочется?
4: Все верно.
3: А скажите, а что именно может вас разозлить?
4: Все и все.
3: А вот здесь вот можете поподробнее чуть-чуть?
4: Я злюсь, когда не получаю то, что я хочу. Я злюсь, когда громко чавкают. Я злюсь, когда меня заставляют есть брокколи. Фу, гадость. Я злюсь на моего младшего брата, который трогает мои вещи. И я злюсь на учителей, которые задают много домашки.
3: Но не может быть так, что вас все злит. Есть же вещи, которые могут вас радовать, например.
4: Меня зовут Гнев. Я злюсь на все и всегда.
3: Даже на радугу?
4: Радуга появляется после дождя. Противного и мокрого дождя.
3: Ну, а пушистые зайчики?
4: А зайчики съедают всю мою клубнику на огороде.
3: Ты, наверное, очень часто нервничаешь.
4: Конечно, меня часто бомбит. Из-за меня распадается дружба, происходят драки, дети ругаются плохими словами. Но я должна признаться, когда я успокоюсь, я добиваюсь больше, чем когда взрываюсь. Если ты чувствуешь, что начинаешь злиться, и сейчас тебя накроет волной гнева, остановись, помолись и в спокойствии прими правильное решение в твоей ситуации.
3: Гнев, спасибо большое. На самом деле это очень хороший совет для всех нас.
4: Да. А теперь скажи ему, чтобы не ел все мои пончики. А вы, ребята, подписывайтесь на канал и ставьте лайк, а то я приду к вам домой и съем все ваши пончики. Пока.
3: Гнев, спасибо большое.
2: Да уж, вот это интервью. На самом деле, мне тоже захотелось пончиков. Но пончики наверняка уже все съели. Но зато у меня остался пирог. А что сделает этот пирожок еще лучше? Немного сливок. Наверняка вы все знаете, кто пользовался вот такой вот бутылкой со сливками, знает, что выдавливать сливки нужно очень аккуратно. За каждым своим движением ты должен следить и контролировать. Примерно как вот такой. Идеально. Но каждый, кто держал эту бутылку в руках, всем наверняка очень трудно сдержаться, чтобы сделать вот так вот. Теперь сливок слишком много. Может быть, для кого-то из вас может показаться, что этого достаточно, но поверьте мне, как только вы все это скушаете, вы поймете, о чем я. Теперь большую половину придется выбросить. Просто потому, что я никак не смогу запихнуть их обратно. И вы знаете, ребята, что с гневом так же самое. Когда вы не контролируете свои движения, то те слова, которые вы сказали, вы обратно не засунете. Так же самое, как эти сливки, вы не сможете запихнуть обратно в эту банку. Бог хочет, чтобы мы были медленными на гнев, чтобы мы были терпеливыми, чтобы мы были хорошими слушателями. Вы знаете, что Иисус тоже когда-то гневался. Мне на ум приходит история о том, как Он расчищал храм. Мы можем прочитать эту историю в Евангелии от Иоанна во 2 главе. Там Иисус гневался на иудеев, которые превратили в храм, который Иисус называл домом моего отца, в какое-то коммерческое заведение. И что мы можем научиться от Иисуса, так это то, что Он гневался не на то, что сделали Ему, но что сделали против Бога. Но при этом Он не потерял свой характер. Он был очень медленен на действие и рассудителен. Он не причинил вреда ни одному человеку. Но мы знаем точно, что он кнутом разогнал животных, которых продавали в храме. Он перевернул все столы с монетами, которые были добыты нечестным путем. Сейчас мы послушали о том, как Иисус действовал, когда что-то происходило против Бога. Но давайте рассмотрим очень яркий пример, когда что-то происходило против Иисуса. И этот пример то, как Он висел на кресте, прибитый гвоздями, истекающий кровью, до этого избитый. И смотрящий на людей, которые, возможно, смеялись над Ним, есть люди, которые наверняка ругались на Него. И что он делал при этом? Он до последнего вздоха просил Бога за этих людей. До последнего вздоха он проявлял прощение и любовь. Какой замечательный пример подает нам Иисус. И вы знаете, что в Ефесянам 4:26 пишется: «Вы можете гневаться, но не грешите». Давайте брать пример с Иисуса Христа. Друг, запомни. Слова, сказанные в гневе, не вернешь назад. Будь аккуратен, думай прежде, чем сказать. Будь медленен на гнев и неси в этот мир добро. Всем пока!

В эфире «Радио на пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас послушать 15-минутную передачу «Голос друга» и затем программа «Во свете Писания».

0: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Во свете Писания».
1: Приветствую, друзья! Вы на канале «Голос Пилигрима» и я, ведущий Максим Волков. Тему, которую сегодня мы бы хотели обсудить, это различия, которые сближают мужественность и женственность. Оставайтесь с нами. Прежде чем мы начнем обсуждать эту очень важную тему, давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы просим Тебя Духом Твоим Святым сейчас проговори к нашим сердцам и говори именно то, что Ты хочешь сказать. Сегодня мы поднимаем такую тему, которая очень важна, особенно в отношениях между женами и мужьями. Во имя Иисуса Христа мы просили. Аминь. Итак, различия, которые нас сближают. В Библии говорится о том, что человек оставит отца и мать и прилепится к жене, и будут двое одной плотью. И, казалось бы, двое, которые должны стать одной плотью, звучит очень замечательно. Но почему-то всегда возникают какие-то обстоятельства, которые нас как-то разъединяют порой, что вызывает какие-то конфликты,

ответственность. Или также мальчики и девочки, особенно когда это внедряется сегодня в современном мире. Знаете, даже интересный такой момент, что и в современном мире звучат некоторые голоса тех людей, известных людей, которые не придерживаются таких позиций. Хотя они не являются глубоко верующими людьми, они во что-то верят, но у них нет именно такой глубокой веры в Бога. Один из них — это Джордан Питерсон. Джордан Питерсон является клиническим психологом и профессором по психологии в университете Торонто. Сам он является также доктором, имеет докторскую степень по клинической психологии из университета МакГилл. Этот человек также был профессором в университете Гарвард. То есть Гарвардский университет, наверное, многим это известно, это один из самых знаменитых университетов во всем мире. Он выступил как критик политкорректности, сегодняшней политкорректности. Интересно, когда он выступал в одной передаче, то он, когда его обвинили в том, что он просто является консервативным человеком, он ответил на это так, следующими словами. Он сказал: «Я не консервативный, а просто специалист или эксперт в области психологии и социологии». Знаете, хотя сейчас очень многие научные данные подтверждают тот факт, что все-таки мы, как мужчины и женщины, различаемся, они абсолютно игнорируются. И в современном обществе нам пытаются навязать мнение такое, которое бы стирало абсолютную разницу между нами. Интересно также, если спросить этого человека, верит ли он в Бога, он на это ответил следующими словами: «Я не верю в Бога, но боюсь, что он существует». Также он говорил о том, что притчи Христа и библейские рассказы положительно влияют на психику человека, поэтому он рекомендовал, будучи неглубоко верующим человеком, также читать притчи, какие-то библейские рассказы. Он упомянул, что существует кризис мужественности в одной из своих книг, где мужской дух подвергается различным нападкам. Конечно, у нас было время, когда это было наоборот. Сегодня существуют также и культуры, где женщина считается, ну, приравнивается, извините меня, даже как к животным. И тем не менее, чтобы не ранить чьи-либо чувства, в соответствии с политкорректностью, мы не поднимаем этот вопрос к определенным группам, религиозным группам. Также был известен случай, когда мама заставляла одеваться своего ребенка, мальчика, в женскую одежду. И получилось так, что в результате он покончил жизнь самоубийством. Это реальный случай, потому что то, что в нас было заложено самим Богом при сотворении, его невозможно изменить. Это просто вложено Богом в нас, и это невозможно изменить. И поэтому, когда человека подавляют его женственность или его мужественность, тогда у человека происходит духовное давление, внутреннее давление, психологическое давление, которое он не может вынести, потому что кем он создан, это невозможно изменить. Об этом нам говорит также и наука, и подтверждают научные данные. Он также говорил, что феминизм и разрешение разводиться оказали негативное влияние на отношения между полами и дестабилизировали современное общество. Вы знаете, друзья, очень приятно слышать, что даже в светском обществе есть люди, которые возвышают свой голос, поднимая такие немаловажные темы о том, что действительно происходит и даже не соответствует тому, что, о чем сегодня даже свидетельствует наука. Итак, различия, которые нас сближают. Так как же

0: разобраться в этой сложной теме. В любом труде, будь то литературное какое-то произведение, будь то какой-то фильм снятый, будь то что-либо еще, нас всегда затрагивает тема отношения между нами, как между мужем и женой в особенности. Как же все-таки нам друг друга понимать и как найти этот консенсус? Как найти это согласие между нами? Различия, которые проявляются у женщин и мужчин на уровне психологии, намного превосходят тех различий, которые у нас происходят на уровне физиологии и анатомии. И именно психологическое наше различие становится результатом многих недопониманий и проблем, конфликтов в браке. Есть такая книга под названием «Соединенные Богом». Это очень интересная книга, которую бы я порекомендовал очень многим парам супружеским, независимо от их возраста, прочитать, где даются очень много мудрых советов. И из нее я просто повыписывал некоторые выдержки. Это, в принципе, о том, о чем сегодня свидетельствует наука. Мы можем посмотреть о том, все-таки, какие мы разные с научной точки зрения, и потом перейти также к тому, что об этом говорит Библия. И вы увидите, что Творец наш, Он настолько уникально нас создал, и что мы не можем идти против того, что было заложено самим нашим Создателем. Потому что, когда мы идем против этого, мы просто себе только увеличиваем проблемы. Но только если мы будем гордо следовать против того, что было заложено, это не принесет нам пользы. Именно несхожесть мужчины и женщины делает их взаимодополняющими и необходимыми друг для друга. Именно эта черта несхожести нас друг друга сближает. Так давайте немного более подробно разберемся. Как это происходит? Почему? В чем у нас разница? Мужской и женский мозг одинаков только в течение первых нескольких недель внутриутробного развития ребенка. Далее, уже под влиянием определенных гормонов, наш мозг начинает развиваться уже по-разному. Наиболее важными из них являются у женщин, мы сейчас говорим о гормонах, это эстроген и прогестерон, а у мужчин тестостерон. Но удивительен еще один факт, то что у женщин также существуют гормоны, такие как и у мужчины, тестостерон. То есть существует также, содержится также в ней, в ее организме гормон тестостерона, но он в 20 раз ниже мужского. Мне кажется, это еще одно доказательство того, что женщина была взята от мужчины. Видите, вместе даже с этим ей передался наш гормон, мужской гормон. Но правда, он в 20 раз только ниже, чем у нас. А так гормоны эстроген и прогестерон у мужчин не присутствуют. Конечно, сегодня пытаются, используя гормоны, как-то сделать мужчину более женственным. И мы знаем, что сегодня существуют такие извращения, да, и особенно те, которые хотят поменять свой пол. Итак, первое развитие, которое происходит у нас, и влияние, которое на нас оказывает, это гормоны. Это очень важная часть. Бог так уже заложил в нас, что у нас в организме разные гормоны. Хотя у женщины есть, как мы выяснили, такой же гормон тестостерон, но только в 20 раз ниже. Теперь мы говорили также о мозге. Да, то есть левое полушарие работает с деталями, известно из научных данных, а правое собирает из них картину и уже создает некий образ. Женский головной мозг симметричнее мужского, потому что его полушария более интенсивно взаимодействуют друг с другом. Мужской же головной мозг работает асимметрично, так как в его деятельности отмечается выраженное преимущество одного из полушарий. И причем, если концентрация идет на каком-то определенном действии, то другое полушарие уже не вмешивается в деятельность другого полушария. Вот так работает головной мозг, и так взаимодействует полушария мозга у мужчин. Здесь есть разница. Далее мы выясним, что же это для нас значит. Это значит, что мужчина больше концентрируется на что-то отдельном, на какой-то определенной теме. Женщина же может концентрироваться на многих тематик и как-то удерживать в голове очень многие детали. Оба полушария соединены между собой спайками, которые представляют собой пучок нервных волокон. И это называется мозолистым телом. Что самое интересное, это мозолистое тело, оно является как связующим мостом между правым и левым полушариями. Но что самое интересное, что женское мозолистое тело, то есть пучок этих нервных волокон, толще мужского. То есть мужской он будет уже. Что и говорит, и свидетельствует о том, что творцом уже в женщину было заложено именно, чтобы два полушария взаимодействовали друг с другом более интенсивнее, чем это делает мужской мозг. Знаете, все эти факты, которые бы я хотел сейчас предложить и рассказать об этих фактах, это не к тому, чтобы мы друг над другом как-то превозносились, что у меня есть такие преимущества, у мужчин нет, или у женщин есть такие преимущества, точнее, у мужчин есть такие преимущества, а у женщин нет. Нет. Это лишь говорится к тому, чтобы мы друг друга могли более понять и быть снисходительными друг к другу, когда мы развиваем свои отношения. Итак, общая масса мозга у женщин все-таки на 10% меньше, чем у мужчин, и мозолистое тело, как я уже упомянул, у них толще, а значит и содержит значительно большее количество нервных волокон. Именно по этой причине мужчине необходимо какое-то время, чтобы переключиться с одного вида деятельности на другой, а женщина может общаться по телефону, гладить белье, следить за кипящим супом на плите и в то же время еще подсказывать что-то по домашнему заданию с ребенком. И мы знаем, что такие, что это происходит у нас просто на глазах. Тот, кто женат, они понимают. Я сразу вспоминаю одного австралийского пастора, который приезжал и проводил семинар. И там также во время этого семинара затрагивалась тема отношения между полами. И он, там была белая доска, он нарисовал один круг и другой круг. И он сказал, этот круг будет мужским, то есть как мужчина мыслит, а другой круг я изображу так, как мыслит женщина. Итак, для женского круга он взял разноцветные маркеры и просто вот так линиями рисовал в этом круге просто линии, которые пересекались, многочисленные линии. Когда он взял мужской круг, он просто нарисовал там черные одним цветом и черные квадратики, отдельные квадратики. Этим он хотел подчеркнуть, насколько женский мозг много запоминает деталей. Мужской же мозг, ему не нужны детали, ему нужно основное. Поэтому и принято считать, что мужчина, он мыслит более логично, что в принципе и подтверждено наукой, чем женщина. Но, опять-таки же, разве это может нас как-то разъединять? Наоборот, это нас сближает. Потому что те детали, которые мы не замечаем, например, когда мы открываем шкаф, и мы не находим носков, замечает женщина. Но чтобы, когда отхождение от темы, от существенного и важного, здесь уже может направить мужчина. Почему? Потому что мужчина запоминает самое главное, и ему важно очень самое главное, чем женщина. Женщины более ориентированы на левое полушарие, а у мужчин доминирует правое, которое они используют чаще, больше и эффективнее, чем женщины. Также есть такие факты, как женское ухо более чутко, чем мужское, особенно когда это касается высоких тонов. Поэтому для женщин звуки звучат намного разборчивее, чем для нас. То есть они могут наслаждаться звуками, какими-то тонкими звуками, которые мы не воспринимаем. Женщины могут этим наслаждаться. От этого мы понимаем, что женщины, они более эмоциональные. Они воспринимают и звуки, и тоны более восхищенно, чем это делаем мы. Женщины видят больше оттенков цвета, в более ярких тонах и редко бывают дальтониками. Я думаю, друзья, наверное, вы заметили, что среди женщин и правда бывают встречаются очень редко дальтоники. В основном это встречается среди мужчин. Ну, представьте себе, вот в чем и секрет кроется, когда мы не замечаем, например, какую сегодня она одела блузку. Или что она сегодня, она когда хочет, чтобы ты посмотрел на ее платье, ей важно, чтобы ты заметил цвет платья, чтобы сказал какие-то детали, блестки, еще что-то. Почему? Потому что она воспринимает это более детально. Она видит больше оттенков и тонов цвета, различает, чем это делаешь ты как мужчина. И поэтому женщине очень важно, чтобы это подчеркнули. От этого есть желание быть замеченной. От этого существует тяга к вниманию, к мужскому вниманию. И когда это ей не уделяется, ее это расстраивает. Почему? Потому что она не понимает, как этого можно не замечать. Вы заметили, друзья, что женщина мыслит как женщина, мужчина как мужчина. И тут женщина начинает от мужчины требовать то, что замечает она, не зная, что даже наш глаз устроен по-другому. Поэтому здесь нужно опять снисхождение и понимание к мужскому полу. Теперь со стороны же мужского пола я не замечаю этого, но зная ее психологию, зная, что моей жене это необходимо слышать, это необходимо заметить, теперь я это беру себе на вооружение и думаю, теперь в следующий раз, когда она оденет что-то новое, я обязательно ей скажу, что я заметил. И, естественно, я начинаю замечать. Как мужчина, я начинаю меняться в лучшую сторону. Для чего мы вообще друг для друга созданы? Для того, чтобы мы друг друга дополняли. Не для того, чтобы мы сочиняли какие-то анекдоты, как сегодня это можно слышать в мире. Мужчины такие, а женщины вот такие. Это неправильно со стороны христианской точки зрения, со стороны Господа. Он это не одобряет, ему это не угодно. Разница лишь в нашем понимании свидетельствует о том, чтобы мы учитывали эти различия и менялись по отношению друг к другу, в чем мы проявляем также смирение. Итак, у женщин зрение также рассеянное, а у мужчин оно более сфокусировано. Поэтому, если первые обозревают более широкую картину, то вторые дальше видят. То есть мужчина будет сидеть за рулем, он будет дальше видеть. Женщина обозревает более широкую картину. Здесь не нужно особых экспериментов проводить, потому что когда мужчина открывает шкаф и что-то ищет, он его не видит. Он какой-то определенной вещи не видит. Почему? Потому что он знает, что вчера я положил это сюда, значит, здесь я это и найду. Женщина же открывает шкаф, у нее более обширное поле зрения. Она замечает эти детали. Она сразу же найдет деталь, которую не замечаем мы. Так созданы женщины. А почему именно такое расширенное поле зрения ей дано? Забота. Потому что Богом вложено в женщину заботиться. Мужчина больше признан для того, чтобы быть главой в семье и найти способы заработать деньги, найти способы обеспечить свою семью, позаботиться по-своему о своей семье. У женщины же забота заключается в другом, поэтому она оснащена по-другому. Так было задумано Творцом. У женщин больше развиты обоняние и осязание. Поэтому для женщин важно прикосновение. Для женщин также она может различать обоняние, когда она даже, скажем, приготовила суп, и она может понюхать и сказать, что-то как будто бы не так пахнет. Для нас же мужчин, да, все нормально, давай, не переживай. То есть бывает и так. Конечно, есть исключения. Даже у мужчин и женщин бывают исключения, когда у них, может быть, развиты определенные какие-то там обоняния, скажем, или осязания у мужчины. Это встречается, но это исключения, это редкостные случаи. Женщины больше замечают мелочи, как мы говорили, поэтому мужчины спрашивают, где их вещи. Но мужчины запоминают важное. Поэтому мужчины призваны нести служение также учительства. Почему именно эта привилегия дана мужчине быть учителем Слова Божьего? Об этом мы читаем также в Библии. Конечно, в современном мире, особенно в церкви, возникают такие же также вопросы и ведутся многочисленные споры о том, может ли женщина быть пастором или учителем в церкви. Может ли она занимать такую позицию? Друзья, прежде всего хотел бы сказать о том, что мы непременно все, абсолютно все, независимо даже от того, что являешься ты мужчиной, женщиной или дитем, мы где-то все равно учим. То есть в какой сфере? Например, ребенок встречается в школе со своим сверстником. И когда они обсуждают какую-то тему и поднимают тему о Боге или о каких-то моральных принципах, то все равно мы начинаем проповедовать, правда? То же самое и случается и у мужчин, то же самое случается и у женщин, это да. Но Богом предназначено именно учительство, как в церкви, за занимание духовного положения, даже в семье, как ячейки общества, эта роль отводится непременно мужчине. Только существует, если, например, какие-то исключения. Да? Например, если происходит где-то, например, женщина осталась в африканской какой-то стране, и она несет миссионерское служение. И тут у нее умирает муж. То есть были такие, например, случаи. Ей надо было как-то передать весть о том, что Господь существует. Но тем не менее, женщина, когда передавала эту весть, говорила о Господе, потом уже совершались в дальнейшем и переводы на родные языки, переводы Библии. И тогда уже эта эстафета, можно сказать, передавалась братьям, мужчинам. Об этом не стоит даже спорить, потому что Библия ясно нам об этом говорит, что епископ должен быть, то есть епископ сегодня мы также воспринимаем это как пастор, должен быть муж одной жены, то есть не жена одного мужа, а муж одной жены. То есть о чем здесь можно тогда спорить? Я понимаю, что мы сейчас живем именно в такое время и в таком современном обществе, где феминистические взгляды, к сожалению, даже начали влиять и на церковь. И поэтому возникают и такого рода споры. Знаете, друзья, это то же самое, что идти против того, что было задумано Творцом. Это то же самое, чтобы пытаться поменять мужчину, сделая его женщиной, или наоборот, поменять женщину, делая ее мужчиной. Это невозможно. То, что Богом заложено, оно даже не должно как-то ставится даже под сомнение, или с этим не стоит экспериментировать, потому что результатом этого в основном бывают какие-то раздоры, разногласия, споры, и это приводит даже к депрессиям, потому что человек находится не на своем месте. Человек берет то, что ему не предназначено Творцом, то, что в него не заложено. Другой же яркий пример. Мы читаем в первом послании к Тимофею, где сам апостол Павел пишет это во второй главе, с 12 по 14 стихи. Смотрите, как интересно. Здесь написаны такие слова. «А учить жене не позволяю». Сегодня существуют различные толкования на этот на это место Писания. И разные теологи наносят такую мысль, что это было в культуре того времени и в культуре того народа. Но давайте прочитаем дальше. Действительно ли это связано с культурой? Или это все-таки повеление Божие, которое было передано апостолу Павлу? Далее мы читаем. «А учить жене не позволяю не властвовать над мужем». То есть не иметь власть над мужем. «Но быть в безмолвии». Ибо, и смотрите, закончился стих. Да, мы можем это отнести к какой-то культуре. Да, мы можем отнести это к определенному времени в истории. Но дальше звучит ответ «почему?». Почему мы можем вопрос задать «почему?»? Потому что звучит слово «ибо». То есть на современном русском языке это означает «потому что». То есть почему женщине не позволено учить и властвовать над мужем? Потому что, ибо, прежде создан Адам, а потом Ева. Дорогие друзья, когда был создан Адам и Ева, тогда не существовало определенной какой-то культуры. Это были первые люди на земле. То есть речь идет о всемирном понимании, общем понимании. И здесь не идет речь об определенном времени, историческом времени, отрезке времени или периоде. И не идет здесь речь даже о культуре. Да, здесь речь идет о том, что Бог говорит, потому что прежде создан Адам, а потом Ева. То есть даже вот эта последовательность творения. И далее написано, и не Адам прельщен, то есть был обманут, но жена, прельстившись, впала в преступление. Дорогие друзья, наше время первой части подходит к концу. И мы как раз дошли до того момента, когда мы увидели, что все-таки есть причина, почему не жене позволено учить и властвовать над мужем, а все-таки эта привилегия дана мужчине. И здесь дается четкий, ясный ответ на это. Поэтому мы должны это также учитывать. В дальнейшем мы также обсудим эту тему во второй части, поэтому оставайтесь с нами. Если у вас возникли какие-то вопросы или какие-то пожелания, комментарии, вы всегда можете нам написать на наш электронный адрес, который вы увидите в конце этого видеоролика. До свидания.
1: Тихоокеанское время 10 часов.
2: В эфире радио «На пути».

На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

начиная нашу программу, для нашего внимания предлагается место Священного Писания, записанное в книге Экклесиаста, в 9 главе, 8 стихом. «Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудеет елей на голове твоей». Экклесиаст дает нам здесь две мысли для нашего рассуждения. Первая мысль заключается в том, чтобы мы содержали одежды свои чистыми и светлыми. И вторая мысль, чтобы елей на нашей голове не оскудевал. Слово Божие говорит нам о том, что елей, о котором идет речь здесь, это не что иное, как прежде всего Дух Святой. Это сила Божия. Это помазание, это благословение для каждого имеющего этого масла. Таким образом, каждая душа, спасенная Иисусом Христом, каждый христианин должны быть помазанными, должны быть погруженными в этот елей благословения. И нужно, чтобы оно было не просто на голове, но, образно говоря, чтобы оно стекало и покрывало и наш дух, и душу, и тело. Дух Святой и небо реагирует только на помазанников Божиих. И наша сегодняшняя радиопрограмма является продолжением этой мысли. Как помазание на нашей голове проясняет не только наш разум и делает нас способными к пониманию откровений Божиих, но и делает нас благословенными. Итак, дорогие друзья, оставайтесь с нами, и да благословит вас Господь.

Мы прочитаем место Священного Писания, записанное в книге Екклесиаста, из 9 главы, 8 стих. «Да будут во всякое время одежды твои светлые, и да не вскрывает елей на голове твоей». Два воскресенья назад мы рассуждали об одеждах, чтобы они были чистыми, светлыми, чтобы мы были достойными и готовыми к пришествию Иисуса Христа. Сегодня мы с вами посмотрим на вторую половину этого стиха. Эти слова являются условием для благословенной, богоугодной жизни и успеха в служении Господу. «Да не вскрывает елей на голове твоей». Эти слова были написаны почти 3000 лет тому назад. В то время елей не был чем-то сверхъестественным, но был простым оливковым маслом. Оливковое масло использовали во многих сферах жизни человека. Готовили пищу на оливковом масле. Использовали в медицине, использовали в косметике, в умащивании тела, в различных жертвоприношениях. Помазали царей, священников, пророков, когда их посвящали на служение. Использовали для освящения в домах, как светильники, и на улицах, как светильники, только больше они были, факелы, использовали их в темное время, в различных шествиях использовали. Использовали елей для освещения всех предметов храма. Интересно, что елей используется даже в ритуале гостеприимства. Однажды Иисус Христос был приглашен на обед к фарисею и не оказал должного гостеприимства, как это положено делать. И в процессе общения Христос сделал упрек ему. Говорит: «Я пришел к тебе, и ты головы не помазал мне». Христос сказал, что во время поста помажь голову твою. Во многих случаях использовался елей в жизни людей. Екклесиаст пишет: «Да не оскудевает елей». Не оскудевает, то есть не пропадает совершенно, где он используется. Да, когда его используют, он уменьшается. Но для того, чтобы он не оскудевал, нужно его пополнять. Сам Бог сказал, чтобы светильник в храме, в святилище, горел с вечера до утра. А утром поправляли фитиль светильника, доливали масло, чтобы на следующую ночь до утра было достаточно для горения этого светильника. Можно вспомнить, как Христос сказал пример о 10 девах. И там он о мудрых говорит. «Мудрые со светильниками своими взяли сосуды с маслом, чтобы не оскудело». А вот в неразумных как раз и получилось, что оскудел елей, не просит: «Дайте нам вашего масла». Вникая в Священное Писание, можно определить, что елей является прообразом Духа Святого. Смотрите, как интересно пишет апостол Павел во втором послании Коринфянам, в первой главе, с 21 стиха: «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал нам залог Духа в сердца наши». Помазал.
и дал залог Духа Святого. Иисус Христос говорил своим ученикам: лучше для вас, если я уйду, потому что пошлю вам другого утешителя. И когда придет Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Так записал любимый ученик Иисуса Христа Иоанн. А вот прошли годы, и этот же самый Иоанн в своем первом послании во 2 главе 27 стихе Духа Святого называет помазанием. И говорит: помазание учит вас всему. Почти те же слова повторяет, которые раньше сказал наш Спаситель Иисус Христос. Иисус Христос своим ученикам говорил: не отлучайтесь из Иерусалима, через несколько дней вы будете крещены Духом Святым. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями и в Иерусалиме, и в Иудее, и в Самарии, и даже до края земли. Дух Святой, как святое помазание, дает способность быть служителями. Можно вспомнить, как Иоанн и Петр шли в храм, и у ворот храма сидит человек хромой. Он родился хромым. Его приносили, сажали, чтобы он просил милостыню. И Петр и Иоанн исцелили его. И все, кто был в храме, сбежались. Они привыкли видеть его всегда хромым. А это он скачет, прославляет Бога. И это стало поводом к тому, чтобы Петр стал возвещать о Господе Иисусе Христе, о Его смерти, о Его воскресении, о спасении, которое Он дает верующим. И около 5000 уверовали во Христа Иисуса. А вот служители храма были недовольны. Прислали стражу, взяли Петра и Иоанна и на всю ночь держали под стражей. А утром собрали все начальники, первосвященники и все из рода первосвященнического и задают вопрос: какой силой ты это сделал? И что интересно, написано: и исполнился Петр Духом Святым и говорит: если от нас требуется ответа, то да будет вам известно, что именем Господа Иисуса Христа, которого вы распяли, и которого Бог воскресил из мертвых, им Он поставлен здрав. И так как не могли они ничего сделать другого для Петра и Иоанна, строго предупредили, чтобы об Иисусе Христе не проповедовали, и отпустили домой. Они вернулись к своим, рассказали все. И все преклонили колено перед Богом и просят. И удивительная молитва их, что они просят у Бога. Они не просят: Господи, защити нас от этих людей, которые хотят делать зло детям Твоим. А просят: благослови нас, чтобы мы со всей смелостью проповедовали Слово Твое. И написано: и исполнили все Духа Святого, и говорили: Слово Божие зерновение. Исполнились Святого Духа. Само слово «исполнились» говорит не о том, что вот если как сосуд наполнить доверху, но исполнить – это значит через верх, чтобы оно текло. Это подтверждает Псалом 132, где говорится: как хорошо и как приятно братьям жить вместе. Это как бы драгоценные елеи на голове Аарона, когда его помазывали в первосвященники, стекающие на бороду.
и на края одежды, на рукава, и вниз, на подол. Это обилие елея. Или вспомните, Самуил помазывал первого царя в Израиле, Саула. Он вылил ему на голову сосуд елей. Не помазал голову, да, а вылил сосуд. Естественно, потекло кругом. Это вот говорит об исполнении. И когда происходит исполнение, тогда происходит благословение в жизни и служении. Помните, Иисус Христос говорит: кто жаждет, иди ко мне и пей. Как написано, из чрева верующего потекут реки воды живой. Обилие в исполнении. Это дает благословение каждому, кто исполнен силой Духа Святого. На страницах Священного Писания есть примеры, которые показывают, что исполняться Духом необходимо многократно. Перед каждым особым действием, служением нужно получить силу от Господа, чтобы иметь благословение в этом служении. Мы это можем видеть на примере в жизни Самсона. Вот про него написано: «И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка». Проявляется нечеловеческая сила. Он загадал загадку, а Далида подсказала филистимлянам. И они как будто отгадали. И получилось так, что он проспорил им 30 одежд. И он пошел, написано, сошел на него Дух Господень, и он убил 30 человек, снял с них одежды и принес тем, которые отгадали загадку его. Господь проявил великую силу через него. Вырвать ворота из города, унести на город. Он причинял много неприятностей филистимлянам. Через лисиц выжег поля их. И вот они обращаются к начальникам Израиля и говорят: выдайте нам его. И Самсон соглашается, чтобы они выдали. Они связали руки ему веревками. Не веревкой, а веревками написано. И повели его к филистимлянам. И когда те увидели, подняли такой крик радости: наконец-то наш враг будет в наших руках. Но написано: и сошел на него Дух Господень, и веревки на руках его стали, как перегоревший лен, как пепел. И он, нагнувшись, взял ослиную челюсть и поразил 1000 филистимлян. Это показывает необходимость исполнения Духом Святым при каждом особом служении. А вот когда он нарушил волю Божию, завет с Господом, это и для нас большой урок. Мы с вами все заключали завет с Господом. И нарушать завет – это очень печально. И когда он нарушил завет, написано: и оставила сила его. Оскудел елей. Хотя он говорит: встану, пойду как прежде, но не знал, что Господь оставил его. И оказался он в посмеянии. Да не оскудевает елей на голове твоей. Интересно, о себе свидетельствует пророк Михей. Когда мы читаем 3 главу, то в 8 стихе есть, смотрите, вот такие слова. Он говорит: «Я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его». Исполнен силы, смелости, твердости,
чтобы указать им на грех, причем справедливо, правоты исповедуют, обличить их. Мы можем вспомнить Савла, когда Господь остановил его на дороге, и вот он находится в Дамаске, в доме Иудином, и 3 дня находится в молитве. Вероятно, он оплакивает свою прошедшую жизнь, те преступления, которые он делал против Господа и церкви его. И вот Господь посылает своего служителя и говорит ему: «Анания, пойди в дом Иудин, там Саул есть. Возложи на него руку, чтобы он прозрел и исполнился Духа Святого». И Анания пришел и говорит ему: «Меня Господь послал, чтобы ты прозрел и исполнился Духа Святого». И тут же, как все равно перед нас глаз уходит, он получает зрение, исполняется Духом Святым, принимает крещение и начинает проповедовать, что Иисус Христос – Сын Божий. Причем проповедует это среди евреям, в синагогах. Вот что делает исполнение Святым Духом. А когда Господь призвал его на постоянное служение, прямо сказал: «Отпустите мне Варнаву и Саву на служение, которым я призвал их». И церковь помолилась, отпустила. И они пошли. И прежде всего они пришли на родину Варнавы, на остров Кипр. И прошли через город свидетельство о Христе. И пришли там, где живет проконсул этого острова. Муж разумный, он пригласил Савла и Варнаву в сие в дом. А у него рядом был один там волхв, лжепророк, который противился, не допускал, чтобы проконсул принял веру Иисуса Христа в сердце. И смотрите, что происходит. Мы читаем в 13 главе Деяния апостолов, в 10 стихе. Вернее, с 9. «Сам же он, Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: „О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господней? И ныне вот рука Господня на тебе, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени“. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господне». Если апостол Павел исполнился Духа Святого, то смотрите, он говорит про этого лжепророка, тоже исполненный. Но чем он исполнен? Всякого коварства, всякого злодейства, враг всякой правды, тоже исполняется. Исполнение силы Духа Святого дает благословение в служении, в проповеди Евангелия. Как ученики Иисуса Христа в день Пятидесятницы все исполнились Духом Святым и стали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Смотрите, Дух Святой дает удивительные способности человеку, который большими усилиями, годами должен изучать, чтобы один язык выучить. А это 12 апостолов говорят на 18 наречиях.
и получили силу в проповеди Евангелия. Все слышат на своем наречии их, говорящих о великих делах Божиих. А посмотрите на Стефана. На нем написано, что он, будучи исполненный Духа Святого, проповедовал с дерзновением, обличая евреев в их отступлении от Господа. И не только имел дерзновение в проповеди. Он поднял глаза к небу и увидел славу Божию. И окружающим евреям говорит: «Я вижу небо отверстым Иисуса Христа, стоящего одесную Бога». Вот что делает исполнение Духом Святым. Оно дает возможность видеть невидимое и дает силу свидетельствовать об этом. Поэтому, чтобы исполнять, чтобы не схудевал елей, нужно исполняться Духом снова и снова. Интересно, апостол Павел вот пишет о верующих людях, послание Ефесянам. Что значит человек, который исполнен Духа Святого? Смотрите, мы читаем в 1 главе 17 стиха. «И как безмерно величие могущества Его в нас! Безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действиям державной силы Его, которой Он возделся во Христе, воскресив Его из мертвых». Смотрите, безмерное величие могущества по действиям Духа Святого. И, казалось бы, это достаточное состояние, чтобы жить и трудиться, и прославлять Бога. Но апостол Павел им же и в этом же самом послании, только в 5 главе он пишет: «Исполняйтесь Духом». Почему? Да чтобы не оскудевал елей, нужно исполняться Духом. Мы даже в Ветхом Завете находим пример, который показывает, что значит исполняться Духом Святым. В книге пророка Иезекииля в 47 главе описывает пророк, как один муж ему показывал храм, который будет в тысячелетнем царстве. Походит, водит его, рассказывает, показывает. И вот подводит его к порогу храма, а из порога храма вытекает поток. И он отмерил 1000 локтей или 500 метров. И говорит: повел меня по воде. А воды было по щиколотку. Вы знаете, что такое щиколотка? Это только стопа до косточек, которые чуть выше стопы. Это щиколотка. Вот столько воды было. А потом он отмерил еще 1000 локтей. И говорит: снова повел меня по воде. Было по колено. И еще отмерил 1000 локтей. И снова повел меня по воде. И было по поясницу. И еще раз 1000 локтей отмерил. И вода была настолько высока, что нужно было плыть. Вот Господь хочет, чтобы мы с вами находились в действии Духа Святого, чтобы Он полностью управлял нами. Там, где плывет человек, он подчиняется действию воды, которая влечет его. Это говорит о том, что нужно неоднократно исполняться Духом Святым. Да не оскудевает или на голове твоей. Смотрите, он говорит: на голове твоей, обращаясь персонально к каждому человеку. Да не оскудевает елей на голове твоей, брат,
да не скудевает ей на голове твоей сестра, но исполняйтесь духом. Не знаю, может, сегодня среди нас есть такой человек, который не чувствует, что Дух Святой водит его, руководит им, советует. То это потому, что, наверное, нет Духа Святого в тебе. И нужно принять его в сердце свое, чтобы он стал и советовать, и учить, и наставлять, и благословлять в служении. Апостол Павел рассказывает, как это делается, как это было в Ефесской церкви с самого начала. Смотрите, он пишет такие слова в 1 главе, в 13 стихе. «В нем, то есть во Христе, и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в Него, во Христа, запечатленный обетованным Святым Духом». Верою впустить Христа в свое сердце. А он говорит: «Я стою у двери и стучу, кто услышит, откроет».

Мир вам! Мы, как сегодня заметили, что вопрос мира сегодня очень актуален. Всегда люди нуждались в мире. Начиная от Адама и Евы, от первых людей началась война. Восстал брат на брата. И это продолжается по сегодняшний день. История человечества проходит в войнах. И поэтому, как никогда, мы и сегодня говорим о том, что нужен мир. Но мы знаем, верующие люди, что мир приходит только от Бога. Люди, которые говорят «мир, мир», но на деле мы видим, что приходят проблемы. И вот интересно, пророк Михей в 7 главе со 2 стиха говорит: «Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми. Все строят ковы, чтобы проливать кровь. Каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, и судья судит за взятки. А вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. Лучший из них, как терн, и справедливый хуже колючей изгороди. День посещения твое наступает, ныне постигнет их смятение. Не полагайтесь на приятеля. От лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих, ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его». Это говорит пророк Михей. В те древние времена была такая обстановка. И он говорит, какое состояние человечества на земле. Все восстают, домашние, окружающие, казалось бы, нету где найти утешение, где найти покой. Везде, и в доме, и в окружении, и в правительстве видим, что нету мира, нет справедливости, нет правды, нет добра.

Мы можем сказать, ну это древние люди, они такие были вот непокорные, непослушные. Мы знаем историю народа израильского, когда народ израильский очень много пострадал за свою непокорность, за свои отступления. И во многих местах Ветхого Завета мы видим, что Бог наказывал войной, пленением, лишениями, миловал, возвращал народ, но народ все равно упорствовал. Дорогие братья и сестры, с времен пророка Михеи по сегодняшний день оно ничего не изменилось. Люди такие же остались. Человеческая натура, она та же осталась. И сегодня те же проблемы в мире, в том, в котором мы живем. И, может быть, еще и большие проблемы будут. Христос нас предупреждал об этом. Мы, верующие люди, самые осведомленные люди здесь на земле. Мы дети Божии, и Бог нам, и так сказал, ничего не делает Бог, не открыв пророков своим, не открыв детям своим. Братья и сестры, Бог открыл нам, что будет и как будет. Евангелие от Матфея, 10 глава, 16 стиха. «Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайте же людей, ибо они будут отдавать вас в судилища, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать». «Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевшие же до конца спасется». Христос пришел в этот мир, и Он пришел принести мир каждому сердцу. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достиглись познания истины, чтобы каждый приобрел мир в своем сердце, и мир приходит только через Иисуса Христа. И вот Христос нас предупреждает, предупреждал учеников. Иисус говорит ученикам своим, и мы являемся тоже последователями учения Иисуса Христа. Мы являемся учениками Иисуса Христа. Это тоже касается нас. Касалось наших дедушек, наших бабушек, наших отцов, которые проходили этот путь, которым необходимо было свидетельствовать, остаться верными до конца дней своей жизни, претерпеть до конца и не отречься от исповедания Иисуса Христа. И Христос нас с вами сегодня предупреждает: претерпевший до конца спасется. Братья и сестры, я думаю, что мы все прекрасно понимаем, что каждому поколению христиан приходит испытание. В каждом периоде приходит проверка детям Божьим, насколько они верны, насколько они послушны, насколько они могут устоять в различных испытаниях. Знаете, мы иногда смотрим новости, вот особенно сегодня мы смотрим новости, как бы одна большая такая тема – война в стране. Знаете, один человек сказал, если вы смотрите по новостям что-то очень важное, вам повторяют часто это, то знайте, что за этим стоит еще что-то более важное. За одной маленькой войной, которая происходит в Украине, происходит намного больше. Происходит намного больше война в этом мире, во всем мире. Братья и сестры, происходит война в нашей стране, где мы живем. Она не афишируется, но она происходит сегодня. И она идет, эта война. Война за души человеческие. Война за души детские, неукрепшие души, идет война. Сегодня в день убивается 3700 младенцев нерожденных. И это оправдывается законами, говорят, нормально все это. Вот какая война идет. Мне сегодня пришлось быть в ДМВ, а я так удивился. Мне несколько раз задали вопрос, и мне нужно было ответить утвердительно, мужчина я или кто я. Братья и сестры, может, это вызывает улыбку у кого-то, но это серьезный вопрос. Вот она, война идет. Сегодня это принимается, что это норма. Знаете, может, мы старшее поколение, для нас это как-то коробит нас, и как это так? А для наших внуков это уже нормально. Им прививается, что это нормально, что мужчина может стать женщиной, он выбирает право, кем он хочет быть, или женщина хочет быть мужчиной. Сознанно рожденная мужчина или женщина может поменять свой пол. И это сегодня узаканивается. Сегодня такие люди приходят в наше правительство и выносят законы. Человек, который был мужчиной, вдруг захотел быть женщиной. И сегодня он сидит в правительстве и издает законы. Вот она идет, война.
Сегодня нельзя сказать на черное, что это черное, на белое, что это белое. Сегодня надо говорить что-то среднее такое, серенькое что-то. Мы, как дети Божии, должны понимать, что идет духовная война. Приближается пришествие Антихриста. Приближается время хаоса и смятения. Не просто в одной стране. Не просто война в одной стране. Слово Божие нам говорит, что будут войны, глады, моры и землетрясения. Что придет этот хаос. Придет разрушение Божьих ценностей. И это происходит сегодня и в нашей стране с вами. И мы сегодня тоже должны думать о наших поколениях, чтобы нашим предыдущим поколениям донести наши христианские ценности, Божьи ценности, библейские ценности, чтобы дети наши, внуки наши, правнуки наши знали, где правда, где ложь, где белое, где черное. Поэтому брат Павел прочитал нам: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Несколько дней назад один человек на заправке подошел и начал пинать мою машину. Я не понял, почему. Оказывается, за тот сайн, который у меня сзади. Мне так больно стало не за машину, а за то, что в той стране, где фундамент был христианское учение, где Библия стояла в основе создания государственности, сегодня попирается имя Иисуса Христа. Сегодня оно ставится ни во что. И это не какая-то мусульманская страна, не какая-то другая страна, где не проповедуется Евангелие. Сегодня та страна, которая когда-то гордилась христианскими корнями. Вот она, война идет. Вот она, война идет. С Богом идет война. И людям внушается: «Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Дорогие братья и сестры, мы видим по всем событиям, которые происходят, что нарушается тот миропорядок, в котором жили люди тысячелетия. Сегодня приходят другие ценности, сегодня другие оценки приходят, сегодня передел происходит, и мы, как верующие люди, должны понимать, что действительно подходит то время, когда придет Антихрист и скажет «мир и безопасность». И мы знаем, что после этого будет восхищение Церкви. Поэтому сегодня нам нужно бодрствовать, как никогда, смотреть за собой, смотреть за нашей семьей, смотреть, как мы живем, как мы трудимся, какие ценности в нашей жизни, потому что Христос сказал, что претерпевший же до конца спасется. И сегодня мы слышим, что где-то гибнут люди, где-то страдания, где-то переживания, лишаются крова. Во всем мире сегодня происходит война, не только на Украине. И нам сегодня, как христианам, нужно остаться победителями, остаться верными, не бояться, не смущаться, не переживать, что будет, как будет дальше. Христос нам наперед сказал: не бойтесь. Мы не должны бояться. Мы должны, как христиане, видеть, что будет впереди и что нас ожидает. Мы с вами пропели псалом: «Лишь в Боге душе моей успокоение». В чем сегодня наше успокоение? Может, мы думаем как-то оградить себя, сделать какие-то запасы, может быть, куда-то переехать в другую местность. Но Слово Божье нам говорит: не бойтесь. Не бойтесь, не страшитесь, не ужасайтесь. Всему всему надлежит быть. Христос так наперед сказал. Матфея 10 глава с 26 стиха. «Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. И кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным».
какое чудесное напоминание, какое утешение и наставление оставлено нам на страницах Священного Писания. Слово Божье, сам Иисус Христос говорит: «Не бойтесь, не бойтесь и не смущайтесь». Нам все это открыто, нет ничего тайного, нет ничего того, чтобы непонятного нам, что нас ожидает. И вот интересно такое, мы как-то часто не задумываемся о таких вещах, которые происходят в жизни, но Христос наперед сказал: «Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего». Осарий – это полкопейки, это самая маленькая плата, которая… Но и за эту сумму, то, что незначительное, то, что не ценится, не особо имеет цены, эти птички какие-то, но они не забыты у Бога. Братья и сестры, те творения, которые даны нам даже употреблять, может быть, в пищу, и оно все под Божьим контролем. «Не бойтесь, вы лучше многих малых птиц, у вас же и волосы на голове сочтены». И все у Бога под контролем. Но мы, как люди, порой в чем-то сомневаемся, где-то приходит сомнение, переживание в нашей жизни, а Бог говорит: все под Божьим контролем. Природа под Божьим контролем, силы природы все под Божьим контролем, океан под Божьим контролем. Бог говорит, что доселе дойдешь и не перейдешь. Здесь, полагаю, предел надменным волнам твоим. Океан послушен Богу, животные послушны Богу, а люди непослушны Богу. И поэтому сегодня Слово Божье призывает нас, чтобы мы были послушны, чтобы мы были верны, чтобы мы понимали, что мы под Божьим контролем, что мы дети Божьи под Божьим контролем, если мы доверяемся в руки Божьи. Итак, не бойтесь их. Братья и сестры, в нашей жизни должно быть страха пред окружающими нас людьми. Страх – это не значит, что мы не должны уважать или еще что-то. Мы относимся с уважением к полиции, к законодателям. Но есть вещи, на которые можем сказать, если нам будут говорить: да, это мы не можем перейти, с этим мы не можем согласиться. Братья и сестры, поэтому пусть нас Бог благословит, чтобы, живя в это последнее время, живя здесь, на этой земле, где Бог поселил нас, чтобы мы также бодрствовали, помнили, чтобы мы молились за окружающих нас людей, за наших детей, за наших внуков, за наше правительство, чтобы при благосостоянии города и нам было хорошо. Когда-то пророк говорил, чтобы молились о израильтяне о том месте, в которое Бог переселил их, чтобы им было хорошо, и окружающим, чтобы было хорошо. И сегодня Бог хочет слышать и видеть нашу жизнь, наши поступки, наши слова, чтобы они служили к миру, к назиданию, чтобы они служили к утверждению неутвержденных душ. И, может быть, кто сегодня в переживаниях, в скорбях, в трудностях, Бог дает утешение, что претерпевший до конца спасется, что не заботьтесь, не переживайте, не говорите, что нам есть, во что деться, а что будет дальше, а какие, что нас ожидает. Бог знает, и Бог пошлет свою защиту и свою помощь. Мы с вами читали, в пророке Михея перечисляется, как тяжело и как печально, какое состояние человека. А Михей говорит такие слова, 7 стих: «А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего, Бог мой услышит меня». Поэтому пусть нас Бог благословит.

Итак, дорогие друзья, наша программа подходит к концу. И мне остается только напомнить, что вы прослушали радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской Баптистской Церковью города Сейлом, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. Сегодня мы размышляли о Боге, о вечности и о нашей душе. И принимаем во внимание стих «Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудеет елей на голове твоей, будем стремиться к лучшему», то есть к небесному, чтобы иметь духовный елей на голове нашей, чтобы бодствовать и быть готовыми ко встрече с нашим Господом. Благословенной вам и всем, кто с вами, жизни со Христом, дорогие друзья, и спасибо, что слушали нас.

течение этого часа вы услышите программы «Путь новой жизни», затем «Христианское пение», и во второй половине часа выйдет в эфир передача «Надежда сегодня».

Дорогие радиослушатели, мы вновь встречаемся с вами, и я рад приветствовать вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы с вами уже немало рассуждали о тексте из Второзакония, глава 34. Я еще его прочитаю. И прошел Господь пред лицом его и возгласил: «Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». И сейчас я хочу обратить внимание на это слово: «Господь Бог, человеколюбивый». Давайте мы порассуждаем о любви с нескольких точек зрения. В послании к римлянам, глава 5, стих 5 написано: «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Здесь говорится о любви Божией. А была у нас до этого любовь? Или мы вообще были какие-то ужасные, злые, коварные люди, вообще не были способны никого любить? У нас, конечно, греховная природа, но, как Иисус Христос сказал, если вы, будучи злы, умеете даяние доброе давать детям вашим, то тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Итак, у нас, конечно, были какие-то добрые чувства, которые мы называли любовью. Ну, а давайте мы из Писания посмотрим, как проявляется любовь Божия и как проявляется любовь наша. Или, может быть, мы что-то называем любовью, а это и не любовь вовсе. Многие под словом «любовь» подразумевают отношения между мужчиной и женщиной. И вот сейчас я прочитаю главу 13 книги «Вторая царств» сначала. «И было после того, у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею». И здесь вот написано слово «полюбил». Но если кто читал эту историю, то хитростью он своего добился, и потом, когда он ей овладел, он ее возненавидел и прогнал. А можно ли это назвать любовью? Я думаю, нет. Это была просто страсть, это была злая похоть. И когда она была удовлетворена, все чувства эти прошли. Потому что здесь и написано, он хотел что-то сделать с нею, но не знал, как это осуществить. Но у него был друг. Ну вот о дружбе мы позже поговорим. Итак, между мужчиной и женщиной есть любовь, которая называется «эрос» по-гречески. Вот другой пример любви между мужчиной и женщиной. 1 Царств, глава 18. «И выдал Саул за него Милхолу, дочь свою, за мужество. И увидел Саул и узнал, что Господь с Давидом, и что Милхола, дочь Саула, любила Давида». Но эта любовь имела и определенное проявление. Саул к тому времени стал бесноватый и опасный и хотел убить Давида, а Милхола спасла ему жизнь, при этом свою жизнь подвергая опасности. Вот так проявилась ее любовь к Давиду. В нашей обычной жизни возможна дружба между мужчиной и мужчиной, или женщиной и женщиной, которую тоже иногда называют любовью, и друга иногда называют любимый друг.
И мы вот тоже посмотрим несколько примеров дружбы, которая на греческом языке называется «филео». Вернемся к тексту о Фомаре и продолжим. Третий стих. «Но у Авессалома был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова. И Ионадав был человек очень хитрый, и он сказал ему: „Отчего ты так худеешь с каждым днем, сын царев? Не откроешь ли мне?“ И сказал ему Амнон: „Фомарь, сестру Авессалома, брата моего, люблю я“. И Ионадав дает ему совет нехороший, как овладеть этой девицей. Ну, о том я рассказывать не буду. Если захотите, вы прочитаете сами. И вот он называется друг. Но этот друг дает вот такой вот подлый совет, потому что он сам хитрый. И он фактически губит душу этого человека, вводя его в грех. Вот такая бывает дружба. Теперь пример другой дружбы. Первое царство, глава 18, сначала. «Когда окончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу». И это удивительная любовь, которая проявилась в том, что Иоаннафан не раз и не два спасал Давида от руки Саула, а также и вот в главе 23 говорит ему такие слова, 17 стих: «И сказал ему: „Не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе. И Саул, отец мой, знает это“». Видите, что Иоаннафан отказывается от царства, от наследства, от славы, от почестей ради Давида, потому что он знает, что Господь ставит Давида царем. И вот эта дружба, она дает вот такой плод, потому что эта дружба уже от Бога, это не человеческое. У Давида было бедственное время, когда сын его Авессалом восстал на него. И вот 2 Царств, глава 15, стих 32. «Когда Давид зашел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хусий архитянин, друг Давидов. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. И сказал ему Давид: „Если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость. Но если возвратишься в город и скажешь Авессалому: „Царь, я раб твой, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб“, то ты расстроишь для меня совет Ахитофела. Вот там с тобою будет Садок и Авиафар, священники, и всякое слово, какое услышишь из дома царя, пересказывай Садоку и Авиафару, священникам. Там с ними и два сына их, Ахимас, сын Садока, и Иоаннафан, сын Авиафара. Через них посылайте ко мне всякое известие, какое услышите“. И пришел Хусий, друг Давидов, в город. Авессалом же вступал тогда в Иерусалим. И вот этот друг Давида действительно исполнил просьбу Давида и рисковал тоже своей собственной жизнью, но разрушил лучший совет Ахитофела. Вот как проявилась эта дружба. Итак, из этих примеров мы видим, что любовь на уровне человеческом может проявлять и хорошие, и добрые качества, но может быть эгоистичной, направленной только на удовлетворение своих интересов. И это чаще, потому что мы хотим обладать объектом своей любви. Иногда некоторые вот любят пищу и хотят наслаждаться этой пищей. То есть это все
касается до того, чтобы удовлетворить желание нашей плоти, нашего тела. Но любовь Божья, которая излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам, не такая. И мы об этом еще поговорим в следующей передаче. Давайте сейчас послушаем псалом.

Дорогие радиослушатели, что можно сказать еще о земной любви? Она обусловлена. Если мне понравилась девушка или женщина, у нее есть какие-то привлекательные черты, как правило, внешние, но бывают иногда, что и черты характера привлекательные. И вот есть условия для того, чтобы я ее полюбил. Есть также и дружба, которая обусловлена чем-то, что мы с этим человеком имеем какое-то общение по профессии или по каким-то другим интересам, и мы сближаемся и можем вот так вот общаться друг с другом и даже, может, и помогать друг другу, поддерживать друг друга. Но бывает так, что друг изменяет. Что-то случилось у меня, какая-то неприятность, и смотришь, и один друг меня оставил, и другой друг, и третий. И мне самому приходится вот барахтаться в моих этих всяких невзгодах. И такое бывает, что друзьям дружить со мной выгодно, пока у меня все хорошо, особенно когда у меня деньги есть. А когда что-то со мной случается, то и друзья куда-то деваются. Часто из человека любимого делают идола, то есть рисуют себе какой-то образ, вот он должен быть таким. А потом, когда сближаются с ним или начинают жить с ним, живой человек в этот образ не вписывается, и вот отсюда причина многих разводов и неурядиц. Но мы, верующие, хотим познавать Божью любовь, и да благословит нас в этом Господь. Аминь.

Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать христианское пение. Через 15 минут выйдет в эфир передача «Надежда сегодня».

Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает».

Вы слышите траурную музыку? Это вчерашний приговор мне и тебе. А сегодня мы еще помилованы и оставлены, словно та бесплодная смоковница, от которой Господь терпеливо ожидает.

0: Говорит радио «На пути».
1: Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас послушать программу «Надежда сегодня».
2: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Церковь». В эфире еженедельная передача «Надежда сегодня».

наши дни, как цветение вишен весной. Бог дарует земле тепло весеннего солнца, дарует легкое дуновение ветра. Все цветет, наполняется жизнью и теплом. Но все прекрасно понимаем, что это на очень короткое время. Потому что после будет лето, а далее осень, собирание плодов. А там, смотри, и зимушка не за горами. Я это к тому, что и жизнь наша, как цветочки, и всему свое время. А предисловие это было к огромной благодарности нашим друзьям Аурике Дробот и Юлии Гавриловой из города Сакраменто. Дорогие сестры, мы получили вашу посылку с одеждой и сладостями для больных психоневрологического диспансера села Нижние Станевцы. Знаю одно. Господь с неба видит ваши добрые души и руки. А вы понимаете состояние тех людей, которые во многом лишены радости жизни. Сегодня вы, дорогие, принесли для них радость и понимание того, что о них знают и заботятся. Да благословит вас Господь и да наполнит ваши дома добром, благодатью и своим благословением. Благодарность также и Протюк к Василию Ивановичу и его жене, сестре Дарье, за их материальную помощь для этих больных людей. Спасибо вам. Ну а теперь для вас, друзья, звучит эта песня.

15 миллионов. Причем речь идет не просто о прорицателях, о ловких манипуляторах сознанием людей, бесстыдно наживающихся деньги, главарях сект. Нет, мы имеем дело с лицами, утратившими чувство меры и объявившими себя именно мессиями или Иисусами Христами в теологическом смысле слова. А что об этих фактах говорит Библия? Как на такие события должны реагировать христиане? И что надо знать, помнить и понимать людям, которые пользуются услугами новообъявленных мессий? Мне кажется, что на сегодня это весьма актуальный вопрос, поэтому мы пригласили в студию пастора Петра Антоновича Циону и предлагаем вам послушать, что говорит Библия об Антихристе.

Однажды в своей проповеди Христос обратился к иудейским религиозным служителям с таким пророческим словом: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной придет во имя Свое, его примите». Иоанна 5:43. За тысячелетия наперед предреченное многими пророками пришествие Христа как Мессии, Спасителя мира, исполнилось во дни иудейского царя Ирода. Пророк Исаия предсказал его рождение от непорочной Девы Марии и Духа Святого. Исаия 7:14. Подетально изложил его земное служение как мужа скорбей, добровольно взявшего на себя наказание мира. Что он был изъязвлен за грехи наши, мучим за беззакония наши, и в ранах его исцеление народов. Его распятие среди двух злодеев, назначение для него могилы вместе с ними, но Божье предведение гласило обратное. Он погребен у богатого, потому что не сделал никакого греха. Все вышеупомянутое и многое другое исполнилось с предельной точностью. Пророк Давид предвидел, что распявшие Иисуса воины делили ризы Его и об одежде Его бросали жребий, пронзили руки Его и ноги через пригвождение ко кресту. Даже через века пророк дословно слышал глумление священников и начальников храма. «Он уповал на Господа! Пусть спасет его, если он угоден ему». Псалом 21. Но несмотря на все предреченное пророками и подтвержденное многими чудесами и знамениями, сотворенными Христом, он был отвержен Израилем. В день суда над Иисусом, после всех лжесвидетельств, первосвященник вынужден был задать Христу прямой вопрос: «Ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал: отныне увидите Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует!» И весь Синедрион воскликнул: «Повинен смерти!» И повели Иисуса на суд к Пилату. Пред Пилатом, желающим освободить Иисуса, они повторили то же самое отречение: «Нет у нас царя, кроме Кесаря, кровь его на нас и на детях наших». Об этом-то отвержении и сказал Христос: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня. Когда же придет иной во имя Свое, его примите». В этих словах Христос предсказал грядущее.

грядущее пришествие личности, противодействующей Христу и претендующей на престол Мессии, царя Израильского. Об этой второй личности сатанинской Троицы, в которой воплощенный сатана будет выдавать себя за Бога, многократно сказано Христом и апостолами. А особенно ясно и четко это изображено в последней книге Библии «Откровении». Приход Антихриста и его краткое, но пагубное владычество над миром показано апостолом Павлом в послании к Фессалоникийцам. Об этом небывалом в истории человечества страшилище читаем следующее. «Ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающий теперь Дух Святой. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою, знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. И за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». 2 Фессалоникийцам 2:3-11. Истинные христиане уже и сегодня наблюдают начальные действия духа Антихриста, как то экстрасенсорика, гипноз, гороскопия, вызывание духов умерших и так далее. Последнее время и в нашей стране, кроме многих еретических группировок, прикрывающихся христианством, начинает все откровенней действовать организация сатанистов. Своими ритуалами они открыто хулят и злословлят все божественное и святое, прославляя сатану. Это активная подготовка к непосредственному откровению самого Антихриста. Все это только явления, предваряющие самое воплощение дьявола в человека греха, сына погибели, о котором мы выше подробно читали в послании Фессалоникийцам. Апогей его обольстительных действий выразится в том, что будет огонь сводить с неба пред людьми, чудесами и знамениями обольстит всю землю, введет дух в образ зверя так, чтобы образ этот и говорил, и действовал, и чтобы был убиваем всякий, кто не поклонится ему. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Откровение 13:8. Как пришествие Христа, предреченное многими пророками, исполнилось с предельной точностью, так и о пришествии Антихриста Библия сохранила многие предсказания. Рассмотрим хоть некоторые из них.
но это в следующей передаче в эфире.

В работе Кирилла Иерусалимского о втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа я прочитала такие мысли. Сопротивник Христа, воспользовавшись ожиданием людей и особенно тех, которые из обрезания, произведет некоего человека-волхва, весьма опытного в искусстве обманывать волшебными составами и чародейством, который во власть себе захватит Римское царство, ложно наименует себя Христом и этим наименованием обольстит иудеев, ожидающих помазанника, а тех, которые из язычников привлечет волшебными мечтаниями. По поводу этого вопроса мы встретились с заместителем ректора Донецкого христианского университета Валентином Никоненко. Послушайте, пожалуйста, наш разговор и его мнение.

0: Скажите, пожалуйста, вот работая и живя в России, конечно, часто приходилось встречаться с такими вещами, как сильное проявление различных оккультных сил, особенно это в России. Пожалуйста, где встречали, какая реакция людей на эти вещи и ваши пожелания тем людям, которые, возможно, зажглись этой силой, используют эту силу? Пожалуйста, ваше мнение и ваши пожелания. Это для россиян на сегодняшний день очень важно и ценно знать.
1: Ну, во-первых, работая в Якутии, мы столкнулись с таким явлением, свойственным для конкретно этого народа, как шаманизм. Национальные местные люди очень в значительном количестве даже до сих пор считают, что поклонение язычества, шаманы влияют очень сильно на формирование их духовного мировоззрения. Они поклоняются тем богам, которые являются для них этим глубоким вымыслом. И они, кстати, больше служат, например, духам, вот, например, духу огня или там духу рыбной ловли или охоты, и приносят в жертву даже сегодня. Даже сегодня приносят в жертву этим богам, совершая ритуалы, то ли рыбу, то ли животных, и очень сильно это развито. Поэтому сейчас, когда вот мы работали там в Якутии, мы иногда сталкивались с такими моментами, что люди очень сильно подвержены даже вот такому генетическому, если можно сказать, влиянию вот с этим прошлым. И я должен сказать, что шаманизм возрождается, например, сейчас в Якутии. И поэтому люди с такой отягченной наследственностью, когда приходили в церковь и излагали свои проблемы, они требовали к себе всегда большего внимания. Я вообще хочу сказать, что для всех тех, кто увлекается в какой-то мере сознательно оккультными моментами или подсознательно, или имеет какую-то, так сказать, отягощающую наследственность, нужно пройти, на мой взгляд, целую такую теперь процессию или процедуру освобождения от этого. И я очень много практиковал, работая уже с церковью в Якутске, с этими людьми индивидуальных встреч, бесед, молитв. И я считаю, что для верующего человека, когда он уже приходит к Господу, должны быть решительное противостояние вот этой оккультной обремененности. Но здесь на первом месте, по-моему, должна стоять вера в то, что, приняв Христа, мы должны потом провозглашать, что во Христе мы практически имеем свободу от всего того, что могло сознательно или подсознательно, или несознательно быть в моей жизни. Поэтому это имело всегда положительный результат. Я помню моменты, когда мы молились с теми людьми, которые имели вот эту отягощенную такую духовную наследственность, и Бог освобождал.
0: На основании Библии это грех?
1: Однозначно, это не подлежит никакому, так сказать, сомнению. Я считаю, что настолько серьезно люди сегодня должны относиться к этому моменту. Это не детские игрушки, когда люди стараются войти в сферу, неизвестную для них. Ну, например, они считают, ну что там такого, мы в какую-то из ночей погадали, или в какую-то попали на сеанс спиритистов, или это было так интересно поучаствовать в вызывании умерших, и так далее, и тому подобное. Это настолько серьезные вещи, в которые нельзя вовлекать себя, и Библия однозначно называет грехом, и не желая, чтобы люди вовлекались в этот грех, просто предупреждают, Библия предупреждает, а для тех, которые вовлечены, нужно понять, что только власти Иисуса Христа теперь свободно освободить их от этой зависимости.

истинный Христос, единородный Божий Сын, не от земли придет. Если кто придет, творя чудеса в пустыне, не выходи. Если скажут, вот здесь Христос или там, не верь. Не смотри вниз на землю, Господь сойдет с небес. И не один, как прежде, но в многочисленном сопровождении ангелов. И не тайно, как дождь на руна, но явно озарит, как молния. Ибо сам сказал, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. И еще. И увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их». Вот так говорит Библия о пришествии Иисуса Христа. Не тайна, но как молния от края и до края земли. Дорогие наши слушатели, если в вашей жизни проявились моменты испробовать силу чародейства или лечения, предсказывания или волшебства, или вы сами пользовались этой силой, осознайте, это грех. Это сила, исходящая не от Бога, а от дьявола. Пожалуйста, в это последнее время, перед приходом Христа на землю, отряхните пыль греха с сердца вашего. Поднимите глаза и уста к небу, к Богу, и просите милости и прощения. В таком случае, верьте, Бог пошлет и прощение, и благословение.

Мы всегда с интересом и благодарностью читаем ваши письма, друзья. Если имеете какие-то просьбы или пожелания, если имеете желание приобрести Библию, пишите к нам на студию по адресу 274-021, Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1, передача «Надежда сегодня». Подготовила и провела передачу Людмила Поли. До встречи через неделю.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам вначале получасовую проповедь Ярла Николаевича Пейсти, затем краткую проповедь Чарльза Сперджина, страничку «Хлеб наш насущный» и в конце часа слушайте ежедневную программу «Злачные пажити».
2: Когда, будучи в узах, апостол Павел писал свое второе послание к Тимофею, Господь уже дал ему ясность, что приближается конец его земной жизни. Кстати, это послание было его последним посланием. О своем скором отшествии он говорит так: «Я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Вы заметили, что ему Господь не только открыл близость его кончины, но и то, что это будет мученической смертью. Павла, однако, не это беспокоило. Что его действительно тревожило, это состояние, в котором находилась церковь. Он был глубоко озабочен о духовном состоянии верующих. Павел не мог не заметить, как у многих начала охладевать любовь. Началось отступление от простоты евангельской веры. И наихудшим было то, что в среду верующих вкрадывались ложные учения. Например, во второй главе он приводит двух таких неверных служителей церкви – Именей и Филит, учение которых начало распространяться как рак, разрушая веру у некоторых. Апостол Павел предвидел, что злые люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. И дальше в этом же послании он говорит, что придет такое время, когда здравого учения принимать не будут. Вместо него люди будут избирать себе учителей, которые льстили бы их слуху. Да, враг душ человеческих способен принимать и вид ангела света, и, если нужно, вид льва рыкающего. Цель, однако, у него одна. Как Христос сказал, украсть, убить и погубить. Украсть у людей доверие к Богу. И тем самым убить человеческую душу. Таким образом, погубить план и дело Божие. Но сможет ли он это сделать? Христос сказал, «Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится». Испытания и искушения неизбежны. Господь очищает церковь свою их огнем. Но не забудем, что врата ада не одолеют ее. Напасти врага могут послужить только очищению церкви, но не ее уничтожению. Апостол Петр говорит, «Если пострадал кто из вас, как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». И слушайте, что он дальше говорит. «Ибо время начаться суду с Дома Божия, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелии Божию? И если праведник едва спасется, то нечестивый и грешник где явится? Итак, страждущие по воле Божией, да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». По-видимому, псалмопевец Давид тоже в свое время переживал то, что переживал апостол Павел. Он тоже видел отступление и охлаждение к Богу, и потому в 10-м псалме он жалуется: «Вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем». И дальше следуют эти знаменательные слова. «Когда разрушены основания, что сделает праведник?» О каких основаниях говорит он здесь? Вы заметили слово «основание» во множественном числе. Что за основание имеет он в виду? Ведь есть только одно основание. И это, по-видимому, он понял потом, потому что в следующем стихе он говорит, то есть это 10-й псалом, стих 4. «Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах». Дорогие мои, точно так же, как престол Божий на небесах один, и его никто не пошатнет, так и основание, на котором он построил свою церковь здесь на земле, одно. И никакие силы ни на земле, ни в аду не смогут разрушить это основание. врата ада его не одолеют. Другие основания, построенные человеками, рано или поздно они пошатнутся и поколеблются. Да, они поколеблются, как основание темницы Филиппа, когда Бог пошлет землетрясение своего суда. Пусть валится строение, которое построено не Отцом Небесным. Так или иначе, они суждены на развал. Слушайте, что говорит Господь о своем основании устами пророка Исаии. «Я полагаю в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Вы понимаете, что говорит здесь пророк? Он говорит об основании прочном, драгоценном, крепко утвержденном. Это то основание, о котором Христос говорил, что на нем он построит церковь свою. И оказывается, что он сам является этим основанием. Никто, говорит апостол Павел, не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Да, он, Иисус Христос, является этим живым камнем. Каждый, нашедший убежище на этом твердом вечном камне, может сказать с апостолом Павлом, кто отлучит нас от любви Божией, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Я уверен, продолжает он, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Какая уверенность и гарантия дается тому, чьи ноги поставлены на камни сём? И кто сделал это? Я сам или ты? Никогда. Я утопал в страшном рве, в тенистом болоте. Но ко мне на помощь пришел Спаситель, и Он извлек меня, тонущего из этой ужасной пучины, и Он поставил ноги мои на камни, и Он вложил в уста мои новую песню, хвалу Богу моему, слава и благодарение Ему вовек. И это, дорогие мои, приводит нас к нашему тексту. Откройте ваши Библии на 3 главе 2 послания к Тимофею. Прочтем 19 стих. Сказано тут так: «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Причем также и 20 стих. «А в большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и один в почетном, а другие в низком употреблении». О каком это большом доме говорит здесь апостол Павел? Говорит он о церкви. Этот большой дом – не что иное, как церковь Христова. И построена она на твердом основании, имеющей особую печать, печать с двумя надписями. На одной стороне этой печати сказано «познал Господь своих», а на другой «да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». И вот наш текст – определяет тех, которые являются истинными членами этого большого дома. Как мы уже отметили, основанием этого большого дома является сам Иисус Христос. Он есть камень прочный, камень испытанный, драгоценный, крепко утвержденный. Он этот краеугольный камень, и вокруг этого краеугольного камня построен особый дом. Прошу отметить, что каждый камушек, который входит в постройку этого дома, имеет свою печать. Подобно тому, как каждый камень, который использовался при строительстве храма, имел печать царя Соломона, так и каждый камень, который употреблен в постройке этого вечного дома, имеет печать с двумя надписями. Апостол Петр говорит, приступая к нему, то есть к Иисусу Христу, камню живому, человеками отверженному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Он, Иисус Христос, есть камень живой, Богом избранный, краеугольный. Но вы заметили, что мы тоже живые камни? Как о живом камне Петр говорит о каждом возрожденном дитяти Божьем. Интересно отметить, что именно Петр говорит, что мы эти камни живые. Он, Иисус Христос, камень, и мы камни. Он живой камень, и мы живые камни. Он краеугольный камень, а мы камушки. Помните случай, когда Петр впервые исповедовал Иисуса Сыном Божьим? Ему это было дано по откровению. Не он придумал это, но Отец Небесный открыл ему. И вот Христос говорит Петру: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой суши на небесах». И теперь слушайте внимательно, что дальше говорит ему Христос. «И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее». Если взять эти слова в подлиннике, то мы обнаружим здесь каламбур, то есть игру слов. Петр и камень. По-гречески «петрос» и «петра». Камушек и камень. Что фактически сказал ему Христос? Заметьте, что сразу же после того, как Петр исповедовал Христа как Сына Бога, живого, Христос говорит ему: «Ты камушек». В этот момент произошло его возрождение. Оно дано было ему. Верой в Иисуса Христа как Сына Божьего, в этот момент он получил новое имя, согласно новой натуре, которая ему была дана. Он стал камушком, живым камушком. Он принял новую натуру от большого камня, от Иисуса Христа. Вот в этот момент он стал этим живым камушком. Он принял божеское естество, он стал чадом Божьим. «И на сём камне я создам церковь мою», говорит Христос. Вы заметили, не на камушке, а на камне. Христос этот камень, он основание церкви, не Петр, он камушек. Он часть постройки, а Христос – краеугольный камень. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Но кто-нибудь скажет: ведь любой человек может исповедовать Иисуса Христа Сыном Божьим. Разве этого достаточно? Слово Божие говорит: если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Да, этого достаточно. Но проверь, подлинно ли твое исповедание и подлинно ли твоя вера. Как доказательство подлинности нам дается печать. Каждое истинное чадо Божие должно иметь эту печать. Так же, как Антихрист поставит свою печать на чело каждого принадлежащего ему, так и Дух Святой ставит свою печать на всех принадлежащих Иисусу Христу. Как мы уже отметили, подлинная печать Божия имеет две стороны, и на каждой ее стороне имеется особая надпись. Возлюбленные, вы можете быть уверены, что это не Божья печать, если надпись только на одной стороне, если на ней сказано только «познал Господь своих». Ведь любой человек может сказать, что он Божий, но этого недостаточно. Кто они, эти Божьи, которых Он, Господь, познал? Как их узнать? Какая их отличительная черта? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно повернуть печать на другую сторону. И там мы найдем вторую надпись: «Да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа». Эти две надписи неразделимы, дорогие друзья. Бог их соединил. И что Бог соединил, да не разлучит человек. Печать эта является истинным украшением чада Божьего. Она как прекрасный венок для головы и украшение для шеи, как говорит Соломон. Заметьте, что в первую очередь печать эта говорит о принадлежности. Если бы все люди были детьми Божьими, то не нужна была бы эта печать. Печать указывает на принадлежность человека Богу. В своем послании к Ефесянам апостол Павел говорит верующим: «Вы запечатлены Духом Божьим в день искупления». Иначе говоря, когда вы были искуплены, то есть куплены ценой крови Иисуса Христа, вы стали Его собственностью, и в знак этого Дух Святой поставил свою печать. Через искупление вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Дорогие мои, одна сторона печати – познал Господь своих. Но не менее важна другая сторона. Как мы уже говорили, первая без второй недействительна. «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Доказательство, что ты принадлежишь Богу, что ты искуплен кровью Иисуса Христа. в том, что у тебя появилось совсем другое отношение к греху. Теперь ты относишься к нему с отвращением. Коринфянам Павел должен был напомнить этот факт. Он говорит: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою?» Павел напоминает им о первой стороне печати, их принадлежность Богу. Господь знает своих. Они уже не принадлежат себе. Они куплены, и притом дорогою ценою, кровью Иисуса Христа. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Это вторая сторона, возлюбленные. Прославить Бога в телах и в душах наших значит избегать греха. Сколько раз в Библии сказано, чтобы мы бежали от всякого рода зла. Выше он им говорил, то есть апостол Павел: «Бегайте блуда». Тимофею Павел говорит: «Юношеских похотей убегай». Когда жена господина Иосифа искушала его и склоняла его ко греху, заметьте, как он ответил ей. Сказано, что он побежал и выбежал вон. Возлюбленные, у имеющих печать познал Господь своих, у них один ответ – греху – бегство. Притом как можно быстрее и как можно дальше. Убегайте, идолослужение. Ты же, человек Божий, убегай, сребролюбие. Беги, если ты делаешь это, то имеешь верный признак, что принадлежишь Богу. Возлюбленные, настанет день, когда Господь покажет, кто его чадо. Людей возможно обмануть, но если мы здесь не бежали от греха, Господь должен будет сказать: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Кому говорит он эти страшные слова? Тем, которые вон и день скажут ему: «Господи, Господи, не от твоего ли имени мы пророчествовали?» Да, они пророчествовали именем Господа Иисуса Христа. «И не твоим ли именем бесов изгоняли?» Вы заметили, что Господь не отрицает, что они это делали. Да, их служение сопровождалось властью над нечистыми духами. «И не твоим ли именем чудеса творили?» Думаете ли вы, что они дерзнули бы это сказать, и притом самому Господу, если бы этого не было в действительности? Я повторяю, Господь не отрицает, что они это делали. Но, увы, у них был один недостаток. У них не было надписи на второй стороне печати. А это значит, что и первая сторона не была действительной. Печать их была фальшивой, ибо Христос скажет им эти печальные, полные безнадежности слова: «Я никогда не знал вас. Вы мне никогда не принадлежали. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Да отступит, то есть пусть бежит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Это, возлюбленные, включает всякую неправду, все, что ненавистно в очах Божьих, не только то, что нам кажется неправдой. Христос пришел, чтобы искупить нас от всякого рода зла, от всякого греха. Возлюбленные, как важно, чтобы мы имели эту Божью печать. О, какой страшный суд ожидает каждого, не имеющего ее! Вечное мучение в огне неугасимом. Мой дорогой друг, я должен предупредить тебя, что без этой печати тебя ожидает вечное мучение. Имеешь ли ты признаки подлинного чада Божия? Слово Божие говорит: рожденный от Бога не грешит. Если же ты не оставил свой грех, то ты обманываешь себя. Ты не чадо Божие. Твердое основание Божие стоит: имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Если ты не имеешь этой печати, то пока дана тебе возможность, призови имя Господне, смирись перед Ним, покайся и веруй в Иисуса Христа, и в этот день твоего искупления ты будешь запечатлен Духом Святым. Мой дорогой друг, Господь дает тебе эту благодать сейчас. Прими ее, пока она простерта тебе.

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
1: «Боготворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Книга притчи Соломоновых, 19 глава, 17 стих. Нам следует подавать бедным из чувства милосердия и сострадания, но не ради того, чтобы нас видели, чтобы нас прославляли за это, еще менее ради того, чтобы приобресть над ними влияние. Нам следует помогать им из соображений чистого участия и милосердия. Нам не следует ожидать, что бедные чем-то и как-то отблагодарят нас за это, за то, что мы сделали для них. Свои действия нам следует рассматривать как дар, который мы дали взаймы нашему Господу. Он принимает на себя обязанность воздать нам, и если мы взираем на Него, нам не следует уже смотреть на других. Какую честь оказывает нам наш Господь, когда Он снисходит до того, чтобы взять у нас нечто взаймы? Купец, которого Господь записал в своей книге, может считать себя весьма счастливым. Это уже действительно слишком много, если имя такого купца начертано в этих учетных книгах большими буквами за такую мелочь. Но эта мелочь превращается в большие суммы. Поэтому и следующему нуждающемуся, который окажется на нашем пути, окажем тоже необходимую помощь. Нам вообще не следует думать о возврате дарованной нами мелочи. Но вот Господь обещает нам возвратить ее. Да будет прославлено Его имя. Обещание Его возвратить нам сполна то, что Он взял у нас взаймы, лучше серебра и золота. Может быть, трудные времена повергли нас в смущение, но в таком случае предложите этот вексель для оплаты в банк веры. Может быть, кто-то из наших читателей суров и жесток по отношению к бедным. Бедная душа, пусть Господь простит тебя».

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Хвала как образ жизни. Псалом 145, 2 стих. «Буду восхвалять Господа, доколе жив». Мать Уоллеса Стегнера умерла в 50 лет. Когда ему самому исполнилось 80, он, наконец, написал ей запоздалое письмо. В нем он восхвалял добродетели женщины, которая выросла, вышла замуж и воспитала двоих сыновей в суровых условиях освоения Запада Соединенных Штатов. Она была женой и матерью, умевшей поддержать даже тех, кто внушал неприязнь. Уоллес вспоминал силу, которая проявлялась в ее голосе. Он писал: «Ты никогда не упускала возможности спеть». Всю свою жизнь мать Стегнера пела, благодаря Бога за большие и малые благословения. Псалмопевец также не упускал возможности для пения. Он пел, когда выдавались хорошие дни и когда все шло не так хорошо. Его песни были не результатом принуждения, а естественной реакцией на дела Бога, сотворившего небо и землю, дающего хлеб алчущим, который отверзает очи слепым и поддерживает сироту и вдову. Это действительно образ жизни хвалы, когда надежда каждый день возлагается на Бога Иаковлева, вечно хранящего верность. И со временем появляется удивительная сила. Главное не уровень певческих способностей, а наш отклик на неизменную Божью доброту. Хвала как образ жизни, как поется в старой песне «Чудесный гимн в душе моей». Как вы можете сделать воспевание хвалы Богу постоянной частью вашего дня? Какая ваша любимая песня хвалы и почему? Расскажите об этом на наших страничках в соцсетях. Создатель неба и земли, когда я останавливаюсь и размышляю, я потрясен Твоей заботой и защитой. Пусть моя жизнь будет постоянной песней хвалы Тебе во все дни. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: О смирении, внутреннем качестве человека, много сказано в Священном Писании. В прошлых беседах было сказано о сути смирения, о том, что смирение есть драгоценный плод Святого Духа, о том, какими путями проявляется смирение. Сегодня же, с помощью Божьей, обратим наше внимание на то, каким путем учится человек смирению и результатах смирения. Путь, ведущий к смирению. В том, что Бог, изъявляя свою святую волю через священное слово, призывает нас к смирению, не может быть и тени сомнения. Например, к Римлянам 12 главе 15 стихе сказано следующее: «Последуйте смиренным». Но как последовать? Есть ли у человека для этого возможность? И, конечно, на это отвечает нам Слово Божие. Например, давным-давно царь Навуходоносор, кого величие, как сказано, возросло и достигло небес, Даниила 4 глава 19 стих, после своей болезни сказал о Боге так: «Который силен смирить ходящих гордо». Даниила 4 глава 34 стих. И таков способ смирения гордых часто используем Богом. Так, через эту розгу скорби в свое время Бог смирял не только языческих царей, но и свой народ Израиль. Как и сказано: «Ибо не покорились словам Божьим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами, они преткнулись, и не было помогающего». Псалом 106, с 11 стиха по 12. И этот Божий урок смирения гордых эффективен, ибо как царь Навуходоносор признал величие Божье, так и Израиль в смирении пришли к Богу и, как сказано, воззвали к Нему в скорби своей, и Он спас их. Псалом 106, 13. Итак, смирению учит Бог. И эта Божья розга часто довольно неприятна человеку, но нужна, ибо она приводит его к лучшему, то есть для пользы, как и всякая Божья розга, дающая возможность иметь, как сказано, участие в святости Божьей, Евреям 12 глава 10 стих, доставляющая мирный плод праведности, Евреям 12 глава 11 стих. Да,

сказано так: «Он, то есть Христос, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». 2 глава, 8 стих. Зачем человеку ожидать Божью розгу, ведущую к смирению, если к этому же смирению можно прийти, подражая Господу Иисусу Христу? Ибо сказано: «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Филиппийцам 2 глава 5 стих. Вероятно, мы испытываем в нашей жизни Божью розгу, смиряющую нас, ибо часто отвергаем урок подражания Христу. А Господь наш является гениальным примером смирения. Представьте себе Бога славы, личность, имеющую все атрибуты божества, личность, имеющую славу, величие и силу всемогущего Бога, личность, отложившая все это богатство ради спасения погибающего грешника и принявшая образ раба. Как записано об этом в послании апостола Павла к филиппийцам во 2 главе и 7 стихе: «Он, Господь Иисус Христос, уничижил самого себя, и, будучи в этом уничиженном состоянии бытии в полном смысле этого слова, проявил себя Господь послушанием Отцу Небесному. И это послушание, как результат смирения, как сказано, простиралось до смерти и смерти крестной на Голгофе». Смерть на кресте считалась в то время позорной. Ни один римский гражданин не подвергался таковому наказанию. Да и для еврея такой способ смерти был проклятием, ибо, как сказано, проклят пред Богом всякий повешенный на древе. Второзаконие, 21 глава, 23 стих. Люди всеми силами стараются уходить от посрамления, а о Христе сказано как о том, кто пренебрег посрамлением. Евреям, 12 глава. Обратите внимание хотя бы на следующую характеристику смирения. Она приводит к зависимости и подчинению. Это мы видим во Христе. Он сказал: «Я ничего не делаю от себя». То есть взаимосвязь между Богом Отцом и Сыном очевидна, ясна на страницах Священного Писания. Но как часто человеку хочется делать от себя и для себя. И поэтому в нем ясно вырисовываются черты, противоположные смирению, как, например, самонадеянность, самопомощь, эгоизм, своеволие, самодовольство, самовозвышение. Все это, что связано со словом «само» и многое другое, уничтожается, удаляется силою Божией, если мы взираем и подражаем тому, кто является нашим начальником и совершителем нашей веры. Результат смирения. Смирение – это не минус, как многие думают, но плюс. То есть нечто, что дает человеку многое. Воистину это ценность, о результатах которой много сказано в Священном Писании. Начнем с того, я бы сказал, самого главного, от чего начинается все. Через пророка Исаию Господь говорит: «Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом». 57 глава, 15 стих. Скажите, разве это не радость сознавать, что в сердцах сокрушенных проживает Бог? А далее о результатах этого проживания много говорит нам Слово Божье. Псалмопевец возвещает: «Господи, Ты слышишь желания смиренных». Псалом 9, 38 стих. И не только Бог таковых слышит, но, как сказано, смиренным дает благодать. Притчи 3 глава, 34 стих. Как часто в нашей жизни не хватает мудрости Божьей, и мы начинаем руководствоваться мудростью человеческой, и поэтому имеем излишнее переживание в нашей повседневной жизни.
А ведь смирение

и мудрость идут вместе. Сказано, читаем, «Со смиренными мудрость» притчи 11.2. Или еще большую взаимосвязь мы видим в библейском слове, а именно «смиренно-мудрие». Например, в послании апостола Павла Колоссянам, 3 главе, 12 стихе, читаем следующие слова. «Облекитесь в смиренно-мудрие». Смиренные сердцем в своей жизни не только испытывает пребывание Божье в их жизни, но и надежду на постоянное пребывание Божье в их жизни, как и написано. «Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Псалом 50, 19 стих. Прекрасно все вышесказанное о результатах смирения. Но есть еще нечто, возможно, трудно понимаемое нашим умом. Вспомните о Христе, смиренном и уничиженном. После голгофских страданий и вознесения на небо Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Читайте послание апостола Павла к филиппийцам, 2 главу, 9 стих. А в Псалме 145, 6 стихе сказано о смиренных так. Читаем. «Смиренных возвышает Бог». И это возвышение начинается уже на земле, ибо таковые приобретают качества, присущие Господу, тем более, пребывая в вечности, будут таковые подобные Ему. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Итак, таковые уроки смирения и результаты его. К этому благому, внутреннему состоянию человека и приглашает нас с вами Слово Божье. «Последуйте смиренным» Римлянам 12 глава 16 стих. И именно в этом зиждется святая, угодная и совершенная воля Божья. Аминь.

0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: Мы продолжаем свою работу в эфире и приглашаем вас послушать проповедь Петра Викторовича Груби.
2: Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
3: Поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Одно дело, что мы верим, кто мы есть в Боге. Мы верим, что мы посажены во Христе на небесах. Одно дело, что мы верим, что мы строящийся храм Духа Святого. Мы верим, что мы имеем доступ к Отцу. Это одно – верить чисто умом, соглашаться с фактом. Но поступать в реальной жизни – это как раз та трудная часть. И как раз на этом уровне мы проверяем, во что мы на самом деле верим. Бог для нас оставил эту задачу. Если бы Он просто оставил нас теоретической частью, все, казалось бы, было бы проще. Но, с другой стороны, как раз в этой практической жизни мы видим свою слабость, мы видим свои недочеты, и мы формируемся, точнее, Бог наш формирует в этих практических вопросах. Мы делаем ошибки, но мы возвращаемся к своему званию, которое мы имеем во Христе, и мы опять становимся на ноги, приходим к Господу к покаянию. И вот последняя часть этого поступания достойно звания – это духовная война. Духовная война, в которой предполагается поступок достойный звания – это быть победоносным в этой духовной войне. Итак, напомню, о чем шла, собственно, речь. Мы отмечали здесь, во-первых, реальность духовной войны. Духовная война – это реальность, даже если мы этого не сознаем. Когда мы думаем, когда мы говорим, когда мы делаем, даже когда мы спим, происходит невидимая духовная война с этим миром злобы, духов злобы поднебесной. Второе, мы говорили также, что нам очень важно знать, кто наш противник, кто наш брат не против плоти и крови, не против людей, не против братьев и сестер, которые имеют конкретные имена, против духов злобы поднебесной. Вот это осознание постоянной духовной войны и в то же время осознавать, кто наш противник, это легко сказать, братья и сестры, вы сами знаете. Но на практике это трудно. Когда перед нами стоит конкретная плоть, когда имеет конкретное выражение лица, выражение тон голоса и многое другое, и определенным образом с нами разговаривает эта плоть, имеет определенное имя, мы знаем определенную историю за эту плоть. И очень трудно абстрагироваться, так отойти это и уйти в невидимый мир и смотреть, что здесь не брат Вася, который передо мной. Стоит за этим духовная война. И я думаю, вы посмотрели за эту неделю. К сожалению, я могу сказать, что были моменты, когда не тот тон использовал, не та мысль приходила, не те слова сказал. Я думаю, не надо было это. Были моменты, когда расстраивался от того, что братья и сестры сказали, что может быть люди, которыми я встречался. Было определенное внутреннее возмущение. И только осознание того, подожди, что я делаю? Идет духовная война. Все, что я подумаю и что я скажу, все это влияет на исход духовной битвы. Из мелочей, в которых мы побеждаем или нас побеждает, складывается общая такая картина нашего достойных поступков. Я думаю, что вы за неделю это, наверное, заметили. Самые необычные, самые непредсказуемые обстоятельства. Вы и не думали говорить то, что вы сказали. Вы не думали подумать, что все время идет какая-то провокация на всех уровнях. И вы не ожидаете, от кого она придет. От жены, от мужа, от детей, от братьев, от сестер, от продавца в магазине, от полицейского, или от босса на работе, или от вашего подчиненного. Это все настолько неожиданно. Вот этот вот маленький момент осознавать дух реальной духовной войны и помнить своего противника, чтобы мы воевали не друг с другом, не против друг друга, но за друг друга. Это очень важно. Мы также говорили, что мы сами по себе не можем успешно бороться с духовным миром злобы. Мы только понимаем это, но мы сами не можем, поэтому мы должны облечься во всеоружие Божие, укрепиться Господом, всемогуществом силы Его. Господь побирает. Наша задача понимать это и знать, каким образом мы можем побеждать. Для этого очень важно нам сохранять определенный контакт с тем главнокомандующим, тем, который может победить, который видит конкретного духа, он видит конкретные силы, он видит конкретные слабые стороны, он знает, как с ним воевать. Наша задача – облечься в это. Облекитесь во все оружие Божие, которое состоит из, образно говоря, пояс, броня, обувь, щит, шлем, меч. Мы также говорили, что относится к средствам защиты, что относится к средствам нападения. Вот здесь очень важно. Есть люди очень такие смелые. Я помню, в Канаде, еще в Ванкувере, ко мне подошли две женщины, говорят: Петр, мы решили, постились, молились, Господь нам открыл, что мы должны идти в психиатрическую больницу и изгонять духов там из этих больных. А Петр, мы просим, чтобы ты с нами пошел. Я говорю: я не пойду. Почему? Мне Господь мне не открыл этого. И вам не советую. Это не тот путь, когда вы будете активно ходить, вы знаете? Одна из них, я не буду все, одна из них, вдруг в ней пошли откровения, что ребенка не корми. Другой говорит: прилетели с балкона, зачем тебе мучиться, ты больше нагрешишь. И многие другие глупости пошли в жизни этих женщин. Это не тот активная война нападения. Мы говорили, что средства защиты и нападения показывают стратегии войны. Посмотрите, это станьте, противостоять, станьте, устоять. Главная идея ведения войны – стоять, устоять, противостоять. Прежде всего, не нападать, не быть таким дерзким. Молитва «Отче наш» говорит: «И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого». Есть некоторые герои, которые этих бесов на свою голову ищут. Павел не это имеет в виду. Он говорит: стоять, устоять в конкретной ситуации, чтобы мы могли устоять. Не духов гонять вокруг, как некоторые предполагают, но прежде всего устоять в момент, когда Господь допускает определенные элементы в нашей жизни. Главное – сохранить свою духовную жизнь. Если в борьбе за правду мы выходим за пределы своего достоинства, мы поступаем нечинно, мы уже проиграли, хотя, может быть, сам вопрос, мы правильно, но если два брата или две сестры, или одна группа людей, другая группа людей, как будто одна стоит за правильное, а другая не за правильные принципы, но если в этой борьбе они не устояли, дети проиграли. Очень важно, когда начинается конфликт, чтобы мы не оказались через себя пораженным, потому что мы начинаем нападать там, где надо стоять. Поэтому самое важное – сохранить свое достоинство, которое Бог нам дал. Поступайте достойно звания. Очень важно сохранить это звание, остаться живым, неуязвимым. Мы можем принести пользу, когда мы духовно живые, а не тогда, когда мы истерзаны, потому что мы ревнуем не по рассуждению. Рожденный от Бога побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера ваша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Дело в том, что мы хотим свою личную победу. Некоторые настолько проклинают сатану, наступают на сатану, показывают, демонстрируют это, топчут его там, и много людей собираются вместе, подпрыгивают, топчут сатану и всю эту вражью силу. Есть что-то такое ненормальное, нездоровое в этом. Какое-то такое нерациональное, не по рассуждению. Нам хочется иметь какой-то счет личной победы. Но на самом деле, что Павел говорит, что нам Писание говорит, нам не надо стремиться победить демонов. Наша задача – остаться живым, но в вере остаться. Главное – щит веры. И сия победа, победившая мир, тот факт, что мы верим в Господа Иисуса Христа, вопреки тому, что в этом мире этот князь этого мира говорит, это сам факт является победой. Находясь в этом состоянии, мы победители. Если мы устоим в своем достоинстве, в вере, в том, что Господь нам открыл, и во всех обстоятельствах сохраним это достоинство, в этом наша победа. Господь уже совершил победу. Господь уже поразил сатану, он уже осужденный преступник, он не имеет реальной силы. Наша задача находиться в вере, стоять в истине, открыто нам через откровение. И когда мы верим, мы уже победили. Господь поборает в конкретных обстоятельствах, наша задача стоять, будучи выражены правильно. Это прежде всего. Главное остаться духовно живым, а победа уже совершена. И последний пункт, главный элемент всеоружия – молитва. Итак, всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством. И молением о всех святых, и о мне, дабы мне дано было слово устами моими, а открыть с дерзновением возвещать тайну благовествования, которое я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. Я хочу обратить внимание, что вот этот 20 стих, это есть конец одного предложения. В русском языке расставлены точки, чтобы было удобно читать по-русски. Это сделал переводчик русский, и по-другому как в русском языке. Но на самом деле в греческом языке были вот эти очень длинные предложения. Он начинается где-то с 14 стиха. Как раз речь идет о духовной войне, о всеоружии Божьем. И заканчивается это одно предложение, конец этого предложения в 20 стихе. Когда он говорит всякой молитвой, прошение, молитесь во всякое время, это не говорит, что он начинает новую тему. Поскольку это одно предложение, это конец этого предложения. Он начинает идею, развивает в одном предложении, и конец этого предложения, вот 20 стих, это конец предложения. В русском языке мы не видим из-за знаков препинания. Но это одно предложение. И это говорит о том, что молитва является наиболее важным элементом, он на этом заканчивает. Он сводит все к молитве. Он объясняет это все оружие Божье. Он говорит, укрепитесь Господом и могуществом силы Его. Но он заканчивает на молитве, как на самом важном элементе в этом всеоружии Божьем. Поэтому здесь не просто молитва отдельно, но это как часть, наиболее важная часть в ведении успешной духовной войны. Иисус Христос, который был на земле, Он является нам примером не просто, Он объясняет нам, какой Бог, истину о Боге, но Он также показывает нам истину о истинном человеке, как должен себя вести человек. И обратите внимание, что, возможно, теоретически умом своим мы не понимаем, почему так нужно было молиться. Но если вы посмотрите жизнь Иисуса Христа, Он пошел один на гору молиться, и Он провел всю ночь в молитве. Он молился. Молитва занимает очень важное значение в его жизни, хотя ему казалось бы, зачем ему молиться, он может с Богом так поговорить. Но он представлял не просто Бога, он также представляет человека, как истинный человек, угодный Богу должен себя вести. И если взять последние минуты Иисуса Христа, когда он находился в величайший день, вот этот день злый, вот это Гефсимания, это тот был день злой для Иисуса Христа. Но обратите внимание, как он себя ведет в этой духовной войне. Он приходит, он становится на колени. И написано, он находился в борении, было бы ему очень тяжело. Наверное, все силы ада, сам сатана пришел. Если кому-то, может быть, какой-то мелкого калибра берс приходит, в каком-то степени влияет, а сам сатана пришел, он отошел от него до времени. Но теперь сам сатана и все силы ада обрушились на этого человека по имени Иисус, который представлял нам Бога и для Бога представлял нас. И написано, что он находился в брении, и пот с лица его стекал, как капли крови. Но обратите внимание, все детали нам не рассказывают, но говорит, что он в этой молитве, обратите, как он ведет духовную войну. Он в этой молитве обращается к Богу. Он не говорит, наступая на всякую вражью силу. Он даже не вспоминает сатану. Он никаких бесов там не вспоминает, он никого из них не вспоминает. Он их просто игнорирует, как будто они не существуют. Он говорит, отче, если возможно... Я знаю твой план, я знаю твое назначение, но мне очень тяжело. Если возможно, чтобы эта чаша миновала меня и совершить это дело каким-то другим путем. Это, вы знаете, это не вопрос логики, как это он мог такой молиться. Он представляет нам человека, который испытывает реальную боль, он находится в реальном борении. И он же не умом говорит, как Илья в свое время. Помните, как мы говорили об Илье? Он убежал, когда одержал победу над многими этими пророками. Убил их. Совершил это чудо. 400 пророков победил языческих. Но вот женщина сказала, я с тобой сделаю то же самое. Что ты сделал с этими пророками? И женщина сказала, он испугался. И он убежал в пустыню, чтобы в пустыне сохранить жизнь свою. Но в пустыне он говорит Господу, Господи, забери жизнь мою, не хочу жить. Остаться надо было в Израиле, там в городе, твою жизнь забрали бы с удовольствием. Это пророк находится в этом особом, этот день злый, очень трудное время, и он не умом, это его эмоции, это его сердце, душа его кричит. Может что-то подобное происходит здесь? Иисус обращается к Отцу. Но обратите внимание, очень важно, он сказал эту молитву, потом второй раз пришел на молитву, сказал то же самое слово. Он сказал второй раз и видит, отец не говорит ему, сынок, значит, давай, я придумал по-другому, давай, ладно. Отец не отвечает ему напрямую. И он из этого делает вывод, что он должен этим путем идти. И после этого он приходит полностью бодрый, он приходит к ученикам и встает, говорит: вставайте, вот приближится предающий. Он принял решение, и он же, уже его дух не дрожит. Он принял решение, он изложил Богу свою нужду, но он имел с ним общение. Обратите внимание, в этой духовной войне, что важно было? У него было общение с отцом, он имел с ним дело, он молился ему, общался с ним, и он совершенно игнорировал весь этот духовный мир. Он понимал, что идет духовная война, но принцип его борьбы не в том, что он с ними там по именам общался. Заклинания какие, он же их мог бы знать по имени. Он в этот момент, день злый, он выработал эту привычку в себе. Он разговаривает с отцом: отец, я знаю твой план. Если возможно, невозможно, я готов выполнить. Вот эта беседа с отцом, этот контакт с отцом и был залог его победы в его день злый. Мы в прошлый раз слышали проповедь, также первая проповедь была о том, что Христос рассказал притчу, что должно всегда молиться и не унывать. А чуть выше глава говорила о том, о пришествии, что перед вторым пришествием будет трудное время. И многие будут двое на постели. Один берется, другой оставляется. Будут двое на работе, один берется, другой оставляется. Двое будут на поле, один берется, другой оставляется. Говорится о том, каким образом быть готовым к моменту пришествия Иисуса Христа. И как ответ на этот вопрос, как мы можем быть готовым к пришествию Иисуса Христа? Мы ожидаем Его. Христос может прийти в любое время, в этом году, завтра, послезавтра. Он может прийти в любое время, и пришествие Его намного ближе, чем оно было во время моей молодости. Но очень важно, что Христос отвечает. Как принцип, как нам быть готовым? Он говорит, должно всегда молиться и не унывать. И Он рассказывает притчу, что когда вдова пришла к неправедному судье, она просила его, и он ее не слушал. Но по настоянию ее, говорит, защищу ее, потому что она мне надоедает. И потом Христос говорит, видите, что говорит неправедный судья? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Хотя и медлит защищать, но спасет их вскоре. Медлит защищать. Бог намеренно держит это. И потом следующая фраза. Но Сын Человеческий, когда придет, найдет и веру на земле. И веру какую? Когда мы молимся, и мы не получаем, как будто Бог не слышит, мы проигрываем этого, и тогда наша вера слабеет. Это то, о чем мы говорим, наиболее, наипаче щит веры. Очень важно молиться и не унывать, знать, что Бог не есть, Бог неправедный, что Бог слышит. И вот это пребывание в этой вере и есть тот принцип, по которому Господь будет определять нашу готовность. Наша задача, несмотря на обстоятельства, молиться и не упадать в уныние. Ответили нам прямую или не ответили. Сохранять контакт с Богом, сохранять веру. Когда придет Христос, говорит, найдет ли веру на земле? Вопреки обстоятельствам, в которых мы находимся. Бог медлит иногда отвечать. Хотя в то же самое время подаст нам помощь вскоре. Вот как раз об этом сейчас мы говорим. Итак, в этом тексте давайте обратим внимание на основные элементы молитвы, которые являются как бы концом этого предложения. Это последний, самый важный элемент всеоружия Божье. Итак, смотрите, что в тексте говорится. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время». Павел подчеркивает, что всякую молитву мы должны молиться. Всякая молитва. Это говорится о том, что любая молитва, есть определенные формы, есть такая молитва, какое время, на коленях или стоя, а если человек лежит, а если человек в машине едет, должен он остановить. Он говорит, всякую, что бы мы ни придумаем, любая молитва. Это значит, когда мы сидим молимся, когда мы стоим молимся, когда мы на коленях молимся, когда мы находимся в автобусе, мы молимся, когда мы находимся в машине, мы молимся, когда мы идем, мы молимся. Постоянный контакт. Павел, прежде всего, не подчеркивает форму молитвы. Причем я не хочу сказать, поймите меня правильно, я сейчас не хочу ввести новую форму молитвы. Молиться надо стоя, молиться надо на коленях. Но я хочу сказать, всякую молитву и молиться. Можно любая молитва, в любом положении. Вы помолились, легли спать. Пусть эта мысль продолжает с Господом разговаривать. Пусть вы заснете с мыслью о Господе. Об этом речь. Не в том, чтобы сейчас нам изменить. Постоянный разговор с Богом, чтобы поддерживать этот контакт. Это, знаете, как есть главнокомандующие и войска на земле. Вот этот постоянный контакт, связь, так сказать, с генеральным штабом, это очень важно. И вот в этом смысле, вот эту всякую молитву. И потом дальше он говорит, во всякое время, вечером, днем, во время праздника, во время печали, во время, когда у нас успех, когда у нас неудача, когда даже мы спим. Должным образом, если мы вырабатываем своим чувством, мы и спим, и сны правильные будем видеть. И будут какие-то сны неудачные, но даже во сне мы будем бодрствовать. Во всякое время это говорит о том, о постоянном контакте с Богом. Вырабатывать себе привычку. Не просто, ну, знаете, когда мы вырабатываем, для молитвы я должен пойти и стать. Для этого есть свое время. Но общее состояние, когда мы все время разговариваем с Господом, когда мы все время чувствуем Его присутствие, это очень важный элемент для победы. И смотрите дальше. Во всякое время духом. Вот этот момент Павел подчеркивает. Во всякое время, любое молитва, но главный элемент, любая форма молитвы, в любое время, но самое главное, во всех этих обстоятельствах должно быть молитва духом. Молитва духом. Я хочу обратить внимание, первое, что молитва духом, это не есть молитва на языках, как некоторые считают, что это так. Есть текст, который некоторым дает повод для этого. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум остается без плода». Дух мой молится, но ум остается без плода. На этом основании люди говорят, что молитва духом – это когда мой дух молится, а ум не остается без плода, что ум не участвует. Вот поэтому я молюсь на языке, и при этом мой ум не участвует. Это правильно, и люди делают из этого правила. Но если вы в контексте прочитаете, ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум остается без плода, то в контексте говорится о том, молитесь, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими для назидания церкви. Поэтому, чтобы было назидание, если у вас незнакомый язык, кто говорит на незнакомом языке, молись о даре истолкования, чтобы ты понимал, что ты говоришь. И потом дальше, ибо, потому что в противном случае произойдет раздвоение личности, твой дух будет молиться, а ум будет оставаться без плода, будет одна часть общаться с Богом, а другая часть не будет. Об этом здесь Павел говорит. Поэтому молитва духом – это не есть молитва на языках. Откуда еще это следует? В послании Ефесянам Павел говорит, что нам нужно обновиться духом ума. То есть здесь говорится о том, что дух и ум должны составлять одно целое. Не говорится, что теперь вам нужен новый ум или только дух, откиньте ум свой в сторону. Он говорит, дух обновляется. Дух Божий открывает нам тайну откровения. То, что наш ум обрабатывает, он становится новым. Внутренность ума нашего меняется. Но ум остается взаимосвязанный с нашим духом в одно целое. Посмотрите, сам же Бог мира да осветит вас во всякой полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока пришествия Господа нашего Иисуса Христа. О чем это говорит? О том, что нам нужно сохранить целостную личность. И душу, и дух, и тело, и ум, и дух в одном целом. Поэтому эти разговоры о том, что дух только молится, а ум не молится, потому что ум сильно греховный, они неправильные, это заблуждение, это ложное учение. Дух и ум, душа и тело, и дух должны быть вместе в одном целом, и мы должны сохранить эту целостность. Вот это разделение на дух и ум, оно ненормальное, оно противоречит Священному Писанию. И смотрите, и как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Текст говорит о том, что ум – это та сфера, в которой Бог должен быть. И если мы не заботимся о том, чтобы рассуждать нашим умом о Боге, что в нашем уме пребывал Бог, то Бог предает этого человека. Поэтому мы никак не можем сказать, что дух должен участвовать, а ум остается без плода. Это одно целое, и своим умом мы должны участвовать в богопоклонении. Бог призвал нас к разумному служению. Все это говорит о том, что молитва духом не предполагает отключение ума. Молитва духом не предполагает, это какая-то особая молитва, в которой ум не участвует. Какая-то таинственная духовная молитва на каких-то ангельских языках. Совершенно не об этом речь. Всякую молитву, прошение молитесь во всякое время духом. И старайтесь о всем самом, со всяким постоянством. И моление о всех святых и обо мне. Обратите внимание, что здесь Павел в этом тексте говорит, что молитва духом предполагает участие ума. Из чего это следует? Она предполагает из того, что когда вы будете молиться, вспомните о всех святых. Помните, что вы часть организма. Все эти святые – это часть большого организма тела Христа, которому вы принадлежите. Помните это. Это работа нашего ума. И обо мне, чтобы Господь дал мне слово, чтобы я мог смело говорить. Это явный сознательный подход к молитве. Поэтому молитва Духом, она никак не предполагает отсутствие ума. Молитва Духом предполагает участие и Духа, и ума, как одно целое. Поэтому молитва Духом может подразумевать две вещи. Здесь употребляется слово, есть такое греческое слово «пнеума». Это отсюда у нас происходит пневмомолоток, пневматический. Отсюда это от греческого слова «пнеума», что значит «сила», «воздух», «движение». Это ветер, дуновение, веяние, дыхание, дух, жизни, душа, дух. Мы, славяне, к этому приучены, что здесь с маленькой буквы. Если с маленькой буквы, так это значит человеческий дух, а если с большой, значит Дух Святой. Когда есть большая и маленькая буква, братья и сестры, что это значит? Это значит, что православный переводчик, когда он переводил, он думает, что это больше относится к человеческому духу или к Божьему духу. Но мы, рассматривая этот текст, мы еще раз и еще раз должны вникать в то, что здесь написано. Мы только из контекста можем определить, что это Дух Святой или Дух наш. Можно предположить две возможности, что это наш человеческий дух. Это может предполагать, что молитва духом в греческом тексте в духе. Это та молитва, которая происходит в нашем духе. Это сокровенная молитва, в которой участвует все наше сердце. Это искренняя, живая, от всего сердца вдохновенная молитва. То, о чем мы говорили, помните, исполняйтесь духом, назидая себя. Вот это слово «назидание» переведено словом «назидая себя». А на самом деле там другое несколько слово, которое значит «говорить», «рассказывать», «беседовать», «возвещать». Поэтому если подставить слова «назидая себя» или «разговаривая», «беседуя с собой», вот этот вот внутренний разговор, который не идет в нашем сердце, в нашем духе, этот разговор как бы изнутри, вот этот результат этого разговора идет к Богу. Поэтому можно сказать, что если это человеческий дух, это сердечное, искреннее, которое идет из глубины нашего человеческого духа. С другой же стороны, это точно так же может знать и Дух Святой. Это может знать молиться Духом Святым или в Духе Святом. Духом Святым несколько не подходит эта фраза, как будто он нам подчиняется. Но в Духе Святом, можно сказать проще, это в Духе Его откровения. Мы исполняемся Духом, мы наполняемся Его видением. Смотрите, когда мы говорили об исполнении Духом, мы наполняемся Божьим Духом. Наша память, наш разум, наша воля, наши чувства, все, что составляет человеческий этот храм, оно наполняется видением, пониманием, мировоззрением, истиной Божьим. И когда мы молимся Духом, если в Духе Святом, это в Духе о Его откровении. Что это может значить? Это значит, что мы исходим из того звания, в котором мы находимся. Мы обращаемся к Богу не просто как чужие, но мы знаем, что мы уже не чужие Богу, мы свои, мы сограждане святым, мы свои Богу, мы тот храм, который Бог для себя строит. И когда мы рассуждаем таким образом, и с этой точки зрения откровения Духа говорим, у нас появляется уверенность, что нас там слышат. Мы некогда чужие, теперь мы близкие кровью Христа. Мы имеем напрямую доступ к Отцу. Молитва в Духе – это сердечная молитва, но она же в Духе откровения Духа Святого, когда мы обращаемся к Отцу, и мы знаем, что нам доступ открыт. И даже если не приходит нам ответ немедленно, мы знаем, что нас там услышали. Потому что мы говорим в Духе, мы говорим в пределах того, что нам открыто. Мы исполнены Духом Святым, и исходя из этого исполненного, что мы теперь думаем, как мы себя оцениваем, как мы себя видим, как мы видим Бога. Исходя из этого всего открытого, возносится наша молитва к Богу. И мы уже обращаемся не просто как к соседу, не просто как к далекому Богу, мы обращаемся к своему Отцу, благодаря за все Бога и Отца во имя Иисуса Христа. Наш статус другой. И когда у нас статус другой, мы излагаем эту молитву, как Христос говорит: «Отче, если возможно, доминует мне чаша сия, но не так, как я хочу, но как ты». И потом второй раз пришел: «Отец, если возможно, доминует мне чаша сия, но если невозможно, но не так, как я, но как ты хочешь». Он сказал это два раза, и он посмотрел, что не последовал ответ прямой, не было отмены. Он уверенно идет дальше. У него нет сомнений, что его отец слышал. Потому что значит, что у него этот контакт не нарушен. Павел здесь говорит, что в духовной войне, когда мы, чтобы быть успешным, нужно молиться во всякое время, всякой молитвой, духом, чтобы молитва исходила из нашего духа, из сердца, и в то же время из духа откровения, чтобы мы в пределах того, что Дух Святой нам открыл. И сам Дух Святой через нас ходатайствует за нас Богу. Даже когда мы не до конца что-то скажем, сам Дух Он знает нас, и Он пред Богом нашу молитву поправляет, и она возносится к Нему. Но наша активная часть – говорить в духе того, что нам открыто, дух того, что нас наполняет. Вот почему важно, если мы постоянно не исполняемся Духом, мы не наполнены Его видением, мы живем ценностями духовного мира, мы не рассуждаем о своем достоинстве, мы не ведем себя как имеющие это высокое звание, мы не помним это высокое звание. То есть мы находимся вне откровения Духа Божьего. Чуть-чуть, да, мы спасенные, когда-то, может быть, я не знаю до конца как, но мы ведем серый образ жизни, любая мелочь нас обижает, любое что-нибудь задевает наше чувство достоинства. Почему это происходит? Почему мы, наше достоинство бывает такое уязвимое, наше самолюбие? Потому что мы не до конца верим, что мы на самом деле настолько важны для Бога, что мы на самом деле посажены на небесах во Христе. Мы на самом деле не до конца верим, что нам открыт доступ к Богу, что мы свои Богу сограждане святым. Мы не до конца верим, мы умом это признаем. Но когда мы живем в этой реальности, кто-то нам чем-то обошел немножко. Ну, не знаю. Не заметил, не сказал, что ну и что. Я когда-то вам рассказывал эту историю. Я приехал в Одессу, и стояли люди за салфетками, очередь стояла. И я стал за очередь. Я пока стоял, кто-то своих знакомых привел. Их сначала было 20 человек, стало 40. А потом тех знакомых, и я в самом краю остался. И я стал возмущаться. Ну что, несправедливость такая. Мы в очереди первые стояли. А те, что сзади нас, уже едят, как говорил когда-то Высоцкий. Я стоял в очереди, стал возмущаться. И вы знаете, что мне помогло? Я вспомнил. Петя, что ты возмущаешься? Ты завтра, у тебя билет на Канаду. Ты сядешь на самолет, и завтра ты придешь. И там этих салфеток хоть наберись, как и хочешь, любого формата, любой формы, любого цвета. Ты о чем переживаешь? Они нужны тебе, салфетки эти? Ты что, не проживешь без них? Один вечер? Я успокоился и пошел себе. Вот как раз об этом речь. Когда мы помним, куда мы идем, что нас ждет, какое наше достоинство, мы тогда молимся, как не те, которые: «Господи, Господи, защити!» Мы верим: «Отец, если возможно, доминует. Если невозможно, я пойду. Я знаю, что ты меня слышишь». Об этом Павел здесь говорит. Здесь очень важно это заметить. Посмотрите, и о всех святых. Вы старайтесь о всем со всяким постоянством. Проблема наших молитв в том, что у нас нет постоянства, да? Мы один раз помолились за кого-то или за что-то и забыли, а в следующий раз уже. Павел говорит, здесь очень важно придерживаться постоянства. Некоторые люди составляют себе список на холодильнике или в другом месте, в каком-то напоминании, чтобы напомнить, о чем молиться. Люди стараются и прилагают какие-то усилия, чтобы сохранить определенные молитвы на постоянном уровне, чтобы они постоянно об этом помнили, чтобы это вошло в их активную память. Вот это постоянство молитвы в определенных вопросах, они очень важны. Павел подчеркивает, вы не должны прекращать этот разговор с Богом. Постоянство молитвы, а должно продолжаться. Говорит о всех святых и обо мне. Здесь Павел говорит дальше. Вот эта молитва, она очень важна, чтобы мы вспоминали всех святых. Вы скажете, ну вы когда-нибудь думали, ну при чем здесь святые? Мне дело до этих святых есть, которые живут в Кении или там где-то на Владивостоке. Ну, в принципе, не против, пусть Бог их благословит. Но нету активной такой позиции, когда мы постоянно о всех святых молимся. Это нормально, ненормально? Павел говорит, что мы должны совсем постоянно вспоминать всех святых. Почему это важно? Это важно прежде всего потому, что мы исходим из этой новой реальности откровения Духа, что мы причастники естества Христова. Эти все святые – это часть большого организма, тайны Божьи, и мы о них думаем, мы вспоминаем, в духе, от сердца говорю: «Господи, благослови всех святых». Мы думаем о них, и мы конкретных людей вокруг видим. Один говорит человек как-то: «Наша любовь доказывается тем, насколько мы можем молиться за человека». Когда-нибудь думали об этом? Кажется, простое дело помолиться. А вы пробовали за кого-нибудь молиться? Несколько месяцев, несколько год-два, и не переставать. Пробовали? Это трудно. И мы сможем сделать только так, когда мы любим. Когда мы на самом деле любим этого человека. Вот эта вот взаимосвязь со всеми святыми, она имеет очень важное значение. Она подчеркивает нашу целостность. Когда мы это вспоминаем, мы понимаем, что мы часть большого целого. Мы молимся за них. Это целое нуждается в нашей личной молитве. И мы нуждаемся в этом целом. Все это целое, этот организм, он молится за нас. Это очень важная истина. Потому что когда мы молимся, исходя из этого понимания, когда в другой раз мы убедим, мы знаем, что в это время все тело Христа за меня молится. Мы думаем, а кто за меня молится? Но если мы исходим из активной позиции, что мы молимся за всех святых, то мы потом в следующий раз мы будем исходить из того, что все святые за меня молятся. Мы часть целого. Тогда молитва Павла, я услышал о вере вашей, не перестаю молиться. Эта молитва Павла, она относится к нас. Это живой организм, это не просто молитва, которая была в прошлом. Павел ее сказал, но эта молитва осталась как молитва всех святых, как молитва Павла. Эта молитва относится к нам. Здесь очень важно вот это вот понимание нашей взаимосвязи. Когда мы смотрим друг на друга, что мы по именам друг о друге молились, и это очень важно. Мы не понимаем, почему. Это духовная война. И Павел говорит, и обо мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которой я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. Обратите внимание, молиться обо мне, Павел говорит, дабы мне даровано было слово. Это тот предпоследний элемент. И меч духовный, который есть Слово Божье. И мы говорим, Слово Божье, понятно. Я когда встречаюсь с субботником, чтобы знать, что ему сказать. И когда я встречаюсь с иеговистом, какой текст ему процитировать? Обратите внимание, здесь не об этом. Павел объясняет, что это меч Слова Божьего. Он говорит, молитесь обо мне, чтобы мне дано было слово от Бога. Имеется в виду живое, активное участие в настоящем времени, когда Бог говорит через человека. Есть многие истины, которые мы можем прочитать и сказать их. Но очень важно, чтобы было дано это слово, примите это слово, и нужны молитвы. Я когда здесь говорю, объясняю, но это может остаться просто того, что я вижу в тексте. Мне нужны ваши молитвы, чтобы то, что я говорю, чтобы это было слово от Бога, чтобы оно меняло на сердце. Меня это очень сильно удручает. Я думаю, картинку рисую, и я это говорю. Некоторые люди думают, где были, так и остались. Я говорю, Господи, они слышат. Говоришь ли ты? Не говоришь. Что происходит? Почему люди не меняются? Что еще нужно сделать? Нужны нам молитвы. Потому что если есть в зале люди, ну, скажут, посмотри, что он скажет. А кто-то сидит, ждет, что я какую-то ошибку сделаю. Ты вот так сказал. Ты вот не так это слово. Конечно, я сделаю ошибки. Конечно, но позиция ваша и моя должна быть другая. Я молюсь за вас, вы молитесь за меня. Мы за друг друга. Когда мы приходим, мы молимся, чтобы Господь проговорил через меня к вам. Выходит сюда брат другой, вы молитесь, Господи, этот брат вышел, дай ему слово для меня, дай ему слово, чтобы он проговорил. И это слово, это не просто цитата из Библии. Это когда живой Бог говорит напрямую к нашему сердцу. И поэтому, если есть позиция, когда церковь настроена, чтобы пастор, что он это расскажет? Наверное, он и меня имеет. Как он осмелился на мне сказать? Должна быть другая позиция. Скажет, Господи, я готов. Я готов, Господи, слушай, раб твой, говори ко мне. Совершенно не важно, как больно. Я готов принять слово. Дай слово этому человеку. Скажи через него. Вот эта позиция должна быть. Павел нуждается в этом. Апостол Павел. Все святые нуждаются в этом. И я нуждаюсь. Вы знаете, братья, мне иногда бывает настолько тяжело, чтобы это все пропустить через себя, увидеть это. И столько много разных вопросов. Мне нужна ваша молитва. Бывает иногда, Господи, я говорю, Господи, спусти меня, тяжело мне, я не знаю, что дальше делать. Я не знаю, что еще говорить.

которые сделаны записи. И я не знаю, что он скажет на этих записях дальше. Я не помню этого. И я начинаю слушать и думаю, я уже бы никогда это не сказал. Это было дано на определенное время. И это истощается, когда есть поддержка членов церкви. Достаточно несколько звонков, несколько ситуаций каких-то семейных. Они мне полностью выбывают из колеи. Вы скажете, ну ты должен быть все время готовым. Духовный, это я понимаю, что я должен. Но я такой же человек, как и вы. У меня такие же дети, такая же семья. У меня свои проблемы, свои вопросы. Я должен со своими справиться. И еще сказать слово для вас. Мне нужна ваша молитва. Я нуждаюсь в вашей молитве. Наступает такой момент, когда Господи, мне, я уже не знаю, как дальше. Что я буду говорить людям? Мне нужна ваша молитва, ваша поддержка. Нам нужно, чтобы мы могли молиться за всех, чтобы это была сплошная молитва, постоянный контакт с Богом, когда вы переживаете за своих служителей. Позиция, которую вы поджидаете служителя, что он сделает ошибку или возмущение, она ни к чему доброму не принесет. Но позиция, когда мы понимаем, это наше тело, это наш организм, мы молимся за этих братьев, за пастора, за проповедника, за диакона, мы все вместе, один организм, соединенный с Богом, тогда Бог работает через этот организм. И последнее. Последний элемент, самый важный. Всякие молитвы и прошения молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем со всяким постоянством. Это последний элемент, это конец предложения. Это самое главное, что хотел Павел сказать. Центр нашей борьбы, цель нашей духовной войны не в том, чтобы победить сатану или раздавить вражью силу под ногами. Цель не в этом. Конечно, мы определенные позиции занимаем, мы одерживаем победу. Но главная цель, к чему сводится? Молитесь за всех святых. Молитесь обо мне. Наша цель – сохранение своей собственной жизни, прежде всего, пред Богом, остаться в вере. И это, в вере, это и есть наша победа. И наша цель, чтобы сохранить святых, сохранить целостность тела, сохранить это тело, чтобы через него изливалось благословение для нас и для этого мира, сохранить наших служителей, сохранить апостола Павла, сохранить вашего пресвитера, ваших проповедников, ваших служителей. В этом цель. Нам нет дела до бесов. Нам дело на них. Наша задача в этой борьбе устоять и отстоять друг друга. Отстоять пред Господом. Это наша задача. Поэтому это большое заблуждение, когда люди бегают за бесами, там, пытаются их на место поставить. Наша задача в конечном итоге устоять, когда мы стоим за наших ближних, за всех святых, за наших служителей, за друг друга пред Богом. А Бог в это время совершает победу. Нам уже не надо побеждать сатану. Он уже побежден. Он говорит, вы противостаньте ему твердой верой вашей. И он убежит от вас. У него нет реальной силы. Христос победил его уже на кресте. Это осужденный преступник. Наша задача остаться в вере. И сия победа, победившая мир, есть вера ваша. И суть духовной войны – это отстоять друг друга. Отстоять себя. Отстоять служителей. Отстоять святых.

Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа выйдет в эфир 15-минутная страничка «Слушай, молись, размышляй». Медленное чтение Священного Писания с целью, чтобы каждый мог присоединиться в молитвенном рассуждении. После этого прозвучит христианское хоровое пение и две передачи «Дело всей жизни» и «Темы дня».

Нашу программу продолжит христианское хоровое пение. Через 15 минут слушайте программы «Дело всей жизни» и в конце часа «Темы дня».

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Дело всей жизни» и «Темы дня».
1: «Дело всей жизни». Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: Генерал Редигер, военный министр начала XIX века, в своих воспоминаниях писал: «Это была личность особенно светлая и симпатичная. Чрезвычайно умный, очень начитанный, добрый, деликатный и благовоспитанный великий князь производил на всех имевших с ним дело чарующее впечатление. Сегодня мы познакомимся с поэтом, который скрывался под инициалами К.Р.
1: Дело всей жизни. Константин Романов.
2: Великий князь Константин Константинович Романов родился в 1858 году в Стрельне. Его отец Константин, сын Николая I, мать Александра, до замужества принцесса Саксонская. Преподавателями юного Константина были такие знатоки русской истории, как Сергей Соловьев и Константин Николаевич Бестужев-Рюмин. Теорию музыки вел Ларош, автор известных работ, посвященных Глинке и Чайковскому. Все великие князья обязаны были служить. Константин Константинович был командиром лейб-гвардии Преображенского полка. Под его началом проходил службу будущий император Николай II. Позже великий князь командовал военно-учебными заведениями. Он глубоко увлекался искусством. Был тонким ценителем изящного, перевел Гамлета на русский язык, а также удачно переводил Гёте. Без преувеличения можно сказать, что с Романовым связано становление русской переводческой школы. Государственная деятельность Константина Константиновича началась в 1887 году, когда он был избран почетным академиком Императорской академии наук. Это был первый и единственный в истории России случай, когда Академию наук возглавлял член царствующего дома. При столь высоком покровительстве в Академии наук осуществился ряд крупных научных и культурных проектов. Кроме того, князь активно занимался и общественной деятельностью. Константин Романов был известен как талантливый поэт, который подписывался псевдонимом К.Р. На его стихи Чайковский создал немало романсов. Свое призвание Романов видел в служении стране, словом. Он писал:
3: «Есть дар иной, божественный, бесценный. Он в жизни для меня всего святей, и ни одно сокровище вселенной не заменит его душе моей. То песнь моя. Пускай прольются звуки моих стихов в сердца толпы людской, пусть скорбного они врачуют муки и радуют счастливого душой».
2: Такой взгляд на поэзию составляет один из устойчивых мотивов его стихотворений и прямо отсылает нас к идеям чистого искусства. Для Константина Романова это поэзия, льющаяся с неземной высоты, возвышающая душу, поэзия мира, добра, надежды и любви, которая позволяет забыть юдоль земную и не потакать страстям черни. Константин Романов говорит о вере без размышлений, об умении простить и возлюбить ближнего, не роптать на судьбу и принять жизнь такой, какая она есть, и принять ее с радостью.
3: «Когда ты молишься, не трать излишних слов, но всей душою старайся с верой сознавать, что слышит он, что он с тобою. Что для него слова? О чем счастливый сердцем или скорбящий ты не помыслил бы? О том, ужель не ведает всезрящий?
2: Константин Константинович был человеком религиозным. И если исходить из его творчества, видел в религии отражение истории и философского поиска. В христианском духе воспитывались и его дети, которых у него родилось 9. Через многие годы после его смерти стало известно, что он собирался уйти в монашество и даже просил на это разрешение Александра III, но тот отказал. Суета и суетность его всегда раздражали. И свое желание часто уезжать из столицы он объяснял стремлением быть подальше от столичных дрязг, светской мелочности и пустых разговоров. Цикл «Библейские песни» в творчестве Романова показывает, что внушенные Богом песни Давида способны утишить дух унылый и облегчить мучения. В то же время библейские песни – это иллюстрация к Священному Писанию. Оно для Константина Романова не только книга спасения, но и священная история, которая сохранила абсолютно достоверные факты и события.
3: «Пусть эта книга священная, спутница вам неизменная, будет везде и всегда. Пусть эта книга спасения – вам подает утешение в годы борьбы и труда. Эти глаголы чудесные, как отголоски небесные, в грустной юдоле земной, пусть в ваше сердце вливаются, и небеса сочетаются с чистою вашей душой».
2: Романов был человеком, безусловно, творчески одаренным, не только как поэт, музыкант, но и как актер. Он сыграл Гамлета в им же переведенной пьесе и Иосифа Аримафейского в своей драме «Царь Иудейский». О пьесе «Царь Иудейский» нужно сказать особо. Это произведение в 4 действиях, написанное белым стихом. Ее автор стал одним из зачинателей религиозного ренессанса в России. Драма примечательна тем, что в ней описаны последние дни Иисуса Христа перед распятием. Но сам Спаситель в пьесе не показан. Его жизнь, учение, страдания, воскресение передаются героями пьесы, среди которых есть и тайный ученик, и явные последователи, и противники, сочувствующие и не понимающие, что происходит. Но нет ни одного равнодушного. Автор ярко отражает всю глубину и любовь Спасителя, его миссию здесь, на земле. Драма не оставит равнодушным ни одного зрителя. Это необычайно эмоциональное и дарующее надежду произведение. Вот его заключительные слова.
3: «Хвалите Господа с небес, холмы, утесы, горы! Осанна! Смерть и страх исчез! Светлеют наши взоры! Хвалите Бога море даль и океан безбрежный! Да смолкнут всякая печаль и ропот безнадежный! Хвалите Господа с небес и славьте человеки! Воскрес Христос! Христос воскрес! И смерть попрал навеки!»
2: На многие стихи Константина Романова написаны христианские гимны.
3: «Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем помышлением, чтоб и душу Тебе посвятить, и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи Ты меня соблюдать лишь Твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную

0: Он видит проявление вечной красоты нездешнего мира, а в земной любви вечные чувства, данные Творцом. С этой красотой и этой любовью поэт соизмеряет земное бытие. Они же являются источником его вдохновения.
1: Задремали волны, ясен небо свод, светит месяц полный над лазурью вод, серебрится море, трепетно горит. Так и радость горе ярко озарит.

0: приглашаем вас, дорогие друзья, послушать программу «Темы дня».
1: Мы рады приветствовать вас, дорогие радиослушатели, в программе «Радио Церкви». Новости, ответы на письма, интервью и, конечно же, прекрасные песни, прославляющие Бога. Вот вкратце то, что вы сегодня услышите. Пусть эти полчаса подарят вашим сердцам мир и радость с небес.

0: В нашей программе сегодня Андрей Мельников продолжает рассказ о своем пребывании в Греции.
1: Андрей, а приходилось ли вам бывать вот в Ареопаге, то место, которое упоминается в Писании, где апостол Павел произнес свою знаменательную речь?
2: Да, мне пришлось побывать в этом месте. Я, нужно сказать, что я ожидал, что вот окажусь в каком-то, знаете, таком грандиозном здании, поскольку там, где вот собираются философы, там, так сказать, элита Афинов. Но когда мы там пришли на это место, то я был несколько разочарован, поскольку это была обычная гора, состоящая, так сказать, груда, можно даже сказать, груда камней. И вот это было самое место Ареопаг. То есть по вот греческим преданиям, то есть по их верованию, там когда-то вот один из греческих царей убил свою мать. И вот согласно верованиям греков, в том загробном мире он обречен на постоянное какое-то путешествие. То есть он никогда не будет иметь места в загробном мире покоя, поскольку он убил свою собственную мать. И когда вот этот царь совершил это убийство и понял, что ему грозит, то он замолил о пощаде богов, чтобы они все-таки ему как-то простили. И вот эти божества, так сказать, спустились с небес туда, вот в пригород Афин, вот на эту груду камней.
1: Это по греческой мифологии?
2: Да, по греческой мифологии. То есть это нельзя сказать, что это все так было на самом деле. Именно так это происходило в понимании греков. Спустились на эту груду камней, и вот там они решали. И вот их голоса разделились 50 на 50. То есть половина, ровно половина говорила, чтобы помиловать этого царя, ровно говорила, что нет, надо осуществить наказание. И вот и не было Зевса. И поэтому все очень долго ждали, когда же он придет. И вот когда он там с какой-то там трех- или четырехдневной задержкой все-таки явился на это вот собрание небожителей, то он свой отдал голос за помилование. И вот с того времени вот все важные вопросы решались именно на этом месте, где когда-то заседали боги. И вот это место прозвали Ареопаг. Это обычная такая груда камней. Груда камней. И вот сегодня просто на одном из таких камней выбита та речь, которую когда-то произнес апостол Павел.
1: А мне почему-то представлялось это вроде такого амфитеатра или стадиона. Нет, такого.
2: Ну, я тоже, именно я также себе представлял, что это что-то какое-то такое специальное, грандиозное здание. Это обычный такой вот, такой обычный холм, состоящий такой, из больших камней.
3: Дорогие друзья, в эфире Новосибирское отделение Радио Церкви с программой «Встречи». Ведущий программы Юрий Колесников. Продолжение рассказа Андрея Мельникова слушайте в следующей нашей передаче.

сожалению, время нашей программы заканчивается. Но мы желаем, чтобы Господь остался с вами до нашей новой встречи в эфире. Напишите нам, что бы вы хотели услышать в следующем выпуске Радиоцеркви. Наш адрес – Радиоцерковь, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. Оставайтесь в мире с Богом и до новых встреч в эфире.

0: На нашем радио звучит проповедь Александра Кирилловича Сипко. По ее окончании слушайте программу «Христианское пение. Записи прошлых лет».
1: Возможность – это служение. И, наверное, в сознании многих из нас такие мысли. Обыкновенный субботний день сегодня, правда? Каких в нашей жизни бывало немало. Мало ли их суббот было? Пасмурных, солнечных, теплых, морозных. Много их пережили мы с вами вот таких субботних дней. И кажется, все обыкновенно. Обыкновенно стоит молитвенный дом на месте, которое время. Обыкновенно я хожу по этой земле. Обыкновенные песни слышу, которые слышал, может быть, и раньше. И снова читается для меня обыкновенная книга, книга Библия. И кажется, так будет всегда. Есть слова в одной песне. И кажется, так будет всегда. Но, дорогой мой друг, так всегда не будет. Однажды будет иначе. Однажды кто-то из вас придет в дом молитвы, по обыкновению, может быть, желая послушать обыкновенно, как всегда, что-то из Слова Господнего, возможно, послушать песни, возможно, кто-то пожелает прийти, чтобы здесь обратиться к Богу, но не будет обыкновенного ничего, потому что церкви на земле не станет. Так говорит Библия. Так всегда не будет, дорогой мой друг. Поэтому я сегодня хочу сказать, что сегодняшняя суббота, сегодняшний день – это особенный день от Бога, дарованный каждому из вас, пришедшему сюда на это место. Особый день, дорогой друг, особая суббота. Почему? Не потому, что приехали хористы, не потому, что они поют, не потому, что что-то новое для вас, гости, какие-то новые вести, не потому, что, может быть, и проповедь не так, как вы привыкли, потому что новые люди. Не поэтому, дорогие друзья. Необыкновенный день сегодня по одной простой причине, потому что на эту встречу сегодня позвал тебя сам Бог. Христианин ты или не христианин, нашедший прощение грехов у ног Христа или еще ищущая душа, сомневающаяся, верящая или неверящая, позвал тебя сегодня сюда Бог, чтобы еще раз в твоей жизни сказать самые серьезные вещи, обратиться к тебе и сказать не о материальном, сказать не о проблемах житейских, сказать не о том, что, может быть, в этой жизни ты хотел приобрести и получить, и не пообещать тебе благоденствие в земной жизни. Но Бог сегодня позвал тебя сюда, чтобы сказать в этот особенный день: «Я хочу еще раз постучать в твое сердце. Я хочу еще раз напомнить тебе, что человеком положено однажды умереть, а потом суд. Я хочу сегодня тебе напомнить, дорогая душа, что не всегда будет так. Придет время, когда земная дорога твоя оборвется, и ты предстанешь перед Господом». Вот об этом особом дне и что он значит для каждого из нас, я и хотел бы сказать несколько слов. И для нас, может быть, уже верующих и идущих за Господом долгие годы и дни, и для тебя, дорогая душа, которую также любит Бог, сказать, что это особый день и что он означает для тебя. Мое желание прочитать из Евангелия Луки, из 19 главы, начиная с 41 стиха и несколько ниже. Евангелие Луки, 19 глава, с 41 стиха и несколько ниже. «И когда приблизился», об Иисусе говорится, можно так прочитать, «и когда Иисус приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему». Это слово было сказано когда-то жителям Иерусалима. Это был особый день в жизни святого города Иерусалима. Это был особый день в жизни каждого человека, который слышал эти слова из уст Спасителя. «О, если бы ты, хотя всей твой день». Господь назвал этот обыкновенный для жителей города Иерусалима день, назвал его необыкновенным и сказал, что это твой день. Что это был за день? Это был день, когда наш Спаситель и Господь въезжал в Иерусалим. Въезжал в Иерусалим последний раз перед своими страданиями, чтобы умереть за грехи людей, чтобы пострадать, воскреснуть и открыть путь в небо и дарить примирение каждому грешнику, кто приходит к нему в раскаянии. Это был особый день для Иерусалима, когда Господь Иисус Христос еще раз обратился к нему со словами этой величайшей скорби, со словами, которые были приправлены этими слезами, полными любви и сострадания. «О, если бы ты в сей твой день!» Не представляли жители Иерусалима, что ожидает их в будущем. А Господь, провидя будущее, Господь, видя, что ожидает их через короткое время, это страшное разрушение, это погибельное состояние, Господь говорит: «О, если бы ты сегодня прислушался к моему голосу! О, если бы ты сегодня уразумел!» Дорогой мой друг, это был особый день, и Господь плакал. Это событие называется торжественный въезд Христа в Иерусалим. И действительно, встречали его толпы народа как царя, постилали ветви, так говорит нам Писание, и мы об этом больше говорим перед праздником Пасхи, вход Христа в Иерусалим. Наверное, об этом говорят и у вас. Но, дорогие друзья, на празднике, на торжестве мало кто плачет, правда? Плачут у гроба, плачут, когда какие-то потери, когда, может быть, уходит из жизни родной, близкий человек, когда постигает какое-то горе, тогда человек плачет. Но вот на торжестве люди плачут мало. У Господа были слезы, когда народ, кажется, торжествовал. Почему? Потому что Господь и Спаситель видел все те скорби, видел все те переживания наперед, которые ожидали жителей Иерусалима. Дорогой мой друг, это слово сегодня к тебе и ко мне. Господь знает мою жизнь не только сегодня до вечера. Господь знает каждый мой шаг завтрашнего дня. Господь знает, кому и сколько дней отведено в этой жизни. И, может быть, дорогой мой друг, жизнь твоя сегодня юна еще. Может быть, тебе 18, 19, 20. Причин нет переживать. Причины переживать есть у пожилых людей. Заканчивается жизнь, пусть они думают о своей смерти, о переходе в потусторонний мир, а у меня все впереди, юность, молодость, столько радостей, столько планов, столько радужных грез впереди. Зачем мне об этом думать? Зачем сейчас мне ломать голову и зачем мне сейчас переживать? Дорогой мой друг, я хочу спросить тебя, скажи, пожалуйста, сколько ты думаешь еще жить на земле? Скажи, пожалуйста, мне, ты уверен, что в твоих планах отмеренные годы тебе с самим собой действительно будут прожиты? Ты надеешься жить, может быть, 40, 50, еще 60 лет, я не знаю. Поднимите руку, кто уверен, что он проживет их. Не вижу. Вы правильно делаете, что не поднимаете. Никто из нас не знает, сколько мы проживем. Но в силу того, что мы молоды и нам не грозит, у нас мысли в сердце и в душе: авария случится не со мной, авария случится с другим. Сердечный приступ ударит не меня, другого. С чего это вдруг меня? Кирпич упадет на голову не мне, соседу моему. С чего бы это он мне упал? Так мы думаем все. Но, дорогие друзья, никто из нас не знает, поэтому Бог сегодня говорит весьма серьезно. О, если бы ты в сей твой день узнал, что служит к миру твоему. А я уверен, если бы сегодня тебе было открыто, дорогой друг, что сегодняшняя суббота последняя в твоей жизни, все твои планы, какие бы они ни были, самые прекрасные и чудесные, ты перечеркнул бы, ты выбросил бы. И если бы сегодня предстояло тебе пойти на дискотеку, ты сказал бы: подожди, мне сегодня не до того. У меня последняя суббота в жизни. Я думаю, думал бы ты о другом. Я думаю, ты рассуждал бы о другом. О, если бы ты, хотя всей твой день. Это слова глубочайшего смысла, дорогие друзья. Это слова того, в руках которого жизнь твоя и моя. Твой день. Что это значит? Я хочу сегодня говорить об этом. И что служит к миру человека? Я хочу сегодня говорить об этом. К миру твоему, дорогой друг. А я знаю, что каждый человек, каждый житель земли желает этого сердечного мира, желает мира в доме, в семье, с мужем, с женой, желает мира с родителями. А мир как-то уходит, как снег весной, от солнца, согревающего землю, исчезает, уплывает, как весенний поток, и иссыхает, и нет его. И мы сегодня в муках и в страданиях. О, если бы ты, хотя всей твой день. Дней у нас много, дорогие друзья, и дни бывают разные. Это особенные дни, возможно, юбилеи, молодости, юности, 18-летия, прекрасный день. Есть причина порадоваться, есть причина повеселиться с друзьями, молодость, здоровье, перспективы. Все на своем месте, слава Богу. У нас есть дни радости и дни скорби. Это особые дни в жизни человека. И они, как памятные вехи, остаются в памяти всех нас. Правда? Если бы сегодня спросили пожилого человека, какие особенные дни ты помнишь в твоей жизни, я думаю, что их набралось бы немало. Правда? Но среди всех вот этих особенных дней, дорогие друзья, я уверен, что каждый христианин назовет самым особенным днем в своей жизни, это какой день? Это день встречи со своим Господом. Это день тот, в который моя душа, день, в который мое сердце ощутило прощение моих грехов. Это день, в который мне сказали: ты больше не виновен, ты прощен. Я вспоминаю, что переживал в детстве, и думает, что каждый из нас себя в этом увидит. Что означает быть прощенным? Что значит получить прощение? Когда мы были маленькие, нас тоже было в семье немало, 12 у папы с мамой. И вот когда они уходили куда-то, мы их спрашивали: папа с мамой, вы скоро вернетесь? Сколько вас часов дома не будет? Как вы думаете, почему мы спрашивали? Потому что сильно любили их и хотели, чтобы они быстрее вернулись, или как? Смотрю, улыбаются и машут головой. Нет, правильно. И мы спрашивали, чтобы знать, сколько у нас будет свободного времени. Сколько часов мы можем побаловаться. Сколько часов мы можем быть самостоятельными в доме. И останется 15 минут до прихода. Тогда мы там все уберем, подметем, застелим. Следы все скроем, хорошими будем сыночками и дочерками, да? Проходило время, что-то случалось. Что-то разбили, сломали. Страшно стало. Родители возвращаться ведь скоро будут. Что мы делали? Мы становились такими хорошими к приходу родителей, правда? Мы все убирали, мыли там, где надо и не надо, и чистили, где надо и не надо, и думали: папа с мамой придут и похвалят нас, скажут, какие хорошие у меня дети. А папа с мамой уже взрослые, и почему-то придя и увидев, что мы навели порядок, насторожились. А с чего бы это вдруг они? А это точно что-то натворили. И мы чувствуем, что мы виноваты, что мы что-то сделали, нам нужно отвечать за это. И ходим, папа молчит, мама молчит, а потом не выдерживает наше детское сердце, мы чувствуем, что все равно это откроется, идем и говорим: папа, прости, я у тебя сломал то-то, мама, прости, я у тебя разбил то-то. Папа говорит: да я сразу догадался, что-то случилось. Ну, прощаю, но смотри, сколько ведь раз предупреждаю. Папа говорит: прощаю, сынок, прощаю и люблю. Скажи, пожалуйста, сын, после этого ты пойдешь подметать двор и побежишь играть? Ну, правда, все мы понимаем, играть побежим, правда? А с чего я двор буду дальше подметать? Папа простил, хвостов нет. Друг дорогой, получить прощение и получить чистую совесть перед Богом – это самый счастливый день в жизни каждого человека. Человек идет двумя путями. Один путь – это хочет спрятать свою вину. Кто-то хочет залить ее спиртным. Кто-то хочет залить ее, может быть, наркотиком. Кто-то хочет залить ее танцами, развлечениями, еще чем-то. И на время ему это удается. Он уходит в это забытие и чувство вины не ощущает. Но приходит время, приходит домой, остается один, друзей нет, комната. И возвращаются мысли, и что-то внутри опять сверлит. Виноват ведь, совесть беспокоит, тревожит. И человек опять идет заглушать этот голос совести. О, если бы хотя ты всей твой день, дорогой мой друг, сегодня особый день, когда Господь желает, чтобы ты понял, для чего ты здесь. День, в который Господь хочет тебе подарить прощение. День, в который Господь желает успокоить твою совесть, чтобы ты мог радоваться и наслаждаться действительной радостью. Радостью неподдельной, радостью, которая переполняет сердце каждого из нас. Радостью, которая превозносит нас над всеми бедами и горестями этой жизни. Дорогой мой друг, у тебя этот день уже был? Ты можешь сегодня сказать, что ты прощен Господом, что вины у тебя нет, что страха нет? Несколько дней назад, находясь здесь, на ваших заземлях, мы проповедовали в одной из церквей здесь неподалеку. Один молодой человек мучился долго. После собрания мы с ним беседовали. И потом, в конце концов, когда уже пили чай, помолились, хотели расходиться, он встал и говорит: «Можно мне сказать несколько слов?» Встает и говорит со слезами на глазах: «Вы можете за меня помолиться? Я хочу покаяться». И прямо там, в столовой, склонился на колени и покаялся. Саша его зовут. На следующий день мы встречаемся с ним. «Саша, как дела?» А он, улыбаясь, радостно говорит: «Первый день в жизни я сегодня прожил и не боялся умереть». Какое это счастье, оказывается. «Первый день в жизни я прожил без страха в сердце». Дорогой мой друг, о, если бы ты всей твой день узнал, что значит жить без страха. Ты имел этот день, ты встретился с Господом. У Иерусалима был такой день, дорогие друзья. Обращался к ним Господь и указывал, что это был особый день. Это был день, Богом отведенный для них. Я хотел бы, чтобы сегодня ты подумал об этом. Много было дней в твоей жизни, много разных дат и переживаний, но много раз Господь стучал в твое сердце. Много раз Господь останавливал тебя. Ты, может быть, не замечал. Ты говорил, что все это я. Это я такой умный, это я такой мудрый, это я такой сильный и здоровый. Не моя ли рука это сделала? И при чем здесь Господь? Да и вообще, если есть Бог, то куда Он смотрит? Столько бед, страданий, несправедливости. О чем вы говорите? Нам иногда говорят: где ваш Бог, когда такая несправедливость кругом? Дорогой мой друг, и все-таки были дни от Господа в твоей жизни, когда Он стучал. Я по этому случаю вспоминаю один пример. Это было уже много лет назад, в атеистические времена, когда комсомольцы собрались на свой праздник. В этом селе были верующие люди еще. И на своем празднике комсомольцы написали плакат: «Хлеб дает нам не Христос, а колхоз». Здорово, красиво, правда, звучно так. Хороший плакат. И веселились. А потом подошли туда верующие молодежь, прочитали это все и внизу дописали: «Но если Бог пошлет мороз, не поможет и колхоз». Дорогой мой друг, я хочу, чтобы от этих строчек ты не просто улыбнулся, а понял, что это правда. А понял, что в этом глубочайший смысл. Если Бог пошлет мороз, если Бог не даст тебе завтра здоровья, что толку, что ты будешь живой? Что толку, что у тебя будет хорошая профессия? Что толку, что у тебя будет хорошая семья, если завтра ты будешь прикован к постели? О, если бы всей твой день, я хотел бы, чтобы ты понял, что есть особый день, в которой Господь приближается к человеку и стучит в его сердце. И сегодняшний день я хочу назвать особым днем в твоей жизни. Особый потому, что тебя позвал Господь. Особый потому, что Он еще раз говорит к твоему сердцу. Особый потому, что сегодня Бог говорит тебе о самом важном, о самом главном. Он говорит, что ты, дорогой друг, сотворен для вечной жизни. Он сегодня говорит, что со смертью все не кончается. Он сегодня говорит, что за гробом человека ожидает жизнь вечная. Но одних она ожидает с Господом, а других она ожидает без Бога, в муках ада во веки веков. Так говорит Библия. Дорогой мой друг, сегодня твой день, потому что Бог тебе напоминает о твоем назначении, о твоей жизни. Бог напоминает о себе и о своей любви. Сегодня особый день, потому что Бог еще раз указывает тебе на крест Голгофы, указывает на распятого Христа и говорит: юноша, девушка, мужчина, женщина, я еще раз говорю, за тебя умер Иисус Христос. Ты грешник, ты должен покаяться, ты предстанешь перед судом, ты дашь отчет за свою жизнь. Это особый день. Не так часто об этом говорят. Об этом не говорят в школах, в институтах, в техникумах. Об этом не говорят на дискотеках, на вечеринках. И там ты бываешь чаще. Но сегодня особый день. И Бог тебе говорит о самом важном, дорогой мой друг. Я хотел бы, чтобы ты сегодня уразумел эту истину. Священное Писание говорит нам много примеров, когда в жизни людей был этот особенный день. Это было в жизни апостола Павла, написавшего послание, когда он гнал церковь, гнал святых, но пришел особый день. И Господь встретил его и говорит: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И он не пропустил этот день. Он говорит: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал, что ему делать. Дорогой мой друг, возможно, Бог сегодня стучит в твое сердце. Но вы знаете, когда я был тоже молодым, Господь тоже стучал в мое сердце. Один-то на собрание редко приходил, то с друзьями, то со знакомыми. Сидим все, и представляете себе, в сердце стучит Господь. Начинаешь все понимать, сознавать, сердце трепещет, а выдавать-то неохота. Скажут друзья-то: что, да ты че? Вот уже расплакался, вот уже раскис. Да ты же герой, да какой Бог? Да ты что, да какой ты грешник? Да о чем, да ты что? Да пойдем, улыбнись, да и все. Друзья мои, сегодня картина та же. Но когда мы остаемся одни, мы думаем серьезно, что это действительно был мой день. Я хочу, чтобы сегодня ты подумал об этом, дорогой мой друг, чтобы ты не обращал внимания ни на кого и ни на что. Чтобы ты понял эту первую истину. Сегодня лично твой день, в который Бог еще раз обращается к тебе. Одней таких бывает немного. Писание говорит: Бог обращается к человеку однажды, дважды, или в другой, в третий раз. А затем уходит и говорит: ну что ж, я не хочу силою тебя заставлять. Не хочешь — иди. Ты вправе выбрать сам себе свою судьбу. И поэтому сегодня твой день. Может быть, первый, а может быть, уже второй, знаешь ты сам. Но сегодня твой день. Вторая истина, дорогие друзья, о чем мы прочитали, она заключается в том, где Господь говорит жителям Иерусалима: «О, если бы ты узнал, что служит к миру твоему!» Дорогой мой друг, а ты знаешь, что служит к миру твоему? Возможно, нет, возможно, ты молод, возможно, не ориентируешься еще. Я хочу привести несколько примеров со страниц Священного Писания, примеров жизненных, из жизни в прошлом людей, подобных нам, которые тоже думали, что то, к чему они стремились, это будет служить к их сердечному миру. И то, чего они добьются, принесет им сердечный мир. Возможно, ты найдешь себя в портрете вот этого древнего образа сегодня и поймешь, что заблуждаешься и ты. Библия рассказывает нам про одного человека в Третьей книге Царств. человеку этому имя Ахав. Это был царь. У него было все. Была власть, были деньги, были друзья, были развлечения. Ну, представьте себе царь. Или ваш тут вот президент вашей Беларуси, да? Который даже не хочет, чтобы никто не назывался больше президентом. Ни компании, там, ни бизнеса никакого, да? Вот один я президент. Ну, дело его. Это каждому как хочется. Так вот, Ахав тоже был президентом своей страны. Все было в руках. А потом увидел у соседа виноградник. Простой виноградник. И заболело в сердце. Хочу этот виноградник. Потерял покой, потерял сон, аппетит пропал. Ко всему царству, сказать будем Ахав. Да и виноградник этот, и хозяин этого виноградника, он ведь в твоем подчинении. Ну ты же президент, ты же царь, что тебе надо? Нет, вот этот виноградник бессонница мучает. И думает, вот если я его приобрету, тогда будет мир, тогда будет покой. Приобрел он его, получил он этот виноградник, но не получил мира в сердце. Не получил того, о чем думал. Виноградник не принес ему счастья. Дорогой мой друг, вот в этой жизни на земных путях, как много людей, которые думают, что если вот этот виноградник, если вот этот сад, если вот этот дом, если эта машина, если вот это я приобрету, если вот эта ступенька славы, и я на нее взойду, то я буду самым счастливым человеком. И когда вдруг поднимается на эту ступеньку, обнаруживает, а на ней тоже ничего особенного, все обыкновенно. О, если бы ты в сей твой день узнал, что ни виноградник, ни слава, ни почести, ни деньги мира в сердце человека не приносят. О, если бы ты узнал, что служат к миру твоему. У Александра Сергеевича Пушкина много стихов. И в одном стихотворении есть такие слова. «О, люди, все похожи вы на прародительницу Еву. Что вам дано, то не влечет. Вас непрестанно змей зовет к себе, к таинственному древу. Запретный плод вам подавай, а без того вам рай не рай». Какая это правда? Все есть, и даже больше, чем мне нужно, но вот запретный плод, и тогда я буду счастлив, тогда будет мир. Дорогой мой друг, если бы ты сегодня узнал, что служат к миру твоему. Еще один пример. Другой царь, имя которому Саул, тоже был царь. Тоже был президент. Но вот на определенном этапе своей жизни ему показалось, что вот этот Давид молодой тут рядом, да, мешает моему царству. Убрать его надо. Копье в руки, я сейчас его пригвождю к стене, и у меня будет мир и покой. Не получил он мира и покоя. Сегодня много людей, которые думают, мне мешает сосед. Мне мешает вот это государство другое, вот этот народ. Убрать его надо, убить его надо. И думает, что вот если не будет его перед моими глазами, будет мир. Иной говорит, уйду из дома от теперь уже жены, которую не люблю, и тогда придет мир. Уйду к другой, уходит, а мир не приходит. Или она уходит в поисках другого, а мир не приходит. Или дети уходят от родителей и говорят, уйду подальше, чтобы не иметь этого контроля, чтобы избавиться от этих вопросов. Дети, зачем, почему? Уйду жить свободно, к друзьям, буду веселиться, и там будет мир. Друг мой дорогой, мира там нет. Мира там нет. Вне родительского дома с друзьями, в кавычках, твои друзья в кавычках, они будут около тебя, пока будут у тебя деньги, пока будет что брать от тебя, а когда не станет, они выбросят тебя. Друзья будут виться около тебя, пока ты красивая и юная, а когда появятся морщинки от твоей затрепанной жизни, Молоденькие сзади тебя подгонят, и ты будешь выброшена. Какое короткое время. Я хочу, чтобы ты понял сегодня, что служит к миру твоему. Дорогой мой друг, о, если бы ты узнал, что служит к миру твоему. Мир, дорогие друзья, это плод Духа. Это плод Духа, освященного Господом. Мир – это не деньги. Мир – это не слава. Мир – это не богатство. Мир – это не почести. Нет, дорогие друзья. И об этом говорит нам еще один библейский пример. О богаче рассказана притча, который был богат и имел все. Посадил снова на поле семена, и урожай был огромный. Посмотрел, посчитал и говорит: «Да мои житницы этого не вместят». Что делать? Ломаю старые житницы, строю новые амбары, собираю туда все и скажу душе своей: «Душа моя, ешь, пей, веселись, на многие годы у тебя добра». И так он и сделал. А Бог постучал к нему в сердце, в его дом, и говорит: «Друг, о чем ты рассуждаешь? Ты думаешь, это принесет тебе мир? В сию ночь душу твою возьмут. Кому это все останется?» Дорогой мой друг, большие амбары, новые с зерном, на многие годы мира не приносят, потому что в душе и в сердце есть нечто, что не питается зерном, что не питается бананами и не пьет пепсиколу. Есть нечто, что нужно другое. О, если бы ты узнал, что служит к миру твоему сердечному, ты бы сегодня сделал этот шаг. Мы знаем, наверное, имя Наполеона и с чем оно связано. Это был величайший полководец, завоевавший в то время огромные территории, покоривший огромные народы в то время и закончивший жизнь свою, вы знаете, да, плачевно и печально, не получивший мира и удовлетворения. И вот он, завоевавший и покоривший большую часть Европы, он на смертном одре сказал такие слова: «Штыками можно сделать все, что угодно, только нельзя сидеть на этих штыках». Дорогой мой друг, если бы ты сегодня узнал, что служит к миру твоему, ни власть, ни сила, ни деньги, ни богатство. И тогда ты спрашиваешь: а что же? Что может послужить моему сердечному миру? Писание говорит: Христос есть мир наш, соделавший из обоих одно. И разрушивший стоявшую посреди преграду между мною, грешником, и между моим Богом. И это заключается все в том, что я прощен через Иисуса Христа. Он есть мир мой. Он умер за меня на кресте Голгофы, освободил меня от наказания и сказал: «Я прощаю тебе грехи твои». И ходатайствует перед Отцом Небесным, и я сегодня могу смотреть в лицо моего Бога, Небесного Отца, в прошлом виноватый, в прошлом согрешивший, но ныне прощенный. Дорогой мой друг, вспоминай твое детство и возвращающегося отца домой. И ты, нашаливший и провинившийся, мир приходит не потому, что ты подмел все во дворе и помыл посуду, а мир приходит, потому что папа и мама сказали тебе что? «Прощаю тебя, сынок и дочь». Дорогой мой друг, что бы ты сегодня ни делал, какими путями бы ты ни ходил, но если ты еще не услышал этого слова от Небесного Отца: «Прощаю тебя», я знаю, что мира в твоем сердце нет. Не убеждай меня. Ты можешь говорить, конечно, обратное, каким-то образом натягивать это все, но мира нет, ты это знаешь сам. О, если бы в сей твой день ты узнал, что служит к миру твоему. К миру твоему служит Господь Иисус Христос. И только Он, и никто другой. Ни крестик на шее, можешь два одеть и сказать: «Ну, у меня же крестик на шее, я тоже имею какое-то отношение к Богу. А я даже зашел в магазин, не пожалел денег и купил Библию. И оно мне лежит там, и даже беленькой вышитой салфеточкой накрыл ее. Но если ты ее не открываешь и не читаешь, она мира тебе не принесет. А ты, может быть, пошел в храм, поставил свечку, покропили тебя водичкой. Это мира тоже не приносит, дорогой мой друг. А может быть, ты имеешь дома образ святого кого-то, не хочу огорчать никого, и иногда подходишь к этому углу и, перекрестившись, просишь там Николая Угодника о чем-то или Матерь Божию. Священное Писание говорит: «Ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы вам спастись». А это значит только Иисус. Ни крестик на шее, ни распятие на крестике, ни Библия сама по себе, ни посещение храма, ни зажженные свечки, а только Христос, когда ты принимаешь Его в твое сердце и в твою жизнь. Когда Он висит не просто как картина на стене, когда Он не просто на распятии, на цепочке на шее, а когда Он живой, через это Слово входит в твою жизнь и изменяет ее, когда очищает твою совесть, когда просвещает твой разум, когда дает тебе эту чудную надежду через прощение грехов. Дорогой мой друг, ты узнал, что служит к миру твоему? Ты хочешь его получить? Ты хочешь прожить сегодня конец этого дня и завтрашний день, и последующие дни, прожить и сказать: какой счастливый день! Я прожил его и не боялся смерти. Не потому, что был пьян, а потому, что был прощен. О, если бы ты в сей твой день узнал, что служит к миру твоему. Почему Христос? Потому что Он единственный, кто умер на кресте Голгофы. Ни Мухаммед, ни Будда, ни благочестивая Дева Мария, никто другой не умер на кресте и поэтому не может простить тебя и меня и подарить мне мир. Только Иисус Христос. И Он говорит: никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Он взял твой грех на Себя. Он был пригвожден ко кресту. Он умер и воскрес и говорит: Я живу, и вы будете жить. Потому что верующий в Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Дорогой мой друг, я хотел бы, чтобы ты сегодня уразумел, что служит к миру твоему. Это распятый Христос, воскресший и живой, стучащийся сегодня в твое сердце. Что нужно, чтобы принять Его? А нужно совсем немного. Разбойник, который был распят вместе со Христом, осознал свою участь. Он видел уже потусторонний мир, вот этот герой, который убивал без всякого содрогания, который грабил, насиловал. Ему все было нипочем. А вот теперь здесь на кресте, распятый, пригвожденный, осознал, что все закончено, и понял, что со смертью ничего не кончается. Он лишал жизни других и думал, все так просто. А теперь увидел, нет. Обращается к распятому и говорит: Господи, придешь в Царствие Твое, Ты можешь меня там вспомнить?

а полная бессмыслица ведь каждый день. А со Христом жизнь приобретает цель и смысл. О, если бы ты хотя бы всей твой день узнал, что служит к миру твоему, это Христос, который желает тебе дать его сегодня, дорогой мой друг. Братья будут петь сейчас. Это будет время для того, чтобы каждый из нас мог, внимая этим словам, принять сегодня решение. Это особенный день твоей жизни, молодой ты или старый, но Господь сегодня стучит и говорит: «Я хочу дать тебе этот мир, я хочу дать тебе прощение, я хочу дать тебе счастье, непроходящее, вечное, не вот это искрящееся в бутылке, не вот это звенящее в непонятной музыке, я хочу тебе дать небесное счастье, которое приносит целительный бальзам для души. Если ты хочешь его получить, если ты желаешь принять Иисуса Христа, во время пения проходи вот сюда вперед, мы помолимся вместе с тобой. Ты не будешь там один, мы подойдем и помолимся. Не беда, что ты никогда не молился. Господу нужно простое слово: прости меня, я сознаю себя грешником, и Он простит. Не смотри ни на кого. Господь говорит: кто постыдится меня в роде сем грешным и прелюбодейным, того постыжусь и я перед Отцом моим небесным. Парадокс. Людям не стыдно сегодня ругаться, людям не стыдно сегодня обманывать, людям не стыдно сегодня напиться и валяться в канаве, а стыдно прийти и сказать: Господь, сотворивший небо и землю, сотворивший меня и давший жизнь, я благодарю Тебя. А это стыдно. Какой парадокс. Слышишь, сердце колотится чаще. От борьбы разрываясь в груди, ты стоишь перед лестницей счастья. О, немедли, скорее иди. Да благословит тебя Господь сегодня принять это счастье и получить мир. Зачем плакать? Зачем страдать? Господь сегодня отирает слезы и дарит прощение. Да благословит вас Господь, слава Ему за все. Аминь.

0: 16 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне «Радио на пути» прозвучат следующие программы. «Открывая Писание» – ежедневная передача, которую подготовил Александр Осадчий. Через 15 минут «Современность и Бог», и за 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Христианка».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Берегитесь закваски фарисейской. Чего надо беречься? Например, ребенку говорят, что он должен беречься. Или, как известный фильм называется, «Берегись автомобиля». Детей учат беречься автомобиля, то есть переходить дорогу только в положенном месте, только посмотрев по сторонам, не ездит ли там кто-то. Берегись автомобиля. Кого еще надо беречься? Каких-то злых людей. Людей, которые могут втянуть какую-то преступную деятельность. Которые втягивают людей с целью их ограбить, мошенники. Берегись таких людей. Кого еще надо беречься? Берегись животных определенных. Каких? Диких. Дикое животное представляет опасность для человека. Даже такое животное травоядное, как, например, лось, представляет опасность. Берегись животных, не подходи к ним близко, не дразни их. Многое, чему нас учили, чему учим мы, своих детей, что надо беречься. А вот Иисус Христос учил своих учеников беречься ни машины, ни зверей. Он учил беречься закваски фарисейской. Закваска фарисейская – это понятие, которое вытекает из Библии. Об этой закваске говорится в трех Евангелиях – Матфея, Марка и Луки. И в каждом из этом Евангелия представлена эта фраза по-разному, но с одной единственной сутью, что надо беречься этой закваски. Давайте прочитаем радостную весть от Матфея, 16 глава, с 5 стиха. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли себе и говорили: это что значит, что мы не взяли хлебов? Поняв это, Иисус сказал им: что вы думаете в себе, маловерные, что вы хлебов не взяли? Или не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек? Сколько крабов вы тогда набрали? Не о 7 хлебах на 4000, сколько корзин вы набрали? Как не понимаете, что не о хлебе сказал я вам, берегите закваски фарисейской и саддукейской? Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Мы начали с радостной вести от Матфея. Здесь Иисус говорит об этом. Смотрите, сначала ученики не понимали, о чем говорит им Иисус. Они подумали о хлебе. Они забыли взять хлеба. И подумали, что Иисус будет им говорить об этом. Но нет. Он говорил совсем не об этом. Хотя закваска, она используется именно в хлебе. Это такой образ создал Иисус Христос, дал в качестве примера. Закваска. То есть из закваски потом делают хлеб. И в данном случае здесь мы видим, что это закваска фарисейская, здесь еще сказано саддукейская, это не что иное, как учение. Чье учение? Фарисейское, саддукейское. Какое это было учение? Если мы смотрим Матфея, раз у меня есть от Матфея, мы до 16 главы много-много раз можем увидеть, какое это было учение. Почему Иисус сказал, надо беречься от него подальше? Посмотрим пару примеров. Один из примеров, раз у меня есть от Матфея, 12 глава, 9 стиха. «Отойдя оттуда, вошел в синагогу их». Кого? Фарисейскую. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его. Здесь вот мысленно точку. Просили Иисуса, чтобы обвинить его. Почему он Иисус сказал беречься это учение? Вот оно проявляет себя. Что они спросили? Можно ли исцелять в субботу? Что они делали, эти люди? Искушали или испытывали Иисуса? Не просто так. Здесь дальше написано об этом. Он же сказал, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу пойдет в яму, не возьмет ее и не вытащит. Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботу делать добро? Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою, он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы его убить. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. Одно из проявлений закваски фарисейской именно в этом. Что сделал Иисус? Он сделал добро. Нарушил ли Иисус субботу? Нет, не нарушил. Почему же они подумали, что он нарушил субботу? Потому что эти люди уже извратили субботу настолько ко времени Иисуса Христа, что даже исцеление больного в субботу воспринималось как ее нарушение. Закваска фарисейская вот в этом проявляется. Учение, не соответствующее Писанию. Ведь они учителя закона прекрасно знали, что можно, что нельзя. И не смогли правильно оценить. Не только в этой ситуации, но и в множестве других. Когда Иисус исцеляет, а они про него говорят злое. Каждый раз Иисусу приходилось все это им объяснять. Есть много и других примеров. Почему? Он сказал, беречься этой закваски. Итак, первое, чего надо беречься, что понимают под этой закваской фарисейской, это учения, не соответствующие Библии. Если тогда учителя закона не могли правильно понять закон, то сегодня учения не только связаны с законом, но и много других есть. Что? Например, в восточной практике. Да, в восточных практиках люди делают что-то из восточных вот этих религий. Это учения человеческие. Они не соответствуют Библии. Поэтому таких учений нужно бояться и беречься от них подальше. Это закваска фарисейская. Это учение, не соответствующее Библии. Это только один из примеров. Давайте посмотрим теперь радостную весть от Марка, 8 глава, стих 15. А он заповедал им, говоря, смотрите, берегите закваски фарисейской и закваски иродовой. Видите, здесь чуть по-другому сказано. Та же самая закваска фарисейская. Там Матфея было и саддукейской, а здесь и иродовой. В чем разница? Разница есть. Суть одна, но есть небольшая разница. В том, что там примере из Матфея, имелось в виду учение, не соответствующее Библии. Здесь Ирод не просто так сказан Иисусом. Перенесемся в Матфея 14 глава. Там про Ирода написано. Что случилось во время 6 стиха, во время празднования дня рождения Ирода? Дочерь Диады плясала перед собранием и угодила ему. После этого он с клятвой обещал ей дать все, что она попросит. Она же сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. 10. Послал течь Иоанну голову в темнице. И принесли голову на блюде, дали девице, а она отнесла своей матери. Ирод. Даже человека злого называют иногда Иродом. Ведь он был не только известен тем, что по приказу был казнен самый великий человек в истории человечества, это Иоанн Креститель. О чем вы можете послушать одну из наших передач. Нет, он был известен не только этим. А что насчет истории, когда по его приказу были сбиты младенцы? Опять же, мы видим Евангелие от Матфея, 2 глава, стих 16. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал сбить всех младенцев в Вифлееме и во всех его окрестностях от 2 лет и меньше, по времени, которое он выведал от волхвов. Жестокий человек. Очень жестокий человек. И вот Иисус Христос в Евангелии от Марка, где он говорит: берегитесь закваски фарисейской и иродовой. Он говорит о жестокости. В данном случае, если первый раз он сказал «берегись учений, не соответствующих Библии», то теперь он говорит о жестокости. Жестокость Ирода. Это был очень жестокий человек. Стоит посмотреть каждому на себя. Жестоки ли мы? Если мы жестоки, что с нами не так? Не кроется ли в нас эта закваска фарисейская, в которую включается закваска и саддукейская, и иродовая? Нет ли в нас этого? Этой самой жестокости? Но это еще не все, что касается закваски фарисейской. Ведь Евангелие от Луки, 12 глава, стих 1, там тоже о ней сказано. Читаем. «Между тем, когда собрались 1000 народу, так, что все теснили друг друга, он начал говорить сначала своим ученикам: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Учение, не соответствующее Библии, понятно. Беречься жестокости Иродовой, понятно. А что насчет лицемерия? Лицемерие – это то, что есть у многих-многих людей. Лицемерие – это то, что не угодно Богу. Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Берегитесь лицемерия. Потому что лицемерие не угодно Богу. Фарисеи лицемерили. Кто лицемерит, становится похожим на них. Лицемерить. Это значит в одном месте быть одним человеком, в другом месте быть другим человеком. Нет. Человек, последующий за Христом, должен быть всегда одним человеком, вне зависимости, где он находится. Дома, на работе, в церкви ли. Это всегда один человек. Это человек, который представляет Христа. Если человек, там он один, там он другой, это лицемерие. Иисус ясно сказал, что его быть не должно. Вот сегодняшняя тема. Берегите закваски фарисейской, которая включает в себя учения, не соответствующие Библии, жестокость, лицемерие. Все это было у фарисеев. И Иисус предупреждал своих учеников, и нас, если мы его ученики, тоже об этом, что нужно беречься этой закваски. Потому что если закваска это и есть в нашей жизни, с ней что-то не в порядке. Тогда из этой закваски какой станет наша жизнь? Получается фарисейской. Не будьте фарисеями ни в чем. Следуйте за Христом. Следуйте по пути истины, которую Он проложил. И будьте благословенны. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч. Передача «Открывай Писание». До свидания.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу «Современность и Бог». По ее окончании передача для женщин «Христианка». –

0: Дорогие наши слушатели, мир вам! В эфире «Молодежное радио». Жизнь. Кто дает гарантии жизни? Застрахованы ли вы от смерти? Можете ли вы сказать, что доживете до старости и с вами ничего не случится? Но гарантии нет. Многие молодые ребята уверены, что крутая машина, большая скорость – это именно то счастье, какое нужно человеку. Но сегодня большее число молодых людей умирают внезапно. Они строили планы, только начинали жить, и вдруг – стоп.
1: Господи!

Но куда они уходят? Что дальше? Или это нас не тревожит? Могила и все? И дальше ничего? Такое сегодня может повторить человек, не знающий абсолютно Библии, а тем более Бога. Но если кто-то ни во что не верит, это еще не значит, что так оно и есть. Очень бы хотелось, чтобы и молодые были компетентны в этих вопросах, чтобы они задумались над своей жизнью и, если нужно, повернули назад, сделали это вовремя, не дожидаясь, пока тряхнет, не дожидаясь грома над головой. И недаром в народе говорят: «Пока гром не грянет, мужик не остановится».

Что же нужно человеку, чтобы он смирился перед Богом? Чтобы он не противился Богу, чтобы человек признал себя зависимым от Создателя. И, наконец, чтобы он преклонился перед Богом и сказал: «Господи, я ничтожен, Ты велик. Возьми мою жизнь в свои руки всемогущие и веди меня по жизни».

0: Сейчас, дорогие друзья, вы услышите проповедь Петра Михайловича Петреску. Мы просим вас, наберитесь терпения и выслушайте эту проповедь на тему «Смирение перед Богом».
1: Откроем вторую книгу Паралипоменон. Вторая книга Паралипоменон, 33 глава с 11 стиха. 33, 11. «И привел Господь на них военачальников царя сирийского, и заковали они Манассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лице Господа, Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцов своих. И помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его. И узнал Манассия, что Господь есть Бог. И после того построил внешнюю стену города Давидова на западной стороне Гиона по лощине до входа в рыбные ворота, и провел ее вокруг Офела, и высоко поднял ее, и поставил военачальников по всем укрепленным городам Иудеи. И низверг чужеземных богов и идола из дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за город. И восстановил жертвенник Господень, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтобы они служили Господу Богу Израилю». Вот очень небольшой момент из жизни одного, надо признать, выдающегося царя. Этот человек – сын Езекии. Езекия, мы уже хорошо знаем, это был один из тех реформаторов иудеи, который сделал великое. В его дни народ настолько серьезно обратился к Богу, правда не весь, что празднование даже, которое устроила Езекия, затронуло многие сердца. Им было хорошо. Они только начали приближаться к Богу. Было испытание веры. Но вот Езекия умирает. И восстает его сын Манассия. И этот человек 55 лет царствовал в Иерусалиме. Насколько я помню, так как я изучал царей, то я не знаю, чтобы кто больше правил, чем этот человек. 55 лет он царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. Он снова построил высоты, которые разрушил Езекия, отец его, поставил жертвенники Ваалам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему. И так далее, не будем перечислять все мерзости, которые он своими руками делал. И вот наступает момент, он не был знаком с Господом. Вот в чем вся проблема. Оказывается, какой бы человек ни был, в какой семье бы ни воспитывался, в нем уже давно сидит зародыш, который потом, как Чернобыль, взорвется, отравляя все вокруг. И в этом человеке не было богопознания. Поэтому пока его папа сидел на троне, дело обстояло, все, да и я. Вот почему есть определенная угроза всегда у детей верующих родителей. Они растут в особых условиях. До определенного времени мама и папа – стена для них. Но им все время хочется заглянуть за стену. И вот наступает какой-то момент, когда мама и папа уже не могут быть для ребенка, уже на тот момент сына или дочери, стеной. Просто возраст такой подошел. И тогда начинается подобное. Манассия, почувствовав силу и власть, начинает отстраивать то, что его отец разрушил. И начинается особая картина. Он, написано, довел иудею, жителей Иерусалима, до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилев. И говорил Господь Манассии к народу его, но они не слушали. Сколько раз подходит к таким молодым людям папа, мама, друзья, пастор, соседи верующие, сам Господь, послушай, тебе не надо этого делать. Послушай, зачем ты идешь этим путем? Неужели это доставит тебе благо? Посмотри на других, на судьбу других. Ты видишь, к чему это привело. Ты видишь смерть в раннем возрасте. Одно время здесь стояли молодые люди, которых потрясла смерть их друга. Ну, чуть ли не на глазах они его выпроводили, и он на машине разбивается. Их это потрясло, они начали искать Бога. Я рад, я с ними вчера встретился, потому что они в нашей молодой церкви работают, трудятся. И я счастлив, они замечательно растут, но для них это было потрясающе. Они думали, что жизнь это хороший автомобиль, это большая скорость и какие-то гарантии жизни, но их не оказалось. И эти люди увидели смерть, и они поняли, что надо делать переоценку. Дорогие мои молодые друзья, может быть, до определенного времени Иезекия, естественно, помогал ему, этому Манассии, сдерживал его, но его не стало. И этот человек, почувствовав отсутствие тормозов, съехал с пути. Он буквально врезался в куда можно было только. Он ломал все. И тогда происходит очередное событие, которое обязательно происходит в таких случаях. «И привел Господь на них военачальников царя ассирийского». Удивительно. Бог этого народа приводит чужих людей, которые должны их взять в плен. Господи, так ты же милостивый! В такие минуты начинают люди апеллировать к Божьей милости. Боже, почему ты допускаешь такие вещи? Только для того, что он таки достиг в Манассии. А что же он достиг? «И в тесноте своей он стал умолять лице Господа, Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцов своих». Оказывается, в одном месте это так красочно было сказано пророком, Господом через пророка. «Вы не хотите служить мне? Ведь я для вас все. Не хотите? А теперь я приведу вам других людей. Послужите им и сами решите, кому лучше служить, мне или людям». Как вопили потом иудеи к Господу. Как им тяжело пришлось служить людям. Это очень тяжело. Они думали, ну подумаешь, рука дружбы, мы найдем язык общий. Кстати, евреи в этом отношении уже давно специалисты. Они думали, в очередной раз все будет нормально. С Богом не получилось, с людьми договоримся. Ничего подобного. Когда Господь желает спасти вас, не удивляйтесь, что иногда придут на вас беды. Не удивляйтесь, что вас не раз тряхнет в жизни. Бог хочет, чтобы эта пелена спала с ваших глаз. Вы знаете, я как-то читал, что один человек, молодой человек, от нервного потрясения ослеп. Какая была трагедия в семье, когда этот человек остался незрячим? Он видел, он радовался, как мы, но он ослеп. И вот через некоторое время он пережил очередное нервное потрясение, страшное потрясение. По-моему, он попал в аварию. Но от этого удара он опять начал видеть. Если бы его всего за день до этой аварии спросить, послушай, ты бы хотел попасть в аварию? Да вы что? Кто этого хочет? Но когда опять открылись его глаза, бывает такое в истории медицины, он был очень счастлив. Друзья мои, иногда для того, чтобы спала пелена греха с наших очей, Господь допускает такие трагедии. За них надо благодарить Бога, потому что наша бессмертная душа, которой предстоит вечная жизнь, достойна того, чтобы тряхнуть пару раз нашим телом, чтобы поставить его в неудобное положение, для того, чтобы все-таки прозрели наши глазенки нашей души, и мы увидели бы Господа. Савл обладал замечательным зрением. Он так тщательно умел выискивать верующих. Они не могли прятаться из-под его зоркого взгляда. Он был профессионал на тот момент в своем деле. Но когда явился Господь, он почувствовал себя слепым. Он таким стал и физически. Бог исцелил его, но в память о той трагедии, которую он разыгрывал в своей жизни, в отношении верующих. Бог оставил ему эту болезнь в глаз. Ну, судя по тому, что он пишет Галатам, то мы можем предполагать, что это была болезнь глаз. Он говорит: «Вы готовы были свои очи исторгнуть, дать мне. Вы не презрели моего искушения во плоти. Вы приняли меня как ангела». То есть, значит, была проблема у него с плотью, с глазами его. По всей видимости, он страдал, потому что и последние слова к Галатам он пишет: «Видите, сколько я написал вам», в греческом переводе звучит «большими буквами». Он плохо видел. Но это служило в продолжении всей его жизни тормозом. Он говорит: «И для того, чтобы я не превозносился чрезвычайностью данных мне откровений, дано мне жало в плоть». Вот это тормоз, чтобы он всегда помнил: «Савл, вспомни свое имя, вспомни свою жизнь, помнишь, каким ты был? Чья заслуга, что ты стал другим?» «Твоя, Господь», это Павел всегда говорил. «Павел, а то, что совершается твоими руками чудеса, чья заслуга?» «Твоя, Господь». «Павел, а то, что ты верен мне, чье это, чей это дар?» «Твой, Господь». «Павел, хочешь ли ты ко мне?» «Да, Господь». И он пишет филиппийцам: «Не знаю, что избрать. Оставаться в плоти нужнее для вас, а быть со Христом неизмеримо лучше». Говорит: «Я не знаю, что избрать». Он не знал, потому что знал с Иисусом замечательно. «Павел, но ты все-таки пойдешь ко мне? Я тебя давно жду». «Хорошо, Господь, я только напишу об этом Тимофею». Течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец. Замечательно, прекрасно. Даже для таких людей у Господа есть особая милость. И заметьте, как история повторяется. Итак, Манассия грешит, попадает в плен. Куда? В Вавилон. Да-да, в Вавилон. Возвращает его Господь. И что он начинает делать? Отстраивать. Что произошло с евреями? Они нагрешили, попадают куда? В Вавилон. Бог их возвращает, и что должны делать? Отстраивать. Как история часто повторяется. Но счастье их, что были пророки, которые поднимали ихние руки или подкрепляли их, и дело зашевелилось. Дело пошло. Может быть, ну скажем, эти шестерни немножко заржавели, но механизм закрутился. И вы знаете, до чего это дошло? Ну, я сейчас не найду. Это где-то в следующих главах, там, где они уже... вот оно. «И начали они попеременно петь: хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость его к Израилю. И весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено основание дома Господня». И потом стены... И потом это настолько было триумфальное празднество, и не мог народ распознать восклицаний радости от воплей плача народного, потому что народ восклицал громко, и голос был слышен далеко. Дорогие друзья, братья и сестры, историю, которую вы слышали из уст наших братьев, может повториться и с вами, если только вовремя не наступит остановка. Если вовремя вы не извлечете уроков из Писания, ведь жизнь, как сказал Соломон, премудрейший из людей, ничего нет нового под небом. Ничего. И ваша жизнь может сделать подобный круг. Но что нужно, чтобы избежать Вавилона? Что нужно, чтобы потом опять своими силами из своего кармана не отстраивать все то, что с собой разрушено или лично не было разрушено? Не нужно рушить Божье. Оставьте право за Господом руководить вашей жизнью. Смирение – вот чего так долго ждал Господь над этим человеком. У нас есть за что благодарить Бога. Я так думаю, что после этого Вавилона Амасия по-особому молился Богу. Он, наверное, когда приходил в дом молитвы, в дом Божий, он не смотрел: так, этот вот надо, да, это надо еще подштукатурить. Ага, вот тут вот бы хорошо украсить этим делом. Так, вот тут бы отстроить. Ага, вот тут вот привратник что-то не досмотрел. Я думаю, что когда он приходил в тот дом Божий, какой он отстраивал, он не восторгался теми строениями, и он не рассматривал его, он молился. Этот человек смирился глубоко пред Господом. Вот в чем секрет успеха и благословения пред Богом. Мы хотим от Господа многого, а много ли мы смиряемся, смиряем себя пред Ним? Вы знаете, это удивительно, но я поставлю в пример мусульман. Он расстелит свой коврик, и даже если вы пойдете на него с оружием, и он знает, что его могут убить, он не встанет с него. Знаете почему? У них так заведено. В этот момент он говорит с Богом. Это у людей, которые не имеют Бога, который у нас является Господом. Бога любви. Любого мусульманина спросить, уверен ли ты, что ты будешь там с Богом? А кто его знает? Это уже как Аллах решит, как там Мухаммед сделает и так далее и тому подобное. Ни один из них не уверен в этом. Я беседовал с многими из них, в армии особенно, когда я старался постичь их. Но зато преданность Богу – это потрясающе. Кстати, и ихняя религия происходит от слова «смирение». Хорошо бы нам иметь это настоящее смирение, искреннее смирение пред Отцом нашим, после чего Бог наделяет нас особыми дарами. Может быть, в самом деле для некоторых из нас не хватает маленького Вавилона, чтобы смириться. Может быть, хотя бы попасть туда, за ворота Вавилона, в цепях, для того, чтобы научиться молиться в собрании. Может быть, нам хорошенькую тюрьму в Вавилоне надо, для того, чтобы мы наконец-то регулярно обращались к Богу в наших молитвах. Я не знаю, что. Но Бог уже, наверное, что-то приготовил кое-кому из нас, для того, чтобы нас научить общаться с Ним. Для того, чтобы мы в очередной раз оценили Его защиту. Как однажды скажет тоже Господь своему народу: «Я заберу ограду вокруг вас». И тогда придут другие народы и стопчут этот виноградник, вырвут его с корнем, и эту гору там как-то в развалины приведут и так далее и тому подобное. Так вот, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, в таких случаях, чтобы не лишиться ограды Божьей, ну, естественно, я понимаю, мы верующие, мы во Христе, это замечательно. Но Бог иногда что-то подобное допускает нам, такие моменты плена, для того, чтобы мы научились молиться и ценили свободу, которую нам Господь дал.

Дорогие друзья, наше время истекает. Передача наша заканчивается. Мы будем благодарны за ваши письма. Пишите нам. Наш адрес 274-021, Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1, студия христианского радиовещания. Передачу молодежного радио готовит Лариса Филиппова. До свидания. Да хранит вас Господь.

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Первый год этой трехгодичной серии посвящен библейским женщинам, второй – женщинам-миссионеркам, третий – христианской семье. Программа передается два раза в неделю. Для первого года – золотой стих, взятый с 31 главы притч Соломона, стих 10. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее».

0: Сегодня мы будем говорить о жене Потифара. Библия не дает нам ее имени. Сын Рахили Иосиф был продан его завистливыми братьями в рабство в Египет. По прибытии туда он был куплен Потифаром, богатым, влиятельным, придворным фараона. Иосиф не был рядовым работником, и благодаря его способностям и прилежанию Потифар значительно разбогател. Бог благословил пребывание Иосифа в доме Потифара. Иосиф был не по годам мудрым и расчетливым, и вскоре Потифар поставил его над всем своим имением, а сам уже не заботился ни о чем. Иосиф был также самым красивым и обаятельным из всех мужчин, каких когда-либо приходилось встречать чувственной жене Потифара. Ловкий и смышленый Иосиф легко справлялся со всеми своими обязанностями, переходя от одного дела к другому с необычайной легкостью. Он заботился о придворных конюшнях, складе, упряжи и колесницах, управлял слугами во всем доме и заведовал всем земледелием в этом громадном имении. Заготовка зерна тоже была его обязанностью. Проводя дни в безделии и ленности, избалованная роскошью жена Потифара искала повода задержать Иосифа в доме, в его многочисленных комнатах, давая красивому управляющему всевозможные поручения. Ее жизнь была во всех отношениях пустой и бессмысленной, несмотря на окружавшую ее роскошь. Иосиф внес что-то новое и интересное в ее однообразную жизнь. С момента его появления в доме она направила все свои силы на увлечение его собой. Ни с того ни с сего она вдруг начала интересоваться административной стороной ее хозяйства. Иосиф проявлял должное уважение ей как хозяйке, но дальше этого не шел. Ей же было мало этого, и его холодность начала раздражать ее. Она решила подойти к нему прямее и дать ему знать, что его красивое лицо, широкие плечи и густые черные волосы не дают ей покоя по ночам. Однажды она велела привести его к ней, и когда он вошел, она медленно встала со своих подушек, на которых проводила большую часть дня, и подошла к нему навстречу. Иосиф не двигался, устремив взор поверх ее головы в окно. Солнце отразилось в ее золотых серьгах, и зайчики запрыгали по лицу и глазам Иосифа. Она стояла очень близко, придерживая рукой пояс платья. Иосиф посмотрел на нее только один раз, и ему стало жарко. «Иосиф, обними меня», — сказала она грудным низким голосом. Ни один мускул не шевельнулся в лице молодого Иосифа. «Я приказываю тебе обнять меня. Мы одни, кто узнает?» «Да и к тому же, кому нужно знать? Кому это интересно?» Она положила руку ему на плечо, и ее духи ударили ему в ноздри с большой силой. Он не двигался с места и снова глядел поверх ее головы вдаль. Наконец, собрав мысли, Иосиф ответил ей: «Мой хозяин ни о чем не заботится в доме и все отдал мне во власть. В этом доме нет никого выше меня. Он отдал мне все, кроме тебя, потому что ты его жена. Как могу я совершить такое преступление против него и Бога?» Ее густо накрашенные глаза сузились, и она отступила назад. Но только на этот раз. В последующие дни она не переставала преследовать его, стараясь остаться с ним наедине. Она приказывала, уговаривала, убеждала и плакала. Иосиф стоял перед ней молча, спокойно, в полном самообладании и непреклонно отказывался кооперировать с ней. Чем очевиднее была его внутренняя сила, тем больше ее тянуло к этому чистому и благородному мужчине. Однажды она нашла его одного в доме и на этот раз не начала уговаривать, но бросилась на него, как голодный зверь, ухватившись за его одежду, и потребовала, чтобы он подчинился ей. Иосиф тоже решил действовать стремительно и, вырвавшись, бежал во двор. Его накидка, за которую она ухватилась обеими руками, осталась у нее в руках. Ее крики встревожили слух, и не только слуги, но и сам Потифар узнал о случившемся с нею. «Этот еврейский раб, которого ты привел в наш дом, пытался изнасиловать меня, но я закричала, и он убежал». В ее руках была накидка Иосифа. Потифар посадил Иосифа в тюрьму, и мы не знаем больше ничего о женщине, которой не удалось сломить волю молодого управителя. Сила Иосифа была дана ему Богом его отца Якова и его деда Исаака. Он был хорошо наставлен, ведь он был радостью отца после смерти матери и проводил больше времени с ним, чем другие дети. Они были связаны крепкими узами любви и взаимопонимания, подобными тем, которые были когда-то между Яковом и Рахилью. Поведение Иосифа, безусловно, заслуживало похвалы, но не должно быть для нас неожиданностью, потому что Иосиф знал, как прибегать к помощи Бога в нужное время, и, наверное, не замедлил попросить помощи и тогда, когда преследования искусительницы стали невыносимыми. Посмотрим же внимательней на жену Потифара. Она достойна сожаления больше, чем Иосиф. В ее поведении нет ничего страшного или удивительного, и уж, конечно, ничего такого, что могло бы шокировать или удивить Бога. Он знал ее такой, какой она была. Он знал, что тот, кто не знаком с ним лично, способен на любую безнравственность. Мы тратим немало времени на разговоры и осуждения подобных женщин, и жена Потифара, безусловно, заслуживает осуждения. Но не в этом суть дела. Многому можно поучиться от поведения Иосифа, но не менее поучительно и то, как вела себя эта женщина. Ее жизнь была пустой. Она скучала, не получая достаточно внимания со стороны мужа. Потифар не интересовался ничем, кроме хлеба, который ел, говорит Писание, и, как видно, заботился о своем желудке больше, чем о своей жене. Так что ее увлечение Иосифом понятно и объяснимо. Слуги купали, одевали и кормили ее. Они прибирали дом, исполняли все ее прихоти. Библия не говорит о том, что у нее были дети. Очевидно, что и детей у нее не было. Но если бы они и были, о них заботились бы няньки, а не она сама. Ей было просто нечего делать со своим временем и энергией. Она не могла предложить ничего, кроме самой себя. Она была одинокой, отчаявшейся, разочарованной богачкой. Конечно, этим не оправдывается ее поведение с Иосифом, но этим объясняется это поведение, и мы не должны удивляться ему, особенно если мы пойдем немного дальше в рассмотрении этого случая. Эта женщина не знала Бога Иосифа. Всякий, кто не знает Бога, способен на самое странное поведение. Жена Потифара была не столько безнравственной, сколько аморальной. У нее не было никакого морального стандарта. Она просто не знала, что это такое. Ничто в ее религиозном воспитании не говорило ей о том, что ее поведение греховно. А если и были у нее какие-нибудь устои, она все равно не обладала сверхъестественной силой побеждать свои страсти. Иосиф же обладал этой силой, данной ему от Бога. И вот наш ключ, открывающий наш взгляд на такие вещи. Мы должны расценивать, не осуждать, таких людей на основании их знакомства с живым Богом посредством Его Сына Иисуса Христа. Если чье-то поведение беспокоит вас настолько, что вы хотите сказать этому человеку об этом, проверьте сначала, знает ли этот человек Иисуса Христа. Если нет, то не ожидайте от него христианского поведения. Ему нужен Христос. И потому, если вы можете привести его ко Христу, сделайте это, а остальное сделает сам Господь. О, сила и помощь нашего всемогущего Спасителя! Где были бы мы без них в этом безнравственном мире?
1: Боже мой, от Тебя не скрыты.

0: Простила, простила, простима.
1: Помолимся. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что этой историей Ты напомнил нам о Своей силе, которая всем доступна, о силе Духа Святого в наше время, особенно в наш 20 век, время Святого Духа, когда мы имеем прямой доступ к источнику силы во всех наших испытаниях и искушениях. Благодарим Тебя, Господь, за этот урок. Ради Христа. Аминь.

0: В течение этого часа мы предложим вам, дорогие друзья, проповедь Тима Келлера.
1: Дорогие друзья, благодарим вас за ваше участие и активность на нашем YouTube-канале Health for Heart и наших страничках в соцсетях. Вы можете еще больше помочь нам в развитии нашего канала, если будете ставить ваши лайки, делать перепосты видео, оставлять ваши комментарии под теми материалами, которые мы размещаем. От лица всей нашей команды Health for Heart я хотел бы попросить вас молиться о том, чтобы Господь благословлял наше служение и помогал нам в его развитии.